ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти, но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствия и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа.

Псалом 107. Песнь Псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 108. Начальнику хора. Псалом Давида. Боже, хвалы моей, не премолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные. Говорят со мною языком лживым, отсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, за то, что Он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень. Гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем. Увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой! Спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены. Раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием и, как одеждою, покроются стыдом своим.
а я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его. Ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу Его.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 14-я часть этой истории.
1: «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара. «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу!» – улыбнувшись, сказал юноша. И еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. Теперь он никуда не уйдет. «Благодарю вас!» Она милостиво поклонилась ему. «С этих ступеней не видно еще горки?» — спросила она, не зная, как начать разговор. Ей захотелось поговорить с этим красивым молодым европейцем. «Горки?» — переспросил он удивленно. «Отсюда нет, но если позволите, я проведу вас немного дальше. Оттуда видно будет имение».
2: «Еще дальше? Я думала, что отсюда увижу, где живет Маргита».
1: «Вы знаете мою сестру, сударыня?» — спросил молодой человек обрадованно.
2: «Вашу сестру? Маргита ваша сестра? А я не знала, что у нее есть брат», — сказала Тамара, искренне удивившись. «Пан Адам Орловский говорил только, что Маргита живет у своего дедушки».
1: «Да, но сейчас мы с отцом гостим у нее. Меня зовут Николай Каримский».
2: «А меня Тамара Арана».
1: «Очень рад. Позвольте приветствовать вас на моей родной земле». Она, покраснев, подала ему руку. Он наклонился и поцеловал ее. «Какой дальний путь вы проделали, сударыня! Даже Адам вчера сказал, что устал. А вы так скоро превозмогли усталость? Или я могу польстить себе, что красота моего отечества выманила вас из дома и дала вам отдохнуть как следует?»
2: «Да, пан Каримский, здесь у вас прекрасно. Эти леса, цветущие деревья, мягкий климат. Здесь у меня и голова не болит. Я чувствую себя так хорошо».
1: Юноша с грустью смотрел на молодую даму. Неужели свет этих прекрасных глаз навсегда погаснет? Нет, это невозможно. «С помощью нашего великого врача, Господа нашего Иисуса Христа, здесь вам помогут, чтобы эта боль не возобновилась», — сказал он с участием.
2: «О каком враче вы говорите?» — спросила она удивленно.
1: «О нем», — указал он на крест, отступив на шаг.
2: «Я вас не совсем понимаю», — переспросила она. «Кого вы имеете в виду?»
1: «О, сударыня, я говорю о Господе Иисусе Христе, о единственном враче тела и души, который является и вашим врачом», — объяснил он несколько запутанно, но убежденно.
2: «Господина Иисуса? Я еще никогда не слышала такого имени», — заинтересовалась она. «А почему вы показываете на эту фигуру? Это, наверное, один из христианских идолов, перед которым преклоняются христиане в Европе, да?» На лице юноши отразилось восхищение. Еще недавно он тоже не верил в Иисуса Христа и был далек от Бога. Ему предоставлялись случаи беседовать со многими неверующими. Он знал и поносителей, но еще никогда не встречал такой неосведомленности в столь ангельском обличии, как сейчас. Господь сотворил ее такой прекрасной. Он так любил ее, что умер из-за нее, а она его не знала, не имела даже представления о нем. Ее ухо никогда еще не слышало имени его. Где она воспитывалась? И кто так непростительно оставил ее в этом неведении? Вот если бы она поговорила с Урзиным. Ведь он сейчас здесь. Он мог бы рассказать ей обо всем, что необходимо знать, и во что верить, чтобы не погибнуть. Но и ты обязан сказать ей, что тебе известно. Подсказывала ему совесть. Ну как мне начать, когда я сам так мало знаю?
1: Позвольте, сударыня, это вопрос непростой, но если желаете, присядьте, и я постараюсь с Божьей помощью ответить вам на него. Он пригласил ее сесть на ступеньку, где был разослан плед. Когда она села, он опустился на другую ступеньку.
2: «Я хочу, чтобы вы мне все это объяснили», сказала она, пристально глядя на него.
1: «Постараюсь, сударыня, но прежде скажите мне, вы верите в Бога?»
2: «Я верю в Божество, владеющее всем миром. А вы?»
1: «Я верю в Бога, сотворившего небо и землю. А у этого Бога, который сотворил меня и вас, и сохранил до сего дня, есть Сын, Иисус Христос. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие в Него не погибли, а имели жизнь вечную». Наверное, еще ни один профессор не имел более внимательной слушательницы, чем та, что сейчас сидела перед Николаем Каримским. Но, наверное, и Божьи истины никогда не передавались более просто.
2: «Но как вы можете верить, что он жив, когда его прибили к кресту?» – прервала ученица своего учителя. «Разве доказано, что он жив?»
1: «О, сударыня, я в это верю. Примерно полгода назад я нечаянно отравился сильным ядом, и, несмотря на то, что Бог мне сохранил жизнь, я все еще болен. Я только что вернулся с юга. Сюда я тоже приехал на поправку. Не пугайтесь, пожалуйста, и не волнуйтесь. Мне надо было это вам сказать. Как вы видите, я молод. Вся жизнь до несчастья лежала передо мной. И вдруг конец всему. Вместо жизни – болезнь. То есть конец всем мечтам и стремлениям. Поверьте мне, я был несчастен».
2: «О, конечно!»
1: На глазах ее появились слезы. «И вот», — продолжал Николай, «в наш дом пришел человек, который верит в Иисуса Христа и любит Его. Он и меня научил Его любить и молился за меня до тех пор, пока и я в Него не поверил. И как только это произошло, моего несчастья как не бывало. Сердце мое исцелилось от страха перед смертью. Я обрел мир и счастье. Поэтому я знаю, что он жив. Я чувствую,
2: что он меня любит и что он оказал мне великую милость. Не хотели бы и вы, сударыня, его познать? Да, я хотела бы его познать. Но поверить, что он жив, я смогу лишь в том случае, если он вас исцелит. Юноша вздрогнул. Он меня исцелит во всяком случае. Вы уверены? Ее глаза засияли. Да, если не здесь, то там. Он сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную. Если он мне даровал жизнь вечную, то мне уже безразлично, где я живу, здесь или там. Это по его воле. Хотелось бы мне еще здесь пожить, потому что у меня есть отец, для которого моя смерть была бы большим ударом. У меня есть также Маргита. А потом еще я хотел бы здесь пожить, чтобы потрудиться для Господа. Но я также охотно пойду к нему, когда он отзовет меня в иную чудную жизнь.
3: Не говорите так.
2: Девушка боролась со слезами.
3: Смерть ужасна.
2: Для меня уже нет. Иисус пойдет со мной. Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со мной.
3: И вы уверены, что Он в тот час придет за вами?
2: Да, уверен, потому что Он сказал, «Я Господь, Бог твой, подкрепляющий десницу твою и говорящий тебе, не бойся, я тебе помогу». Когда бы я больше нуждался в его помощи, чем в последний час на земле? Он обязательно будет со мной, так как он и сейчас со мной. Я верю в его близость и чувствую ее. Юноша замолчал, стало тихо. Только соловьи пели свою грустную песню любви. Небывалое чувство овладело сердцем Тамары.
3: Таким молодым умереть. Но каким же чудным должен быть Иисус, этот Сын Божий, что больной юноша не боится смерти, потому что он уверен в его близости.
2: Вдруг Николай встрепенулся. «Маргита ждет вас, сударыня, в гости», — обратился он к Тамаре. «Не упоминайте при ней о том, что я вам здесь говорил, потому что они верят в мое выздоровление».
3: «Я тоже хочу и буду верить в ваше выздоровление. Вам нельзя умирать. Это было бы слишком печально. Не будем больше об этом говорить, иначе я заплачу. А мне плакать запрещено».
2: Молодой человек не знал, почему его так тронули эти слова. А Тамара не знала, почему она их произнесла. Он прижал ее маленькую руку к своим губам. Они знали друг друга не более часа, но им показалось, что они были знакомы давно. «Пойдемте посмотрим на горку», — попросил Николай, улыбаясь.
3: «Пойдемте».
2: «Это во всяком случае будет лучше, чем сидеть на холодном камне». Услышали они вдруг другой голос. Оба вздрогнули. Лицо Тамары помрачнело. Холодным взглядом она смерила стройную фигуру молодого человека, внезапно появившегося перед ними. Щеки Николая покраснели. «Аурелий, ты здесь?» «Позвольте, сударыня, представить вам моего друга и врача в одном лице. Аурелий Лермонтов». «Не сердитесь, сударыня, что я помешал вам», сказал Аурелий с вежливым поклоном. «Врачу приходится быть резким с непослушными пациентами».
1: Николай – один из самых непослушных. Вместо того, чтобы с дороги хорошенько отдохнуть, он убегает куда-то в лес.
2: «Разве ему это вредно? Здесь так хорошо!» – ответила Тамара, немного повеселев.
1: «Если он уже давно здесь, тогда да, потому что ранним утром бывает еще больше росы, чем сейчас».
2: «Не делайте этого больше, пан Каримский!» –
1: обратилась она к Николаю. «Постараюсь, сударыня!» И они зашагали все трое по лесной дороге. «Если бы Маргита знала, кто к ней идет, она поднялась бы нам навстречу», — сказал доктор, когда они стояли над горкой. «Позвольте, я пойду за ней», — тут же предложил Николай. «Нет!» — воскликнула Тамара. Но было уже поздно. Николай убежал.
2: «Пан доктор, вы слышали наш разговор?»
1: Обратилась она к стоящему рядом, когда Николай исчез. «Только конец».
2: «Это правда, что он умрет?»
1: Ее синие глаза смотрели со страхом в лицо молодого врача, которое вдруг побледнело. «Если Иисус Христос не поможет, да. Мы пока безуспешно пытаемся найти для него лекарство».
2: «А что нужно сделать, чтобы он помог?»
1: «Верить, молиться и еще раз верить».
2: «Так простите же его, если вы знаете, что он может помочь. Нельзя же такому молодому умереть!»
1: Она страстно прижимала сложенные руки к своей груди. «Я и молюсь, сударыня, и не один я. И мы уверены, что молитвы наши будут услышаны. Однако оставим этот разговор, сударыня. Нам могут помешать. Вы видите там слева тот маленький домик?»
2: «О, так далеко я не вижу!» — вздохнула она. «Что там?»
1: «Небольшой дом. Там мы теперь будем жить».
2: «Там? А почему не в горке?»
1: «Там ельник кругом. Это хорошо для здоровья. А в горку мы будем приходить».
2: «А верхом вы не будете ездить?»
1: «Попозже будем. А теперь Никуша из-за головокружения еще не может держаться в седле».
2: «Мне мой отец тоже не позволяет ездить верхом. Но я так люблю верховую езду!» «Вы улыбаетесь? Думаете, наверное, что я непослушна?»
1: «Простите, но я думаю, что вы не любите вообще кому-либо подчиняться и не терпите запретов. Не так ли?» Она опустила свои густые ресницы, наклонила голову в знак согласия, а потом снова посмотрела на него.
2: «Я его спрошу. Скажите, пожалуйста, при встрече моему отцу, что верховая езда мне не вредит, чтобы он не запрещал мне ее».
1: «О, это я с доброй совестью могу ему сказать. И вообще, сударыня, когда я смотрю на ваши глаза, я вспоминаю одну из недавних моих пациенток. Временами она вообще не видела. Иногда видела плохо, а временами хорошо. С Божьей помощью я переселил ее в другой климат. Она перестала запираться в доме, послушалась моего совета и таким образом хорошо закалилась. Хотя ее нежные руки и цвет ее лица немного пострадали от этого, но здоровье вернулось, и зрение полностью восстановилось. Не считайте меня назойливым, если я вам посмею посоветовать. Оставьте все медикаменты, все изысканные яства. Питайтесь здоровой, простой пищей. особенно нашим хорошим молоком и ржаным хлебом. Поработайте хотя бы час с перерывом в саду. Вставайте так рано, как сегодня, и ездите верхом на прогулки. Оставьте на время все книги и журналы, будто их нет. И скоро вы увидите не только наш домик, но и все деревья за ним. Слова ободрения текли из уст молодого россиянина искренне, с доверительной сердечностью. Какое удрученное страхом сердце не возликовало бы, окрыленное такой радостной надеждой, не погружаться более во мрак. Какое счастье!
3: Пан доктор, я все это охотно и с благодарностью выполню, потому что я очень боюсь ослепнуть. Но отец мой из-за своих опасений будет мне мешать, и мне придется тогда постоянно настаивать на своем, действовать против его воли. А это меня будет раздражать и вредить мне. Но это можно бы и изменить. Отец мой говорил вчера, что он намеревается взять врача в Подолин, чтобы он мог за мной постоянно наблюдать. Не могли бы вы стать моим врачом?
1: Охотно, ваша милость, ответил молодой доктор, краснея. Я буду счастлив, если вы мне доверитесь. Только я не знаю, согласится ли маркиз с тем, чтобы я приходил в Подолин каждый день, а не жил бы там, потому что Никуша не хотел бы оставаться без меня. А я посвятил себя ему на все время, пока он во мне нуждается.
3: О, конечно! Из-за меня вы не должны его оставить. В этом и не было бы необходимости. Значит, вы согласны стать моим врачом? Отец мне не откажет. До сих пор я всегда сопротивлялась лечению. Если я в первый раз уступлю, то и он пойдет на уступки. Но вы меня не будете мучить, как другие врачи, не правда ли?
1: Я не знаю, что ваша милость понимает под словом «мучить». Я лишь требую от своих пациентов послушания, иначе тотчас прекращаю лечение. Одно я вам могу обещать, что я не стану вас мучить ни осмотрами, ни медикаментами, как я уже сказал.
3: Вашу руку, господин доктор!
1: Она протянула ему свою тонкую, украшенную сверкающими кольцами руку, и он осторожно ее пожал. Ему казалось сном, что он вдруг стал врачом этой знатной дамы. Между тем Николай нашел Маргиту в саду, где она собирала букет для него. По его мокрой от росы обуви сестра заметила, что он уже был на прогулке. Она протянула ему букет, но он его не взял, а только поцеловал ей руку и коротко сообщил, зачем он пришел и кому она может подарить эти цветы. Она хочет посмотреть, где ты живешь. Ах, она такая красивая, что даже этот бледно-розовый гиацинт не может с ней сравниться. Но подумать только. Душа ее в полной тьме. Она не знает Иисуса Христа и еще никогда ничего о нем не слышала.
3: Что ты, Никуша? Это невозможно,
1: сказала Маргита испуганно. Когда они поспешили вверх по холму, брат рассказал сестре о разговоре, который произошел между ним и очаровательной приезжей. Через несколько минут Маргита уже смотрела на эту прелестную фею и с грустью думала.
3: Она бела, как ангел, а Христа не знает. Она светит, как звездочка на весеннем небе. И все же она не имеет света. Она приехала из Египта язычницей. И все же положение ее такое же, как мое. Наверное, никто не заботился и о ее душе. Но ты не будешь блуждать в темноте, дорогая моя.
1: Ничего удивительного, что Маргита от разгоревшейся в сердце любви забыла о разнице в положении, отделявшей ее от маркиза Арана, и что она после взаимного представления искренне обняла свою прелестную соседку и протянула ей букет белых нарциссов в знак приветствия. Маркиза обняла ее, и они поцеловались. Они раз и навсегда приняли друг друга в свои сердца.
2: «Мне очень хотелось посмотреть, где вы живете», — сказала Тамара. «Ну, какое счастье, что я вас вижу! И притом так рано!»
3: «Это замечательно, сударыня. Но непонятно, как это вас так рано отпустили», — удивилась Маргита.
2: «Я потихоньку ушла. У нас еще все спят». «Ну, хорошо, что вы мне об этом напомнили!» — воскликнула Тамара. «Мне ведь пора возвращаться домой. Мои компаньонки испугаются, и отец тоже, если обнаружат мое отсутствие. Проводите меня хотя бы немного, чтобы нам не сразу расстаться».
3: «О, разумеется, мы проводим вашу милость. Если бы я не опасалась, что ваши домашние будут беспокоиться, то очень бы просила вас спуститься к нам вниз».
2: «О, мы обязательно придем к вам! Орфа и Ася вчера уже весь день радовались этой возможности. И в особенности я. Когда я услышала, что вы живете за горой, мне сразу захотелось отправиться в Подолин. Мне также сказали, что вы помогали в устройстве моих комнат. Я вам очень благодарна.
3: Мне доставило удовольствие послужить вам, дорогая Тамара. Я тоже очень радовалась вашему приезду. Но извините, что я вас так называю».
2: «Я прошу вас называть меня именно так, потому что и я хотела бы называть вас просто Маргитой. Мне это имя очень нравится. А если вы будете говорить мне «ваша милость», то и я должна буду величать вас по вашему титулу. Не правда ли? Лучше просто называть друг друга по имени, хорошо?»
3: «Ну, если позволите, с удовольствием». Так они, увлеченные приятным разговором, в котором господа почти не участвовали, пришли к тому месту, где был привязан конь, уже нетерпеливо бивший копытами. Аурелий подсадил маркизу, легкую, как пушинку, в седло. Никуша держал поводья и цветы, пока она садилась, а потом он передал ей и то, и другое. Когда Тамара с веселым «до свидания!» ускакала, они долго смотрели ей вслед. На своем белом коне она полетела, словно белая птица. Да, она была очаровательна. На обратном пути Аурелий сообщил друзьям, какое она ему сделала предложение, от которого он не мог и не хотел отказаться. Он надеялся, что она скоро поправится. С какой радостью они восприняли эту новость. В это время возвращающаяся домой Тамара, углубившись в радостные размышления, вдруг услышала:
4: «Тамара, дорогая, где же ты была?»
3: Вороной конь на всем скаку остановился возле приветствовавшего его ржанием белого коня Тамары. И всадник его в страхе и радости привлек к себе свою дочь.
2: «Доброе утро, отец!»
4: «Ах, дорогая моя, как ты осмелилась одна!»
3: Она нахмурила лоб.
2: «Я знала, что ты опять испортишь мне настроение. Подождал бы еще немного, и я бы сама вернулась. Я чувствую себя отлично. Я так счастлива, а ты не рад!» — упрекнула она его.
4: «Ну как же я не рад? Конечно, я радуюсь. Я только боялся, ведь я не знал, где ты, и не случилось ли что-нибудь с тобой».
2: Ничего со мной не случилось, отец. Поехали дальше. Мне надо тебе многое рассказать.
1: Маркиз Арана отпустил поводья Воронова, успокоил его немного, и они поехали дальше.
2: «Прежде всего, отец», — начала Тамара с необычно проказливой улыбкой на устах, оживившей не только ее обычное печальное лицо, но и холодное лицо отца. «Я нашла себе врача!»
1: «Что ты сказала?»
2: «Врача нашла! Ты же вчера говорил, что мне нужен врач! Если он мне нужен, то я и сама хочу его выбрать для себя!» «Или мне нельзя?»
1: Улыбка исчезла с ее лица. Она насупилась.
4: «Можно, конечно. Только я не знаю, где ты могла его найти. Не во время ли прогулки ты встретилась с врачом из Подолина?»
2: «Да, я его встретила. Но он не врач из Подолина. Он, собственно, врач и друг брата Маргиты. Но ты меня не понимаешь, отец. Там, около креста, я встретилась с кузеном паном Адама, Николаем Каримским. Он болен, и так болен, что ни один врач не может его вылечить. А он еще так молод. У него есть друг Аурелий. Фамилию его я забыла. Он врач. Вот с этим врачом я говорила, и он мне сказал, что мне надо делать, чтобы выздороветь. Он сказал, как только я физически окрепну, зрение мое поправится.
4: Это он тебе сказал так, дорогая моя?

месте. Мой домашний врач должен жить у меня. А вот это он не может. Я же тебе сказала, что он лечит своего друга. Ах, он этим может заниматься, посещая его каждый день. Нет, отец, так не пойдет. Дочь своевольно откинула голову назад. Я не позволю, чтобы из-за меня Николаю Каримскому было хуже. Доктор Аурелий сказал, что он Николая своего не может оставить, что он себя посвятил ему на все время, которое он ему будет нужен. Знаешь, я даже не хочу, чтобы он у нас жил. Пусть он там останется, и все будет хорошо. Правда, отец? Ну, хорошо. Я еще поговорю с ним самим об этом. Жаль только, что ты не запомнила его имя. Я бы пригласил его, чтобы он нас еще сегодня посетил. Это ничего, отец. Как тебе известно, мы сегодня после обеда отправимся в горку, а потом привезем его сюда. Но я тебе еще должна сообщить, что я видела Маргиту. Трудно сказать, чье впечатление было более приятным. Маргиты о Тамаре Арана или Тамары о своей соседке. Точно было то, что желание встречи появилось у обеих. Поздним вечером 2 мая на веранде горки стояла невыразимая счастливая Маргита Орловская. Вокруг нее опускалась ночь. Но сердце ее было наполнено светом майского солнца, которое сегодня днем светило так ярко, словно хотело согреть не только холодную землю, но и застывшее от холода человеческое сердце. Перед внутренним взором Маргиты прошел еще раз весь день. Она вспомнила, как они сразу после завтрака доставили Николая в Боровце, и как там ему и доктору Аурелию понравилось. Никуша не знал, как благодарить ее, и особенно дедушку. Отец тоже был очень тронут. Ах, слишком много ее сегодня благодарили. Но она также вспомнила, как Никуша, Аурели и она стояли у окна за розовыми занавесками, в то время как дедушка с отцом и Адамом осматривали лес, прилегающий к дому. Она прислонила голову к плечу брата и внимательно слушала, как то он, то Аурели рассказывали о новой вечной жизни, которую они обрели. Затем и она призналась, что и она, Маргита, только вчера утром, после тяжелой борьбы, отдала свое сердце Иисусу Христу, и что она теперь счастлива, потому что получила прощение грехов. Так как она примирилась с Адамом, Иисус Христос ей открылся. «Во мне все новое. Я сама себя не узнаю», — уверяла она. Они ее понимали, ибо сами также пережили обновление. Николай называл это вечной жизнью. Она называла это «Христос открылся мне». Аурели — смертью старого «я». Они знали, что они теперь все принадлежат единому Богу, и с любовью думали о друге, имевшем большую заслугу в этом их изменении. После возвращения господ они оставили доктора с Никушей одних в доме. Остальные вернулись в горку. Они все считали, что Николай там лучше отдохнет, чем среди них. К обеду оба друга в веселом расположении духа пришли в горку. Никуша хорошо поспал, а потом он вместе с другом облегчил душу молитвой и чтением Слова Божия. Между тем Маргита готовилась к встрече Тамары. Она хотела, наперекор всем чужестранным обычаям, свою соседку по словацкому обычаю сначала развлечь, а потом угостить. «Я не знаю, что скажет на это маркиз. Он ведь очень гордый человек», —
сказал пан.

0: Адам, которому временами невмоготу становилось сидеть с дедушкой и с дядей, а тем более над своими бумагами, которые он разбирал. То и дело он находил причину побыть с Маргитой. «Не беспокойся, Тамара мой прием не осудит», — сказала она. И она не ошиблась. После обеда прибыли дорогие гости. Дамы ехали верхом в сопровождении секретаря и управителя, принесших извинения маркиза Арана, что он из-за депеш и писем из Египта не мог приехать. Пан Вилье привез также доктору письмо, в котором Арана его просил оказать милость и сопроводить дам на обратном пути в Подолин. При помощи Адама и Аурелия Маргита позаботилась о том, чтобы ее гости не так скоро оставили горку, где они чувствовали себя очень хорошо. Они беседовали, музицировали и прогуливались в маленьком парке. Затем они вышли на ближайший луг. Там Аурелий устроил игры. Маргита знала их много и научила им Тамару и ее компаньонок. Бледные щеки маркизы разгорелись. Когда они вернулись в горку, там для них в парке был приготовлен кофе, и дамы не отказались от угощения.
1: «У нас такой обычай, дитя мое, и все должны ему подчиняться», — сказал пан Николай маркизе.
0: Напрасно пан Адам опасался, что этот стол сильно будет отличаться от того, что вчера утром был накрыт в Подолине. Конечно, здесь не было серебряных чашек, хрустальных тарелок и дорогих скатертей, но на столе стояло два чудесных букета цветов, и вместо лакея в ливрее прислуживала сама прелестная хозяйка дома, уделяя каждому свое внимание. У Тамары Арана аппетит был как никогда, и компаньонки еще никогда не видели ее в таком хорошем настроении. После кофе Николай тихо сказал что-то своему другу. Тот сначала пожал плечами, потом пошел куда-то и принес хорошо настроенную цитру. Все были приятно поражены, когда он спел несколько русских песен под собственный аккомпанемент. Только пан Орловский, с некоторым изумлением посматривавший на молодого врача, с этого момента сделался молчаливым, чего в общем веселье никто и не заметил. Солнце клонилось уже к вечеру, когда гости оставили горку. Маргита, Адам и Аурелий провожали их. Первые двое – до Подолинского парка, Аурелий – до замка. А теперь Маргита стояла на веранде и еще раз вспоминала весь прошедший день. Она вспомнила также два момента, о которых никто, кроме нее, не знал. Когда все вместе осматривали горку, она с Тамарой прошла к себе в кабинет, где маркиза вдруг схватила лежавшую на столе Библию. И ее глаза, как завороженные, остановились на словах. «Новый завет нашего Господа Иисуса Христа».
2: «Вся эта книга говорит о Христе, Маргита?» — спросила Тамара.
0: «Да, Тамара, вся эта книга. Это та книга, в которой я нашла свет, и теперь я очень счастлива».
2: «А раньше вы не были счастливы?» – удивилась Тамара. «Ведь у вас все есть. Большая, хорошая семья».
0: Губы Маргиты дрогнули, и маркиза это заметила.
2: «Что с вами?» – спросила она нежно. «Еще недавно у меня не было никого. И что печальнее всего – у меня не было Иисуса Христа. Вы мне расскажете, не правда ли, как это случилось, что у вас не было ничего, а теперь все есть?» Я вам расскажу, но не здесь. Нам здесь могут помешать.
0: Хорошо, потом. Скажите мне только, вы сильно сердились на пана Адама?
2: Очень, Тамара, но Господь Иисус Христос устранил мой гнев. И теперь все хорошо.
0: Но виноват, конечно, был пан Орловский,
1: спросила она, нахмурив лоб.
2: Мы оба были виноваты.
0: А где можно получить эту книгу? Вы не удивляйтесь, я еще ничего не знаю об Иисусе Христе, как вы его называете. Но вы его любите, пан Каримский тоже. И я также хочу познать его.
2: О, если вы этого желаете, Тамара, сказала Маргита, я вам достану эту книгу. А на каком языке вам легче читать?
0: Больше всего я люблю читать по-английски, но и по-немецки мне нетрудно.
2: Значит, я достану вам Библию на двух языках. Для меня это тоже было бы очень полезно сравнить польский с немецким. А пока позвольте мне одолжить вам мою книгу.
0: О, пожалуйста!
1: Когда пришли остальные, книга была уже упакована. Уходя, Тамара не позволила никому ее нести. Другой сердечный разговор был, когда они поехали верхом. Адам и Аурелий, развлекая остальных двух дам, поскакали вперед. По настоянию Тамары и беспокоясь о том, что она от людей может услышать что-нибудь неразумное, Маргита рассказала своей подруге, что между ее родителями возникла ссора, и они развелись. Она рассказала ей, как из-за этого лишилась отца и жила в доме второго мужа ее матери, пока дедушка ее не вызволил оттуда. И чтобы она навсегда могла остаться у него, он ее соединил с Адамом. А дальше она поведала Тамаре, как встретилась с отцом и братом, и что они теперь все примирены друг с другом, кроме матери. Но это поправить уже невозможно. Маргита чуть не плакала. Так ее тронул этот рассказ. А Маргита была счастлива, что подруга поняла ее.
0: «Мы каждый день будем навещать друг друга», обещала Тамара, прощаясь. «От вас я многому могу научиться». «Да мне и нужно многому учиться, потому что до сих пор я делала только то, что мне нравилось. И я вижу, что это нехорошо. Вы еще так молоды и уже столько выстрадали. Я бы этого не вынесла. Я умерла бы».
1: Эти слова вспомнила теперь Маргита. И если бы в коридоре вдруг не раздался озабоченный голос дедушки: «Где же хозяюшка?» Она, наверное, еще долго стояла бы в задумчивости. Вспомнив о своих обязанностях, она поспешила в дом. Тамара вернулась домой также очень задумчивая.

0: После собрания евангелических христиан в Подграде молодой провизор сидел один в опустевшем помещении, читая письма, среди которых было также письмо от его друга, следующего содержания. «Дорогой Мирослав, ты, наверное, удивишься, получив от меня сразу два письма. Это письмо я пишу ночью и хочу его рано утром отнести на почту, чтобы ты скорее его получил. Ах, как мне хотелось бы поговорить с тобой. Не кушай, слава Богу, лучше. И если бы у него душа не скорбела, что он, конечно же, скрывает, ему было бы еще лучше. И неудивительно, потому что здесь жить – одна радость. Я благодарю тебя, мой друг. Если бы не ты, я бы оказался где-то в другом месте, в одиночестве, и страдал бы так же, как и оставленный Никуша. Случилось так, как ты и предсказывал. Господь помог мне с первого же момента. А так как мне нечего опасаться, что они узнают, кто я, думаю, все будет хорошо. Однажды, по просьбе Никуши, я сыграл несколько русских песен на цитре. Пана Николая это болезненно тронуло. Из этого я сделал вывод, что отец мой здесь не забыт. Адам Орловский очень любезен со мной. Это очень образованный молодой человек, но, к сожалению, слишком умен и неверующий. Он довольствуется тем, что подсказывает ему разум. Я буду за него молиться. Но теперь о главном. Подумай только! Я стал домашним врачом в Подолине. Я уверен, что это Божье водительство. Иначе я не могу объяснить этого. Жить я там, конечно, не буду. Лечить там, собственно, некого, потому что больная, милейшая маркиза Арана нуждается больше в лечении, которое ты мог бы ей дать. Она обаятельное существо, телесно и духовно. Только заметно, что она из Египта и выросла в полной темноте язычества. С сегодняшнего дня я ее врач. Может быть, ты слышал, что у нее заболевание глаз и, возможно, потеря зрения. Однако при нашей первой встрече сегодня утром я почувствовал уверенность, что этого не случится. В чем уверил и маркиза. Прошу тебя, молись за меня, чтобы мои надежды не обманули нас. Маркиза со своими компаньонками гостила в Горке. По их приглашению я потом отправился в Подолин, где она представила меня маркизу, назвав меня доктор Аурели. Когда я с этим вельможей остался наедине, он произвел на меня впечатление человека, у которого было немало тяжелых дней в жизни. Я ответил на все его вопросы относительно моего мнения о состоянии здоровья его дочери. Он предложил мне высокий гонорар, причем помесячный. Когда дело дошло до договора, он сказал: «Тамара мне еще не назвала вашей фамилии, пан доктор». «Аурелий Лермонтов», — сказал я внятно. Он вдруг побледнел и тут же густо покраснел. «Лермонтов?» — повторил он, сильно смешавшись. «Вы русский, пан доктор?» «Да, ваша милость», — ответил я с неприятным ощущением. «Вам это мешает?» «Нет, почему же? Я космополит». Он позвонил и дал вошедшему пану Вилье указание составить договор. Когда тот ушел, пан Арана спросил меня: «Почему я не живу в России?» Я сообщил ему, что я с родителями приехал в Вену и там воспитывался. «А ваши родители еще живы?» Спросил он, видимо, из вежливости. Я ему ответил, что они уже умерли. Затем он спрашивал о Николае и о его болезни. И сообщил мне несколько диагнозов различных авторитетных медиков относительно своей дочери, которые довольно сильно противоречили друг другу. Между тем пришел Вилье и принес договор. Явился и управляющий Зарканы. Мы подписали договор, и дело было закончено. Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. Ну, что ты на это скажешь, Мирослав?
1: Сегодня вы прослушали чтение 14 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте.
1: Приветствую всех, кто нас сегодня слушает.
0: Сегодня дядюшка Бен приготовил еще одну увлекательную историю из Библии и готов начать свой рассказ.
1: Да, верно. И это настоящая семейная история. К сожалению, не все герои моей истории были счастливы. Вовсе нет. Напротив, эпохальные события, происходившие на их глазах, посеяли в семье глубокие раздоры, которые имели последствия в веках.
0: Ведь это продолжение истории о Ное и его ковчеге, правильно, дядюшка Бен?
1: Совершенно верно. И эту историю можно найти в Библии в 6 главе книги «Бытия». Я назову ее «Человек, который поверил Слову Божьему». Много лет Ной предупреждал весь мир о грозящем ему потопе. И все это время, вместе с тремя сыновьями, он, не покладая рук, строил огромный корабль, который мог бы вместить и людей, и животных на время потопа. Каждый день вокруг ковчега собирались толпы зевак, и Ной пользовался этим, чтобы предупредить их о неминуемой гибели.
2: Теперь уже всем известно, что этот ковчег должен послужить убежищем тем, кто захочет спастись от потопа, который скоро начнется. Господь наш, любящий Бог, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погибал. Очень скоро потоп захлестнет вас всех. У меня почти не осталось времени для предостережений. Как же заставить вас поверить? Как убедить вас войти в ковчег, чтобы оказаться в безопасности?
3: Спасибо за внимание, друзья. Завтра мой отец Ной снова выйдет на эту площадку. Он будет выходить к вам каждый день, до последнего дня, до начала потопа.
4: Ну вот и все. Пошли домой.

0: Брат Витечка, мама с дочкой, мы идем к ковчегу немедленно.
1: Снова?
0: Говорят, что ковчег полностью готов, и что-то сейчас будет. Это надо посмотреть. Старика собираются вывести на чистую воду. Вот смеху-то будет. Интересно.
2: Как видите, люди, ковчег готов. Я умоляю вас, поверьте последнему слову милосердия Господне. Он любит вас. Его большое и щедрое сердце жаждет спасти вас. Это он вам дал средство спасения.
3: Минуточку, друзья! Минуточку! Как один из ваших лидеров, как представитель масс, я говорю вам, пусть слова этого человека не ввергают вас в панику. Законы природы остались незыблемыми в веках. Времена года сменяют друг друга по заведенному порядку. Землю всегда орошала роса. Реки никогда еще не выходили из берегов.
4: Смотрите! Смотрите туда! К ковчегу идут звери! Звери! Всевозможные звери!
5: Огромная хохочущая толпа погрузилась в гробовое молчание. С горы и из леса шли всевозможные звери. От самых хищных до самых безобидных. И все они спокойно чествовали ковчегу. Чистые по 7 пар, а нечистые по 2. Потом случилось вот что. Отовсюду ковчегу потянулись птицы. Это было удивительное зрелище. Они летели в строго определенном порядке прямо к огромной двери ковчега. Звери и птицы подчинились повелению Господа, а люди не пожелали его выполнить. И только Ной и его жена и 3 их сына с женами вошли в ковчег.
0: Смотрите, смотрите, дверь ковчега сама закрывается.
1: Может быть, это ангел с небес закрывает дверь. Значит, потоп будет. Значит, мы все обречены. И последний день, когда мы могли получить прощение, мы провели вместе.
0: Ну, какая чепуха, чушь.
1: А как ты объяснишь все эти странные явления?
0: Ну, не знаю, но наши ученые и философы их объяснят. Вот увидим.

Друзья мои, мне поручили выступить перед вами от имени ваших лидеров. Они попросили меня заверить вас в том, что никакого потопа не будет. Несмотря на все эти необычные явления, которые вы сегодня здесь наблюдали, никакого потопа быть не может. Пожалуйста, возвращайтесь к нормальной жизни. Никакого потопа не будет!

0: Еще 7 дней после того, как Ной с семьей вошли в ковчег, никаких признаков надвигающейся бури не было. Долго тянулись эти дни, и были они испытанием для Ноя и членов его семьи. А для толпы за дверью ковчега это были дни торжества. Теперь, еще больше, чем раньше, они были уверены, что никакого потопа никогда не будет. Затем, на 8-й день, небо затянули огромные темные тучи.
1: Что это?
2: Потоп начинается! Вот что!
1: Да, может быть, потоп и будет.
0: Потом загрохотал гром. Скоро на землю начали падать крупные капли дождя. Ничего подобного в мире никогда не было. Люди были охвачены страхом. Тучи сгущались все больше. Все сильнее лил дождь.
1: Да, потоп будет. Что же нам теперь делать?
3: Пойду-ка я попрошу сестрицу пустить меня в ковчег.
4: Слишком поздно. Помните, что она сказала? Что когда дверь закроется, никто уже не сможет войти.
1: А я попробую.
0: Многие безуспешно пытались спастись. Одни молились, чтобы их впустили в ковчег, или пытались взломать дверь. Другие привязывались к огромным деревьям на вершинах высоких гор. Третьи привязывали себя и детей к спинам животных в надежде, что они вскарабкаются на самые высокие вершины и спасутся от воды, которая все прибывала. Но все было тщетно. Буря бушевала еще больше, и разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И, наконец, вода покрыла вершины гор, и те, кто не внял словам Господа, погибли в черной пучине. Весь мир превратился в безбрежный, безжизненный океан. В ковчеге царило спокойствие, и все его обитатели были в полной безопасности. Их сердца переполняла благодарность к Богу за то, что Он Бог не только закона и справедливости, но и любви и милосердия.

0: священном писании сказано:
1: «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы».
0: 5 месяцев носила ковчег в потопе. Нелегко пришлось его обитателям. Но вера Ноя оставалась непоколебимой, так же, как и его уверенность, что ковчегом управляет рука Господа.
2: Папа, мы сидим тут заперти в этом диком шуме и гаме вместе с птицами и зверями уже 5 месяцев. Мне это начинает надоедать. Я иногда даже думаю, что больше не смогу этого выдержать.
3: Я понимаю тебя, хан. Сынок, нам всем нелегко. Но надо помнить, как Господь к нам милостив.
2: Да, да, папа. Но 150 дней такой жизни любого доведут до отчаяния.
4: Тише, прислушайтесь.
2: Этому конца не видно.
4: Прислушайтесь, пожалуйста.
3: Что там, милая?
4: Слышите? Все звуки стали другими. И наш ковчег... Его уже не бросает из стороны в сторону, как раньше.
3: А ведь ты права.
2: А может быть, мы уже на суше?
3: Наверное, это так.
2: А, давайте откроем дверь и посмотрим.
3: Подождите. Подождите, прошу вас. Никакую дверь мы открывать не будем. И все мы останемся здесь. Так что успокойтесь.
2: Ну что, если нас вынесло на сушу? А давайте откроем окно.
4: К тому же здесь так душно.
3: Все успокойтесь и слушайте меня. Мы вошли в ковчег по повелению Господа, и мы выйдем из него только по его повелению. Дверь закрыл Господь, и она останется закрытой, пока он ее не откроет.
2: Но не думаешь же ты, папа...
3: Вот что, там, откройте-ка вместе с Афетом окно, что наверху ковчега. Мы выглянем и увидим, действительно ли мы на суше.
5: О, это да. Правильно.
2: Подожди. Тихо. Я так, кажется, ухватился. Вот. Так. Окно открыто.
4: Что вы там видите?
2: Пока ничего.
3: Сим. Подтянись-ка вверх на подоконник.
6: Сейчас, папа.
3: И расскажи нам, что ты там увидишь.
6: Не вижу, на воде ковчег или на суше. Но, скорее всего, на воде. Потому что кругом, куда хватает глаз, я вижу только воду. Нас, кажется, несет по какой-то лагуне. Вокруг нас я вижу вершины гор.
3: Господь охраняет нас. Это Он привел ковчег в тихое место, защищенное горами.
0: Ной и все его семейство в волнении ждали, пока отступят воды, ибо они жаждали снова ступить на землю. И вот, наконец, на 40-й день, после того, как стали видны верхушки деревьев, они выпустили ворона.
3: Ну, хорошо. Хам, выпусти ворона.
2: Лети!
4: А зачем вы выпустили ворона?
3: У ворона тонкий нюх. Если он почует сухую землю, он не вернется.
4: Теперь понятно.
2: Папа, ворон не хочет улетать. Он летает взад и вперед вокруг ковчега.
3: А, это потому, что он не чует сухой земли. Значит, нам придется еще подождать. Выходить рано. Впусти ворона.
2: Сейчас, папа.
0: Через 7 дней они снова выпустили птицу. На этот раз голубя.
2: Вот он. Возвращается!
4: Значит, еще не высохло?
3: Видимо, нет. Ну ладно, там. Пусти птицу.
0: Еще через неделю Ной снова выпустил голубя.
6: Вот он! Возвращается!
4: А я-то думала, что вода уже просохла.
3: Скоро просохнет. Осталось совсем немного. Надо еще потерпеть.
6: Смотрите! Смотрите! Голубь что-то принес в клюве!
3: В клюве? А что это?
6: Это масличный лист.
4: Масличный лист?
6: Зеленый.
3: Ну, наконец-то! Значит, вода просохла, и пробиваются ростки.
0: У Ноя и его семейства снова появилась надежда. И открыл Ной кровью ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Но они оставались в ковчеге еще почти 2 месяца. Терпеливо ждали слова Господня. И, наконец, сказал Бог Ною:
5: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою. Выведи с тобою всех животных, которые с тобою. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле».
0: На радостях от того, что они вышли из ковчега, Ной не забыл, по чьей милости и заботе они все остались живы. И первым делом он сложил алтарь и принес жертву в знак благодарности Господу и веры в грядущий приход Мессии. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем:
5: «Не буду больше проклинать землю за человека. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
0: И благословил Бог Ноя и сынов его. Прошло время.
6: Смотрите на небо! Там на востоке снова собирается буря.
7: Наверное, снова будет потоп, и мы все погибнем.
8: Смотрите, смотрите! Какая красивая разноцветная радуга в небе!
4: Папа Ной, неужели это к новому потопу?
3: Не знаю, что и думать. Не знаю, к чему это. Я знаю одно. Что бы ни случилось, на то будет воля Божья.
0: И сказал Господь Ною и сынам его с ним:
5: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между вами. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти».
0: Да, Господь поставил радугу на небе, чтобы весь мир знал, что никогда больше он не станет уничтожать землю потопом. Прошло немного времени.
3: По-моему, пора нам строить постоянное жилище. А вы как думаете?
9: Да, конечно. Да, а то мы засиделись.
3: Ну, хорошо. Сим, Хам и Афет, завтра пойдете втроем и попробуйте найти подходящее место, где нам строить дома.
10: Ну что? Какие успехи?
11: Знаешь, отец, ничего хорошего там нет.
3: Да что ты?
12: Все изменилось, отец. Все не так, как было до потопа.
3: Что ты этим хочешь сказать?
12: Горы не такие красивые, как раньше. Они стали голыми, крутыми, скалистыми. Даже долины и склоны холмов. Такое уродство! Лесов на земле больше нет.
8: Да, все спуталось. Такая неразбериха повсюду. Кругом пустынно, заброшенно, голо. Отец, это неописуемо.
1: Это проклятие, которое грех навлек на землю, созданную Богом. А ведь была она чудом красоты и совершенства. Но с благословения Божьего мы будем упорно трудиться, мы пойдем строить дома и снова заселим землю.
8: Да, отец.
12: Конечно, отец.
13: Мы столькому можем поучиться у этих людей, их глубокой любви к Богу и их послушанию. В отличие от многих, они верили тому, что им говорил Господь.
14: И они на себе испытали его великое милосердие, их готовность полностью доверять ему, отдать свою жизнь в его руки, показывая всю силу их веры.
13: И сегодня, когда мы видим разноцветную радугу на небе, мы вспоминаем об этих немногих настоящих верующих, об обещании Господа, что никогда больше такого потопа не будет.
14: Надеюсь, что все наши радиослушатели сегодня решат стать такими же верующими, какими были они.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим разговор о второй главе этого произведения. Вся эта глава посвящена уничижению Христа, который в своем земном воплощении оказался ниже ангелов. Автор послания показывает, что Иисус был унижен перед ангелами, дабы иметь возможность стать человеком и испытать самому все то, что испытывают люди, живущие в этом мире. Давайте еще раз прочтем стихи с 5 по 9. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же... Еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Хотя Господь и сделался ниже ангелов за претерпение смерти, а точнее, благодаря страданиям смерти он был увенчан славою и честью. Однако не надо думать, что эта смерть увенчала его славою и честью. Он был увенчан славою и честью потому, что пришел на эту землю и умер на кресте за нас с вами. Только Христос мог искупить человека, а сделать он это мог только посредством смерти на кресте. Это был единственный способ. И позвольте мне еще раз подчеркнуть,

Благодаря этим земным страданиям Иисус, вождь нашего спасения, не только увенчан славой, но и усовершился через эти страдания. Прочтем стихи с 10 по 13. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Фраза «совершил через страдания» означает, что он сделался совершенным. Совершенным в том смысле, что он обрел свою полноту. Слово «совершенный» происходит от греческого глагола, который переводится как «доводить до намеченной цели», «совершать» или «завершать что-то». Иисус сделался совершенным через страдания. И хотя он является сыном Бога, и даже более того, он сам является Богом, его совершенная жизнь не может спасти нас. Его непорочное зачатие и его чудесное рождение не спасают нас. Даже его учение не спасает нас. Его чудеса не спасают нас. Равно как нас не спасает поданный им пример, но зато нас спасает его смерть на кресте. Он достиг совершенства. Он достиг этого состояния завершенности и полноты, умерев на кресте. И все это было для того, чтобы он мог уподобиться своим братьям, дабы стать для них милостивым и сострадательным первосвященником. Прочтем далее 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Эти стихи говорят нам о земном воплощении Господа Иисуса Христа. Он пришел в этот мир вовсе не так, как этого ожидали иудеи, хотя они должны были знать все это, ибо многие пророки Ветхого Завета совершенно ясно предсказывали, как именно Господу предстояло прийти в этот мир в первый раз. Но все равно они ждали царя, который бы поверг их врагов и поднял свой народ с колен. А вместо этого в этот мир пришло крошечное, беззащитное дитя, родившееся не в славе и величии, а в нищете и грязи Вифлеемского хлева. Поскольку мы сотворены из плоти и крови, он тоже облекся в плоть и кровь. Он пришел в этот мир посредством самого обыкновенного рождения, то есть точно так же, как приходит в этот мир каждый из нас. Но это еще не все. Иисус Христос пришел в этот мир не только посредством обычного рождения, но и посредством смерти, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Поскольку его рождение не спасло никого, он пришел в этот мир через смерть. Именно посредством своей смерти, а вовсе не своим рождением и не своей жизнью, он спасает нас. Его смерть принесла нам спасение и избавление от духовной и вечной погибели. То есть дала избавление тем, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Помните, как в нашей первой лекции по посланию к евреям я использовал несколько выдержек из книги доктора Шайлера Инглиша? Я бы хотел еще раз воспользоваться работой этого автора, потому что мне кажется, что он дает весьма правильное толкование данного стиха. Закон Божий требовал и продолжает требовать, чтобы грех был наказан смертью. Душа согрешающая, та умрет, а также возмездие за грех — смерть, читаем мы в Священном Писании. А причиной греха человека от самого начала являлся сатана.
Но хотя сатана и

является виновником всего. В каком-то смысле, совершенно законно, он может требовать, чтобы грешник был наказан смертью. Сатана имеет право и власть требовать, чтобы каждый грешник понес наказание за свой грех. И по этой причине от самого начала все без исключения люди боялись смерти и находились в рабстве греха, а стало быть, в рабстве у сатаны. На мой взгляд, перед нами очень хорошее изложение этой великой истины. Далее прочтем 16 стих. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». В ветхозаветный период Христос принимал образ ангелов. Так было, например, когда Он явился людям в образе ангела Господнего. И нет сомнений, что все евреи, читавшие это послание, знали и понимали это. Но когда Христос оставил небеса и пришел на эту землю, Он миновал ангелов и пришел к падшему человеку. Он облекся в семя Авраама. Он пришел через род Авраама. Причем подготовку к этому Бог начал еще в самом начале, во времена Адама и Евы. В то время Бог сказал Еве, что через ее семя придет тот, кто станет спасителем. Затем Бог сообщил, что спаситель придет через род Авраама. А несколько позднее мы узнаем, что он должен был произойти из народа Израиля, из колена Иуды и рода Давида. Он должен был родиться от девы. Господь дал вполне достаточные сведения для того, чтобы каждый человек, а не только волхвы с востока, смогли направиться в Вифлеем, где родился младенец Иисус. Далее мы читаем 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус пришел на эту землю в образе человека. В послании к филиппийцам, в 7 стихе 2 главы, мы читаем: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Это был истинный образ человека, который ближе всего находится к тем следам проклятия греха, которые наиболее очевидным образом проявляют себя в нищете, в искушении, в насилии и в смерти невинных. Христос мог бы родиться во дворце императора, но он родился в ужасающей нищете, в хлеву, когда для него даже не нашлось места в гостинице. Почему? Да потому что тем самым он смог узнать кое-что о тех последствиях, которые грех имел для людей. Где мы видим проявление этого острее всего? В нищете и страданиях. Мы видим проявление последствий греха в искушениях. Мы видим все это в проявлении насилия и гибели невинных людей. Именно там мы встречаем наиболее яркие проявления последствий греха. Мне кажется наиболее трагичным, когда страдают невинные люди. Не так давно одна знакомая мне пожилая женщина возвращалась домой поздно вечером. Какие-то подростки напали на нее на темной улице, и в результате эта женщина скончалась от полученных ранений. Но Господь Иисус пришел на эту землю и принял облик человека. И потому теперь Он способен сопереживать нам с вами. И неважно, кем вы являетесь и где вы находитесь, ибо Он знает и понимает вас. Причем вовсе не потому, что он является Богом, но потому, что он стал человеком. Так что он точно знает все то, что приходится испытывать сегодня нам с вами. Когда мы обращаем все наше внимание на божественность Христа, существует опасность, что мы начинаем недооценивать его человеческую сущность. Я очень рад, что я не родился в Вифлееме. Я очень рад, что я не вырос в Назарете. Во времена Иисуса Христа
там царила поистине угнетающая нищета. И тем не менее, он должен был во всем уподобиться братьям. Он принял и эту нищету. Он родился в народе, который находился под тяжелым каблуком Рима. Иисус родился не во дворце, но в хлеву. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал одним из нас. Если бы вы увидели маленького ребенка в лохмотьях, играющего на улицах Назарета, вы бы никогда не догадались, кем он являлся. Когда художники изображают его, окруженного ярким сиянием и славой, они выдают желаемое за действительность. На самом деле, он, скорее всего, был простым чумазым мальчуганом, ничем не выделявшимся среди других своих сверстников. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал истинным человеком и прошел весь этот путь. Он был как отпрыск, как росток из сухой земли. Если воспользоваться символикой пророка Исаии из 2 стиха 53 главы его книги. Поэтому никогда ни мне, ни вам не доведется столкнуться с такими переживаниями или испытаниями, о которых бы он ничего не знал. Именно по этой причине он может быть милостивым и верным первосвященником, милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Христос совершил для нас дело умилостивления, чтобы приготовить нам милость. Ибо то, что нам с вами нужно, друзья, это милость. И у Бога приготовлено для нас очень много милости, потому что Иисус приготовил ее для нас. Так что мы с вами можем прийти к Нему и получить все, что нам необходимо. Я не знаю, как вы, но я нуждаюсь в огромном количестве Его милости и обращаюсь к Нему за этой милостью очень часто. И тем не менее, запас Его милости ничуть не истощился. Христос совершил умилостивление за грехи людей. И это единственное место, где мы можем получить Божью милость. Прочтем 18 стих. «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен», — говорит автор. Хотя правильнее говорить, что он был испытан. В земной жизни Господь Иисус подвергался испытаниям, и не только в течение 40 дней в пустыне. В пустыне это было лишь одно из тех особых испытаний, которые выпали на его долю, ибо он подвергался испытаниям в течение всей своей жизни. Я бы хотел сейчас более внимательно рассмотреть этот стих, потому что некоторые из вас могут не согласиться со мной и с тем, что я скажу на этот счет. Нередко по поводу испытаний Иисуса задается один вопрос. Мог ли Господь поддаться искушению? Мог ли Он пасть? Я, не задумываясь, отвечаю на этот вопрос, говоря, что нет, Он не мог пасть. Когда мы говорим об искушениях, то есть о ситуациях, когда нас тянет совершить что-то дурное, мы на самом деле подразумеваем возможность совершить что-то дурное, а также свое желание сделать это. То есть сама возможность поступить дурно и является испытанием. Тогда как желание совершить данный поступок представляет собой грех. Греховное желание само по себе является грехом. Но Господь Иисус Христос никогда не сталкивался с греховными желаниями. Он не был грешником, хотя у Него, несомненно, были возможности для совершения греха. Зная, как голоден и слаб Господь после 40-дневного поста в пустыне, сатана начал свое искушение, предлагая Спасителю превратить камни в хлеба. Если вы бывали в Израиле, вы знаете, что там повсюду лежат камни. Это и было искушение.
Господь мог превратить камни в хлеба, но Он не сделал этого. Его искушение было гораздо более сильным, чем наши с вами искушения. Я хочу, чтобы вы знали, что если бы я мог превращать камни в хлеба, я бы занялся хлебопекарным делом. И он мог сделать это, но не сделал. Тот факт, что он имел для этого все возможности, составлял суть его испытания. Но он не поддался искушению, он не испытывал желания поддаться искушению. Более того, он не мог желать этого из-за того самого факта, что являлся Богом. Поэтому я вновь задам вопрос: мог ли Иисус согрешить? Ответ — нет, он не мог согрешить. В чем же состоял смысл испытания, спросите вы? Мне кажется, что лучше всего я отвечу на этот вопрос с помощью простой иллюстрации. Недалеко от города, где проходило мое детство, протекает небольшая река. Летом эта река пересыхает до такой степени, что в ней не хватает воды, чтобы напоить комара. Зато в зимнее время по этой реке могли бы ходить большие океанские корабли. Эту реку пересекала одноколейная железная дорога. И совсем недалеко от нас располагался деревянный железнодорожный мост. И вот однажды весной случилось наводнение, которое попросту смыло этот старый мост. Тогда железнодорожная компания решила установить на его месте новый стальной мост. Когда все работы были завершены, железнодорожники пригнали два локомотива, которые встали точно посередине нового моста, и оба произвели по несколько длинных гудков. Никто в нашем маленьком городке никогда не слышал гудки одновременно двух паровозов, поэтому все наши жители разом бросились к мосту. Когда все собрались, кто-то решил спросить главного инженера, что именно они собираются делать. Инженер ответил, что они проводят испытания нового моста. Тогда его спросили, неужели он полагает, что мост может рухнуть? С усмешкой инженер заверил, что ничего подобного произойти попросту не может. «Тогда зачем вы делаете это?» — последовал вопрос. Он ответил, «Мы поставили на мост два локомотива, чтобы доказать, что наш мост не упадет». Иными словами, Иисус подвергался испытаниям для того, чтобы доказать, что Он именно тот, кем Он себя называл. Это было очень важно. На самом деле, если бы Иисус из Назарета согрешил, это вовсе не стало бы доказательством того, что Бог во плоти может грешить. Скорее, это доказало бы тот факт, что Иисус из Назарета не являлся Богом во плоти. Испытание показало, что Он является Богом, и именно из-за того, кем Он является, Он не может грешить. Кроме того, автор послания к евреям добавляет, что Он был испытан во всех сферах точно так же, как мы. И тем не менее, Он сумел избежать греха. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. По мере нашего дальнейшего изучения этого послания мы будем рассматривать вопрос Божьего священства. Мы увидим, что Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям. Если есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник. В тот самый момент он жив, он сидит одесную Бога, и самое главное, что он доступен для нас. Когда я просыпаюсь посреди ночи, и какие-то мысли или тревоги в моем сердце не дают мне уснуть, а это порой случается со мной,
я могу поднять свои глаза вверх, ибо мой первосвященник находится там. Он знает меня, он понимает меня, и я могу принести ему все мои тяготы. А когда наступают темные моменты, и нам с вами приходится проходить долину смертной тени, мы имеем великого первосвященника на небесах, который поможет нам. Независимо от того, что именно случилось, независимо от того, в чем состоят испытания, он способен помочь нам. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, он доступен, он хочет, чтобы мы пришли к нему. Давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Намедни.
3: Беседа с Иоанном. Намедни с Иоанном беседовал, с апостолом. Уж очень необычное письмо он написал. Все про любовь, да про любовь. Вроде мужчина. Мужчины обычно про войну, как победить, как захватить, как уничтожить врага, как внедрить свои правила в их дворе. А этот про любовь. И так, и эдак, снова да ладом, но про любовь. А сам он в ссылке за веру, на острове, где шакалы да змеи живут, и людей нет. Там среди голых скал в яме постели с травки соорудил, какие-то ветви набросал, сделал навесик, чтобы солнце не сожгло. Ни водопровода, ни душа, ни канализации, ни электричества. Такая благодать, аж кровь стынет. Ну, я и спрашиваю. Святой отец, скажи мне на чистоту. Вот ты живешь здесь, прости Господи, изгой, лишенный самых примитивных для жизни вещей. Вон, шакал побежал. Так ему и то лучше. Он здесь хозяин. А ты? Беспомощный, осужденный, лишенный права на жизнь, брошен этим шакалом на съедение. А где же любовь? Ты говоришь, Бог есть любовь. Мы познали любовь. Растолкуй, брат, никак не уразумею. Ты понимаешь? Иоанн покряхтел, усаживаясь поудобнее. Как тебе сказать? Ну что мы пожираем друг друга ради денег или славы? Мы в этом не лучше шакалов. Беда в том, что мы существа духовные, и одна слава и деньги нам радости в жизни не дают. Это я испытал. Однажды, еще в молодости было, в нашем поселении появился странный человек. Ни дома у него, ни денег, ни власти. Но нечто для меня непостижимое у него было. Какое-то невероятное невидимое богатство. Свободен он от всех и от всего. Он странствовал, бедствовал, ночевал в горах. За ним охотились чекисты, а он всем добро делал. Его оскорбляли, а он сиял. Он любил и разговаривал с Богом, как с отцом. Ты понимаешь? Я кивнул, мол, да, понимаю. Хотя ничего не понял. Иоанн продолжил. Я пошел за ним. Старался быть рядом. Слушать его слово, видеть его дело. Пытался понять, кто он и что он. Он настоящий. Человек с большой буквы. Честнейший, добрейший. Буквально любовь. Я просто влюбился в него. И даже подумал, ну вот, пришло, наконец, благословение родине нашей, многострадальной. Но родина его предала, осудила и распяла. Я пережил тогда такой шок, нет слов рассказать. Вся жизнь моя осталась на том кресте, а потом в гробнице. Но Иоанн вознес руки к небу, глаза его наполнились слезами. «Он воскрес!» Скорченный старичок распрямился, встал на колени и вознес к небу восторженную молитву. «Это любовь Отца! Бог есть любовь!» «Потом Иисус ушел к Отцу», — продолжил рассказ Иоанн. «К нам сошел Дух Святой, и тогда я понял. Я познал Божью любовь. Понимаешь?» Он устремил на меня глаза свои слезящиеся, будто пытаясь в мою душу внедрить свою веру. Я вздрогнул, ничего не сказал. Иоанн продолжил. «Понимаешь, брат, когда видишь небо, видишь дом Отца, видишь воскресшего Искупителя рядом с Творцом, вот тогда приходит понимание любви, истинной любви, вечной любви, и слава победителя, захватившего трон власти, становится смешной. Ничтожной и смешной. И ты понимаешь, что все драки и войны за первенство есть гнусное разрушение любви. Победитель на крови мучеников создает себе уголовное дело для приговора на вечные муки ада. Он помолчал, лицо его сияло. Я воспользовался паузой, спросил. «Как ты говоришь, что видишь воскресшего Искупителя в небесном доме вместе с Отцом, и тогда понимаешь любовь? Но они ведь там, в небе. Быть может, там у них любовь. Но у нас-то, брат ты мой, ненависть. У нас-то предательство. У нас ведь продолжают распинать и клевещут, и убивают». «О!» — воскликнул Иоанн. «Спасибо за вопрос. Как я понимаю любовь, когда небо святое недоступно, а на земле любви нет? Так вот, мой брат, я понимаю любовь именно потому, что вижу любовь в небе и знаю, что небо пришло к нам на землю. Небесная любовь пришла, ко мне пришла, меня любовь спасла, меня любовь Отца сделала его сыном. И теперь, даже если я и страдаю, я радуюсь, потому что страдаю вместе с Иисусом, Сыном Божьим. А его хоть и распяли за мои грехи, он воскрес и пребывает живой и вечный в доме Отца. И мне в доме Отца он место дал, потому что и меня Отец своим сыном назвал. Это любовь. Поэтому, — продолжил святой апостол свою речь, — я с радостью принимаю эту чашу скорби. Я благодарю за нее Отца Небесного. Я молюсь за мучителей и гонителей. Да даст Господь им покаяние. И я увещеваю братьев моих. Любите друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна, глава 4, стих 16. «Сижу вот теперь, пытаюсь познать любовь Бога. Чую нутром, в этом что-то есть, какая-то сладость неописуемая. И радость возникает, и в уме, и в душе. Точно, это любовь Бога, решено. Познаю Его любовь и остаюсь с Ним в Его любви. Кстати, и вы, друзья мои, бросайте свою философию, погружайтесь в Божью любовь. Не пожалеете». Автор статьи – пастор Юрий, Москва.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Ирена Сендлер. Она вела двойную жизнь. Открытую, скрытую и закрытую. Тайную, подпольную, нелегальную. Конспирации, маскировки, имитации. Она сознательно мудро обманывала. Притворялась искусно, скрывалась, давала чиновникам взятки. Она даже детей учила обманывать. Запомни, ты не Ицек, а Яцек, не Рахель, а Рома. Она делала это сознательно. У нее самой было два имени. Официальное – Ирена Сендлер, псевдоним – сестра Иоланта. То, что она делала, было очень опасно, смертельно рискованно. Она подделывала документы, анкеты, пропуска в гетто. Она сама работала в гетто, рискуя заразиться и умереть. Она тщательно изучала лазейки, пути, хода, тоннели из гетто. Она подкупала охранников и пользовалась фальшивыми документами. Она выводила, спасала детей из гетто и становилась их третьей матерью. Второй была та, что приютила детей, воспитала. Она спасла 2500 еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. На нее донесли. Ее арестовали, допрашивали, жестоко пытали, переломали руки и ноги. Но она никого не выдала, даже под сильными пытками. Ее приговорили к расстрелу. Но друзья ее чудом спасли. Когда меня спрашивают, есть ли святая ложь, есть ли благочестивый обман или ложь во спасение, я всегда вспоминаю ее. Ее имя – сестра Иоланта. а точнее Ирена Сендлер. Она спасла тысячи еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Памятные дни. Да, детство ранено на вылет. Остановись в лесу, шепни, зачем они березы пилят и выкорчевывают пни. Иван Елагин. Низкое серое небо висело над почерневшим лесом, над деревушкой, приютившейся среди низкорослого березняка. Рябоватые болотца, порыжевшая осока, мелкий кустарник и клочки убранных картофельных полей. Вот ноябрьский пейзаж наших мест. Был тоскливый, серый и холодный день. Я шел из школы лесом напрямик по приметным стежкам, сокращая длинную дорогу. В лесу было тихо и по-осеннему скучно. Бледно-желтые листья густо припорошили сырую землю, беззвучно опадая с уснувших деревьев. После дождей по обочинам дорог у пней проросли опята. Я снял рубашку, завязал рукава и наполнил ее грибами. Вечер наступил внезапно. Осенняя темень быстро спускалась на деревню. Во дворах лениво лаяли собаки, пахло дымом, сеном, свежим молоком и навозом. Старшая сестра встретила меня со слезами. Ее близорукие от рождения глаза опухли и покраснели. Весь день плакала. Она растерянно металась по избе и, чтобы не тревожить больную мать, говорила полушепотом. «Боже, Боже, что же нам делать? Откуда беда такая?» Я стоял у кровати и смотрел на неподвижно лежащую мать. Маленькая коптящая лампа освещала ее изменившееся лицо. Она тяжело дышала и безразлично смотрела в низкий, почерневший потолок. Видно, ее мучили боли. «Иди к председателю, проси коня. Мать надо везти в больницу», — распорядилась сестра. Председатель колхоза «Калина» Налегацкий, полный, плечистый, лет 45, с грубым, словно топором вытесанным лицом, сидел в прокуренной канцелярии и о чем-то думал, нервно барабаня пальцами по столу. Его воспаленные глаза остановились на мне. «Что тебе надо?» — спросил он скрипучим с похмелья голосом. «Мама больна. Надо отвезти в больницу», — начал я нерешительно.
5: «Никакой больницы! У нас нет свободной тягловой силы!»
3: Я расплакался. «Мама умрет. Что мы будем делать?» Налегацкий начал просматривать газету.
5: «Сестра на работу не выйдет», — пробовал я угрожать. «Выйдет! Еще как выйдет!» — отвечал он, не поднимая головы. «Я раз сказал, и кончено. Кто я тебе? Председатель или нет?»
3: Налегацкий был партийным. Его прислали из района, чтобы наладить развалившееся колхозное хозяйство. Председателя боялась вся деревня. Не сказав больше ни слова, я ушел домой. Матери стало лучше, но она заметно волновалась и пыталась нас утешить. «Не беда, дети. Без доктора обойдусь. Если Богу угодно, выживу, а если нет, то на то его воля. И никакой доктор не поможет. Вот только бы селедочки кусочек. Солененького хочется». В ту пору во всей деревне селедки ни у кого и в помине не было. Рано утром, когда деревня еще спала, я ушел в город, припрятав в кармане 3-рублевую бумажку – подарок старшего брата, отбывавшего воинскую повинность в Красной армии. 16 километров до города я шел без отдыха. Хотелось угодить больной матери, сделать ей приятное, купить селедку. И каково было мое разочарование, когда во всех известных мне лавках не оказалось не только селедки, но и вообще никакой рыбы. Рыбные магазины торговали уксусом и спичками. Может, это было и к лучшему? Соль для матери, страдавшей воспалением почек, была крайне вредна. Возвратился я домой поздно вечером. Мать говорила мало, а селедки больше не вспоминала. «Где же ты, сынок, был?» — спросила она, с трудом выговаривая слова. Я ничего не ответил, чтобы не говорить неправду. Через несколько дней матери стало еще хуже. Опухли ноги, руки, лицо. Она стала неузнаваемой. «Подойди, сынок, ко мне», — сказала мать однажды утром. «Умру я. Не выживу.
5: прошептала она. «А ты не плачь, сынок. Я тебя вымолила у Бога». Она с трудом подняла руку и положила мне на плечо. В ее больших, наполненных любовью глазах стояли слезы. «Об одном прошу тебя, сынок. Молись Богу», — говорила она едва слышно. «Он поможет. Он...» Мать закрыла глаза и впала в забытье. Я смотрел на нее сквозь завесу слез, и никогда мне мать не казалась такой дорогой, близкой и нужной, как в эту минуту. Сестра спешно снарядила меня к тетке, которая жила на хуторе в 3 километрах от нас. «Скажи, мама умирает. Пусть скорее придет». Я не верил этому и с такой вестью пошел неохотно. Падал мокрый снег. Он падал мне за ворот и слепил глаза. На поляне за деревней, где стоял большой развесистый дуб, неожиданно прямо передо мною упала ворона, но, едва коснувшись земли, взмахнула крыльями, испуганно каркнула и улетела в лес. Я принял это за плохое предзнаменование. В первый раз я с ужасом подумал, что же я буду делать, если мама умрет? Куда пойду? Кто будет со мною? Домой я вернулся с тетей. Мать, одетая в серое платье, которое я никогда не видел у нее раньше, лежала на широкой скамье. У ее изголовья бледно мерцал огарок свечи. Непривычно пахло воском и нафталином. На щеках матери еще не угас предсмертный румянец. Опухоли на лице как будто не бывало. Я долго всматривался в родные черты, и мне казалось, что она вот-вот откроет глаза и скажет: «Ну как, сынок, устал? Полезай-ка на печь, обогрейся». Но мать умолкла навеки. Спазм перехватил дыхание, я вышел в сарай, где у нас были сложены дрова, и, забившись в темный угол, впервые по-детски искренне и слезно помолился Богу. «Боже, помоги мне, сироте. Я теперь один». От собственных слов я еще больше расплакался. На следующий день утром изба наполнилась соседями. К вечеру приехали дальние родственники. Каждому хотелось выплакать и свое горе. Не плакал только товарищ председатель колхоза. Он, как обычно, ходил по деревне пьяный. К нам не зашел. У матери была предсмертная просьба – похоронить ее по православному обычаю со священником. Но исполнить ее просьбу нам не удалось. Единственный на всю округу священник, отец Василий, тихий, отзывчивый, добродушный человек, отказался приехать на похороны. «Опять меня посадят», – говорил он в оправдание. «И так налогами душат. Нет спасения. А поехать к вам в другую деревню, тогда поминай, как звали». Еще одна беда. Не было досок, чтобы сбить гроб. К исходу второго дня где-то обнаружили 2 осиновые доски, из которых и смастерили гроб. Хоронили мать в непогоду. Небо плакало дождем и снегом. Темно-серые тучи низко плыли над кладбищенскими деревьями. Я стоял у гроба матери и глотал слезы, но они не были солеными. Может быть, потому что их было много. Ночью я не мог уснуть. На дворе завывал ветер. Мне было больно от сознания, что в могиле, где похоронена мать, темно, холодно и нет воздуха. Несколько дней спустя я видел сон. Мать стояла у дверей в том же сером неношенном платье. Я хотел было броситься ей навстречу, но не мог. Что-то удерживало меня на месте. «Мне хорошо. Очень хорошо, сынок», — сказала мать глухим, неестественным голосом. «У нас... всем хорошо». Я проснулся внезапно. Гулко стучало сердце. Жалел, что не запомнил лица матери и не сказал ей ни слова. А сказать было что. Так начинается жизнь. Автор статьи Николай Водневский.
2: «Вера и жизнь». Духовная статья.
5: Образ и начертание. Наиболее глубокое учение об отношениях церкви и государства заключено в ответе Иисуса на совместный вопрос фарисеев и иродиан. Согласно Луки, людей лукавых, позволительно ли давать подать кесарю или нет?
3: все помнят прозвучавшие тогда слова Спасителя: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Матфея, глава 22, стих 21. Но что именно на основании этого утверждения мы должны отдавать Богу, и чего не должны отдавать кесарю? Не станем останавливаться на экзотических теориях, что Иисус, дескать, призывал евреев, давая подать кесарю, не забывать и о храмовом налоге. Или же отдать Богу землю Израиля, освободив ее от власти язычников. И без того, каких только благочестивых ответов не приходится слышать. Вам скажут, что мы должны отдавать Богу хвалу, поклонение, десятину, служение, благоговение и тому подобное. В большинстве своем все эти ответы будут правильны. Одна проблема. Никакого отношения к тому, что сказал Христос, они не имеют. Ведь не зря же Иисус, прежде чем дать ответ, попросил показать ему императорский динарий, ту самую монету, которой платится подать, и спросил, чье это изображение и надпись. Тем самым он выделяет два аспекта отношений государства и церкви. Образ. Согласно указанию Иисуса, образ кесаря, запечатленный на монете, свидетельствует, что деньги эти – собственность кесаря, и потому надлежит отдавать их ему. Богу же мы обязаны отдавать Божье, то, на чем запечатлен его образ. То есть мы должны отдать ему самих себя, сотворенных им по его образу и подобию. Иисус разрушает представление о кесаревом и Божьем как о двух противоположных категориях, подобно понятиям «холодное» и «горячее». Кесарево и Божье – понятия несопоставимые, как, скажем, громкое и яркое. Они – суть два разных измерения. То, что под солнцем, Екклесиаст, глава 1, стих 9, и то, что не от мира сего, Иоанна, глава 18, стих 36, царство земное и царство небесное. Ключевым политическим понятием в царстве земном является возможность. Чем больше у человека или группы людей возможностей, тем больше у них власти. В царстве Божьем главное понятие – праведность, справедливость. И Господь наставляет своих граждан помнить о том, что важнее. Не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Под солнцем важно, что ты делаешь. Для Господа важно то, как ты это делаешь. И никакое количество дел, даже самых благочестивых, не берется в расчет. Иисус предупреждает о бесполезности овечьей шкуры из добрых дел для тех, кто не отдает Божие Богу, кто не верен основополагающим принципам праведности и справедливости, и потому внутри суть волки хищные. Матфея, глава 7, стих 15. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Начертание. Надпись на императорском динарии гласила «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа», и свидетельствовала, что император Тиберий не только носит наследный титул «Август», то есть священный, но и приходится сыном Богу Октавиану Августу. Переспросив о начертании, Спаситель указывает: «Нельзя не обожествлять правительство, не наделять его какими-либо атрибутами, по праву принадлежащими исключительно Богу. Это нарушение первой заповеди. Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Матфея, глава 4, стих 10.
5: К сожалению, люди нередко склонны обожествлять власти, ожидая от них социальных и экономических чудес. Они считают, что правитель, прежний ли, новый ли, в состоянии радикально изменить их жизнь, спасти их. Так императора провозглашали спасителем Рима, фюрера, спасителем Германии и тому подобное. Проходят столетия, очередные очарования опять заканчиваются разочарованиями. Но миссионерские нотки снова и снова звучат в призывах и предвыборных обещаниях тех или иных политиков. Писание же учит: «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь освобождает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет сгорбленных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает». Псалом 145, стихи с 3 по 9. Да, правительство призвано сдерживать проявление зла в народе. Однако оно не способно исцелить народ от зла. Оно не в силах сделать людей добрыми. Но от него это и не требуется. Земной правитель не Бог. Будучи в миру, но не от мира, Церковь является присутствием того, что Божье, посреди того, что кесарево. По отношению к государству она выполняет пророческую функцию, служит совестью общества, призывает народы и их правителей следовать путем праведности. Христос определяет роль Церкви по отношению к обществу тремя особыми образами: соль, свет и закваска. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Соль в античные времена была незаменимым средством, предотвращающим гниение пищи, мяса, рыбы и тому подобного. Сегодня многие христиане пытаются дистанцироваться от мира, дабы их соль не потеряла силу. Однако соленость наша – лишь условие, необходимое для достижения цели. Сама же цель – хранить мир от разложения – через свое в нем присутствие. Бегство от мира отнюдь не способствует достижению этой цели. Подобным образом и свет Божьего присутствия в мире через Церковь должен быть виден всем через наши добрые дела во славу Господа. Политики могут быть более громкими или менее громкими, но никакой звук не в силах заглушить свет, светящий во мраке. Звук и свет – разные явления по самой своей природе. Также Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Матфея, глава 13, стих 33. Закваска не в состоянии оказывать преобразующего влияния на среду, не попав в эту среду. Так что все три образа – и свет, и соль, и закваска – предполагают непосредственное участие христиан в жизни общества. Пророческая роль Церкви по отношению к обществу заключается не в предсказаниях будущего, а в сохранении мира от разложения через нелицеприятное высвечивание всего, что расходится с Божьим замыслом. Когда закон потерял силу и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Аввакум, глава 1, стих 4. Вся история служения пророков в Ветхом Завете пронизана обличением правителей, творящих зло и неправду. Подобным же образом в Новом Завете Иоанн Креститель обличил Ирода Четвертовластника не только за сожительство с Иродиадой, женой брата его, но и за все, что сделал Ирод худого». Луки, глава 3, стих 19. Апостол Павел, находясь под арестом, так открыто говорил имеющему полную власть над ним правителю Феликсу о правде, о воздержании и о будущем суде, что тот пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Деяния, глава 24, стих 25. Когда же апостолу представилась возможность говорить в свою защиту перед царем Агриппой II, тот, не зная, как укрыться от этой защиты, пытается отшутиться и уйти от ответа. Давида, мужа по сердцу Божьему, пророк Нафан обличает иносказательно. Амос же, обращаясь к придворному священнику Амасии, пытается показать, что он вообще человек случайный, к пророческому делу как бы непричастный. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Когда церковь верна своему пророческому призванию, проблемы под солнцем ей гарантированы. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Эссе.
5: Вне стана. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его объявили врагом церкви и общества. Нарекли бунтовщиком, смутьяном народа, духовным еретиком. Взяли под стражу прямо во время пасхального богослужения. Отлучили и осудили целым собором великих иерархов церкви. 30 обвинительных пунктов, сочиненных святыми интриганами. В нарушении церковного чина, в надменном обращении с духовенством и даже в зазорной жизни. Сначала высшие круги и церковная элита, которую он бесстрашно обличал, лишили его сана и приговорили к казни. Наконец, обрекли на изгнание, в глухом заточении. Его вели в зной и в проливной дождь. 70 дней. Пешком. Под охраной воинов. Как будто он был злодей. Низложили его, подорвали здоровье и погубили. В изгнании он и умер, как мученик. «Слава Богу за все», — сказал перед смертью. И все. И ничего более. Иоанн Хризостом имя ему. Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Смиренный угодник Божий и только, служащий лишь ему в смутное смятенное время. Всесторонне образован, богослов и ученый, искренне духовен и посвящен служению. Публицист на Амвоне, обличитель знати, утешитель скорбящих. Сотни писем, поучений, толкований, святых трудов, даже из ссылки. Открыто разоблачал роскошный образ жизни и безнравственность власти, народа, даже священников. Отказался одеваться в дорогую одежду и жить, питаться лучше простого народа. Распродал роскошное убранство архиепископского дворца и передал все деньги на содержание больниц и гостиниц для паломников. В его проповедях сочетались блеск формы и глубина содержания, экзегезы. Его речи приходили слушать даже язычники. «Христос живет в каждом нищем брате нашем, в каждом. Побеждает Христос распятый, а не распинающий. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием. Входите в храм тихими шагами». Он хотел реформировать церковь и общество, и ничего более. Иоанн Хризостом имя

0: буду заключать никакого договора с адом. Корыстолюбивые богачи – это разбойники, засевшие при дороге, грабящие прохожих и зарывающие имущество других в своих кладовых. Как свиньи в грязи, они услаждаются, валяясь в болоте сребролюбия. Еще живо потомство Иезавели. Опять Иродиада беснуется. Опять Соломея пляшет. Опять требует головы Иоанна. Этого ему не простили. Иоанн Хризостом имя ему. Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его труды и проповеди поныне читают, слушают, изучают. Его именем называют церкви. Его литургия совершается до ныне. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду заключать никакого договора с адом. Братья, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии. Если бросят в грязь, Иеремии. Если в ров, Даниилу. Если побьют камнями, Стефану. Если обезглавят, Иоанну Предтече. Если буду бит палками, Павлу. «Сильные волны», — говорил он в последнем слове своем, «и жестокая буря, но я не боюсь потопления, потому что стою на камне». Его объявили врагом церкви и общества. Так было, так есть и будет, и никак иначе. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Он говорил, что побеждает Христос распятый, а не распинающий. Автор Иван Лещук.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Гевское орудие. Начальнику хора. На Гевском орудии. Псалом Давида. Псалом 8, стих 1. Гевское орудие упоминается Давидом в Псалме 8 и Асафом в Псалме 80, а также в 83-м Псалме сынов Кореевых. Что это за музыкальный инструмент, сейчас наверняка сказать сложно. Библия не дает нам описания музыкальных инструментов. Возможно, потому что евреи буквально исполняли вторую заповедь закона, не оставляя нам много изображений музыкантов с их инструментами. Поэтому сложно сказать что-то определенно об этом музыкальном инструменте. Да и само название этого орудия спорно. Слово «гев» имеет два значения. Первое – это пресс для выжимания сока из винограда, употребляемого для производства вина. Второе – название одного из пяти филистимских городов. Из этого города был родом Голиаф, которого убил Давид. Одни из исследователей Библии говорят, что на гевском орудии играли во время выжимания виноградного сока для вина. Другие, что этот музыкальный инструмент был принесен из земли филистимлян и настолько понравился евреям, что занял место среди их храмовых инструментов. Давид, Асаф и сыны Кореевы даже писали псалмы для исполнения на этом инструменте. Если это так, то кто мог принести гевское орудие в Израиль? Это мог сделать Давид во время своего возвращения на родину из изгнания в Гев, где он прожил год и 4 месяца. Но, возможно, этот инструмент могли принести в Израиль и люди Ифея Гефянина, пришедшие из Гефа для службы царю Давиду. Давид очень любил своего Господа, и все новое, что приходило в Израиль, во время его царствования он старался употребить для прославления Бога. Можно вспомнить то, что в начале царствования Саула в Израиле не было кузнецов, и, возможно, евреи в это время не знали секрета обработки железа. А за время своего царствования Давид заготовил такое множество железа для строительства храма, что ему не было счета. Также Давид заключил союз с Хирамом, царем Тирийским, и таким образом получил доступ к ливанским кедрам и кипарисам, которые впоследствии будут широко использованы в строительстве храма в Иерусалиме, а позже и для дворца царя Соломона. Можно с уверенностью предположить, что за время царствования Давида храмовое служение было очень развито и обогащено как в певческом, так и в музыкальном отношении. Давидом были учреждены череды священников,

0: священников и левитов, созданы хоры певцов и оркестры для сопровождения этих хоров. А также хочется думать, что много музыкальных инструментов нашли свое место в храмовом служении в Иерусалиме. Наиболее вероятно, что среди этих инструментов было и гевское орудие. Мы можем видеть, что все эти новшества были угодны Господу и были приняты им. Давид во все времена был примером для всех любящих Господа. Он не только собрал для строительства храма большое богатство, но и все свое собственное состояние пожертвовал на его строительство. Кто из нас похож на Давида в своей любви к Господу? Используем ли мы во славу Божию все, чем Он нас благословляет? Осваиваем ли мы что-то новое для того, чтобы приносить славу Богу? Возможно, кто-то из нас освоил гевское орудие в спорте или музыке, в медицине или науке, в поэзии или в прозе. Кто-то получает благословение от Господа в бизнесе или в красноречии в церкви. Все ли мы действительно посвящаем Господу? Все ли в нашей жизни прославляет Иисуса Христа, отдавшего за нас свою жизнь для нашего оправдания и примирения с Богом? Да благословит нас Господь посвятить себя и все то, чем Он нас благословляет, всецело для Его славы. Автор Александр Зайцев.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Теперь или никогда. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. На севере есть такие скалистые места, где люди собирают яйца морских птиц, вьющих свои гнезда на высоких обрывистых скалах по берегу моря. Один из охотников заметил большое гнездо, находящееся на выступе скалы ниже него. Было очень трудно спуститься по веревке вниз, но еще труднее подняться снова наверх. Охотник все же решил добраться до желанного гнезда. Для этой цели он забил в землю свой ломик, привязал к нему один конец веревки и спустился по этой веревке вниз. Оказавшись на одном уровне с гнездом, он начал постепенно раскачиваться взад и вперед. Раскачавшись, он благополучно спрыгнул на площадку и встал на ноги. Мысленно поздравляя себя с удачей, охотник нечаянно выпустил из рук веревку, которая отлетела назад почти с такой же силой, как и тогда, когда на ней висел человек. Только теперь охотник осознал свое положение, и ему показалось, будто смерть заглянула ему в лицо. В моменты большой опасности мысли человека работают как молния. Охотник увидел, что если он не прыгнет с площадки по направлению к веревке при ее первом возвращении к нему, то может пропасть надежда поймать ее и при втором возвращении. А посему, когда веревка приблизилась к нему, он напряг все силы и прыгнул к ней, как из объятия самой смерти, повис на ней и оказался в безопасности на своем месте. Он был спасен. О, что это было за мгновение! Для него это было действительно теперь или никогда. Он мог и не поймать веревку и разбиться о скалы. Но для того, чтобы спасти жизнь, люди часто рискуют всем и решаются на все. Библия говорит: «Вот, теперь время благоприятно. Вот, теперь день спасения. Ухватитесь скорее за канат спасения Господа Иисуса Христа, который в этот момент так близок к вам. Если же упустите этот момент, можете навеки потерять возможность спасения. Теперь или никогда».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ответы, которые получим в вечности.

0: Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Крепко держась за папину руку, Машенька шла мимо старых могил с железными крестами к тому месту, где однажды были похоронены ее старшие братики. Девочка родилась уже после их смерти, и папа рассказывал ей о них, когда рядом не было мамы, потому что мама всегда начинала плакать, когда вспоминала о своих любимых мальчиках. «Вот здесь они спят, доченька, ожидая того радостного дня, когда Иисус пробудит их к вечной жизни», — сказал папа, показывая Машеньке скромную могилку. Девочка немножко помолчала, а потом обратилась к папе с вопросом. «А почему Бог разрешил, чтобы они умерли? Ведь они были маленькими и еще ничего плохого не сделали». «О, моя дорогая, ты спрашиваешь точно так же, как миллионы людей на земле, прощаясь со своими малютками. Но на этот вопрос я не могу тебе точно ответить. Знаю только, что если бы на это не было Божьей воли, они бы не умерли. Я верю, что Господь предусмотрел для них самое лучшее. Неизвестно, захотели бы они доверить свою жизнь Богу, став взрослыми. А так мы уверены, что ангелы Божьи принесут их нам на руках воскресшими при втором пришествии Христа. Быть может, Господь избавил их от каких-то мучительных болезней. Да что нам гадать? В вечности Иисус даст нам полный ответ на этот вопрос. Наверное, у каждого из нас есть такие вопросы или просьбы, ответ на которые Иисус даст только в вечности. Не стоит печалиться. Значит, так лучше для нас, тем более, что ждать осталось уже совсем недолго. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Послание евреям, 10 глава, 37 стих.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благословение от детей. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Книга притчей, 31 глава, 28 стих. Эдит Шефер, женщина и мать, любящая Бога, сказала: «Не стоит жалеть усилий, чтобы быть хорошей матерью. Материнство достойно называться карьерой, достойно считаться тяжелой работой». В этом смысле знакомство женщины из книги притчей, чудесной женщиной, примеру которой мы все должны следовать, дает нам возможность познакомиться с ее чудесными детьми. И эти дети прославляют свою мать. Они просыпаются и славят ее. Они восхваляют ее своими речами и своей жизнью. Эта прекрасная женщина получает свою высочайшую хвалу не от горожан, не от прихожан своей церкви, сослуживцев или соседей. Это счастье, благодарность приходит к ней от тех, кто значит для нее больше всего, кто знает ее лучше всех, кто всю жизнь изо дня в день получал лучшие плоды ее любви от ее семьи. За что же ее хвалят? Посмотрите, что обязательно должно быть в сердце любой матери. Мать заботится и проявляет свою заботу в повседневной жизни своими поступками. Она одаривает самым главным – пищей, одеждой, крышей над головой и покоем. Дарит время, любовь и дает это все на короткие и длинные сроки. Второе. Мать сосредотачивает все свои материнские силы и усилия на одной задаче – воспитать каждого ребенка так, чтобы он любил Господа и служил Ему. Третье. Мать продумывает повседневные дела по дому и доверяет Господу последствия. Четвертое. Мать трудится, делая все с любовью, охотно делясь ею. Когда дело касается материнства, нет места равнодушию, отчужденности, замкнутости, нет места слабости и пораженческому отношению. То материнство, которому призывает нас Бог, требует постоянного внимания, постоянных усилий, чтобы мы никогда не сдавались, требует, чтобы мы настроились работать на все 100. Божественная любовь в такой матери трогает поколение ее потомков. Почему бы вам прямо сейчас не посвятить себя и своих детей Господу? Затем выполняйте материнский труд искренне, как служение Ему. Доверьтесь Богу, которого вы любите, воспитывая своих детей для Его царства и Его славы.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Дорогие наши радиослушатели, сердечно приветствуем всех вас. В эфире программа «Беседа» в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетман. Теперь самое время представить наших друзей, гостей, которые находятся со мной в студии. Они приехали из Киева, из Украины. Их зовут Игорь и Виктория. Это семья, это муж и жена. Фамилия их Драгуновы. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы очень рады, что вы нашли возможность заглянуть к нам в студию «Радио на пути».
2: Для нас это большая привилегия быть в студии и иметь возможность такого общения.
1: И также прекрасно, что этим утром мы можем иметь такое общение таким вот образом.
0: Дорогие друзья, Игорь и Виктория занимаются детским служением. Они руководят работой общества евангелизации детей в Украине. Но, наверное, перед тем, как мы поговорим непосредственно об этой части их деятельности, стоит познакомиться поближе лично. Я начну, пожалуй, с Игоря. Игорь, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Родился я в Тульской области, в России, в неверующей, полностью неверующей семье. И до обращения к Господу получил атеистическое образование, был полным атеистом. И когда получил приглашение прийти в церковь, это было в 92-м году, то я посещал эту церковь 6 лет до своего обращения, до покаяния, не пропуская служения, все слушал, взвешивал, примерял это к своей жизни. Правильно ли говорит Писание, правильно ли говорят братья. И Господу нужно было вот эти 6 лет трудиться над моим сердцем для того, чтобы я мог принять его. Я сейчас просто очень благодарен, что Господь настолько терпелив, что Он ждал эти 6 лет, пока, в конце концов, мое сердце не будет открыто Ему.
0: Слава Богу. Виктория, какова история вашего обращения к Богу?
2: Мое обращение также похоже на Игоря, тем более, что мы оба с ним биологи, и жизнь была наша посвящена науке, исследованиям в области иммунологии я занималась, цитогенетики, и однажды меня пригласила моя знакомая посетить библейский класс для изучения Библии детям. К тому времени у нас уже была старшей дочери Нелли 8 лет, и мы отправились с ней в библейский класс для изучения Библии. Там был класс для детей, и также было время и место для родителей, которые также могли в это же время читать Библию. И именно там, вот в этом библейском классе, Господь открыл как бы мой ум к разумению Писаний, да, как записано в Библии. То есть Господь открылся мне, и с того момента уже ни разу я не пропустила этих встреч. Впоследствии я приняла крещение, и прошло с тех пор уже 21 год.
0: Тоже что можно сказать, только слава Богу также и на это. Наша сегодняшняя передача посвящена семейной тематике. Мы чуть позже коснемся в особенности вопроса о том, как научить детей молиться, но это уже забегая наперед. Но прежде, если можно, расскажите о вашей семье, как вы познакомились, как вы стали семьей.
1: У нас такая долгая история. Мы учились вместе в одной школе, и с 10 класса мы уже стали дружить, и с этого времени прошло уже 32 года, как мы вместе. Мы благодарны Господу, что все это время Он нас хранил, и нам просто приятно, что мы это время, этот жизненный путь прошли вместе. У нас две дочери, старшая дочь имеет двоих сыновей, это наши внуки. Вместе со своей старшей дочерью мы принимали крещение вместе, я и она, в один день. Это тоже такое особое благословение. А младшей дочери 19 лет нашей, она живет с нами и тоже трудится миссионерским трудом. Мы благодарны Господу, что вся наша семья поклоняется Ему.
0: Ну, сегодня вы оба служите Богу в миссии общества евангелизации детей. А как началось это служение для вас? Как вы почувствовали, что Господь призывает вас к этому служению?
2: Ну, наверное, будет правильно, если на этот вопрос буду отвечать я, потому что как бы началось все с меня. Однажды я сидела на родительском собрании в школе, как это часто бывает. Мамы чаще посещают это место. Вот. И класс был трудный, где училась наша старшая дочь. И классный руководитель обратился к родителям и сказал, попросил, чтобы каждый родитель мог внести какую-то лепту в воспитание детей, то есть как-то приложил свои усилия для того, чтобы исправить ситуацию в классе. И именно в этот момент Господь проговорил ко мне в моем разуме, в моем сердце, что я могу также помочь тем, что, может быть, мне разрешат преподавать уроки из Библии в этом классе. И так и произошло. Это был как бы первый шаг, когда я поняла, что, наверное, вот общение с детьми — это то, к чему меня призывает Господь. Впоследствии я встретилась с сотрудниками общества евангелизации детей, которые пригласили меня обучиться, и на протяжении 7 лет я была добровольным помощником миссии. Позже закончила институт лидеров, и затем уже вместе с Игорем нас пригласил директор на то время общества евангелизации детей в Украине Себастьян Эдельман, чтобы мы стали помогать ему в служении в так называемом комитете служения, который существует в каждой стране, вот в нашей миссии, это форма такого управления служением. И мы тогда приступили к этому служению уже вместе с Игорем. И помогали до 2007 года. И в 2007 году мы приняли ответственность за служение в Украине как директора служения.
0: А чем занимается общество евангелизации детей? В каких странах есть отделения? Сколько, может быть, миссионеров есть по всему миру? Словом, расскажите немножко подробнее об этой организации.
1: Организация на сегодняшний день трудится в 180 странах мира. Начало служения миссии было в Америке. Сейчас здесь тоже находится штаб-квартира миссии в Варрентоне, штат Миссури. И начало служения миссии было в 1937 году. И мы благодарны, что Господь привел служение этой миссии в Украину. Основная цель миссии – это нести Евангелие неверующим детям. Виды служения миссии такие. Это кружок на дому у братьев и сестер верующих, которые могут на один час в неделю открыть свои дома для того, чтобы пригласить детей, которые живут по соседству. Там, где они могут услышать евангельскую историю. Не просто историю, но библейский рассказ и узнать, какой Господь. Также это служение летних лагерей, когда мы приглашаем детей, неверующих детей на территории домов молитвы в такие летние лагеря. Это возможность нести Евангелие в общеобразовательных школах в Украине. И также собираем детей на открытом воздухе, там, где они часто собираются таким естественным образом, на спортплощадках, детских площадках. И используем любую возможность, чтобы прийти и рассказать детям Евангелие. Таких видов служения может быть очень много, и каждый наш миссионер, каждый сотрудник, каждый помощник ищет такую возможность, чтобы найти детей, неверующих детей, рассказать им Евангелие и пригласить их в церковь. Конечная цель, чтобы дети уверовали в Господа и стали членами церкви.
0: Но кто-то, наверное, может возразить, слушая нас, дети еще маленькие, они многого еще не понимают. Во-первых, поймут ли они то, что вы хотите им рассказать? А во-вторых, стоит ли им уже в таком раннем возрасте предлагать, ну, скажем так, коренным образом поменять свою жизнь? Ведь позже они могут принять совсем другое решение. Понимаете, да, о чем я говорю?
2: Да-да, конечно. И в данном случае нам стоит обратиться к данным науки, ученые наши говорят, психологи детские, что 80% всей жизненной информации, которая человеческой жизни, да, вот 80% всей этой жизненной информации ребенок усваивает до 4 лет. И в этом смысле мы действительно согласны полностью с данными этой науки, которые в унисон говорят со Словом Божиим. Также мне бы хотелось зачитать вот цитату книги «Пустите детей приходить ко мне», «Пустите детей», да? «Придите дети», Чарльз Спержен, прошу прощения. Страница 86. «Дайте нам с Божьей милости первые 7 лет жизни ребенка, и мы сможем бросить вызов миру, плоти и дьяволу, вознамерившимся погубить его бессмертную душу». Наверное, это ни для кого не вопрос, какова атака сейчас всех сил зла на ребенка. Достаточно того, если вы просто сможете посидеть со своим ребенком, посмотреть детский мультфильм, и вы увидите тогда, какие персонажи, какие действующие лица в этом мультфильме, вы поймете, что душе вашего ребенка угрожает опасность.
0: Да и вообще, что сегодня льется из средств массовой информации и телевидения, детское даже телевидение, да, наполнено насилием, наполнено этими монстрами, страшилками и так далее, да?
2: Да, действительно, наш старший внук, посмотрев одну из передач, затем в каждом углу ему виделись монстры, и нам нужно было прилагать немало усилий для того, чтобы сказать ему: дорогой, Иисус больше всех монстров, обращайся к нему, не бойся ничего, потому что он победил на кресте всех духов, он самый сильный дух, ему все подчинено, и это действительно реальность нашей жизни.
1: Знаете, еще в этом вопросе нужно разграничить две точки зрения. Есть наш жизненный опыт, наше представление о том, какие могут быть дети. И есть точка зрения Писания, которая для нас является главным авторитетом. Часто мы думаем, что дети не способны принять Господа. Думаем, что они слишком маленькие, слишком серьезный ответ они должны дать. Но знаете что? Я могу сказать по своему опыту и по опыту обращения детей, то, что мы видим. Дети обращаются к Господу не благодаря своим знаниям, не благодаря интеллекту, а благодаря тому, что Дух Святой трудится в их сердцах. Если мы посмотрим на Писание, то Слово Божье дает нам достаточно примеров раннего обращения и наставления детей. Если мы вспомним Исаака, Моисея, пророков Даниила и Иеремию, Давид, они без сомнения были наставлены в раннем детстве. Если мы посмотрим на многих видных деятелей христианских, имена которых практически все знают, то, скажем, Мэтью Генри, известный автор библейских толкований, принял Христа в 11 лет. Джонатан Эдвардс принял Господа в 7 лет. Кори Тен Бум была обращена в 5-летнем возрасте. Мы видим, что Господь трудится в сердцах самых маленьких детей. И по-человечески мы не должны своим неверием ограничивать его этот труд. Не должны сеять зерно сомнения в детские души, что они могут обратиться к Господу, что они искренне могут верить в Него.
2: Я могу добавить к этому то, что многие сотрудники штаб-квартиры в Европе Общества евангелизации детей также были обращены в детстве. Это Пол и Одри Рид, это, забыла фамилию, наш ответственный по образованию,
0: Ну, я думаю, что даже и не только вашей миссии, да, многие верующие могут свидетельствовать об этом, да, о том, что обращение произошло в раннем детском возрасте.
2: Руководители детских миссий, скажем, вот Авана, была у нас встреча, когда все миссии детские собраны были в Украине, и мы тогда слышали эти свидетельства, когда действительно Бог эффективно использует тех, кто обращенный в детстве. Затем сотрудники нашей команды в Украине также, скажем, были обращены в возрасте 12-14 лет, в таком вот тоже раннем подростковом возрасте, и они сейчас несут это служение. И также нам также особо радостно, что и наши дети также в детском возрасте обратились к Господу. Старшая дочь 12 лет, младшая в 4 года первый раз молилась, чтобы Иисус простил ее грехи. Дальше мы видели, что ее жизнь, она полностью соответствовала возрожденному духу, и в 16 лет она приняла крещение, служение свое она начала в 14 лет. То есть мы, как бы, сама жизнь нашей семьи, это действительно свидетельствует о том, что всю методику, да, если можно так сказать, общества евангелизации детей мы прожили буквально на практике, и мы верим, что это важно, говорить детям маленьким как можно раньше, и это, наверное, то дело веры, которое Бог нам и поручил, поэтому.
1: И еще, знаете, такое свидетельство, которое вы можете просто проверить на практике. Часто, встречаясь с верующими взрослыми, мы можем задать такой вопрос. Кто считает, что он обратился к Господу слишком рано? Я еще за свое служение не слышал ни одного ответа, что человек пришел к Господу рано. Даже когда обращаются подростки, они уже сожалеют, что они прожили часть своей жизни без Господа.
0: Да, это действительно так, здесь есть о чем задуматься. Но вот опасения у многих верующих сохраняются, в особенности не столько потому, что ребенок не способен принять этого решения, сколько, наверное, я выражу это опасение так, умеет ли он или сможет ли он его удержать в дальнейшем. И ведь мы знаем свидетельства тех, кто, ну, молились молитвой покаяния в раннем возрасте, но потом все-таки их жизнь складывалась иначе, приходил подростковый возраст, они где-то отступали от Господа и лишь потом возвращались к Нему, может быть, в 20-летнем возрасте, в 30-летнем. И на основании этого многие возражают, ну, вот все-таки ребенок, он там может принять быстрое решение, но это решение может оказаться импульсивным, а на завтра грехи опять приходят, и он об этом может забыть. Что бы вы сказали на это?
2: Скажем, конечно же, мы понимаем, что самый опасный возраст, скажем, когда дети уходят из воскресной школы, это 13-14 лет, когда начинается действительно вот это подростковое развитие, когда начинаются изменения в организме ребенка, которые ведут, скажем, вот к этой импульсивности, вот к такому как бы непоследовательности, да, в своих действиях и так дальше. И в этом смысле хочется сказать, что очень важно, чтобы в церкви, пастора церквей видели, зная вот эту проблему, могли бы как бы направлять все усилия на вот этот возраст, чтобы были молодежные лидеры для этого возраста детей, потому что обычно это такое слабое звено как бы в наших церквях. Вот этим возрастом как раз очень мало занимаются. Но если эти подростки такого возраста увидят впереди себя лидера, это как раз возраст, когда они ищут героев, когда они ищут, кому они будут подражать. Если они будут видеть этих лидеров в своих церквях, они смогут за ними следовать. То есть очень важно, чтобы обращенный ребенок, возраст, то есть буквально после своего обращения, он бы был привлечен к труду. Это может быть все что угодно. Это может быть подготовка пособий для детских уроков, это может быть переписка с детьми, это может быть участие в богослужении пением, игрой. То есть это независимо от того, что это. Однажды мы в церкви Падеборна видели перед утренним служением, как дети в возрасте 3-4 лет выкатывали как бы такие стоечки с открыточками в холл. И мы настолько были удивлены с Игорем вот тому, что дети привлечены к труду. Тем более подростки, они должны быть увлечены в служении. И если это произойдет вот в жизни обращенного ребенка, что он будет видеть, где его хочет видеть Бог, мне кажется, вот этот процент детей, которые уходят в подростковом периоде, будет намного-намного меньше.
1: И очень важно, чтобы со стороны старших служителей, со стороны пастора было такое ободрение и доверие как раз в подростковом возрасте. Мы были свидетелями, когда в одной из церквей в Украине пастор настолько ободрял и призывал к такому труду миссионерскому, что подростки просто были... Господь просто их побуждал к этому труду. И знаете, когда подростки посещали многие села, там, где нет церквей, встречались с неверующими сверстниками, свидетельствовали они им о Господе, когда они приезжали и им давали возможность на служении поделиться тем, что они видели, тем, что они чувствуют. Когда церковная семья дает возможность подросткам реализовать себя, реализоваться как служителям, как христианам, как верующим во Христа, то это дает им такой большой стимул. Они видят, что они востребованы, и они видят, что церковь их принимает, принимает их всерьез.
2: Так, как верующих, как взрослых верующих людей. Вот здесь важно очень, чтобы их не умалялась вот эта вот их вера.
0: Да, и это действительно, я осознаю то, о чем вы говорите, важность этого. Ну, что удивительно, когда рождается ребенок, вот физически, никто из нас даже не задумывается о том, что, ну вот, родился, и пусть теперь живет как хочет, и на самотек его пустим. Но зачастую именно так происходит в церквах, не так ли? И мы ожидаем, ну, родился свыше, и теперь пусть себе развивается как хочет. И я думаю, что вы правы тогда, когда говорите, что из-за того очень часто, что нет этой поддержки, нет хорошего примера, нет тех лидеров, которые взяли бы за руку и показали этот пример, мы теряем и, может быть, даже и не хотим вот, иметь дело с детскими обращениями, скажем так.
1: К тому же можно еще так сказать, что мы видим, когда дети младшего возраста иногда отходят и потом возвращаются в церковь. Но если быть строго объективным, то взрослые тоже отходят. Они тоже отступают от Господа, и мы продолжаем молиться за них и рады, когда они возвращаются в церковь. Писание также дает много примеров, когда можно отступить от Господа и вернуться. Та же притча о блудном сыне, она показывает, что мы, как любящие родители, должны быть готовы принимать своих детей в любом виде. И тогда, когда они с Господом, тогда, когда они отступают от Него, если они не доверяют если у них в жизни бывают трудные обстоятельства, Господь показывает, что мы должны их любить, потому что только любовь может созидать.
0: Давайте более подробно остановимся на формах вашего служения. Вот, например, одна из форм, о которой вы сказали, это клуб «Благой Вести». И, насколько я понимаю, это то, что каждый, любой брат и сестра может иметь в своем доме. Я также слышал, что вы у себя дома имеете этот клуб. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Кружок «Добрая Весть» — это как бы такое действительно специфическое служение общества евангелизации детей. И мы, конечно, очень рады, что эта форма служения развивается во всех 180 странах мира, в том числе в Украине. В Украине сейчас более 200 таких специальных таких кружков «Добрая Весть», которые организуются в домах у верующих людей, и либо в каких-то помещениях ЖЭКа, либо это может быть даже какие-то любые помещения, где возможно собрать детей, куда бы их могли отпустить родители. Кружок «Добрая Весть» на самом деле это командное служение, потому что в него задействованы хозяйка кружка или хозяйка дома, учитель, который приходит на эти полтора-два часа в неделю, который преподает урок.
0: Простите, а может это быть один и тот же человек?
2: Может, конечно. Иногда чаще всего так бывает. Но было бы хорошо, если бы это было, конечно, если бы больше людей было задействовано. А также может быть и помощник. Вот как раз роль помощника очень хорошо, если это будет как бы занимать подросток, потому что дети очень любят общаться с себе подобными, особенно если это подросток уже уверовавший. Конечно, это очень хороший пример для детей. Кружок «Добрая Весть» — это библейское служение. Мне оно лично очень нравится. То, о чем мы читаем в Деяниях апостолов, когда первая церковь собиралась по домам. Да? То есть дома верующих людей, они были как центром распространения Евангелия. И кружок «Добрая Весть», он носит такую же функцию, потому что на протяжении тех лет, когда у нас был кружок «Добрая Весть», это именно так и было, потому что это было такое публичное служение, когда дети приходили, уходили, и не только один раз в неделю, они могли прийти в любой день. Конечно же, приходилось решать не только духовные их нужды, но часто и физические. Затем люди, которые могли наблюдать за этим служением, конечно, для них тоже очень многие вещи духовные открывались, потому что они видели, что кто-то живет вот так, что принимает детей, принимает родителей, которые приходят. Поэтому очень важно, и мы бы хотели ободрить многих верующих, открывать свои дома, может быть, не для кружков «Добрая Весть», но, может быть, это домашние группы, потому что тоже очень это как бы кружок «Добрая Весть» — это как домашняя группа для детей. И те домашние группы для взрослых, они также носят вот этот вот важный такой очаг Евангелия в тех местах, где мы живем.
0: От себя добавлю, что кружки «Добрая Весть» есть, конечно, и в нашей стране, в Соединенных Штатах. И здесь, например, даже в публичных школах, это один из тех мероприятий, которые можно проводить. И я знаю многих верующих, которые этим занимаются. И хочу обратиться через эфир к тем, кто нас слушает. Если вы следуете за Иисусом Христом и, может быть, ищете, где Господь призывает вас, это великолепное служение, в котором можно было бы себя применить.
2: Да, это действительно так. И нас, конечно, очень радует вот эта ситуация именно в Америке, когда это можно, кружки «Добрая весть» проводятся в общеобразовательных школах. Конечно, в Украине это может быть, но это не как правило, не так, как в Америке. Поэтому мы используем те возможности в Украине, которые позволяет вот наша ситуация.
0: Миссионеры ОЕД, расскажите, пожалуйста, о них. Сколько, скажем, их на Украине есть? Когда вы рассказывали о своем свидетельстве, вы упомянули, что вы были поначалу добровольными помощниками, потом, я так понял, что стали уже миссионерами. Как стать миссионером? Ну и такой, наверное, вопрос, а миссионер, за что он живет, кто его поддерживает?
1: Стать миссионером можно, обучившись на курсах, которые проводят наши сотрудники. Есть целая программа обучения для работы с детьми младшего возраста, дошкольники, те детки, которые еще не ходят в школу, с детьми среднего возраста и с подростками. Для каждого из этих возрастов есть отдельная программа и есть курсы по обучению работы, для работы с этими детьми. И штатные сотрудники наши проходят трехмесячный курс подготовки лидеров, и после этого они могут приступать к такому штатному служению, когда у них все время их будет занято служением.
2: Но прежде всего, конечно же, они должны быть призваны самим Богом, как вот мы говорили об этом, да, что прежде всего Бог должен призвать их для служения детям, потому что это особое призвание, это особое как бы... Водительство Божие должно совершиться в жизни человека, когда он должен оставить свою научную работу, может быть, степень, может быть, уютную лабораторию или бизнес, какую-то фирму, и пойти благовествовать детям. Понимаете, да, что это не просто, что ты вот как-то так это обучился,
0: это
2: и ты уже
0: да.
2: миссионер. Нет, конечно. То есть мы это понимаем. Поэтому прежде всего, конечно, это Божье призвание. И тогда, когда уже Бог призвал человека, мы это видим. Вот, недавно совсем у нас пришла к нам в команду миссионерка для Черкасской, для двух даже областей, Черкасской, Мадеевской, Криворожской области, это Яна, сестра Яна, она была бухгалтером на элеваторе, главным бухгалтером, и Бог позвал ее для служения в одном из богослужений ее церкви, и представьте себе, что он даже дал тех, кому она могла передать свою работу. Вот, на элеваторе, передать бухгалтерию, чтобы прийти к нам в команду. То есть это то, что совершить может только сам Господь.
1: Когда мы размышляли о том предложении прийти служить миссию, для нас тоже был такой вопрос, за что же мы будем жить, как миссионеры, откуда будут браться наша поддержка. И знаете, вот глядя на прожитые эти годы в служении, можно сказать, что мы имеем как бы три степени поддержки. Первая поддержка – это молитвенная. Без молитвы не может совершаться никакое дело на благо Господа. И часто наши молитвенники, мы даже не знаем иногда их в лицо, потому что огромное количество людей молится за этот труд. Можно помогать миссионерам лично, когда проходят, скажем, евангелизационные мероприятия или лагеря, то можно просто прийти и помочь, можно послужить своим транспортом. И, конечно, люди служат и своими финансами. И вот можем рассказать одно свидетельство о том, как мы получаем эти финансы. Однажды нас пригласили в небольшую церковь в Донецкой области. И братья приехали, чтобы нас сопроводить, сказали, вы просто вряд ли найдете, это такой маленький поселочек. И когда мы приехали, это действительно был такой депрессивный район, где не было работы, такое запустение, и совершенно небольшая поместная церковь. И когда мы ехали, мы думали, Господи, почему ты ведешь нас вот именно в это место? Есть очень много работы, есть много больших церквей, где как будто бы больше потенциал для помощи служению. Почему ты ведешь такую маленькую церковь, в которую даже трудно самим добраться без помощи? И мы услышали свидетельство сестры о том, которая поддерживает это служение. Она была уже на пенсии, Пенсия в Украине такая достаточно скудная, и она также болела, и она молилась о многих нуждах в своей церкви, за других братьев и сестер, и она задавала Господу вопрос: «Господи, ну чем я могу тебе еще послужить? Я молюсь о многих, но я немощная, я больная, одинокая, чем я могу тебе служить?» И Господь ей показал место, указал ей на место о лепте вдовы. И они собрались с сестрами-молитвенниками и решили, что дневное пропитание, они будут поститься один день. И вот это дневное пропитание они будут отдавать на служение миссии. Знаете, это маленькая поддержка, небольшая. Но когда мы услышали, каким образом люди жертвуют на этот труд, мы просто поняли, что Господь обязательно благословит это дело. Обязательно. Потому что есть такие верные люди, которые с разных сторон поддерживают это служение. И наша миссия – это миссия веры. У нас нет доходов, особых счетов, но наш принцип – говорить о нуждах Богу и Его народу. И Господь эти нужды восполняет.
0: Слава Ему за это тоже. И я хочу напомнить, что вы на волне радио «На пути», беседа в студии. Сегодня у нас с гостями, которые приехали с Украины, руководят они служением миссии Общества евангелизации детей на Украине. Это Игорь и Виктория Драгуновы. Наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера. Повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на волне 11.50 в районе Большого Сиэтла. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону. Напомню, его номер 1-877-627-8844. Игорь и Виктория, сегодня мы хотели еще затронуть очень важную тему, которая, я уверен, волнует многих наших радиослушателей, особенно тех из них, у которого есть дети или кто планирует их заводить. Как научить детей молиться? Перед тем, как ответить на вопрос «как», давайте для начала, пожалуй, ответим на вопрос «зачем?». Зачем учить детей молиться?
2: Конечно же, если мы живем с Господом, если мы уверовали, знаете, в нашей жизни это был как бы резкий такой момент, да, то есть мы были неверующие, в частности, до 30 лет я прожила в одной жизни, я так говорю часто, да, и в 30 лет это открылся совершенно другой мир жизни с Богом. То есть если мы рождены от Бога, то молитва – это наше дыхание. У нас даже в миссии есть такие уроки молитва – духовный кислород христианина. То есть ну просто даже сам, может быть, вопрос, да, что такое молитва. Молитва – это наше дыхание, это наша жизнь, это способ общения с Богом, это разговор с Богом. И все вот эти, как бы, можно сказать, сформулированные доктрины, да, мы пытаемся научить этому и детей. У нас нет другого способа духовной жизни, как только молитва.
0: Ну, а может ли ребенок вполне осознать и то, что такое молитва, и получить по-настоящему ответ с Богом, если ребенка там научат, ну, какой-то заученной молитве просто, вот он повторяет, там, скажем, «Отче наш», стоит ли это делать, или он должен молиться своими словами, и понимает ли он то, что он говорит и с кем он говорит?
2: Конечно же, наше обучение ребенка, оно не носит, как бы сказать, лекционный и теоретический характер. Обучение молитве – это наблюдение за жизнью родителей. То есть если ребенок видит жизнь родителей, живую жизнь, живое общение с Богом, ребенок никогда не будет молиться заочной молитвой. И, конечно же, мы как евангельские верующие, мы должны понимать, что наше обращение к Богу, оно может быть только живым и исключительно живым. То есть наша задача передать вот это, показать своей жизнью ребенку, когда он видит, даже самый маленький ребенок, он обязательно научится молиться так, что это действительно будет живое общение с Богом. Он пройдет это своим опытом. Это не будет просто подражание молитве взрослых, но он, видя это и осознавая это, присутствие Бога, ведь Бог-то присутствует Духом Святым среди нас, и Он влияет на ребенка. Поэтому, конечно же, ребенок, он научится молиться, когда он увидит пример, он, несомненно, будет молиться.
1: И также мы должны обратиться к своему опыту и к тому, что говорит Писание. А наш опыт, как опыт родителей, говорит о том, что дети учатся общаться с нами не тогда, когда они вырастают и получают образование, но с первых дней своей жизни. Ребенок пытается наладить контакт с мамой и с папой. Он этот контакт чувствует сердцем, чувствует глазами, чувствует всей своей душой. И Господу не нужно, чтобы наши фразы были ораторскими, чтобы они были очень хорошо построенными. Но Господу важно, чтобы эти фразы, это обращение, этот разговор был в нашем сердце. Если мы обратимся к Писанию, то мы можем вспомнить, что пророк Самуил слышал, маленьким ребенком слышал голос Бога. Писание говорит, что это возможно. Мы знаем, что Тимофей был наставлен...

0: молитвами, которые были в нашей жизни. И вот то, о чем мы сегодня говорили с детьми, это действительно молитва пятилетней девочки. «Господи, давай вылечим Антона!» Так просила маленькая Полина о том, чтобы Бог уврачевал новорожденного братца, у которого были такие проблемы, фактически несовместимые с жизнью. К удивлению, Бог взрослых, да, Бог ответил на эту прекрасную молитву. И мы действительно видим, как живо дети обращаются. Малыш, которому 3 года, он приходит на детскую площадку и так щедро делится со своими сверстниками. «А я молюсь Иисусу». Приходя из дома молитвы, он становится на коленочки и говорит, все молимся Богу на коленочках. Понимаете, это, это не только подражание, но это также действие Духа в сердце ребенка. Поэтому, несомненно, мы должны верить, что Бог действует на детей еще в большей степени, потому что сердце ребенка, оно все же более восприимчиво к действию Духа Святого, потому что оно еще нет еще вот этого наслоения, знаете, собственного мнения, знания, да, какого-то опыта или способности вот этого вот нашего плотского человека анализировать, а возможно ли это. Для ребенка все возможно.
1: Вы знаете, мне кажется, что ошибка, которую мы, как взрослые, часто совершаем, это наше собственное недоверие Богу. И тогда, когда мы не желаем научить ребенка молиться, зачастую мысль бывает, например, такой: ребенок, а вдруг не получит того желанного ответа? Вот он чего-то просит, а вдруг он его не получит, разочаруется, и что делать потом? А что бы вы посоветовали, как здесь быть тем, кто имеет такие опасения? Вообще, как научить ребенка правильно воспринимать ответы на молитву?
0: Конечно же, есть специально посвященное время в каждом занятии кружка «Добрая весть», и или если это семья, конечно же, это ответственность родителей объяснить ребенку, как Бог отвечает на молитву. У нас это целая серия разработана уроков, где мы изучаем с детьми, что должен знать ребенок о молитве, что такое молитва, кто может молиться, на чью молитву Бог обещает ответить, когда Бог отвечает, где ты можешь молиться, что мешает молитве, как тебе молиться, о чем, какие существуют молитвы. Это мы все постепенно можем выкладывать детям в том количестве, в каком ребенок воспринимает. То есть шаг за шагом постепенно мы объясняем ребенку, как ребенок может молиться, и в частности, как Бог отвечает на молитву. И в этом вопросе у нас есть тоже такой урок, который называется «Светофор молитвы». Мы объясняем ребенку, что Бог имеет как минимум 3 ответа для нас. Это ответ «да», ответ «нет» и ответ «жди». Как раз вот на нашем семинаре мы...
1: То есть как 3 света светофора,
0: да,
1: красный,
0: да,
1: желтый,
0: да,
1: зеленый.
0: Да, светофор молитвы, красный, желтый, зеленый, совершенно верно. И вот как раз на семинаре, который у нас был, мы обсуждали, это легко, конечно, когда вот ответ «да», да, ребенок помолился, Бог ответил, и братец был уврачеван. Но а если нет, вот сестра одна спрашивала, не будет ли это разочарованием или каким-то проблемой вот с доверием Богу ребенка у того, у которого, который не получил ответа на молитву. Но в данном случае мы пришли к выводу, что мы должны научить ребенка, что ответ «нет» это тоже ответ, что это не значит, что у него что-то с верой, но это значит, что Бог суверенный в своем праве по-разному отвечать на наши нужды. Точно так же ребенку можно объяснить, что это как вот мы такое сравнение нашли, что это как лекарство, которое тебе надо принять. Вот сейчас да, вот сейчас так. И это мы должны делать. Мы должны делать это, объяснять ребенку, как Бог может отвечать, чтобы это действительно не было для него проблемой, чтобы это не было трагедией, не было недоверием или каким-то вот таким моментом, который может пошатнуть веру ребенка. Поэтому мы просто должны действовать под таким тесным водительством Духа Святого, наставляя каждого конкретного ребенка, потому что каждый конкретный ребенок — это очень яркая индивидуальность.
1: молитва — это не просто какой-то автомат, да, вот нажал кнопочку,
0: да,
1: и получил.
0: Да.
1: И ребенок должен понимать. Ну, так же, как, наверное, и в общении с родителями, ведь ребенок далеко не всегда получает просимое.
0: Конечно.
1: Хотя иногда и клянчит, иногда и устраивает капризы, но тем не менее мы, как родители, очень внимательны и не дадим никогда ребенку того, что ему не положено.

0: или сверх меры, или не стоит давать в данный момент, у нас есть свои причины.
1: Да-да.
0: Так, наверное, и Бог, да?
1: Так мы, собственно, и объясняем детям, что Бог тебе сразу не даст килограмм конфет съесть, потому что он знает, что у тебя потом проблемы будут с желудочно-кишечным, да, заболеваниями. Да, конечно же, полностью согласна с этим.
0: Скажите, а вот Писание говорит о детской вере, и оно поощряет детскую веру. А что такое детская вера? Как это понимать?
2: Ну, когда мы говорим об обращении детей, то мы должны понимать, что Господь в Писании, Господь Иисус Христос, окончательно проясняет этот вопрос. И если мы будем читать Евангелие от Марка, 10 главу, то там он четко говорит нам: пустите детей. И далее следующее повеление: и не препятствуйте им. Господь ожидает, что мы будем приводить своих детей к Нему и не будем мешать им общению с Ним. Знаете, дети, что такое, чем отличаются дети от взрослых? Почему Господь возвышает веру ребенка? Ведь Писание не говорит нам, что дети должны веровать так, как взрослые. Но наоборот, Писание говорит, что мы должны стать как дети и веровать как дети. Чем отличается детская вера? Детская вера, она непосредственная, и она очень крепкая. Если мы закладываем фундамент веры с самого раннего детства, Господь на этом фундаменте будет строить крепкое основание, будет строить крепкое здание. Но взрослая вера отличается от детской тем, что она многое подвергает сомнению. Вот этот жизненный опыт взрослому человеку мешает принимать Писание таким, как есть. И очень много ступеней, которые мешают человеку быть искренне верить в то, что говорит Господь. У детей такого препятствия просто нет. Это благодатный возраст, когда дети приходят, и у них жажда познания. И когда у них есть этот возраст, когда дети приходят к вам, особенно маленькие дети, они очень... Для них очень важно общение с родителями. Они ищут этого контакта. И вот особенно важно в раннем возрасте не упускать это время, чтобы можно было детям заложить этот фундамент. Когда дети спрашивают, они интересуются, у них есть эта жажда познания, у них есть жажда получить ответ на свои вопросы. И мы, как родители, должны использовать это время. Дети вырастут, они станут подростками, они уже не будут так часто приходить к нам. Но когда они младше, они приходят и спрашивают. И в это время очень важно дать им тот ответ, который даст им основание для детской веры.
1: Интересно, что духовное состояние трехлетнего ребенка характеризуется как верующий, да? То есть ребенок в этом возрасте, он все принимает как истину, потому что все то, что говорит мама или папа, для него это имеет авторитет. Поэтому очень важно в этом возрасте дать ему жизненно важные доктрины, которые он примет на веру сразу. Он не будет, то, о чем сказал Игорь, он не будет подвергать это сомнению. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на евангелизацию малышей. И мы очень рады, что в обществе евангелизации детей сейчас разработана программа для благовестия малышам. Дети, они имеют, как Игорь сказал, вот этот духовный запрос. И могу еще добавить тоже цитату: не нужно пытаться делать ребенка своим подобием. Вы должны измениться сами, пока не уподобитесь ребенку. Страница 42 книги «Придите, дети».
0: Кто у кого учится, да? Получается, мы пытаемся научить детей, и в том числе молиться, а Писание и Господь нам говорит: а вы сами будьте как дети, вот в этой простоте, в детской неподдельной вере. Возникает у многих вопрос возраста, и вы упомянули о трехлетнем ребенке. Кто-то может вспомнить цитаты Писания, которые говорят о тех, кто не отличают левой руки от правой.
1: Да-да.
0: Вот. И, ну, вот, и как сформулировать здесь? И в каком возрасте учить детей молиться? Какой молитве, да? В каком возрасте вообще ребенок уже может понимать и действительно сознательно принимать, вот что называется, сознательно вступить на путь веры? Как, на ваш взгляд?
1: Я не помню, кому принадлежит это выражение, но это очень известный христианский педагог, к которому пришла мама с годовалым ребенком с вопросом, когда ей начинать наставлять своего ребенка. И тогда этот известный педагог ответил, что вы опоздали ровно на год. То есть наставление ребенка, оно начинается с его рождения, но сейчас современные уже педагоги говорят, что это даже начинается уже тогда, когда вообще ребенок только начинает свое внутриутробное развитие. То есть сейчас даже практикуют с ним беседы. У нас одна миссионерка всю во время беременности учила своего малыша первый стих, да, «Вначале сотворил Бог небо и землю». И она утверждает, да, когда ребенок уже стал говорить, она говорит этот первый стих, который он очень быстро его выучил. Говорит, наверное, вот это...
0: Раньше слышал его где-то.
1: Раньше слышал, да. Но это уже известно, что музыка, хорошая музыка классическая влияет на развитие ребенка. И знаем, что как влияет негативная музыка. То есть это уже исследование, может быть, даже не сегодняшнего дня, а раньше, о том, что на внутриутробное развитие ребенка очень многие факторы оказывают влияние. Тем более влияние на верующей матери, которая имеет Духа Святого, безусловно, вне всякого сомнения, это очень и очень важно начать наставлять ребенка как можно раньше. Я знаю, что, скажем, первое слово одной маленькой девочки было «Аминь». Да, вот это, скажите, что разве это не была молитва? Я на себя не возьму сказать, что нет, это просто вот как бы только словечко, которое, может быть, она повторила за своими родителями.
0: И нашла, что повторить, да?
1: Да, да, то есть, понимаете, это действительно очень важно, чтобы мы использовали вот этот самый благодатный возраст и начали как можно раньше.
2: Ну и, конечно, когда мы говорим, что... Очень важно до 4-летнего возраста заложить этот фундамент, потому что до этого возраста считается, что человек постигает 80% той информации, которую он усваивает в течение своей жизни. Что входит в эти 80%? Это, конечно, не научное познание, это не математика, не литература. Это тот мир, который окружает человека. Это взаимоотношения в семье, это отношение к Богу, это отношение к своей церкви. Это все закладывает фундамент. И когда мы своим детям рассказываем об этом, когда мы живем такой жизнью, то мы естественным образом детей обучаем. И для ребенка существует мир, в котором живут его родители. Это целый мир. Пока он выйдет за пределы этого мира, другой мир уже будет чужим для него. Но вот в этом мире, который царит в семье, кругозор ребенка формируется. И тогда для него совершенно естественным образом будет факт, то, что есть Господь, который его сотворил, который сотворил их родителей, что с ним можно разговаривать, к нему можно обращаться, и что он любит и отвечает на молитвы. И это очень важно, чтобы мы не упускали этого возраста.
0: Важно подчеркивать и говорить об этом. Вот как, скажем, написано в книге Второзакония, 6 главе, да, и когда ложишься, и когда встаешь, чтобы это было как бы даже и написано. Но вот ваш совет, обычная семья, которая, ну, очень занята, родители спешат на работу или отвезти детей в школу, трудно найти время собраться даже вместе. Когда лучше это сделать? Утром для молитвы собраться, вечером и как? Такие вот более практические советы в конце нашей радиопередачи, у нас несколько минут остается. Как лучше оформить этот семейный алтарь?
1: Конечно же, к сожалению, мы можем сказать, что мы как пришли из мира уже в середине своей жизни, фактически зрелость, до 30 лет. Игорь еще немножко позже пришел. Пока Господь формировал вот это наше понимание о важности вот того, чтобы иметь семейный алтарь, наши дети уже подросли, но слава Богу, что каждый из них имеет как бы свою сейчас уже жизнь с Богом, и мы рады, что они видят важность наставления детей в вере. Ну, конечно же, как в нашей семье это происходит? Конечно же, рано утром, когда мы просыпаемся, мы воздаем славу Богу. Пусть это будет короткое время. Конечно, хочется, чтобы иметь это время общения с Богом, как и нужно, да, вот посидеть, поразмышлять над Словом Божьим. Но мы понимаем прекрасно, что сейчас такое время, которое бывает, нас закручивает в своих каждодневных нуждах так, что сложно, особенно, вот, скажем, мы видим ритм здесь, в стране, также, ну, мы можем сказать лишь, что сейчас и Украина мало чем отличается от Америки в этом смысле. Но, конечно же, мы должны преклониться пред Богом, прежде чем мы выйдем из своего дома, поблагодарить Его. Конечно, в течение дня, каждый раз, когда мы садимся принимать пищу, пусть наша молитва не будет просто формальной, чтобы, как сказать аминь перед тем, как положишь себе кусок там пищи в рот, да, но у нас есть нужды в течение дня, скажем, на протяжении дня в миссии у нас есть время для молитвы, когда мы приносим нужды многих миссионеров. Точно так же существует телефон, молитвенная цепочка. Так случается, что вот вдруг позвонили, и здесь наши дети рядом. Мы с детьми, конечно же, молимся обо всех нуждах, которые поступают по телефону. То есть, чтобы дети видели вот это как бы реальную жизнь нашу, которая связана с Богом очень тесно. Вот это важно. Не просто само время. Там, конечно, хорошо, когда мы имеем вечером время, чтобы сесть вместе с семьей и почитать. Вот. Но наши дети сейчас подросли, поэтому они это сейчас самостоятельно этим занимаются. То есть...
2: Ну и, конечно же, обязательно в семье нужно находить время, когда мы все вместе можем собраться и пообщаться. И мы можем в это время читать хотя бы один стих из Писания. И знаете, что очень важно, чтобы мы в конце дня могли вспомнить те благословения, которые Господь дал. Чтобы мы, как родители, показали своим детям, как Господь нас благословлял в этом дне. И если мы будем перед молитвой, перед прошением благодарить Господа и объяснять своим детям, а что Господь сделал в этом дне, как Он нас вел, где Он нас сохранил, где Он нас, как Он нас учил. Для детей это будет пример размышлять над своей жизнью. Не просто размышлять с точки зрения философии, но с точки зрения познания Бога, чтобы видеть, как Господь трудится. Мы, как родители, просто должны найти это время. Мы очень заняты, да, но дети – это благословение от Господа. И Господь никому другому не поручил их, кроме как нам. И Он нам их дал. Поэтому мы обязательно должны найти вот это время, чтобы мы вместе с детьми могли провести и воздать славу Господу.
1: Я могу еще добавить, что очень важно, чтобы наше обращение к Богу, оно было как бы по нужде нашей, по нужде того, чтобы поблагодарить Его, или когда мы просто общаемся с детьми, если мы видим, что, допустим, часто наша дочь приходит сейчас уже из университета и говорит о том, как ей было трудно вот сегодня обсуждать какую-то или доказывать какую-то доктрину неверующим своим сокурсникам в группе. И иногда это ее трогает до слез. И, конечно, что мы в такой момент? Конечно, мы молимся. То есть мы должны увидеть, что ну, вот наше общение с Богом – это не просто время какое-то зафиксированное, да, в какое-то время, но это живое, вот это живое общение по нужде вот в Его благословениях, в Его вот как бы научении, в Его совете Бога, что Он посоветует. То есть иногда, когда у нас есть вопросы, мы обращаемся к Богу в своих мыслях, то есть как, непрестанно молитесь, вот это место, да, которое существует, что мы должны просто своим детям показать, что мы обращаемся к Богу всякий раз, когда у нас есть в этом нужда.
0: Дорогие друзья, вы слушали радиопередачу «Беседа» в студии «Радио на пути». В эфире сегодня присутствовали наши гости, мы беседовали с ними о служении ОЕД, Общества евангелизации детей, они руководят этим служением на Украине, а также на тему «Как научить детей молиться». Кстати, эта тема всего лишь одного из многих семинаров, которые есть в этом обществе. Вы можете познакомиться более подробно со служением этого общества, зайдя на их веб-сайт cefonline.com. Это сайт международного служения и служения здесь, в Соединенных Штатах, cefonline.com. Итак, сегодня в гостях у нас были Игорь и Виктория Драгуновы. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Благослови вас Господь.
2: Всего доброго. Да, мы тоже очень рады были это время провести вместе с вами.
1: Благодарим вас за внимание.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Мы начали с вами вот эту книгу. Сегодня перед нами задача немножко сделать еще более такой широкий, краткий обзор книги Неемия и увидеть в ней прообраз Христа, потому что мы действительно понимаем, что Ветхий Завет – это написано, все истории, все персонажи написаны для того, чтобы нас привести ко Христу. Я хотел бы вначале прочитать буквально один текст, Неемия 6.3. Неемия 6.3, такие слова записаны здесь. «Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом». «Я занят большим делом», сказал когда-то Неемия. Братья и сестры, действительно, Ветхий Завет, вот и этот образ Неемии, это пример должен быть для нас. Книга Неемия, она написана, говорят, самим автором, Неемия писал ее. События эти происходили приблизительно в 445 году до Рождества Христова. Как раз вот эти события, когда третья группа евреев, которые были когда-то пленены в Вавилон, вот уже третья группа возвращалась из плена назад. Первая группа, помните, это вот был Зарававель, 536 год до Рождества Христова, потом вот группа Езды, группа с Ездры возвращалась в 458 году. И вот 445 год Неемия и группа, которая идет с ним, возвращаются в Иерусалим. К этому моменту уже храм был восстановлен Зарававелем, стены начались было возводиться Ездрой, помните, да? Но потом негодные люди посодействовали, запрет вышел от царя, и вот это все строительство остановилось, то, что было восстановлено, было разрушено, спалили ворота. И вот книга Неемии с первой главы описывает вот это вот состояние Иерусалима и вообще израильского народа. Первая глава, третий стих. «И сказали не мне вот эти люди, которые пришли и говорили Неневии, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем». И вот дальше, братья и сестры, хотелось, чтобы вот несколько примеров мы с вами взяли, смотря на Неемию сначала. Сначала мы посмотрим на Неемию. Смотрите, когда услышал Неемия это, мы читаем следующий текст. «Услышав эти слова, написано, я сел и заплакал, и печалил был несколько дней». «Я сел, заплакал и печален был несколько дней». Немножко Андрей говорил уже об этом. О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит, знаете, о ценностях в жизни Неемии. О ценности, то, что было дорого для него. Помните это место, где сокровище ваше, там и сердце наше, да? Вот где наше богатство, вот сердце наше, вот наши чувства в первую очередь, да, наши переживания или радость, оно там же. О чем печалимся мы, братья и сестры, в чем переживания в наши, о чем, о каких темах переживаем мы с вами, об этом можно сказать, где находятся наши ценности. Я встречал людей, я думаю, видели вы их здесь, в Америке особенно, которые все свое состояние, вот всю зарплату свою, они тратят на stock market, на ценных бумагах, да, вот они все зарабатывают, и 80, я знаю, 90% своей зарплаты люди тратят туда. И знаете, вот не надо часто смотреть и слушать новости, вот там, как этот ценные бумаги растут или падают, достаточно с ними пообщаться. И вот видишь лицо человека, видно, нету настроения, все ясно, значит, что-то там плохо, падают ценные бумаги, не столько стоят, меньше, чем заплатил. И наоборот, когда человек радостный, довольный, смотришь на него, все ясно, там бизнес, все хорошо происходит. Вот где ценности наши, там и наше настроение. И вот печалился Неемия не вдруг, написано, печалился, несколько дней был в печали. Это говорит о том, что у Неемии были определенные вот такие ценности. Ему было не все равно, как сказал Андрей, он переживал о том, что происходит в народе Божьем. Он переживал о деле Божьем. Когда мы знакомимся дальше с Неемией, друзья, мы видим, что Неемия был не совсем простой человек, да? Он был виночерпием у царя. Получается, что он был один из ближайших вот, к царю, который был, наверное, самым могущественным, может быть, на земле. Вот Артаксеркс к тому времени, вероятно, он был, наверное, один из самых могущественных, если не самый могущественный человек на земле. И вот к этому царю один из ближайших был Неемия, он был его виночерпием. Это значит, что Неемия был обеспечен, да? Это значит, что у него было положение в обществе. Это значит, что у него была определенная власть у Неемии, да? Потому что такая близкая связь вот с таким могущественным человеком. Это значит, что в жизни у него комфорт был. И несмотря на все это, печаль, переживание его, оно где-то там, оно за пределами его работы, его службы, за пределами его положения. Написано: «Опечалился о деле Божьем». Вы знаете, у нас часто в жизни по-другому, друзья, происходит. Помните вот даже библейские примеры, помните, вспомните Ахитофела. Помните, опечалился он сильно о чем? Потому что не по его поступили, пренебрегли его советом, опечалился и даже жизнь свою закончил. Об Израиле когда-то слова такие написаны, что плакал израильский народ, кто накормит нас мясом. Не было того, чего хотелось, и написано, народ плакал, кто накормит нас мясом. Недавно человек ко мне устроился на работу и вчера буквально рассказывал, говорит, я не так давно играл, большая лотерея какая-то, почти миллиард долларов лотерея была, говорит, я потратил почти $1000. А потом, когда не выиграл ничего оказалось, я, говорит, 3 дня не мог ни спать, ни есть. Говорит, так расстроился. Вот в жизни нашей часто, друзья, мы печалимся о чем-то земном, о чем-то своем, о своих каких-то планах. И дал бы Бог, вот чтоб пример Неемии, он указывал нам действительно на правильные ценности. Какие ценности в нашей жизни, о чем мы переживаем и иногда, может быть, печалимся. Еще одна характеристика вот Неемии, когда мы читаем о нем, это был человек молитвы. Вот мы дальше читаем 4 текст. «И постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил: Господи, Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего». Вы знаете, вот перед Неемией вот эта вот неразрешимая проблема. Это не была та проблема, которую мог сам по себе как-то Неемия разрешить. Он понимал, что это происходило там, он здесь. И вот эта вот неразрешимая такая большая проблема, с которой встретился Неемия. Но вы знаете, Неемия знает, где выход, братья и сестры. Он знает, где выход, и он обращается вот к этим средствам. Он говорит: «И постился, и молился перед Богом Небесным». И в молитве он является ходатаем. Смотрите, он молится дальше, 10 текст мы читаем. И он в молитве своей обращается к Богу, говорит: «Они же рабы твои», о народе израильском говорит, «они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великую и рукой твою могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоветь перед именем твоим». Вот так вот Неемия в молитве приносит свою нужду, вот так он ходатайствует перед народом, за народ Божий, ходатайствует перед Богом. И вы знаете, интересно, мы знаем дальше, как события развивались. Посмотрите, как интересно поступает, можно сказать, неправильно поступает царь. Вы знаете, вот если мы смотрим до этого, раньше все цари правильно поступали. Когда они завоевывали Израиль или другие, да, государства, они всегда что делали? Они брали вот этих всех, ну, в первую очередь, молодой возраст, да, молодежь, и всех, кто способных к войне, они забирали там, где они жили, и расселяли во все другие места. С той целью, чтобы всех перемешать, и чтобы не было вот восстания, чтобы они опять вновь не сплотились, чтобы укрепить свою власть. А вот этот царь Артаксеркс почему-то, да, иногда нам кажется это случайностью, он действует совершенно неправильно. Вместо того, чтобы расселить, да, чтобы их перемешать всех вместе, вот эти захваченные народы, он, наоборот, собирает их все вместе. Он, наоборот, помогает вот Неемии, он дает ему деньги, он охрану им дает, он письма ему пишет. Он, наоборот, собирает их вместе и думает о том, что, наверное, будет хорошо, вот если вот эти плененные народы, у них будет своя религия, пускай Богу своему поклоняются, пускай там вместе живут, пускай настраивают служение. Это нереально, братья и сестры, и неправильно, да, с точки зрения человеческой. Но вот это вот делает молитва. Это то, когда Неемия постился, написано, молился, переживал, и Бог вот так вот удивительно делает и содействует своему делу. Еще одна, может быть, одна черта характера Неемии, на которую хотелось бы посмотреть, это его посвященность. Вы знаете, что посвященность вот христианская, да, посвященность верующего человека, она не заканчивается на переживании. Да? Вот можно было как Неемия, ну, попереживал, печаль была несколько дней, остановиться на это. Можно, знаете, посвященность, она не заканчивается на молитве просто. И даже на посте иногда не заканчивается. Все это важно и нужно, но посвященность, она делает дальше шаг вперед. Все вот эти вот переживания, наши молитвы, оно не обязательно сделает посвященными людьми. Смотрите, друзья, что такое посвященность верующего человека? 2 глава, 5 текст мы читаем. «И сказал царю», Неемия говорит, «если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею». Вот в этих двух словах «пошли меня» заключается посвященность Неемии. «Пошли меня». Я уверен, братья и сестры, что вот Неемии было что оставлять. было что, чем рисковать, было что терять, это и комфорт свой, и свое положение, и тот уют. Он знал, что никто там его с хлебом, солью не ждет, да? Он знал все эти истории, что там происходит. И все-таки вот посвященность человека говорит вот эти слова: «Пошли меня». Не тем, кто, да, может быть, я переживаю, может быть, я молюсь, но вон там есть люди, пускай занимаются, пускай делают. Посвященный человек в первую очередь ставит себя вот в это первое положение и говорит: «Пошли меня, это мое личное дело». Вы помните похожий пример, таких много примеров в Писании, буквально несколько. Помните, Моисей, как говорит о себе, или о нем говорится в Евреям 11 глава, написано, что «верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Тот же принцип, да? Если чего отказывается, Моисей отказывается и идет, потому что посвященность верующего человека говорит вот эти слова: «Пошли меня». Очень подобные слова, помните, сказал когда-то пророк Исаия, 6 глава. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Братья и сестры, вот это вот качество, христианское, действительно верующих людей, посвященность Богу, оно так сегодня необходимо каждому из нас, я думаю. Вы знаете, мы сегодня с вами живем, и вы согласитесь с этим, вот в мире, где царствует потребительство, да? Мы все с вами знаем об этом, может быть, особенно в Америке это проявляется, где мы привыкаем к тому, что клиент всегда прав, что нужно жить так, чтобы было все для меня, все мне, чтобы нужно было сейчас, чтобы было все так, как я хочу. Иногда даже в церкви, друзья, мы приходим, у нас вот этот менталитет иногда сохраняется, и мы так недовольны, вот кто-то что-то так сказал, кто-то меня не послушал, кто-то там перепутал что-то, расписание нарушили, вот мне не нравится, чуть-чуть не так, как мне надо было бы. Я слышал проповедь одного человека, и он говорит, даже библейские богословы пишут книги, и в одной книге один такой человек пишет, что нам, их современным христианам, нужно, чтобы в церкви было одновременно и Walmart, и McDonald's. То есть, чтобы было все вместе, в одном месте, да, Walmart, и что McDonald's, чтобы все это было сразу, очень быстро. Вот это принцип употребления. Все вместе, как мне хочется, и сразу. И, братья и сестры, это действительно мешает иногда и становится препятствием нашей посвященности Господу. Чтобы я не смотрел на остальных, чтобы я не смотрел, как когда-то ученик какой-то смотрел на других, и ученик Христа, помните, говорит, а он что? А вот на самом деле ставит себя на первое место и говорит, я должен, да? Помните, апостол Павел говорит, я должен, не кто-то, а я должен, пошли меня, сказал когда-то Неемия. Образ Неемии, вот эти вот три качества, братья и сестры, это хороший образ для нас, чтобы мы и сегодня, вот взирая на, читая вот эти книги Ветхого Завета, читая книгу пророка Неемии, чтобы мы действительно задавали себе вопросы, а что является ценностью в моей жизни? Являюсь ли я мужем молитвы, человеком молитвы? Насколько важна молитва для меня сегодня? Посвящен ли я Богу? Могу ли я всегда сказать и готов ли сказать, пошли меня, я переживаю, я молюсь, я вижу нужду. Могу ли я сказать, пошли меня? Вот Неемию Бог нашел вот именно вот таким нужным, посвященным человеком, и именно для него Бог поручает ему вот это большое дело, о котором Неемия когда-то сказал, я занят большим делом. И мы дальше, когда мы читаем дальше книгу Неемии, мы видим вот эту вот историю. Он приходит в свою страну, никто его там с оркестрами не встречает, да, помним об этом. Он берется за построительство стены. Мы слышали немножко до этого о том, как они строили стену. Но удивительно, друзья, может быть, не удивительно, может быть, всегда оно так было и, наверное, всегда так будет. В своем служении Неемия сталкивается сразу же с большими трудностями. И это только не были трудности каких-то внешнего характера, это были и внешние, и внутренние трудности. Вот мы с вами читаем, вторая глава, допустим, начинается сразу, как только-только, еще, может быть, и начинал работу по восстановлению стен, работы эти еще не начинались, а написано, что вторая глава, 10 текст, «Когда услышал сия Санавалат и Товия, то им было весьма досадно». Некоторым людям стало сразу весьма досадно. И дальше написано 19 стих, «Услышав это, эти же люди и Гешем еще смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» Вот эти насмешки и издевательства, они сопровождали Неемию с самого первого дня. 4 глава, 7 текст мы читаем дальше. «Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». То есть это не только насмешки были, а это была реальная угроза жизни. Неемия, когда трудился, когда он посвящал себя Господу, вот эта реальная угроза жизни сопровождала его в его служении. Это были какие-то сплетни всякие, 6 глава, 6 текст. В нем было, когда передали Неемии письмо, которое написали вот эти люди, тоже негодные. В этом письме было написано: «Слух носится у народов, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стены, хочешь быть у них царем по тем же слухам». То есть слух разнесся о том, что Неемия хочет стать царем, хочет забрать себе власть. Вот такие вот внешние нападки, внешнее давление, но и внутреннее тоже, братья и сестры. Вот интересно, 5 глава, 1 стих, «И снутри было тоже трудности». Читаем, 5 глава начинается: «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». И дальше вот это 5 глава описывает. То есть и внутри какие-то были непонимания, какое-то давление было и снутри. И вот с этим совсем Неемии приходилось выполнять свое служение. С какой целью, братья и сестры, иногда вот эти трудности возникают в нашей жизни? Неемия отвечает сам на это и говорит, вот смотрите: «Все они стращали нас, думая», 9 стих 8 главы, «все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится». Вот в этом, братья и сестры, вся цель трудностей наших земных. Вот когда трудности от людей исходят, когда это, может быть, внешние какие-то люди, когда, может быть, братья и сестры на нас как-то влияют, давление какое-то оказывают. Очень часто вот это основная цель, чтобы опустились руки от дела сего, и оно чтобы не состоялось. Но интересно, дальше мы читаем, Неемия говорит: «Но я тем более укрепил руки мои». Как часто, братья и сестры, мы опускаем руки? Как часто нам не хочется ничего делать? Как часто мы огорчаемся? Как часто мы уходим в другие церкви и поступаем другими способами, иногда очень опрометчиво, потому что мы вот не можем, трудно нам перенести какие-то трудности в нашей жизни от людей? Но не так случилось у Неемии. Неемии написано: «Но я тем более», когда он встретился с такими трудностями, переживаниями, «но я тем более укрепил руки мои». И мы читаем, что трудились они тоже, да, нелегкий был труд, это не только было строительство, это было действительно строительство и война. Вот мы читаем: «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, другая половина держала копья, щиты, луки и латы. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили». Вот такое вот строительство, необычное строительство, потому что помимо труда, служения, необходимо было отражать вот такие вот атаки и извне, и изнутри. И результат Господь благословляет, братья и сестры. Стена была написана, 6 глава, 15 текст. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. В 52 дня восстановлена была стена. Какой пример для нас, братья и сестры? Вот в этой истории пример для нас, как мы относимся к трудностям. На самом деле, как мы можем их переносить, с каким отношением мы их встречаем, опускаются ли наши руки, или мы тоже можем с ними сказать: «Но я тем более укрепляю руки свои». Возведена была стена, но большое дело не было закончено, братья и сестры. Большое дело на этом не завершилось. Вот мы дальше читаем, проходит, когда стена завершилась, смотрите, происходит, что народ обращается к Слову Божьему. Вот 8 главу, мы переходим к 8 главе, когда начинается она: «Когда наступил 7 месяц, сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Вот Неемия, он хороший был и ревностный, да, мы говорили о ревности его, о его посвящении. И он понимал, что строительством дело не должно заканчиваться. Возвели стены, сделали защиту, но большое дело на этом не заканчивается. Возрождение, вот становление народа Божьего, оно всегда должно основываться на Слове Божьем. Проходит день, написано вот дальше, 13 текст. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездри, чтобы он изъяснял им слово закона. И так дальше. Вот с этого момента начинается изучение, постоянное чтение священного писания, потому что Неемия, вот его сердце, он понимал Бога так, что становление, возрождение народа, оно должно быть на священном писании. Исследуйте писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Совсем недавно имел беседу я с молодым человеком, и он делился со мной вот этой, и вот мы с ним немножко обсуждали, и он в это верит, с новой вот такой христианской философией. Я думаю, вы все об этом слышали, и многие, особенно молодые люди, они соглашаются с этим. И вот он приводит некоторые места Священного Писания, и философия заключается в том, что Христос пострадал за всех, Христос пострадал за все грехи, за настоящее, за прошлое и за будущее грехи. Христос избрал ко спасению, спасение потерять можно, невозможно, и вот его прямые слова, и нам напрягаться не надо, нам напрягаться не надо, все Христос сделал, нам только надо созерцать Христа, радоваться, прославлять Его. И Священное Писание, да, говорит, ну это правильно, да, хорошо, Библия, все на Библии, но напрягаться не надо и со Священным Писанием, потому что вот из Священное Писание можно, вот вы там изучаете и в фарисейство впадаете. Но Неемия не так понимал, братья и сестры, и мы так не так понимаем. Написано, исследуйте Писание, мы вспоминаем это место, потому что через них мы имеем получить жизнь вечную. На основании Священного Писания зиждется наше спасение. И вот они, Неемия, народ, изучают Священное Писание, и мужчины, и женщины, и дети, и все, кто могли понимать, слушают постоянно Священное Писание. А после того, как они изучают Священное Писание, мы дальше читаем, они читают Писание, начинается исполнение Слова Божия. И вот когда они читают Писание, они увидели в законе, что должен быть вот как раз праздник кущи, и вот они кущи делают. Потом 9 глава, 1 стихи, говорится о том, что в четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. Откуда они узнали это? Люди, которые забыли Слово Божие. Откуда? Они узнали это из Слова Божия. Это происходит исполнение, это результат того, что Неемия и Ездра, священники, они начали обращаться к Слову Божию, начали изучать Священное Писание. А потом, после этого, началось и прославление. Мы читаем 5 стих. Христианское прославление после того, как они изучали Священное Писание, как они начали каяться, когда они начали исповедоваться, когда стали жить по Слову Божьему, тогда началось христианское такое прославление в народе Божьем. 10 глава говорит о жертвах, о служении, о том, как священники, левиты должны служить, и все это на основании Священного Писания. И как результат, братья и сестры, интересная тоже мысль, когда мы приходим в 12 главу, написано «Бог», 43 стих, 12 глава. «Бог дал им великую радость». Там они приносили жертву, все по Писанию, да? Радовались, славословили, прославление, все по Писанию написано. «Бог дал им великую радость». Как много, друзья, способов сегодня, вот таких мирских, может быть, способов, когда человеку действительно не хватает радости, и они во всем, в чем, возможно, ищут радость. Радость, которая быстро проходит, которая приносит больше, наверное, еще страданий потом. Но человек ищет радость. И вот библейский путь – это путь, который открывал Неемия израильскому народу, послушание Слову Божьему, изучение Священного Писания, изучение и повиновение Слову Божьему, написано, Бог дал им великую радость. Вот это еще один пример, братья и сестры, чтобы действительно в жизни нашей мы были не только слушатели, но и исполнители Слова Божьего, изучали его и находили в этом действительно постоянную, неизменяемую христианскую радость. И последняя, может быть, мысль, мы должны с вами провести параллель, потому что, когда мы читаем, как я уже сказал, говорим о Неемии, всегда мы должны обращаться, и это должно направлять нас ко Христу. И действительно, вот если мы еще раз немножко возвратимся, о чем мы говорили о Неемии, мы увидим, что насколько жизнь ему была, ну, похожа, да, сколько много параллелей с жизнью Иисуса Христа. Естественно же, мы напрямую Неемию не можем сравнивать с Иисусом Христом, но все-таки это образ тоже, братья и сестры. Вот смотрите, положение, в котором оказался израильский народ, положение народа во времена Неемии, мы читали, да, что все разрушено, пустота, все кто-то в рассеянии, никого нет, служения нет, храма почти нет, стен нет, ворота сожжены. То же самое и когда Христос пришел на землю. Мы с вами читаем вот несколько мест, что происходило с народом к моменту пришествия Христа. Римлянам 3 глава с 10 стиха. «Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Иезекииль, 22 глава, 26 стих, тоже говорит о состоянии народа. «Священники нарушают закон мой», даже вот о священниках говорится, «оскверняют святыню мою, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. В народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо». И вот интересна та же самая мысль, да, «искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Та же самая проблема, братья и сестры, та же самая проблема встать в проломе стен, которые разломлены, встать и исправлять, и строить, и исправлять вот это гибнущее. Вот это вот состояние народа, когда Иисус Христос приходил на землю, та же самая проблема. Помните, если мы вспоминали о личном положении, Неемия был не самый простой человек, у него была хорошая должность, да? Это власть, это положение. У Иисуса Христа еще выше было положение, да? Мы прекрасно знаем, что Он был единородный Сын у Отца. Ему принадлежала вся слава небес. Написано, что Он сияние славы Божией. И это была та личность, которая оставил все это, оставил, чтобы прийти на вот эту греховную землю, где никто не искал Господа. Ценности, помните, мы говорили о ценности Неемии. Ценности Неемии, переживание сердца Неемии – это было дело Божие, это был народ Божий. Если мы вспоминаем Христа, вспомните, как когда-то Он смотрел на Иерусалим, да, и тоже опечалился. Это тоже говорит о том, что было ценно Иисусу Христу. И Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас, да, но вы не захотели. Те же самые переживания. Муж молитвы был Неемия. Мы прекрасно знаем, что, конечно же, Иисус Христос был мужем молитвы, ночи проводил в молитве. Посвященность, она пример для нас у Неемии. Он когда-то сказал, пошли меня, да, слова Неемии. Помните слова Иисуса Христа? «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Иисус сказал почти те же самые слова. «Не моя воля, но Твоя да будет, пошли меня». «Вот иду исполнить волю Твою Божию». Та же самая посвященность. Даже обвинение, помните, обвинение Неемии, да, в том, что он хочет сделать себя царем, то же самое обвинение звучали и к Иисусу Христу. Но самое главное, это их основной вот эта цель – большое дело, которое было у Неемии, это восстанавливать дело, восстанавливать город, восстанавливать народ, подвязаться в деле вот восстановления народа Божьего. Большое же дело, такое то же самое дело было у Иисуса Христа. Мы знаем с вами, что Иисус Христос говорит, сам о себе говорит, «Я пришел для того, чтобы найти и спасти погибшее». Спасение, спасение человечества, спасение каждого из нас – это было большое дело, основное дело Иисуса Христа. Интересно, братья и сестры, я вот подумал, что всегда, очень часто, во всяком случае, в Священном Писании, когда мы говорим о спасении, это имеет какую-то параллель со строительством. Помните, спасение, когда Ной совершал спасение, да? Ему тоже надо было строить что-то. Когда спасали Моисея, да? Тоже надо было построить корзиночку, да? Когда надо было спасать израильский народ, Неемия должен город строить. Когда Христос спасал нас, Он тоже должен быть строить свою церковь, потому что основание, и даже говорится, что Христос, да, основание вот этого строения церкви своей, и Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это тоже строительство, братья и сестры, это то, чем занимался Иисус Христос на этой земле, и Он также, как когда-то Неемия, был послушен в этом своему небесному Отцу. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы в молитве своей еще раз сегодня проверяли свое сердце. Чтобы мы не только вспомнили историю Неемии, не только вспомнили историю израильского народа, не только вспомнили, может быть, историю Иисуса Христа, но чтобы проверили свое сердце. Чтобы мы, вот, видя Неемию, видя Его образ, видя Иисуса Христа, вспоминая Его образ, чтобы действительно это не было только созерцание, но чтобы это нас двигало в преображение, чтобы мы действительно вот характер, чувствования Христовы, чтобы они были и в каждом из нас. Чтобы вот это посвящение, чтобы эта молитва, чтобы вот эти ценности были в нашем сердце сегодня. Аминь. Помолимся об этом.

Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте. Зегенсвелле.де

пронзены гвоздями Божьи ноги, правая и левая рука. Слушайте же, люди, и смотрите, торопливо глаз не отводя, на кресте страдает ваш Спаситель. Он за вас страдает, вас любя. Для любви и слова благовестия отворите грешные сердца. Люди, может, я последний вестник, посланный за час к вам до конца.

0: В Германии 9 часов.
1: Шел 1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Даниил и его друзья. В 605 году до Рождества Христова, после победы над фараоном Нехао, пришедшим к Кархимишу на помощь остаткам Ассирийской империи, Навуходоносор, сын Набопаласара, царя Вавилонского, овладел Иерусалимом, забрал и отослал в Вавилон часть сосудов из дома Господня и увел в плен некоторых из именитых жителей Иерусалима. В Библии читаем: «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Балтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденагу. Даниила 1:3-7. Значение их еврейских имен такое: Даниил – судья мне Бог, Анания – данный Господом, Мисаил – кто как Бог, Азария – помощь мне Господь. Значение же их вавилонских имен такое: Балтасар – любимый князь Бела или Вила, Сидрах – радующийся на пути, Мисах – увлекаемый силою, Авденаго – служитель Нево, вестника богов. Иосиф Флавий написал, что эти 4 отрока из рода царского были сделаны евнухами. Древности 10:10-1. И этим исполнилось пророчество Исаии о потомках царя Иезекии. Исаии 39:7. Начальник евнухов, царя Вавилонского, переменивший имена этих 4 еврейских юношей, не мог переменить состояние их сердца, которое с детства было приучено любить Господа и исполнять Его повеления. О них читаем в Библии. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Даниила 1:8-12. Опыт оказался удачным. Все 4 оказались красивее и полнее телом, нежели другие. А Мелсар, заведовавший их пропитанием, брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. По истечении 3 лет они были представлены царю, который говорил с ними и нашел, что они обладают большим понятием, нежели другие, и они остались на службе у царя в качестве мудрецов. Во 2-й год царствования Навуходоносора, который начал царствовать в апреле 604 года до Рождества Христова, снился ему сон. Но по пробуждении у него сохранилось только чувство удивления, а содержание сна исчезло. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, чтобы рассказали ему виденный им сон и объяснили его значение. Те ответили, что объяснят ему значение, если только он расскажет им сон. Вавилонский деспот ответил: расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить и значение его». Смущенные мудрецы признались: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. Никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Даниила 2:1-11. Царь рассвирепел и приказал истребить всех вавилонских мудрецов. Это касалось и Даниила с его тремя друзьями. Даниил пошел к Ареоху, начальнику царских телохранителей, которому было приказано убить вавилонских мудрецов, и попросил отсрочки. Даниил со своими друзьями усердно молили Господа, чтобы он открыл кому-либо из них таинственный сон Навуходоносора. По их молитве и сон Навуходоносора, и значение сна были открыты Даниилу, который пошел к начальнику телохранителей, а тот привел Даниила к царю, которому Даниил сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Даниила 2:14-28. Даниил припомнил Навуходоносору, что он видел огромный истукан страшного вида и чрезвычайного блеска. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево его и бедра медные, голени железные, ноги его часть.

так его истолковал: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, будет раздроблять и сокрушать. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, то и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2:37-34. Изумленный царь поклонился Даниилу и поставил его начальником над всеми мудрецами вавилонскими, а друзей Даниила по его просьбе поставил над делами страны вавилонской. Царь Навуходоносор придумал новую форму религии. Приказал сделать золотой истукан вышиной 12,5 метров, а толщиною в 1,5 метра, и поставил его на равнине Деира, близ Вавилона. Назначил день торжественного открытия, созвал всех сатрапов, наместников, военачальников, судей, казнохранителей, законоведов и весь народ, и царский глашатай провозгласил: «Объявляется вам, народы, племена, языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Даниила 3:1-6. Человекоугодники поклонились истукану. Даниил, вероятно, был куда-то послан, но его трое друзей, Анания, Мисаил и Азария, не поклонились истукану. Об этом немедленно донесли Навуходоносору, который спросил их: «С умыслом ли вы, Садрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» Царь давал им возможность сделать это при вторичном исполнении описанной процедуры. Они ответили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3:8-18. Разъяренный царь повелел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного, связать их и бросить в раскаленную печь, которая так дышала жаром, что бросавшие их были убиты. К своему удивлению, царь увидел, что брошенные в печь связанными оказались развязанными, и с ними еще некто подобный Сыну Божию. Убедившись, что это действительно так, Навуходоносор приблизился к печи и крикнул: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Те вышли из печи, как ни в чем не бывало. Даже одежда их и волосы оказались нетронутыми огнем. Навуходоносор там же и тогда прославил Бога Небесного и издал указ, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, а дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. После этого царь еще более возвысил этих верных служителей Господних. Даниила 3:19-30. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Свет на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество.
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Намедни.
5: Беседа с Иоанном. Намедни с Иоанном беседовал, с апостолом. Уж очень необычное письмо он написал. Все про любовь, да про любовь. Вроде мужчина. Мужчины обычно про войну, как победить, как захватить, как уничтожить врага, как внедрить свои правила в их дворе. А этот про любовь. И так, и эдак, снова да ладом, но про любовь. А сам он в ссылке за веру, на острове, где шакалы да змеи живут, и людей нет. Там среди голых скал в яме постели с травки соорудил. Какие-то ветви набросал, сделал навесик, чтобы солнце не сожгло. Ни водопровода, ни душа, ни канализации, ни электричества. Такая благодать, аж кровь стынет. Ну, я и спрашиваю. «Святой отец, скажи мне на чистоту. Вот ты живешь здесь, прости Господи, изгой, лишенный самых примитивных для жизни вещей. Вон, шакал побежал. Так ему и то лучше. Он здесь хозяин. А ты? Беспомощный, осужденный, лишенный права на жизнь, брошен этим шакалом на съедение. А где же любовь? Ты говоришь, Бог есть любовь. Мы познали любовь. Растолкуй, брат, никак не уразумею. Ты понимаешь?» Иоанн покряхтел, усаживаясь поудобнее. «Как тебе сказать? Ну что мы пожираем друг друга ради денег или славы? Мы в этом не лучше шакалов. Беда в том, что мы существа духовные, и одна слава и деньги нам радости в жизни не дают. Это я испытал. Однажды, еще в молодости было, в нашем поселении появился странный человек. Ни дома у него, ни денег, ни власти. Но нечто для меня непостижимое у него было. Какое-то невероятное невидимое богатство. Свободен он от всех и от всего. Он странствовал, бедствовал, ночевал в горах. За ним охотились чекисты, а он всем добро делал. Его оскорбляли, а он сиял. Он любил и разговаривал с Богом, как с отцом. Ты понимаешь?» Я кивнул, мол, да, понимаю, хотя ничего не понял. Иоанн продолжил. «Я пошел за ним, старался быть рядом, слушать его слово, видеть его дело, пытался понять, кто он и что он. Он настоящий, человек с большой буквы, честнейший, добрейший, буквально любовь. Я просто влюбился в него и даже подумал, ну вот, пришло, наконец, благословение родине нашей, многострадальной. Но родина его предала, осудила и распяла. Я пережил тогда такой шок, нет слов рассказать. Вся жизнь моя осталась на том кресте, а потом в гробнице. Но Иоанн вознес руки к небу, глаза его наполнились слезами. Он воскрес! Скорченный старичок распрямился, встал на колени и вознес к небу восторженную молитву. Это любовь Отца. Бог есть любовь. Потом Иисус ушел к Отцу, продолжил рассказ Иоанн. К нам сошел Дух Святой, и тогда я понял. Я познал Божью любовь. Понимаешь? Он устремил на меня глаза свои слезящиеся, будто пытаясь в мою душу внедрить свою веру. Я вздрогнул, ничего не сказал. Иоанн продолжил. «Понимаешь, брат, когда видишь небо, видишь дом Отца, видишь воскресшего Искупителя рядом с Творцом, вот тогда приходит понимание любви, истинной любви, вечной любви, и слава победителя, захватившего трон власти, становится смешной. Ничтожной и смешной. И ты понимаешь, что все драки и войны за первенство есть гнусное разрушение любви. Победитель на крови мучеников создает себе уголовное дело для приговора на вечные муки ада. Он помолчал, лицо его сияло. Я воспользовался паузой, спросил. «Как ты говоришь, что видишь воскресшего Искупителя в небесном доме вместе с Отцом, и тогда понимаешь любовь? Но они ведь там, в небе. Быть может, там у них любовь. Но у нас-то, брат ты мой, ненависть. У нас-то предательство. У нас ведь продолжают распинать и клевещут, и убивают». «О!» — воскликнул Иоанн. «Спасибо за вопрос. Как я понимаю любовь, когда небо святое недоступно, а на земле любви нет? Так вот, мой брат, я понимаю любовь именно потому, что вижу любовь в небе и знаю, что небо пришло к нам на землю. Небесная любовь пришла, ко мне пришла, меня любовь спасла, меня любовь Отца сделала его сыном. И теперь, даже если я и страдаю, я радуюсь, потому что страдаю вместе с Иисусом, Сыном Божьим. А Его хоть и распяли за мои грехи, Он воскрес и пребывает живой и вечный в доме Отца. И мне в доме Отца Он место дал, потому что и меня Отец Своим Сыном назвал. Это любовь. Поэтому, — продолжил святой апостол свою речь, — я с радостью принимаю эту чашу скорби. Я благодарю за нее Отца Небесного. Я молюсь за мучителей и гонителей. Да даст Господь им покаяние. И я увещеваю братьев моих. Любите друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна, глава 4, стих 16. Сижу вот теперь, пытаюсь познать любовь Бога. Чую нутром, в этом что-то есть, какая-то сладость неописуемая. И радость возникает, и в уме, и в душе. Точно, это любовь Бога. Решено. Познаю Его любовь и остаюсь с Ним в Его любви. Кстати, и вы, друзья мои, бросайте свою философию, погружайтесь в Божью любовь. Не пожалеете. Автор статьи – пастор Юрий, Москва.
4: «Вера и жизнь». Эссе.
6: Ирена Сендлер. Она вела двойную жизнь. Открытую, скрытую и закрытую. Тайную, подпольную, нелегальную. Конспирации, маскировки, имитации. Она сознательно мудро обманывала. Притворялась искусно, скрывалась, давала чиновникам взятки. Она даже детей учила обманывать. Запомни, ты не Ицек, а Яцек, не Рахель, а Рома. Она делала это сознательно. У нее самой было два имени. Официальное – Ирена Сендлер, псевдоним – сестра Иоланта. То, что она делала, было очень опасно, смертельно рискованно. Она подделывала документы, анкеты, пропуска в гетто. Она сама работала в гетто, рискуя заразиться и умереть. Она тщательно изучала лазейки, пути, хода, тоннели из гетто. Она подкупала охранников и пользовалась фальшивыми документами. Она выводила, спасала детей из гетто и становилась их третьей матерью. Второй была та, что приютила детей, воспитала. Она спасла 2500 еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. На нее донесли. Ее арестовали, допрашивали, жестоко пытали, переломали руки и ноги. Но она никого не выдала, даже под сильными пытками. Ее приговорили к расстрелу. Но друзья ее чудом спасли. Когда меня спрашивают, есть ли святая ложь, есть ли благочестивый обман или ложь во спасение, я всегда вспоминаю ее. Ее имя – сестра Иоланта. а точнее Ирена Сендлер. Она спасла тысячи еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. Автор Иван Лещук.
3: Вера и жизнь. Проза.
5: Памятные дни. Да, детство ранено на вылет. Остановись в лесу, шепни, зачем они березы пилят и выкорчевывают пни. Иван Елагин. Низкое серое небо висело над почерневшим лесом, над деревушкой, приютившейся среди низкорослого березняка. Рябоватые болотца, порыжевшая осока, мелкий кустарник и клочки убранных картофельных полей. Вот ноябрьский пейзаж наших мест. Был тоскливый, серый и холодный день. Я шел из школы лесом напрямик по приметным стежкам, сокращая длинную дорогу. В лесу было тихо и по-осеннему скучно. Бледно-желтые листья густо припорошили сырую землю, беззвучно опадая с уснувших деревьев. После дождей по обочинам дорог у пней проросли опята. Я снял рубашку, завязал рукава и наполнил ее грибами. Вечер наступил внезапно. Осенняя темень быстро спускалась на деревню. Во дворах лениво лаяли собаки, пахло дымом, сеном, свежим молоком и навозом. Старшая сестра встретила меня со слезами. Ее близорукие от рождения глаза опухли и покраснели. Весь день плакала. Она растерянно металась по избе и, чтобы не тревожить больную мать, говорила полушепотом. «Боже! Боже, что же нам делать? Откуда беда такая?» Я стоял у кровати и смотрел на неподвижно лежащую мать. Маленькая коптящая лампа освещала ее изменившееся лицо. Она тяжело дышала и безразлично смотрела в низкий, почерневший потолок. Видно, ее мучили боли. «Иди к председателю, проси коня. Мать надо везти в больницу», — распорядилась сестра. Председатель колхоза «Калина» Налегацкий, полный, плечистый, лет 45, с грубым, словно топором вытесанным лицом, сидел в прокуренной канцелярии и о чем-то думал, нервно барабаня пальцами по столу. Его воспаленные глаза остановились на мне. «Что тебе надо?» — спросил он скрипучим с похмелья голосом. «Мама больна. Надо отвезти в больницу», — начал я нерешительно.
7: «Никакой больницы! У нас нет свободной тягловой силы!»
5: Я расплакался. «Мама умрет! Что мы будем делать?» Налегацкий начал просматривать газету.
7: «Сестра на работу не выйдет!» — пробовал я угрожать. «Выйдет! Еще как выйдет!» — отвечал он, не поднимая головы. «Я раз сказал, и кончено! Кто я тебе? Председатель или нет?»
5: Налегацкий был партийным. Его прислали из района, чтобы наладить развалившееся колхозное хозяйство. Председателя боялась вся деревня. Не сказав больше ни слова, я ушел домой. Матери стало лучше, но она заметно волновалась и пыталась нас утешить. «Не беда, дети. Без доктора обойдусь. Если Богу угодно, выживу. А если нет, то на то его воля. И никакой доктор не поможет. Вот только бы селедочки кусочек. Солененького хочется». В ту пору во всей деревне селедки ни у кого и в помине не было. Рано утром, когда деревня еще спала, я ушел в город, припрятав в кармане 3-рублевую бумажку – подарок старшего брата, отбывавшего воинскую повинность в Красной армии. 16 километров до города я шел без отдыха. Хотелось угодить больной матери, сделать ей приятное – купить селедку. И каково было мое разочарование, когда во всех известных мне лавках не оказалось не только селедки, но и вообще никакой рыбы. Рыбные магазины торговали уксусом и спичками. Может, это было и к лучшему? Соль для матери, страдавшей воспалением почек, была крайне вредна. Возвратился я домой поздно вечером. Мать говорила мало, а селедки больше не вспоминала. «Где же ты, сынок, был?» – спросила она, с трудом выговаривая слова. Я ничего не ответил, чтобы не говорить неправду. Через несколько дней матери стало еще хуже. Опухли ноги, руки, лицо. Она стала неузнаваемой. «Подойди, сынок, ко мне», — сказала мать однажды утром. «Умру я. Не выживу.
7: прошептала она. «А ты не плачь, сынок. Я тебя вымолила у Бога». Она с трудом подняла руку и положила мне на плечо. В ее больших, наполненных любовью глазах стояли слезы. «Об одном прошу тебя, сынок. Молись Богу», — говорила она едва слышно. «Он поможет. Он...» Мать закрыла глаза и впала в забытье. Я смотрел на нее сквозь завесу слез, и никогда мне мать не казалась такой дорогой, близкой и нужной, как в эту минуту. Сестра спешно снарядила меня к тетке, которая жила на хуторе в 3 километрах от нас. «Скажи, мама умирает. Пусть скорее придет». Я не верил этому и с такой вестью пошел неохотно. Падал мокрый снег. Он падал мне за ворот и слепил глаза. На поляне за деревней, где стоял большой развесистый дуб, неожиданно прямо передо мною упала ворона, но, едва коснувшись земли, взмахнула крыльями, испуганно каркнула и улетела в лес. Я принял это за плохое предзнаменование. В первый раз я с ужасом подумал, что же я буду делать, если мама умрет? Куда пойду? Кто будет со мною? Домой я вернулся с тетей. Мать, одетая в серое платье, которое я никогда не видел у нее раньше, лежала на широкой скамье. У ее изголовья бледно мерцал огарок свечи. Непривычно пахло воском и нафталином. На щеках матери еще не угас предсмертный румянец. Опухоли на лице как будто не бывало. Я долго всматривался в родные черты, и мне казалось, что она вот-вот откроет глаза и скажет: «Ну как, сынок, устал? Полезай-ка на печь, обогрейся». Но мать умолкла навеки. Спазм перехватил дыхание, я вышел в сарай, где у нас были сложены дрова, и, забившись в темный угол, впервые по-детски искренне и слезно помолился Богу. «Боже, помоги мне, сироте! Я теперь один». От собственных слов я еще больше расплакался. На следующий день утром изба наполнилась соседями. К вечеру приехали дальние родственники. Каждому хотелось выплакать и свое горе. Не плакал только товарищ председатель колхоза. Он, как обычно, ходил по деревне пьяный. К нам не зашел. У матери была предсмертная просьба – похоронить ее по православному обычаю со священником. Но исполнить ее просьбу нам не удалось. Единственный на всю округу священник, отец Василий, тихий, отзывчивый, добродушный человек, отказался приехать на похороны. «Опять меня посадят», — говорил он в оправдание. «И так налогами душат. Нет спасения. А поехать к вам в другую деревню, тогда поминай, как звали». Еще одна беда. Не было досок, чтобы сбить гроб. К исходу второго дня где-то обнаружили 2 осиновые доски, из которых и смастерили гроб. Хоронили мать в непогоду. Небо плакало дождем и снегом. Темно-серые тучи низко плыли над кладбищенскими деревьями. Я стоял у гроба матери и глотал слезы, но они не были солеными. Может быть, потому что их было много. Ночью я не мог уснуть. На дворе завывал ветер. Мне было больно от сознания, что в могиле, где похоронена мать, темно, холодно и нет воздуха. Несколько дней спустя я видел сон. Мать стояла у дверей в том же сером неношенном платье. Я хотел было броситься ей навстречу, но не мог. Что-то удерживало меня на месте. «Мне хорошо. Очень хорошо, сынок», — сказала мать глухим, неестественным голосом. «У нас всем хорошо». Я проснулся внезапно. Гулко стучало сердце. Жалел, что не запомнил лица матери и не сказал ей ни слова. А сказать... было что. Так начинается жизнь. Автор статьи Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
7: Образ и начертание. Наиболее глубокое учение об отношениях церкви и государства заключено в ответе Иисуса на совместный вопрос фарисеев и иродиан. Согласно Луки, людей лукавых, позволительно ли давать подать кесарю или нет?
5: все помнят прозвучавшие тогда слова Спасителя: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Матфея, глава 22, стих 21. Но что именно на основании этого утверждения мы должны отдавать Богу, и чего не должны отдавать кесарю? Не станем останавливаться на экзотических теориях, что Иисус, дескать, призывал евреев, давая подать кесарю, не забывать и о храмовом налоге. Или же отдать Богу землю Израиля, освободив ее от власти язычников. И без того, каких только благочестивых ответов не приходится слышать. Вам скажут, что мы должны отдавать Богу хвалу, поклонение, десятину, служение, благоговение и тому подобное. В большинстве своем все эти ответы будут правильны. Одна проблема. Никакого отношения к тому, что сказал Христос, они не имеют. Ведь не зря же Иисус, прежде чем дать ответ, попросил показать ему императорский динарий, ту самую монету, которой платится подать, и спросил, чье это изображение и надпись. Тем самым он выделяет два аспекта отношений государства и церкви. Образ. Согласно указанию Иисуса, образ кесаря, запечатленный на монете, свидетельствует, что деньги эти – собственность кесаря, и потому надлежит отдавать их ему. Богу же мы обязаны отдавать Божье, то, на чем запечатлен его образ. То есть мы должны отдать ему самих себя, сотворенных им по его образу и подобию. Иисус разрушает представление о кесаревом и Божьем как о двух противоположных категориях, подобно понятиям «холодное» и «горячее». Кесарево и Божье – понятия несопоставимые, как, скажем, громкое и яркое. Они – суть два разных измерения – то, что под солнцем, Екклесиаст, глава 1, стих 9, и то, что не от мира сего, Иоанна, глава 18, стих 36, «царство земное» и «царство небесное». Ключевым политическим понятием в царстве земном является возможность. Чем больше у человека или группы людей возможностей, тем больше у них власти. В царстве Божьем главное понятие – праведность, справедливость. И Господь наставляет своих граждан помнить о том, что важнее. Не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают, но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Под солнцем важно, что ты делаешь. Для Господа важно то, как ты это делаешь. И никакое количество дел, даже самых благочестивых, не берется в расчет. Иисус предупреждает о бесполезности овечьей шкуры из добрых дел для тех, кто не отдает Божие Богу, кто не верен основополагающим принципам праведности и справедливости, и потому внутри суть волки хищные. Матфея, глава 7, стих 15. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Начертание. Надпись на императорском динарии гласила «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа», и свидетельствовала, что император Тиберий не только носит наследный титул «Август», то есть священный, но и приходится сыном Богу Октавиану Августу. Переспросив о начертании, Спаситель указывает: «Нельзя не обожествлять правительство, не наделять его какими-либо атрибутами, по праву принадлежащими исключительно Богу. Это нарушение первой заповеди. Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Матфея, глава 4, стих 10.
7: К сожалению, люди нередко склонны обожествлять власти, ожидая от них социальных и экономических чудес. Они считают, что правитель, прежний ли, новый ли, в состоянии радикально изменить их жизнь, спасти их. Так императора провозглашали спасителем Рима, фюрера, спасителем Германии и тому подобное. Проходят столетия, очередные очарования опять заканчиваются разочарованиями. Но миссионерские нотки снова и снова звучат в призывах и предвыборных обещаниях тех или иных политиков. Писание же учит: «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь освобождает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет сгорбленных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает». Псалом 145, стихи с 3 по 9. Да, правительство призвано сдерживать проявление зла в народе. Однако оно не способно исцелить народ от зла. Оно не в силах сделать людей добрыми. Но от него это и не требуется. Земной правитель не Бог. Будучи в миру, но не от мира, Церковь является присутствием того, что Божье, посреди того, что кесарево. По отношению к государству она выполняет пророческую функцию, служит совестью общества, призывает народы и их правителей следовать путем праведности. Христос определяет роль Церкви по отношению к обществу тремя особыми образами: соль, свет и закваска. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Соль в античные времена была незаменимым средством, предотвращающим гниение пищи, мяса, рыбы и тому подобного. Сегодня многие христиане пытаются дистанцироваться от мира, дабы их соль не потеряла силу. Однако соленость наша – лишь условие, необходимое для достижения цели. Сама же цель – хранить мир от разложения – через свое в нем присутствие. Бегство от мира отнюдь не способствует достижению этой цели. Подобным образом и свет Божьего присутствия в мире через Церковь должен быть виден всем через наши добрые дела во славу Господа. Политики могут быть более громкими или менее громкими, но никакой звук не в силах заглушить свет, светящий во мраке. Звук и свет – разные явления по самой своей природе. Также Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Матфея, глава 13, стих 33. Закваска не в состоянии оказывать преобразующего влияния на среду, не попав в эту среду. Так что все три образа – и свет, и соль, и закваска – предполагают непосредственное участие христиан в жизни общества. Пророческая роль Церкви по отношению к обществу заключается не в предсказаниях будущего, а в сохранении мира от разложения через нелицеприятное высвечивание всего, что расходится с Божьим замыслом, когда закон потерял силу и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Аввакум, глава 1, стих 4. Вся история служения пророков в Ветхом Завете пронизана обличением правителей, творящих зло и неправду. Подобным же образом в Новом Завете Иоанн Креститель обличил Ирода Четвертовластника не только за сожительство с Иродиадой, женой брата его,
5: но и за все, что сделал Ирод худого». Луки, глава 3, стих 19. Апостол Павел, находясь под арестом, так открыто говорил имеющему полную власть над ним правителю Феликсу о правде, о воздержании и о будущем суде, что тот пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Деяния, глава 24, стих 25. Когда же апостолу представилась возможность говорить в свою защиту перед царем Агриппой II, тот, не зная, как укрыться от этой защиты, пытается отшутиться и уйти от ответа. Давида, мужа по сердцу Божьему, пророк Нафан обличает иносказательно. Амос же, обращаясь к придворному священнику Амасии, пытается показать, что он вообще человек случайный, к пророческому делу как бы непричастный. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Когда церковь верна своему пророческому призванию, проблемы под солнцем ей гарантированы. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Эссе.
5: Вне стана. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его объявили врагом церкви и общества. Нарекли бунтовщиком, смутьяном народа, духовным еретиком. Взяли под стражу прямо во время пасхального богослужения. Отлучили и осудили целым собором великих иерархов церкви. 30 обвинительных пунктов, сочиненных святыми интриганами. В нарушении церковного чина, в надменном обращении с духовенством и даже в зазорной жизни. Сначала высшие круги и церковная элита, которую он бесстрашно обличал, лишили его сана и приговорили к казни. Наконец, обрекли на изгнание, в глухом заточении. Его вели в зной и в проливной дождь. 70 дней. Пешком. Под охраной воинов. Как будто он был злодей. Низложили его, подорвали здоровье и погубили. В изгнании он и умер, как мученик. «Слава Богу за все», — сказал перед смертью. И все. И ничего более. Иоанн Хризостом имя ему. Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Смиренный угодник Божий, и только. Служащий лишь ему в смутное смятенное время. Всесторонне образован, богослов и ученый, искренне духовен и посвящен служению. Публицист на Амвоне. Обличитель знати. Утешитель скорбящих. Сотни писем, поучений, толкований, святых трудов, даже из ссылки. Открыто разоблачал роскошный образ жизни и безнравственность власти, народа, даже священников. Отказался одеваться в дорогую одежду и жить, питаться лучше простого народа. Распродал роскошное убранство архиепископского дворца и передал все деньги на содержание больниц и гостиниц для паломников. В его проповедях сочетались блеск формы и глубина содержания, экзегезы. Его речи приходили слушать даже язычники. «Христос живет в каждом нищем брате нашем, в каждом. Побеждает Христос распятый, а не распинающий. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием. Входите в храм тихими шагами». Он хотел реформировать церковь и общество, и ничего более. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Вселенский учитель слова, всю жизнь утешал скорбящих и обличал сластолюбцев, серебролюбцев и славолюбцев. Отказался от роли красивой декорации и красноречивого придворного проповедника для торжественных дней. Бесстрашно указал своим перстом на беззаконие самой императрицы
7: и окружавших ее льстецов, распутных мужчин и женщин. «Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду входить ни в какие соглашения, не буду заключать никакого договора с адом. Корыстолюбивые богачи – это разбойники, засевшие при дороге, грабящие прохожих и зарывающие имущество других в своих кладовых. Как свиньи в грязи, они услаждаются, валяясь в болоте сребролюбия. Еще живо потомство Иезавели. Опять Иродиада беснуется. Опять Соломея пляшет. Опять требует головы Иоанна. Этого ему не простили. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его труды и проповеди поныне читают, слушают, изучают. Его именем называют церкви. Его литургия совершается до ныне. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду заключать никакого договора с адом. Братья, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии. Если бросят в грязь – Иеремии. Если в ров – Даниилу. Если побьют камнями – Стефану. Если обезглавят – Иоанну Предтече. Если буду бит палками – Павлу. «Сильные волны», – говорил он в последнем слове своем, – «и жестокая буря. Но я не боюсь потопления, потому что стою на камне». Его объявили врагом церкви и общества. Так было, так есть и будет, и никак иначе. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Он говорил, что побеждает Христос распятый, а не распинающий. Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
7: Гевское орудие. Начальнику хора. На Гевском орудии. Псалом Давида. Псалом 8, стих 1. Гевское орудие упоминается Давидом в Псалме 8 и Асафом в Псалме 80, а также в 83-м Псалме сынов Кореевых. Что это за музыкальный инструмент, сейчас наверняка сказать сложно. Библия не дает нам описания музыкальных инструментов. Возможно, потому что евреи буквально исполняли вторую заповедь закона, не оставляя нам много изображений музыкантов с их инструментами –

0: храмовых инструментов. Давид, Асаф и сыны Кореевы даже писали псалмы для исполнения на этом инструменте. Если это так, то кто мог принести гефское орудие в Израиль? Это мог сделать Давид во время своего возвращения на родину из изгнания в Геф, где он прожил год и 4 месяца. Но, возможно, этот инструмент могли принести в Израиль и люди Ифея Гефянина, пришедшие из Гефа для службы царю Давиду. Давид очень любил своего Господа, и все новое, что приходило в Израиль, во время его царствования он старался употребить для прославления Бога. Можно вспомнить то, что в начале царствования Саула в Израиле не было кузнецов, и, возможно, евреи в это время не знали секрета обработки железа. А за время своего царствования Давид заготовил такое множество железа для строительства храма, что ему не было счета. Также Давид заключил союз с Хирамом, царем Тирийским, и таким образом получил доступ к ливанским кедрам и кипарисам, которые впоследствии будут широко использованы в строительстве храма в Иерусалиме, а позже и для дворца царя Соломона. Можно с уверенностью предположить, что за время царствования Давида храмовое служение было очень развито и обогащено как в певческом, так и в музыкальном отношении. Давидом были учреждены череды священников и левитов, созданы хоры певцов и оркестры для сопровождения этих хоров. А также хочется думать, что много музыкальных инструментов нашли свое место в храмовом служении в Иерусалиме. Наиболее вероятно, что среди этих инструментов было и гефское орудие. Мы можем видеть, что все эти новшества были угодны Господу и были приняты им. Давид во все времена был примером для всех любящих Господа. Он не только собрал для строительства храма большое богатство, но и все свое собственное состояние пожертвовал на его строительство. Кто из нас похож на Давида в своей любви к Господу? Используем ли мы во славу Божию все, чем Он нас благословляет? Осваиваем ли мы что-то новое для того, чтобы приносить славу Богу? Возможно, кто-то из нас освоил гефское орудие в спорте или музыке, в медицине или науке, в поэзии или в прозе. Кто-то получает благословение от Господа в бизнесе или в красноречии в церкви. Все ли мы действительно посвящаем Господу? Все ли в нашей жизни прославляет Иисуса Христа, отдавшего за нас свою жизнь для нашего оправдания и примирения с Богом? Да благословит нас Господь посвятить себя и все то, чем Он нас благословляет, всецело для Его славы. Автор Александр Зайцев.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Братья и сестры, мы будем сейчас молиться, обращаться к Господу нашему, готовиться к участию в заповеди Господней. Понимаем, что в жизни христиан праздник не каждый день. Конечно, может быть, и каждый день, когда мы понимаем, каждый день рассуждаем о том, что мы дети Божии, мы спасены Господом, мы имеем вечность на небесах. Но реальная жизнь христианина, когда он понимает, кто он есть, и когда он стремится всем сердцем быть тем, кем он должен быть, это не просто расслабленное состояние, это состояние постоянной борьбы. Это состояние постоянной битвы. И вот об этом я и хотел сказать перед тем, как мы помолимся о важности нашего понимания победы, которую мы должны одерживать. Победа, которая даруется нам кровью Господа нашего Иисуса Христа. Мы смотрим вокруг, мы видим братьев, сестер, которые рядом с нами. И мы видим, что некоторые из них более успешны в духовной жизни, некоторые менее успешны. И когда мы задаем вопрос, почему некоторые в одном положении, а некоторые в другом, мы можем дать только один ответ. Все те, кто следуют за Господом, все те, кто побеждают грех и побеждают искушения, они делают это только одним средством. Это кровью Господа нашего Иисуса Христа. И все те, кто запутались в грехах, все те, кто не имеют духовной силы, все те, кто поражены дьяволом, они находятся в этом состоянии только по одной причине. Они не используют кровь Иисуса Христа в своей жизни. Давайте прочитаем текст Писания, о котором мы коротко остановимся. 12 глава книги Откровения, я прочитаю 10 и 11 стихи. Книга Откровения, 12 глава, 10 и 11 стихи. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Посмотрите, вот в этом тексте, который мы прочитали, речь идет о победителях. Сказано, что они победили его. Кто победил и кого победил? Мы видим с предыдущего текста, речь идет о том, что клеветник братьев наших, о котором в предыдущих стихах сказано, что это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, который обольщает всю вселенную. Вот именно он является клеветником. И они его победили. Я задаю вопрос, кто это они, которые одержали эту победу? Кто эти люди, которые вот в этой ситуации одержали вот эту великую победу над этим великим противником? Если мы с вами смотрели вот на весь этот контекст этой главы, в 7 стихе написано «И произошла на небе война». Михаил архангел и ангелы его воевали, и против него воевали дракон и ангелы его. Это великая война. Если бы мы смотрели на весь этот контекст, мы бы увидели, что эта война началась с того момента, когда пал этот Люцифер, ангел осеняющий. Началась война на небе, и мы видим, что эта война будет продолжаться до пришествия Иисуса Христа. И вот весь этот период входит человечество. Вся история человечества, она входит вот как раз в середине этой войны, которая происходит на небе. между ангелами Божьими и между ангелами дракона, дьявола и сатаны. И когда мы размышляем вот об этой войне, с одной стороны, это может привести нас в ужас, с другой стороны, это может дать нам уверенность и силу. И все зависит от того, на какой стороне мы находимся. Все зависит от того, какой армии мы принадлежим. И вот это важно нам понимать. Война идет. Знаете ли вы то, что сатана сегодня не в аду? И на самом деле сатана никогда и не был в аду. Писание говорит нам, что он однажды будет брошен туда, в озеро Огненное. И Писание говорит, что когда он будет брошен туда, он не будет там властвовать. Он не будет царем ада или царем преисподней, как иногда люди рисуют его. Писание говорит, что он никогда не будет правителем ада или огненного озера. Он будет наказан, он будет осужден, он не является царем ада. Большинство своего времени он проводит на небе, как мы находим указания. И когда он находится там, он перед Богом находится, и он там является клеветником братьев. Так написано, что он клеветник, и он делает это день и ночь. Он находит то, что сказать перед Богом в отношении каждого из нас. И мы знаем, что у него есть что сказать. Когда мы смотрим каждый на себя, когда мы заглядываем внутрь себя, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы знаем, что сатане есть что сказать про меня. Ему есть что представить перед Богом. Мои грехи, мои упущения, мои недостатки. Я знаю, что у каждого из вас

капли крови, это были стрелы лукавого, чтобы поразить, чтобы уничтожить, чтобы одержать победу в этой войне. Мы читаем, как солдаты раздели Христа, они стали бичевать Его, они стали издеваться над Ним, они плевали Ему в лицо. Это была война и вот эти постоянные стрелы, которые враг направлял на Господа нашего. И в конечном итоге Его повели на Голгофу. И там, на Голгофе, Его прибили ко кресту. Этот крест был поднят. И мы видим там, на Голгофе, мучение Божьего Сына, страдания и пролитие крови. И там, на Голгофском кресте, этот Божий Сын, святой, праведный, безгрешный, Он умирает, возгласив: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, казалось бы, там, на Голгофе, наступило поражение, но на самом деле Писание говорит, это действительно была победа над сатаной. В этой войне, которая шла на протяжении всего этого периода истории человечества, наступил ключевой момент. Христос сказал: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И Он указывал на Голгофский крест. И там, на Голгофе, сатана действительно был поражен. Но с другой стороны, мы видим, что сатана поражен, но он еще не сокрушен. Посмотрите, в послании Римлянам, 16 главе, в 20 стихе, Павел пишет церкви, он пишет христианам, и он говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Этот текст говорит о том, что сатана побежден, но он еще не сокрушен. И церкви дается обетование, что Бог мира сокрушит сатану, потому что он до сих пор действует, он до сих пор направляет вот эти стрелы, он побежден, но не сокрушен. Да, очень много изменилось с того момента, когда Христос умер. Мы читаем послание евреям, что Христос воспринял плоть и кровь, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он лишен силы, но он по-прежнему действует. Он по-прежнему продолжает вот эту войну. И мы прочитали в этом тексте, что верующие победили его. И я задаю вопрос: как? Как верующие в этой битве могут победить? Если это великий дракон, если это великий враг, который ведет войну, как верующие вот в этой войне могут одержать победу? И мы думаем, как можно победить сатану? Каким способом? Каким методом можно победить его? Каким оружием можно его победить? Что можно сделать? Заклинания какие-то использовать? Экзорцизм? Изгнание бесов? Может быть, связывать сатану, как некоторые проповедники пытаются это делать? Каким методом можно победить вот этого великого врага? Посмотрите, в этот текст сказано: «Они победили его кровью Агнца». Единственное средство в этой войне, которое имеет особое действие, которое может дать победу, это кровь Агнца. И когда мы думаем вот об этом оружии, победить сатану можно не мечом, не какой-то философией, не какими-то особыми действиями своей жизни. Победить сатану можно только кровью Агнца. Что это значит? Эти люди, о которых сказано там, они победили, потому что грехи их были прощены. Потому что Божий Сын, который умер на Голгофском кресте, Он взял грехи людей на Себя. И Он умер на нашем месте. И Он понес наказание. И Он претерпел все то, что мы должны перетерпеть. И поэтому, когда клеветник Богу показывает наши грехи, у нас единственное средство – это кровь Иисуса Христа, потому что Божий Сын уже понес наши наказания. Он уже взял на Себя все наши грехи, и Он претерпел, пролил Свою кровь и умер. И поэтому кровь Агнца для нас сегодня – это оружие для победы. Кровь Агнца указывает на смерть Иисуса Христа. Она указывает на то, что кровь Его была пролита. И посмотрите, кровь Агнца, она указывает на заместительную жертву. Почему в этом тексте не сказано «кровь Иисуса Христа»? Почему не сказано, что они победили кровью Иисуса Христа?
Сказано,

они победили кровью Агнца. Потому что Агнец – это жертва. Агнца приносили в жертву за чьи-то грехи. И когда в этом тексте сказано, что наше оружие победы – это кровь Агнца, это указывает, что жертва была принесена уже. Иисус Христос стал этой жертвой. И кровь Агнца указывает на достаточную силу, чтобы смыть наши грехи, чтобы дать нам прощение, чтобы дать нам освобождение и дать нам победу вот в этой войне. Мы читаем в 8 главе Римлянам, сказано о верующих, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Когда мы понимаем, что мы виновны перед Богом, когда мы смотрим вовнутрь себя и сознаем свои грехи, и когда мы понимаем, что идет война, и сатана пытается поразить нас, у нас есть единственное средство, единственное оружие – верою идти к нашему Господу, верою уповать на Его кровь, Господу приходить за прощением, за милостью, за благодатью и исповедовать еще раз и еще раз, что Он пролил кровь за наши грехи. И наша вина уплачена, и Бог дарует нам милость, когда вера наша является живой. И это и есть наше оружие. Если кто-то сегодня пытается полагаться на свои какие-то духовные достижения, на то, как вы живете, на вашу праведность, на какие-то достижения в следовании за Богом, вы проиграете в этой битве. Сатана все равно найдет то, в чем вы виновны. Но если мы сегодня полагаемся на кровь Иисуса Христа, это средство для нашего спасения, это средство для нашей победы, это то, что мы, чем мы должны пользоваться сегодня. Я рассказывал в братской комнате перед, братьям перед тем, как мы вышли сюда, когда в этом году мы были в Израиле, и мы были на Голгофе, и вот там на Голгофе, как и на всяком месте, мы читали этот текст Писания о страданиях Господа нашего. И потом мы разошлись по разным местам, вот там в саду, и молились Господу, там на Голгофе. И потом, когда я помолился, я встал, и это была такая площадка, с которой открывается весь этот вид на Голгофу. И потом я пошел вот по этой площадке, и там есть еще одна площадка, прямо рядом с Голгофой. Я подошел к этой площадке, я положил руку на эту скалу, на Голгофу. Я молился там еще раз, вот прикоснувшись к этой скале. И потом у меня появилось желание найти камешек с Голгофы. Взять себе камень с Голгофы. Я смотрел вокруг, где же найти этот камень, чтобы взять. Но до меня там были уже миллионы, наверное, тех, которые хотели взять камень. И камней не было. Нужно было перелезть через ограду, где-то там, может быть, внизу. Естественно, я это не делал. Я не взял камень с Голгофы. И потом, когда уже возвращались домой, я думал об этом, и я пришел к выводу, что это и правильно. Вы помните текст Писания в послании евреям сказано, мы приступили не к горе, мы приступили к ходатаю Нового Завета и крови, которая говорит больше, нежели кровь Авелева. Я подумал, что если бы у меня был этот камень с Голгофы, наверное, для меня это было бы что-то ценное, что-то, вот знаете, дорогое. Я был там на Голгофе, я взял этот камень, я смотрел бы на этот камень, и он стал бы чем-то, наверное, святым, как многие какие-то святыни у многих христиан. Писание говорит, не это дает силу, не это важно, не это значимо. Мы, христиане, можем подойти к самому Господу, к ходатаю Нового Завета, крови Иисуса Христа. Это для каждого из нас этот доступ есть. Здесь нету ограждения, здесь нету ситуации, что кто-то уже забрал и мне не досталось. Мы каждый можем сегодня сделать это, и это дарует нам спасение. Я думаю, а как же использовать это оружие? Если оружие – это кровь Иисуса Христа, то как пользоваться? Потому что это оружие всем предлагается. Каждому христианину дано это оружие, но не все пользуются этим оружием. И поэтому есть духовные падения, есть духовные проблемы, отпадение, уход в мир, греховная жизнь. Посмотрите, в этом тексте написано еще одно. Написано, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего.
Для того, чтобы нам пользоваться этим оружием, нам нужно слово свидетельства. Представьте себе, если бы вам в руки дали меч, и вы никогда этим мечом не пользовались, и вы не знаете, что им делать. Это оружие. Это оружием, которым можно пользоваться. Я читал о том, что совершенно недавно на аукционе был куплен самый дорогой меч, или это была сабля китайского императора. За эту саблю заплатили 7 700 000 долларов. И вот эту саблю купил один коллекционер, и я представляю, что вот он повесил эту саблю, наверное, где-то у себя дома, он любуется на нее, какая она красивая, может быть, он иногда смотрит, насколько качественная там сталь, насколько острое лезвие, он смотрит на эту саблю, она очень дорогая, любуется, но она не для этого была сделана. Кровь Иисуса Христа – это оружие для победы. Оно даровано каждому христианину. Мы можем думать об этом. Мы можем читать об этом оружии. Мы можем размышлять. Но если мы не пользуемся им напрямую, с той целью, которая она дарована нам, мы одержим поражение в этой битве. И когда мы смотрим, как же нам пользоваться кровью Агнца, Писание говорит, они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Чтобы нам одерживать победу, нам нужно слово свидетельства. Это когда мы помним о смерти Господа, когда мы рассуждаем о смерти Господа, когда мы принимаем эту истину о смерти Спасителя нашего, и когда мы начинаем другим рассказывать о крови Господа. Это слово нашего свидетельства. И когда это постоянно в нашей жизни, когда сатана не ворует у нас эту истину, когда мы не забываем о смерти Христа, когда мы помним, проповедуем, используем, размышляем и говорим другим. Это метод, когда мы пользуемся этим оружием. Это то, что в духе нашем, это то, что в душе нашей, это то, что в разуме нашем, это то, что дарует нам победу в этой войне. Мы сегодня будем участвовать в заповеди Господа. Мы подходим к этой крови кропления. Это метод победы. И сегодня никого из нас нету безгрешных здесь. И мы пришли, зная, что мы виновны перед Богом. Но вера наша, она ведет нас ко кресту Голгофы. Она ведет туда, где есть средство спасения, где есть средство освобождения, где есть милость Божия. Она ведет нас туда, чтобы мы, участвуя в этой заповеди, еще раз провозгласили смерть нашего Господа. И еще раз, чтобы мы поняли, что мы можем одерживать победу. И здесь написано, они победили его. Они, но это кровью Агнца. Это не значит, что теперь мы можем расслабиться. Это не значит, что мы скажем, Христос все за нас сделал. Писание говорит, победитель. Каждая из семи церквей сказано, побеждающий. Тот, кто действует, тот, кто бодрствует, тот, кто веру проявляет в жизни своей. 1 Иоанна сказано, дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Наша брань не против плоти и крови, плоть против духов злобы поднебесной. И поэтому, когда мы думаем вот об этом слове свидетельства, мы всегда должны помнить, что кровью Христа мои грехи омыты. Кровью Христа я искуплен от суетной жизни. Кровью Христа я очищен от грехов. Кровью Христа я оправдан. Кровью Христа я освящен. Кровь Христа дает мне силу следовать за Господом. Благослови нас, Господь, сейчас, участвуя в заповеди Господней, помнить об этом. И еще раз подойти к Голгофе, еще раз увидеть страдающего Господа, проливающего своего кровь, чтобы нам еще раз воспользоваться этим методом спасения нашего и прославить нашего Господа. Аминь. Помолимся, Господь.

Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Примирение братьев», читает Наталья Исмаилова.
1: Старый Дэн Мадж, рыбак из графства Девон, однажды увидел любопытное зрелище, когда прогуливался по берегу между своей деревней и другой с названием Черстон. Он хотел проверить, не потревожил ли шторм предыдущей ночи его ловушки для раков, закрепленные симметричной линией как раз напротив скал, лежащих к северу. Одной из многих прекрасных бухт в заливе. Во все еще взволнованном море, ярдах в 50 от берега, плавал и подпрыгивал предмет странной формы. Из середины этого предмета, казалось, доносился... Да, он был уверен в этом, доносился детский плач. «Я попробую войти в воду вброд и посмотреть, что это», — подумал старый Дэн. «Там, где оно сейчас плывет, неглубоко». Вещь состояла, как он ясно увидел, когда подошел немного ближе, из искусно сделанного плавучего гнезда. Два спасательных круга, разделенные толстыми проволочными зигзагами, были закреплены один над другим. Между ними висела корзина, обшитая изнутри и снаружи толстой клеенкой. В корзине, надежно привязанные среди подушек и одеял, лежали два замечательных маленьких мальчика, один из которых крепко спал, а другой громко кричал. По их сходству друг с другом было ясно, что они братья. Старик Дэн был несказанно удивлен. Он был настолько поражен, что не стал спасать спасательные круги с их хитроумным приспособлением, а просто вытащил двух детей и отнес их на берег, предоставив их своеобразному плоту самому себе и на милость волн. «Боже милостивый, избавь нас всех!» — воскликнул он. «Какая великолепная пара малышей! Но во имя всего святого, что мне с ними делать?» Прежде всего он решил посоветоваться со своей женой. Привезя детей домой, он показал их своей жене и некоторым соседям, которые пришли послушать новости, увидев, что Дэн идет по улицам с двумя младенцами на руках.
2: «Вам придется поместить в газету объявление», — предложил кто-то. Но Дэн возразил. «Я не могу себе этого позволить».
3: «О, ну мы должны! Соберем средства с соседей!» — воскликнул кто-то. «Надо найти владельца этих малышей!»
1: Шляпу пустили по кругу, и вскоре была собрана сумма, достаточная для оплаты нескольких рекламных объявлений в лондонской газете того времени. Но они так и не услышали ни о ком, кто претендовал бы на привилегию владения двумя маленькими беспризорниками. Был сделан вывод, что они были единственными выжившими с прекрасного пассажирского лайнера. Корабль, направлявшийся в Плимут, который, как было известно, затонул со всем экипажем во время шторма в Ла-Манше. Тем временем старик Дэн терялся в догадках, что делать с детьми. Его жена была слишком старой и больной, чтобы заботиться о маленьких детях. Она полюбила этих малышей так же сильно, как и любой из добрых людей, которые приходили поплакать над ними, поцеловать и полюбоваться ими во время их пребывания в течение нескольких дней под ее крышей. Дети были благородного происхождения. Это было очевидно по состоянию их одежды, которая была хорошего качества и тщательно маркирована. Причем у одного ребенка было имя Ноэль, а у другого — Гренби. «Было бы неправильно, — подумала старая добрая пара, — даже если бы они были в состоянии это сделать, воспитывать этих малышей на станции, занятых ими самими. Они были бедные жители, занимающиеся ловлей раков, а дети, как любой мог бы ясно видеть, благородного происхождения.
2: «Почему бы вам не повидаться с капитаном и его женой в Уэстоне у Тотнеса?» — предложил кто-то. И Дэн подумал, что это хорошая идея. Капитан и его жена были бездетны и считались состоятельными людьми. Они потеряли двух младенцев и теперь, хотя были еще сравнительно молоды, жили без постоянного утешения, которое дает присутствие детей в доме.
1: Когда старик Дэн пришел в Уэстон поговорить с капитаном, тот позвал на совещание свою жену.
2: Хотя она сказала лишь несколько слов, не увидев сначала детей, по ее раскрасневшемуся лицу и взволнованному поведению было ясно, что идея усыновить этих малышей была для нее более чем интересной. Ее муж был более склонен отклонить предложение старого рыбака со смехом и шуткой, но серьезное отношение жены отрезвило его. Он быстро согласился, что на детей, по крайней мере, можно посмотреть.
3: Но когда Дэн принес их, малыши восхитительно улыбались женщине. Она наклонилась, чтобы поцеловать их, а они тут же стали играть с ее золотой цепочкой. Муж увидел, что в глазах его жены стояли слезы радости, и вопрос об их усыновлении уже практически решен. Он никогда потом не сожалел о том, что так получилось. Напротив, мальчики росли прекрасными мальчиками, которые, вероятно, сделают честь своим приемным родителям. Много раз женщина напоминала ему, что Бог был очень добр к ним в этом вопросе, и он сердечно и искренне соглашался. Капитан уволился из Королевского военно-морского флота в звании командира, получив после выхода на пенсию повышение в звании. У него никогда не было сомнений относительно профессии, которой должны заниматься мальчики, когда они станут достаточно взрослыми.
1: «Они будут служить королеве, как служил я», — говорил он. «И однажды в списках военно-морского флота будут два корабля, каждым из которых будет командовать наш мальчик».
2: «Молодцы, ребята», — говорил он, когда был доволен ими по какой-либо причине.
1: «Вы оба умрете адмиралами».
2: Хотя мальчики были во всем похожи, они все же отличались друг от друга. Гренби рано проявил упрямство характера, которое было наиболее заметным и которое наказание, казалось, только усиливало. Наэлю не присуща была эта особенность. Оба были добрыми и любящими и привыкли поддерживать друг друга в трудную минуту. В возрасте 13 лет, незадолго до их поступления в Британию, у близнецов произошло недоразумение. Это было настолько глупое и нелепое дело, насколько только можно себе представить, чтобы из-за него возникла настоящая ссора. Но все же брешь была допущена, и врожденное упрямство Грэмби стало на пути ее устранения. Это случилось в школе, давно существующем в военно-морском подготовительном училище, в которое капитан отправил своих мальчиков. Он сам там учился и считал военно-морское образование неполным, если оно не было основано и получено в этом учебном заведении. Гренби был отличным спортсменом, и в школе его считали чемпионом в беге на 100 ярдов, а также в беге с барьерами и прыжках в длину. Итак, победа в этих трех соревнованиях сделала бы Гренби чемпионом года, чего очень желают спортсмены 13 и 14 лет. Когда Гренби вышел на поле во второй половине великого дня, облаченный в свою спортивную форму, у него билось честолюбие и сильно взволнованное сердце. В своей застегнутой на все пуговицы куртке он был преисполнен решимости выиграть этот чемпионат или погибнуть при попытке. Наэль не был силен в спортивных состязаниях, хотя отлично играл в крикет и более чем неплохо играл в футбол. Таким образом, в данном случае он не участвовал в забегах, а был в числе судейской коллегии. Наэль, так же как Гренби, стремился к тому, чтобы его брат завоевал медаль чемпионата.
3: Когда Гренби легко выиграл прыжки в длину и просто ухитрился отделаться от своего самого опасного соперника, Эванса, в беге с барьерами,
1: Ноэль, как и вся остальная школа, почувствовали уверенность в том, что медаль почти в кармане Гренби. Он выиграет, даже если пробежит последние 100 ярдов одновременно с Брэдбери, прошептал взволнованный парнишка на ухо Ноэлю. И если Брэдбери не уступит ему, его половина баллов за сотню все равно зачтется, хотя Брэдбери после него. Миля и второе место в четверти оставляют его всего на 25 баллов позади Гренби, так что это важная гонка для обоих. На данный момент у Гренби 375 баллов, 200 в беге с барьерами и 175 в прыжках в длину, а у Брэдбери 350, 200 на милю и 100 за второе место в четверти. Это близко, не так ли?
3: «Сбегай и попроси мистера Хэддена быть судьей на этой гонке, ладно?» — попросил Ноэль рядом стоящего парнишку. «Мне не хочется исполнять обязанности судьи, когда это так много значит для моего брата».
1: Мальчик побежал просить названного учителя взять на себя обязанность, которой Ноэль, учитывая обстоятельства, боялся. Но было слишком поздно. Мистер Хэдден был на старте, и забег начался еще до того, как посыльный добрался до него. Это был великолепный бег. Гренби постигла неудача. Его нога поскользнулась на отметке, и он потерял почти 2 ярда. Брэдбери, видя, что на старте у него появилось преимущество, приложил огромные усилия, чтобы сохранить первенство, и хорошо пробежал первую половину гонки. Но дюйм за дюймом Гренби догонял его, и когда бежать оставалось всего 10 ярдов, между ними оставалось едва ли 0,5 ярда. Брэдбери старался изо всех сил, и на мгновение показалось, что эти последние 18 дюймов его соперник проиграет. Но Гренби предпринял собственное усилие, причем отчаянное, в последних 3 шагах, завершившееся прыжком вперед, который, как показалось некоторым, поставил его перед Брэдбери. Большинству показалось, что они одновременно достигли ленты. Меньшинству показалось, что Брэдбери только что победил. За лентой Гренби вырвался далеко вперед. Если бы забег был на 5 ярдов дальше, он, несомненно, выиграл бы его. Как бы то ни было, все взоры были обращены на Ноэля, в чьих руках находилось решение. Раздались крики болельщиков, разрывающие воздух. Одни кричали: «Гренби!» Возможно, это было большинство. Другие вопили: «Брэдбери!» Лицо Ноэля было очень бледным, но у него было твердое решительное выражение вокруг рта. Он собирался объявить решение, так как считал правильным и справедливым, это было ясно. Подбежал тяжело душа руководитель, оторвавшийся от стартовой отметки. «Ну?» — сказал он. «Кто?»
4: «Брэдбери, сэр, на 2 шага», — сказал бедный Ноэль. Оторвав чашу счастья от уст Гренби и от своих собственных, он повернулся. Прошествовал к себе в кабинет и заперся там, трагически несчастный. Возможно, он даже проронил слезу отчаяния. Следует помнить, что ему было всего 13, и решение в отношении его брата было очень трудным, в некотором роде героическим поступком. Вскоре появился Гренби и вошел в кабинет, не обращая внимания на Ноэля. Он, очевидно, был очень зол, потому что расшвырял книги и разбросал по полу кулек шоколада Ноэля. Ноэль нервничал из-за этого. Как Гренби воспримет его решение? Возможно, он не понял, насколько более чем обычно важно было, чтобы он был абсолютно беспристрастен или даже склонен благоволить оппоненту.
5: «Гренби, мне ужасно жаль, братишка», — начал он, — «что ты не выиграл. Я бы многое отдал».
4: «Ты лжец! Я выиграл! Все так говорят, кроме тебя!» — ответил Гренби, яростно перебивая его.
5: «Ну, я наблюдал за вами обоими и сделал все возможное, чтобы вынести справедливое решение», — сказал Ноэль, шокированный жесткостью своего брата.
4: «Ты вынес неправильное решение в пользу Брэдбери», — начал Гренби.
1: Ноэль засмеялся. Он тоже начинал сердиться.
4: «Что за ерунду ты несешь?» — сказал он. «Как будто я не предпочел бы, чтобы ты победил!»
3: «Тогда почему бы не сказать правду и не сказать, что я победил как мужчина?» — воскликнул рассерженный, разочарованный Гренби.
4: Ноэль понял, что спорить бесполезно, и вышел из кабинета. Но позже, ближе к вечеру, он вернулся к этому вопросу.
5: «Довольно, Грэнби, нам лучше пожать друг другу руки и помириться», — начал он.
4: Но Грэнби перебил его.
6: «Ты признаешь, что обманул меня?» — спросил он.
5: «Конечно нет», — ответил Ноэль. «Говорю тебе, я...»
6: «Прекрасно! Ты разрушил мое счастье! Я был настроен получить эту медаль, а ты лишил меня из-за своей несправедливости! Пока у меня есть правая рука, я никогда не пожму тебе руку! И в будущем можешь не разговаривать со мной, потому что я не буду отвечать!»
5: «Ну и ладно», — произнес обиженный Ноэль, выходя из комнаты. «Надеюсь, ты будешь относиться ко всему этому не так глупо, когда выспишься».
4: Ноэль, конечно, никогда не предполагал, что гнев Грэнби продлится долго или что он осуществит свое объявленное намерение оставаться врагами и хранить молчание. Если бы он только знал то, что ему предстояло пережить в течение следующих нескольких лет их жизни. Да, он не знал, что Грэнби будет по-прежнему упрямо игнорировать своего брата. Если бы он знал, он бы каким-то образом ухитрился смягчить горесть своего проступка в ту первую ночь или пошел бы почти на жертву, чтобы унять прилив ярости и унижения, который вызвало его неудачное решение, неправильное, как уверяли его многие. Но он был честен перед Богом. Но с этого времени Грэнби не удостаивал своего брата ни единым словом, даже если к нему обращались ласково или с подчеркнутой добротой. Во время своего пребывания на борту корабля «Британии» офицеры, инструкторы и кадеты сначала были одинаково удивлены, а затем разгневаны упорными отказами Грэнби разговаривать со своим братом. Люди постарше, офицеры, инструкторы, изобретали множество способов свести их вместе, поскольку оба были достойны внимания среди курсантов своего курса, будь то на работе или в играх. Но никакая изобретательность не могла заставить Грэнби хотя бы случайно обратиться к брату, поскольку его собственный ум был по меньшей мере равный их. Он неизменно ухитрялся избежать необходимости прямого общения с Ноэлем, нанимая третью сторону для передачи требуемого сообщения или чего бы его ни попросили сделать или сказать. Что касается кадетов, Грэнби вскоре показал этим назойливым личностям, что они должны понять две вещи — связанные с его ссорой с Ноэлем. Первое заключалось в том, что упомянутая ссора была не их делом, и что вмешательство или попытка установления мира путем обмана или иным образом были опасны. Грэнби был отважным человеком среди кадетов своего срока, да и любого другого срока, и не из тех, кого легко спровоцировать. Другая истина, которую они были обязаны усвоить, заключалась в том, что хотя Грэнби, возможно, и не желал по личным причинам поддерживать дружеские отношения со своим братом, никто другой в мире не имел права оскорблять Ноэля в его присутствии, независимо от того, был ли сам брат рядом или нет. Раз или два было, что какой-нибудь неразумный кадет пытался выслужиться перед Грэнби, оскорбляя Ноэля, воображая, что таким образом он успокоит брата, который, судя по всему, был в наихудших отношениях со своим близнецом. Такие курсанты очень быстро узнавали, что им лучше этого не делать. Что касается Ноэля, то отношения с Грэнби доставляли ему много огорчений, а также стыда. Он по-прежнему любил своего брата, несмотря на его глупое продолжительное упрямство. Временами он очень сердился на него и стыдился глупости, которую Грэнби, по-видимому, сам не стыдился демонстрировать перед другими. Ждал ли Грэнби извинений за старую обиду в Каберли? Но Ноэль тоже был не лишен упрямства, хотя его упрямство не шло ни в какое сравнение с упрямством его брата.
1: Он со своей стороны был твердо уверен, что никогда не принесет никаких извинений за свое решение по этому историческому поводу. Разве только Гренби сначала не признается в своей великой глупости и не попросит прощения. Тем не менее, хотя Гренби никогда не отвечал, и хотя Ноэль знал, что он никогда не ответит, Ноэль неизменно обращался к своему брату так, как будто от него можно было ожидать продолжения разговора. Если присутствовали другие, он также часто обращался к Гренби по имени в ходе разговора, как и к любому другому человеку. В таких случаях Гренби отвечал так, как будто говорил кто-то другой, а не Ноэль. Это было странное положение вещей, а иногда и до смешного раздражающее. Однажды, когда во время матча по крикету на прекрасном Дартмутском холме братья были вместе у ворот, Гренби выбил Ноэля из игры просто потому, что не мог крикнуть ему «нет», когда Ноэль дал команду бежать и стартовал от своей калитки. Гренби было немного стыдно за это, и впоследствии он сказал в присутствии Ноэля, что ему ужасно жаль, что он выгнал какого-то парня. Он забыл, кто это был, но он должен был видеть, что никакого побега не было. Ситуация не улучшилась и пару лет спустя, когда близнецы, оба служившие теперь мичманами в его превосходительстве Аргус, высадились на западном побережье Африки в составе небольшой группы. Они были посланы наладить справедливость некоего облаченного в зонтик властелина Золотого берега. Он, не желая быть наказанным без борьбы, противопоставил 1000 или 2 своих черных легионов контингенту Аргуса. Он надеялся помешать представителям Ее Величества добраться до его родной деревни, лежащей в губительных лесах, которыми изобилуют те края, которые образовали его столицу. В этой попытке он преуспел настолько, что задолго до того, как британские морские пехотинцы и синие куртки продвинулись на полпути к его деревне, они оказались атакованы сильным отрядом туземцев. Единственным доступным им выходом было немедленно отступить к морю в надежде вернуться в свои лодки до того, как хозяева короля Ком-Кома изрубят всех на куски. Это отступление через джунгли было кошмарным для всех. Наконец, британские войска добрались до своих лодок и открыли огонь по преследователям из небольшого количества боеприпасов, которые они привезли с собой. Они прогнали темнокожих и, наконец, получив время и досуг подсчитать свои потери, поняли, что погибло около половины отряда. Среди пропавших без вести были оба брата-близнеца, единственные 2 потерянных офицера, за исключением первого лейтенанта, который пал при первой атаке, когда группа ничего не подозревающих британцев попала прямо в приготовленную для них засаду. Несколько человек видели,

0: «Милый брат», — пробормотал Наэль. Пока его брат спал, Грэнби заходил посмотреть, как у него дела, сидел и наблюдал за больным. Однажды Наэль открыл глаза и увидел его уходящим.
1: «Грэнби!»
0: — позвал Наэль своим слабым голосом, но Грэнби либо не услышал, либо притворился, что не слышит. После этого он больше не приходил к Наэлю. Но когда несколько дней спустя Наэль смог прийти в оружейную, он сказал Грэнби в присутствии всех мичманов:
1: «Грэнби, старина, я хочу сказать тебе перед всеми присутствующими, как я благодарен тебе за все, что ты сделал для меня. Когда меня сбили с ног в тот день, я...»
2: «Вы говорили, что мы, вероятно, возобновим атаку через несколько дней. Не так ли, Чемберс?» — спросил Грэнби, прерывая его. «Давно пора сделать что-нибудь, чтобы пресечь наглость этого кома-кома, помимо обстрела их с корабля. Я знаю, почему мы так долго ждем».
0: Все было бесполезно. И Наэль, еще слабый после болезни и более легко раскаивающийся, чем прежде, вернулся в свою каюту, заперся там и, да, плакал. Он проливал слезы разочарования и горечи. Он думал, что если Грэнби не помирится сейчас, он никогда этого не сделает. Так продолжалось еще год или два, а может и больше. Братья некоторое время служили порознь на разных кораблях. Оба теперь были лейтенантами. Наэль был назначен на Громовержец, Грэнби — на Марс. Но теперь они снова были вместе, и это обстоятельство вызывало у обоих братьев тайную радость, хотя вражда все еще продолжалась. То была глупая, прискорбная, непонятная размолвка, начавшаяся в день соревнований в Каберли, теперь уже почти 10 лет назад. На самом деле Грэнби, услышав, что Наэля назначили на непримиримый, сам подал заявку на тот же корабль, используя все влияние, которым он мог располагать, чтобы получить желаемое назначение. Старый капитан, отец, ходатайствовал за него, подкрепив личной просьбой в Адмиралтействе, где у него было много старых друзей. Его усилия, чтобы братья снова служили на одном корабле, увенчались успехом. Грэнби всегда заботился о том, чтобы подать заявление на отпуск, когда знал, что Наэль либо уже использовал свой собственный отпуск, либо еще не собирается его брать, поскольку не хотел, чтобы его родители узнали об их размолвке. Старый капитан знал, что мальчики так любят друг друга, что никогда бы не поверил, если бы его посвятили в существование такого недоразумения. В присутствии стариков каждый брат неизменно говорил о своем близнеце самым добрым и нежным образом. Для Грэнби это было признаком благодати, спасительной оговоркой в его глупой и упрямой порочности. Однажды, плавая по южным морям, несколько молодых офицеров развлекались, сначала покормив несколько акул, которых они привлекли к борту корабля, выбрасывая в море потроха и другие отбросы, а затем выловив этих тварей, которых было около дюжины. Они плавали вокруг судна, время от времени показывая свои огромные спинные плавники и хвосты, когда поднимались близко к поверхности, чтобы посмотреть, что можно отведать из деликатесов, плавающих на ветру. Наэль был вахтенным офицером, в то время как Грэнби случайно оказался среди молодежи, получая удовольствие от наблюдения и выслеживания огромных рыб внизу, не меньше, чем младшие офицеры. Наэль расхаживал взад-вперед по палубе, будучи на дежурстве, почти не обращая внимания на группу смеющихся и болтающих офицеров. Он прошелся по палубе и снова спустился, то бросая мимолетный взгляд на акул, то останавливаясь, чтобы отдать какой-нибудь приказ тому или иному члену команды, лениво выполняющему разнообразные обязанности, которые ложатся на дежурного в море, чтобы содержать корабль чистым и опрятным. Внезапно случилось что-то ужасное. Юноша, занятый на рее,
2: но на самом деле слишком заинтересованный наблюдением за тем,

что происходит внизу с кормлением акул, в волнении, глядя вниз, потерял равновесие и упал со своего места. Случилось так, что Гренби в этот момент опасно перегнулся через борт корабля, пытаясь подманить акулу, чтобы та проглотила приманку, которой он размахивал перед ней. Юноша, падая так сильно, ударил Гренби по шее, что тот тоже не удержался и полетел вместе с мальцом в воду. Громкий, нечленораздельный крик раздался у всех, кто видел это происшествие. «Человек за бортом!» — кричали одни. «Шлюпка!» — кричали другие. «Команда катер, быстрее! Ради всего святого!» Нель услышал и подбежал к борту корабля как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гренби и парень с громким всплеском падают вместе перед огромной акулой, которую Гренби приманил всего за мгновение до этого. Нель мгновенно схватил большой нож, которым ребята резали наживку. «С дороги!» — крикнул он, расталкивая локтями перепуганную толпу, которая смотрела вниз, вскрикивая каждый в более или менее отчетливом ужасе. «С дороги! Кто-нибудь из вас вытащите веревку и бросьте что-нибудь в воду, чтобы получился всплеск!» Последние слова были произнесены, когда Наэль бросился с корабля вниз головой. Он рассек воду красивым падением, поднявшись как раз вовремя, чтобы увидеть, как Гренби поднимает парня к веревке, которую заботливые руки наверху быстро бросили для него. Обезумевший юноша ухватился за веревку и с удивительной быстротой вскарабкался наверх. Он был в безопасности. Гренби уже собирался последовать его примеру, как вдруг заметил Наэля. До этого момента он не знал, что его брат бросился ему на помощь. Наэль нырял очень осторожно. Он видел, как огромная акула исчезла, вероятно, испугавшись, когда два человеческих тела с громким всплеском упали перед самым ее носом. Затем он увидел, как она снова медленно скользит вперед, и нырнул так, чтобы вынырнуть, если возможно, у нее сбоку, чтобы вонзить свой нож в ее глаза и ослепить ее. Похоже, акула настроилась на Гренби, потому что слегка повернулась к нему, в результате чего Наэль, всплывая на поверхность, задел ее бок. Он злобно ткнул в нее ножом под водой, без особого эффекта, разве что привлек хищницу к себе. Затем, высунув голову из воды, Наэль положил левую руку на голову акулы и нанес несколько ударов. Но позиция была неудобной, и его удары не достигали цели. Он, казалось, пробудил бойцовские инстинкты огромной рыбы. Она хлестала воду хвостом и злобно, хотя и неуклюже, огрызалась на своего противника, потому что находилась не в подходящем положении для того, чтобы схватить свою добычу. Тем временем, хотя все это заняло всего мгновение, Гренби снова соскользнул в воду и поплыл за своим братом. «Ныряй, Наэль, ныряй и защищайся!» — закричал он. Это были первые слова, с которыми он обратился к своему брату за 10 лет. «Держись отсюда подальше!» — крикнул Наэль и нырнул. Но акула не сдавалась. Как раз в тот момент, когда Наэль нырнул и сделал длинную прорезь, животное сделало последний рывок в направлении Гренби, и тот с криком внезапно побледнел и пошел вниз. Но теперь помощь была рядом. Команда катера спустила свою лодку на воду и с поразительной быстротой приближалась, всплескивая веслами, чтобы отпугнуть других акул, которых вокруг было много. Наэль поднялся на поверхность, схватив Гренби, когда тот тонул. Когда акула затонула, двум отважным офицерам помогли забраться в лодку. Гренби был без сознания. К ужасу всех присутствующих было видно, что его правая рука начисто откушена у запястья. В течение нескольких дней судовой врач почти отчаялся спасти жизнь доблестному парню. Вся команда со страхом и волнением ждала его ежечасного отчета. От беспокойства Наэль не находил себе места. Но раненый, как и Наэль, был наделен хорошим телосложением. Благодаря мастерству и вниманию доктора, преданности Наэля и своей собственной великолепной силе, Гренби постепенно отбил надвигающуюся смерть и обрел новую жизнь. Оставшись калекой на всю жизнь, он исцелился и восстановился. Гренби был очень слаб и был не в состоянии говорить в течение многих дней
и даже недель. Но когда, наконец, он смог, и ему разрешили попытаться это сделать, он попросил позвать Наэля. «Хорошо», — сказал доктор. «Ты прав, что хочешь поблагодарить его, мой мальчик, потому что, несмотря на весь твой героизм, он совершил прекрасный поступок, спасая тебя. Но постарайся не волноваться. Это все, о чем я прошу». Когда Наэль вошел, Грэнби поманил его поближе. «Наконец-то я собираюсь заговорить», — сказал он, улыбаясь. «Давно пора, не так ли? Но, боюсь, я не могу пожать тебе руку, дорогой мой. Я поклялся, что не сделаю этого, пока у меня есть правая рука. Что ж, теперь у меня ее нет. Полагаю, это мое наказание, и я уверен, что заслуживаю его». «Ты простишь меня, Наэль?» «Мне нечего прощать», — всхлипнув, сказал Наэль. «А что касается того соревнования...» «Да, ты знаешь, Наэль, я действительно выиграл ту гонку. Почти все так думали». «Я искренне верю, что ты выиграл, дорогой мой Грэнби», — сказал Наэль, безудержно всхлипывая. «И я считаю, что был совершенно неправ. Но я любил тебя так сильно, что боялся быть несправедливым к другому парню». «Спасибо, спасибо», — сказал Грэнби. «О, я так счастлив и так хочу спать». Пришел доктор и предложил Наэлю выйти. Но в ту ночь Наэль был счастливее, чем за последние 10 долгих лет. Он вспомнил стих, который мать читала из Библии. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного». Иакова 5:16. Еще слышали вы, что сказано древним? «Не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да»,

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Иисусом радостная жизнь. Иду за ним, пою о нем. Мои мечты стремятся вверх.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 109. Псалом Давида. Сказал Господь Господу моему: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих». В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде денницы подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.

Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его – истина и суд, все заповеди Его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой, свято и страшно имя Его. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек.

Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст твердость словам Своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет.

вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 14-я часть этой истории.
1: «Я же его привязывала!» – удивилась Тамара.
2: «Позвольте, сударыня, я его лучше привяжу!» – улыбнувшись, сказал юноша. И еще раз привязал к дереву этого прекрасного коня. «Теперь он никуда не уйдет!»
1: «Благодарю вас!»
2: Она милостиво поклонилась ему.
1: «С этих ступеней не видно еще горки?» – спросила она, не зная, как начать разговор. Ей захотелось поговорить с этим красивым молодым европейцем.
2: «Горки?» – переспросил он удивленно. «Отсюда нет, но если позволите, я проведу вас немного дальше. Оттуда видно будет имение».
1: «Еще дальше?» «Я думала, что отсюда увижу, где живет Маргита».
2: «Вы знаете мою сестру, сударыня?» – спросил молодой человек обрадованно.
1: «Вашу сестру? Маргита ваша сестра? А я не знала, что у нее есть брат», – сказала Тамара, искренне удивившись.
3: «Пан Адам Орловский говорил только, что Маргита живет у своего дедушки».
2: «Да, но сейчас мы с отцом гостим у нее. Меня зовут Николай Каримский».
3: «А меня Тамара Арана».
2: «Очень рад. Позвольте приветствовать вас на моей родной земле». Она, покраснев, подала ему руку. Он наклонился и поцеловал ее. «Какой дальний путь вы проделали, сударыня! Даже Адам вчера сказал, что устал. А вы так скоро превозмогли усталость? Или я могу польстить себе, что красота моего отечества выманила вас из дома и дала вам отдохнуть как следует?»
3: «Да, пан Каримский, здесь у вас прекрасно. Эти леса, цветущие деревья, мягкий климат. Здесь у меня и голова не болит. Я чувствую себя так хорошо».
2: Юноша с грустью смотрел на молодую даму. Неужели свет этих прекрасных глаз навсегда погаснет? Нет, это невозможно. «С помощью нашего великого врача, Господа нашего Иисуса Христа, здесь вам помогут, чтобы эта боль не возобновилась», — сказал он с участием.
3: «О каком враче вы говорите?» — спросила она удивленно.
2: «О нем», — указал он на крест, отступив на шаг.
3: «Я вас не совсем понимаю», — переспросила она. «Кого вы имеете в виду?»
2: «О, сударыня, я говорю о Господе Иисусе Христе, о единственном враче тела и души, который является и вашим врачом», — объяснил он несколько запутанно, но убежденно.
3: «Господина Иисуса? Я еще никогда не слышала такого имени», — заинтересовалась она. «А почему вы показываете на эту фигуру? Это, наверное, один из христианских идолов, перед которым преклоняются христиане в Европе, да?»
2: На лице юноши отразилось восхищение.
3: Еще недавно он тоже не верил в Иисуса Христа и был далек от Бога. Ему предоставлялись случаи беседовать со многими неверующими. Он знал и поносителей, но еще никогда не встречал такой неосведомленности в столь ангельском обличии, как сейчас. Господь сотворил ее такой прекрасной. Он так любил ее, что умер из-за нее, а она его не знала, не имела даже представления о нем. Ее ухо никогда еще не слышало имени его. Где она воспитывалась? И кто так непростительно оставил ее в этом неведении? Вот если бы она поговорила с Урзиным. Ведь он сейчас здесь. Он мог бы рассказать ей обо всем, что необходимо знать, и во что верить, чтобы не погибнуть. Но и ты обязан сказать ей, что тебе известно. Подсказывала ему совесть. Ну как мне начать, когда я сам так мало знаю? Позвольте, сударыня, это вопрос непростой. Но если желаете, присядьте, и я постараюсь с Божьей помощью ответить вам на него. Он пригласил ее сесть на ступеньку, где был разослан плед. Когда она села, он опустился на другую ступеньку. «Я хочу, чтобы вы мне все это объяснили», сказала она, пристально глядя на него. «Постараюсь, сударыня, но прежде скажите мне, вы верите в Бога?» «Я верю в Божество, владеющее всем миром. А вы?» «Я верю в Бога, сотворившего небо и землю. А у этого Бога, который сотворил меня и вас, и сохранил до сего дня, есть Сын, Иисус Христос. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы все верующие в Него не погибли, а имели жизнь вечную». Наверное, еще ни один профессор не имел более внимательной слушательницы, чем та, что сейчас сидела перед Николаем Каримским. Но, наверное, и Божьи истины никогда не передавались более просто. «Но как вы можете верить, что он жив, когда его прибили к кресту?» – прервала ученица своего учителя. «Разве доказано, что он жив?» «О, сударыня, я в это верю. Примерно полгода назад я нечаянно отравился сильным ядом, и, несмотря на то, что Бог мне сохранил жизнь, я все еще болен. Я только что вернулся с юга. Сюда я тоже приехал на поправку. Не пугайтесь, пожалуйста, и не волнуйтесь. Мне надо было это вам сказать. Как вы видите, я молод. Вся жизнь до несчастья лежала передо мной. И вдруг конец всему. Вместо жизни – болезнь. То есть конец всем мечтам и стремлениям. Поверьте мне, я был несчастен». «О, конечно!» На глазах ее появились слезы. «И вот», — продолжал Николай, «в наш дом пришел человек, который верит в Иисуса Христа и любит Его. Он и меня научил Его любить и молился за меня до тех пор, пока и я в Него не поверил. И как только это произошло, моего несчастья как не бывало. Сердце мое исцелилось от страха перед смертью. Я обрел мир и счастье. Поэтому я знаю, что он жив. Я чувствую, что он меня любит и что он оказал мне великую милость. Не хотели бы и вы, сударыня, его познать?
4: Да, я хотела бы его познать. Но поверить, что он жив, я смогу лишь в том случае, если он вас исцелит.
1: Юноша вздрогнул.
3: Он меня исцелит во всяком случае.
4: Вы уверены?
1: Ее глаза засияли.
3: Да, если не здесь, то там. Он сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную. Если он мне даровал жизнь вечную, то мне уже безразлично, где я живу, здесь или там. Это по его воле. Хотелось бы мне еще здесь пожить, потому что у меня есть отец, для которого моя смерть была бы большим ударом. У меня есть также Маргита. А потом еще я хотел бы здесь пожить, чтобы потрудиться для Господа. Но я также охотно пойду к нему, когда он отзовет меня в иную чудную жизнь.
4: Не говорите так.
1: Девушка боролась со слезами.
4: «Смерть ужасна!»
3: «Для меня уже нет. Иисус пойдет со мной. Если я и пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Он со мной.
4: И вы уверены, что Он в тот час придет за вами?»
3: «Да, уверен, потому что он сказал, «Я Господь, Бог твой, подкрепляющий десницу твою и говорящий тебе, «Не бойся, я тебе помогу».
1: Когда бы я больше нуждался в его помощи, чем в последний час на земле? Он обязательно будет со мной, так как он и сейчас со мной. Я верю в его близость и чувствую ее.
2: Юноша замолчал. Стало тихо. Только соловьи пели свою грустную песню любви. Небывалое чувство овладело сердцем Тамары.
4: Таким молодым умереть! Но каким же чудным должен быть Иисус, этот Сын Божий, что больной юноша не боится смерти, потому что он уверен в его близости.
1: Вдруг Николай встрепенулся.
3: «Маргита ждет вас, сударыня, в гости», — обратился он к Тамаре. «Не упоминайте при ней о том, что я вам здесь говорил, потому что они верят в мое выздоровление».
4: «Я тоже хочу и буду верить в ваше выздоровление. Вам нельзя умирать. Это было бы слишком печально. Не будем больше об этом говорить, иначе я заплачу. А мне плакать запрещено».
1: Молодой человек не знал, почему его так тронули эти слова. А Тамара не знала, почему она их произнесла. Он прижал ее маленькую руку к своим губам. Они знали друг друга не более часа, но им показалось, что они были знакомы давно.
2: «Пойдемте посмотрим на горку», — попросил Николай, улыбаясь.
4: «Пойдемте».
3: «Это во всяком случае будет лучше, чем сидеть на холодном камне». Услышали они вдруг другой голос.
1: Оба вздрогнули. Лицо Тамары помрачнело. Холодным взглядом она смерила стройную фигуру молодого человека, внезапно появившегося перед ними. Щеки Николая покраснели.
3: «Аурелий, ты здесь?»
2: «Позвольте, сударыня, представить вам моего друга и врача в одном лице. Аурелий Лермонтов».
3: «Не сердитесь, сударыня, что я помешал вам»,
2: сказал Аурелий с вежливым поклоном.
3: «Врачу приходится быть резким с непослушными пациентами».
2: Николай – один из самых непослушных. Вместо того, чтобы с дороги хорошенько отдохнуть, он убегает куда-то в лес.
4: «Разве ему это вредно? Здесь так хорошо!» – ответила Тамара, немного повеселев.
2: «Если он уже давно здесь, тогда да, потому что ранним утром бывают еще больше росы, чем сейчас».
4: «Не делайте этого больше, пан Каримский!»
2: – обратилась она к Николаю. «Постараюсь, сударыня!» И они зашагали все трое по лесной дороге. «Если бы Маргита знала, кто к ней идет, она поднялась бы нам навстречу», — сказал доктор, когда они стояли над горкой. «Позвольте, я пойду за ней», — тут же предложил Николай. «Нет!» — воскликнула Тамара. Но было уже поздно. Николай убежал.
4: «Пан доктор, вы слышали наш разговор?»
2: Обратилась она к стоящему рядом, когда Николай исчез. «Только конец».
4: «Это правда, что он умрет?»
2: Ее синие глаза смотрели со страхом в лицо молодого врача, которое вдруг побледнело. «Если Иисус Христос не поможет, да... Мы пока безуспешно пытаемся найти для него лекарство».
4: «А что нужно сделать, чтобы он помог?»
2: «Верить, молиться и еще раз верить».
4: «Так простите же его, если вы знаете, что он может помочь. Нельзя же такому молодому умереть!»
2: Она страстно прижимала сложенные руки к своей груди. «Я и молюсь, сударыня, и не один я. И мы уверены, что молитвы наши будут услышаны. Однако оставим этот разговор, сударыня. Нам могут помешать. Вы видите там слева тот маленький домик?»
4: «О, так далеко я не вижу!» вздохнула она. «Что там?»
2: «Небольшой дом. Там мы теперь будем жить».
4: «Там? А почему не в горке?»
2: «Там ельник кругом. Это хорошо для здоровья. А в горку мы будем приходить».
4: «А верхом вы не будете ездить?»
2: «Попозже будем. А теперь Никуша из-за головокружения еще не может держаться в седле».
4: «Мне мой отец тоже не позволяет ездить верхом. Но я так люблю верховую езду!» «Вы улыбаетесь? Думаете, наверное, что я непослушна?»
2: «Простите, но я думаю, что вы не любите вообще кому-либо подчиняться и не терпите запретов. Не так ли?» Она опустила свои густые ресницы, наклонила голову в знак согласия, а потом снова посмотрела на него.
4: «Я его спрошу. Скажите, пожалуйста, при встрече моему отцу, что верховая езда мне не вредит, чтобы он не запрещал мне ее».
2: «О, это я с доброй совестью могу ему сказать. И вообще, сударыня, когда я смотрю на ваши глаза, я вспоминаю одну из недавних моих пациенток. Временами она вообще не видела. Иногда видела плохо, а временами хорошо. С Божьей помощью я переселил ее в другой климат. Она перестала запираться в доме, послушалась моего совета и таким образом хорошо закалилась. Хотя ее нежные руки и цвет ее лица немного пострадали от этого, но здоровье вернулось, и зрение полностью восстановилось. Не считайте меня назойливым, если я вам посмею посоветовать. Оставьте все медикаменты, все изысканные яства. Питайтесь здоровой, простой пищей. особенно нашим хорошим молоком и ржаным хлебом. Поработайте хотя бы час с перерывом в саду. Вставайте так рано, как сегодня, и ездите верхом на прогулки. Оставьте на время все книги и журналы, будто их нет. И скоро вы увидите не только наш домик, но и все деревья за ним. Слова ободрения текли из уст молодого россиянина искренне, с доверительной сердечностью. Какое удрученное страхом сердце не возликовало бы, окрыленное такой радостной надеждой, не погружаться более во мрак. Какое счастье!
4: Пан доктор, я все это охотно и с благодарностью выполню, потому что я очень боюсь ослепнуть. Но отец мой из-за своих опасений будет мне мешать. И мне придется тогда постоянно настаивать на своем, действовать против его воли. А это меня будет раздражать и вредить мне. Но это можно бы изменить. Отец мой говорил вчера, что он намеревается взять врача в Подолин, чтобы он мог за мной постоянно наблюдать. Не могли бы вы стать моим врачом?
2: Охотно. «Ваша милость», — ответил молодой доктор, краснея. «Я буду счастлив, если вы мне доверитесь. Только я не знаю, согласится ли маркиз с тем, чтобы я приходил в Подолин каждый день, а не жил бы там, потому что Никуша не хотел бы оставаться без меня. А я посвятил себя ему на все время, пока он во мне нуждается».
4: «О, конечно! Из-за меня вы не должны его оставить. В этом и не было бы необходимости. Значит, вы согласны стать моим врачом? Отец мне не откажет. До сих пор я всегда сопротивлялась лечению. Если я в первый раз уступлю, то и он пойдет на уступки. Но вы меня не будете мучить, как другие врачи, не правда ли?»
2: «Я не знаю, что ваша милость понимает под словом «мучить». Я лишь требую от своих пациентов послушания. Иначе тотчас прекращаю лечение. Одно я вам могу обещать, что я не стану вас мучить ни осмотрами, ни медикаментами, как я уже сказал».
4: «Вашу руку, господин доктор!»
2: Она протянула ему свою тонкую, украшенную сверкающими кольцами руку, и он осторожно ее пожал. Ему казалось сном, что он вдруг стал врачом этой знатной дамы. Между тем Николай нашел Маргиту в саду, где она собирала букет для него. По его мокрой от росы обуви сестра заметила, что он уже был на прогулке. Она протянула ему букет, но он его не взял, а только поцеловал ей руку и коротко сообщил, зачем он пришел и кому она может подарить эти цветы. «Она хочет посмотреть, где ты живешь. Ах, она такая красивая, что даже этот бледно-розовый гиацинт не может с ней сравниться. Но подумать только! Душа ее в полной тьме. Она не знает Иисуса Христа и еще никогда ничего о нем не слышала.
4: Что ты, Никуша? Это невозможно!»
2: — сказала Маргита испуганно. Когда они поспешили вверх по холму, брат рассказал сестре о разговоре, который произошел между ним и очаровательной приезжей. Через несколько минут Маргита уже смотрела на эту прелестную фею и с грустью думала.
4: «Она бела, как ангел, а Христа не знает. Она светит, как звездочка на весеннем небе. И все же она не имеет света. Она приехала из Египта язычницей. И все же положение ее такое же, как мое. Наверное, никто не заботился и о ее душе. Но ты не будешь блуждать в темноте, дорогая моя.
2: Ничего удивительного, что Маргита от разгоревшейся в сердце любви забыла о разнице в положении, отделявшей ее от маркиза Арана, и что она после взаимного представления искренне обняла свою прелестную соседку и протянула ей букет белых нарциссов в знак приветствия. Маркиза обняла ее, и они поцеловались. Они раз и навсегда приняли друг друга в свои сердца.
4: «Мне очень хотелось посмотреть, где вы живете», — сказала Тамара. «Ну какое счастье, что я вас вижу, и притом так рано!»
3: «Это замечательно, сударыня, но непонятно, как это вас так рано отпустили», — удивилась Маргита.
4: «Я потихоньку ушла. У нас еще все спят». «Ну хорошо, что вы мне об этом напомнили!» — воскликнула Тамара. «Мне ведь пора возвращаться домой. Мои компаньонки испугаются, и отец тоже, если обнаружат мое отсутствие. Проводите меня хотя бы немного, чтобы нам не сразу расстаться».
3: «О, разумеется, мы проводим вашу милость. Если бы я не опасалась, что ваши домашние будут беспокоиться, то очень бы просила вас спуститься к нам вниз».
4: «О, мы обязательно придем к вам! Орфа и Ася вчера уже весь день радовались этой возможности. И в особенности я. Когда я услышала, что вы живете за горой, мне сразу захотелось отправиться в Подолин. Мне также сказали, что вы помогали в устройстве моих комнат. Я вам очень благодарна.
3: Мне доставило удовольствие послужить вам, дорогая Тамара. Я тоже очень радовалась вашему приезду. Но извините, что я вас так называю».
4: «Я прошу вас называть меня именно так, потому что и я хотела бы называть вас просто Маргитой. Мне это имя очень нравится. А если вы будете говорить мне «Ваша милость», то и я должна буду величать вас по вашему титулу. Не правда ли? Лучше просто называть друг друга по имени, хорошо?»
3: «Ну, если позволите, с удовольствием». Так они, увлеченные приятным разговором, в котором господа почти не участвовали, пришли к тому месту, где был привязан конь, уже нетерпеливо бивший копытами. Аурелий подсадил маркизу, легкую, как пушинку, в седло. Никуша держал поводья и цветы, пока она садилась, а потом он передал ей и то, и другое. Когда Тамара с веселым «До свидания!» ускакала, они долго смотрели ей вслед. На своем белом коне она полетела, словно белая птица. Да, она была очаровательна. На обратном пути Аурелий сообщил друзьям, какое она ему сделала предложение, от которого он не мог и не хотел отказаться. Он надеялся, что она скоро поправится. С какой радостью они восприняли эту новость. В это время возвращающаяся домой Тамара, углубившись в радостные размышления, вдруг услышала:
5: «Тамара, дорогая, где же ты была?»
3: Вороной конь на всем скаку остановился возле приветствовавшего его ржанием белого коня Тамары. И всадник его в страхе и радости привлек к себе свою дочь.
4: «Доброе утро, отец!»
5: «Ах, дорогая моя, как ты осмелилась одна!»
3: Она нахмурила лоб.
4: «И я знала, что ты опять испортишь мне настроение. Подождал бы еще немного, и я бы сама вернулась. Я чувствую себя отлично. Я так счастлива, а ты не рад!» — упрекнула она его.
5: «Ну как же я не рад? Конечно, я радуюсь. Я только боялся, ведь я не знал, где ты, и не случилось ли что-нибудь с тобой».
1: Ничего со мной не случилось, отец. Поехали дальше. Мне надо тебе многое рассказать.
2: Маркиз Арана отпустил поводья Воронова. Успокоил его немного. И они поехали дальше.
1: Прежде всего, отец, начала Тамара с необычно проказливой улыбкой на устах, оживившей не только ее обычное печальное лицо, но и холодное лицо отца. Я нашла себе врача.
2: Что ты сказала?
1: Врача нашла. Ты же вчера говорил, что мне нужен врач. Если он мне нужен, то я и сама хочу его выбрать для себя. Или мне нельзя?
2: Улыбка исчезла с ее лица. Она насупилась.
5: Можно, конечно. Только я не знаю, где ты могла его найти. Не во время ли прогулки ты встретилась с врачом из Подолина?
1: Да, я его встретила. Но он не врач из Подолина. Он, собственно, врач и друг брата Маргиты. Но ты меня не понимаешь, отец. Там, около креста, я встретилась с кузеном паном Адама, Николаем Каримским. Он болен, и так болен, что ни один врач не может его вылечить. А он еще так молод. У него есть друг Аурелий. Фамилию его я забыла. Он врач. Вот с этим врачом я говорила, и он мне сказал, что мне надо делать, чтобы выздороветь. Он сказал, как только я физически окрепну, зрение мое поправится.
5: Это он тебе сказал так, дорогая моя? Где он?
2: Взволновался Арана.
1: Сейчас он в горке. У меня к нему сразу появилось доверие, и я попросил его, если он будет жить в Боровской долине, так называется вон та другая долина, чтобы он стал моим врачом. Но он выразил опасение, что ты можешь ему не довериться.
5: Отчего же, если ты ему доверишься и станешь выполнять его назначение, я буду счастлив. Однако не годится, что он будет жить в другом месте. Мой домашний врач должен жить у меня.
1: А вот это он не может. Я же тебе сказала, что он лечит своего друга.
5: Ах, он этим может заниматься, посещая его каждый день.
1: Нет, отец, так не пойдет.
2: Дочь своевольно откинула голову назад.
1: «Я не позволю, чтобы из-за меня Николаю Каримскому было хуже. Доктор Аурелий сказал, что он Николая своего не может оставить, что он себя посвятил ему на все время, которое он ему будет нужен. Знаешь, я даже не хочу, чтобы он у нас жил. Пусть он там останется, и все будет хорошо».
5: «Правда, отец?»
2: «Ну, хорошо. Я еще поговорю с ним самим об этом. Жаль только, что ты не запомнила его имя. Я бы пригласил его, чтобы он нас еще сегодня посетил».
1: «Это ничего, отец. Как тебе известно, мы сегодня после обеда отправимся в горку, а потом привезем его сюда. Но я тебе еще должна сообщить, что я видела Маргиту!»
2: Трудно сказать, чье впечатление было более приятным. Маргиты о Тамаре Арана или Тамары о своей соседке. Точно было то, что желание встречи появилось у обеих. Поздним вечером 2 мая на веранде горки стояла невыразимая счастливая Маргита Орловская. Вокруг нее опускалась ночь, но сердце ее было наполнено светом майского солнца, которое сегодня днем светило так ярко, словно хотело согреть не только холодную землю, но и застывшее от холода человеческое сердце. Перед внутренним взором Маргиты
1: прошел еще раз весь день. Она вспомнила, как они сразу после завтрака доставили Николая в Боровце, и как там ему и доктору Аурелию понравилось. Никуша не знал, как благодарить ее, и особенно дедушку. Отец тоже был очень тронут. Ах, слишком много ее сегодня благодарили. Но она также вспомнила, как Никуша, Аурели и она стояли у окна за розовыми занавесками, в то время как дедушка с отцом и Адамом осматривали лес, прилегающий к дому. Она прислонила голову к плечу брата и внимательно слушала, как то он, то Аурели рассказывали о новой вечной жизни, которую они обрели. Затем и она призналась, что и она, Маргита, только вчера утром, после тяжелой борьбы, отдала свое сердце Иисусу Христу, и что она теперь счастлива, потому что получила прощение грехов. Так как она примирилась с Адамом, Иисус Христос ей открылся. «Во мне все новое. Я сама себя не узнаю», — уверяла она. Они ее понимали, ибо сами также пережили обновление. Николай называл это вечной жизнью. Она называла это «Христос открылся мне», а Аурели — «смертью старого я». Они знали, что они теперь все принадлежат единому Богу, и с любовью думали о друге, имевшем большую заслугу в этом их изменении. После возвращения господ они оставили доктора с Никушей одних в доме. Остальные вернулись в горку. Они все считали, что Николай там лучше отдохнет, чем среди них. К обеду оба друга в веселом расположении духа пришли в горку. Никуша хорошо поспал, а потом он вместе с другом облегчил душу молитвой и чтением Слова Божия. Между тем Маргита готовилась к встрече Тамары. Она хотела, наперекор всем чужестранным обычаям, свою соседку по словацкому обычаю сначала развлечь, а потом угостить.
5: «Я не знаю, что скажет на это маркиз. Он ведь очень гордый человек», — сказал пан Адам, которому временами невмоготу становилось сидеть с дедушкой и с дядей, а тем более над своими бумагами, которые он разбирал. То и дело он находил причину побыть с Маргитой.
4: «Не беспокойся, Тамара мой прием не осудит», — сказала она. И она не ошиблась. После обеда прибыли дорогие гости. Дамы ехали верхом в сопровождении секретаря и управителя, принесших извинения маркиза Арана, что он из-за депеш и писем из Египта не мог приехать. Пан Вилье привез также доктору письмо, в котором Арана его просил оказать милость и сопроводить дам на обратном пути в Подолин. При помощи Адама и Аурелия Маргита позаботилась о том, чтобы ее гости не так скоро оставили горку, где они чувствовали себя очень хорошо. Они беседовали, музицировали и прогуливались в маленьком парке. Затем они вышли на ближайший луг. Там Аурелий устроил игры. Маргита знала их много и научила им Тамару и ее компаньонок. Бледные щеки маркизы разгорелись. Когда они вернулись в горку, там для них в парке был приготовлен кофе. И дамы не отказались от угощения.
5: «У нас такой обычай, дитя мое, и все должны ему подчиняться», — сказал пан Николай маркизе.
1: Напрасно пан Адам опасался, что этот стол сильно будет отличаться от того, что вчера утром был накрыт в Подолине. Конечно, здесь не было серебряных чашек, хрустальных тарелок и дорогих скатертей, но на столе стояло два чудесных букета цветов, и вместо лакея в ливрее прислуживала сама прелестная хозяйка дома, уделяя каждому свое внимание. У Тамары Арана аппетит был как никогда, и компаньонки еще никогда не видели ее в таком хорошем настроении. После кофе Николай тихо сказал что-то своему другу. Тот сначала пожал плечами, потом пошел куда-то и принес

0: А теперь Маргита стояла на веранде и еще раз вспоминала весь прошедший день. Она вспомнила также два момента, о которых никто, кроме нее, не знал. Когда все вместе осматривали горку, она с Тамарой прошла к себе в кабинет, где Маргита вдруг схватила лежавшую на столе Библию. И ее глаза, как завороженные, остановились на словах. «Новый завет нашего Господа Иисуса Христа». «Вся эта книга говорит о Христе, Маргита?» – спросила Тамара. «Да, Тамара, вся эта книга. Это та книга, в которой я нашла свет, и теперь я очень счастлива».
1: «А раньше вы не были счастливы?» – удивилась Тамара.
0: «Ведь у вас все есть. Большая, хорошая семья». Губы Маргиты дрогнули, и Маргита это заметила.
1: «Что с вами?» – спросила она нежно. «Еще недавно у меня не было никого. И что печальнее всего, у меня не было Иисуса Христа». «Вы мне расскажете, не правда ли, как это случилось, что у вас не было ничего, а теперь все есть?»
0: «Я вам расскажу, но не здесь. Нам здесь могут помешать».
1: «Хорошо, потом. Скажите мне только, вы сильно сердились на пана Адама?»
0: «Очень, Тамара, но Господь Иисус Христос устранил мой гнев. И теперь все хорошо».
1: «Но виноват, конечно, был пан Орловский», – спросила она, нахмурив лоб.
0: «Мы оба были виноваты».
1: «А где можно получить эту книгу? Вы не удивляйтесь, я еще ничего не знаю об Иисусе Христе, как вы его называете. Но вы его любите, пан Каримский тоже. И я также хочу познать его».
0: «О, если вы этого желаете, Тамара, — сказала Маргита, — я вам достану эту книгу. А на каком языке вам легче читать?»
1: «Больше всего я люблю читать по-английски, но и по-немецки мне не трудно».
0: «Значит, я достану вам Библию на двух языках. Для меня это тоже было бы очень полезно сравнить польский с немецким. А пока позвольте мне одолжить вам мою книгу».
1: «О, пожалуйста!»
0: Когда пришли остальные, книга была уже упакована. Уходя, Тамара не позволила никому ее нести. Другой сердечный разговор был, когда они поехали верхом. Адам и Аурелий, развлекая остальных двух дам, поскакали вперед. По настоянию Тамары и беспокоясь о том, что она от людей может услышать что-нибудь неразумное, Маргита рассказала своей подруге, что между ее родителями возникла ссора, и они развелись. Она рассказала ей, как из-за этого лишилась отца и жила в доме второго мужа ее матери, пока дедушка ее не вызволил оттуда. И чтобы она навсегда могла остаться у него, он ее соединил с Адамом. А дальше она поведала Тамаре, как встретилась с отцом и братом, и что они теперь все примирены друг с другом, кроме матери. Но это поправить уже невозможно. Маргита чуть не плакала. Так ее тронул этот рассказ. А Маргита была счастлива, что подруга поняла ее.
1: «Мы каждый день будем навещать друг друга», – обещала Тамара, прощаясь. «От вас я многому могу научиться». «Да мне и нужно многому учиться, потому что до сих пор я делала только то, что мне нравилось. И я вижу, что это нехорошо. Вы еще так молоды и уже столько выстрадали. Я бы этого не вынесла. Я умерла бы».
0: Эти слова вспомнили.

вспомнила теперь Маргита. И если бы в коридоре вдруг не раздался озабоченный голос дедушки: «Где же хозяюшка?» Она, наверное, еще долго стояла бы в задумчивости. Вспомнив о своих обязанностях, она поспешила в дом. Тамара вернулась домой также очень задумчивой.

0: После собрания евангелических христиан в Подграде молодой провизор сидел один в опустевшем помещении, читая письма, среди которых было также письмо от его друга, следующего содержания. «Дорогой Мирослав, ты, наверное, удивишься, получив от меня сразу два письма. Это письмо я пишу ночью и хочу его рано утром отнести на почту, чтобы ты скорее его получил. Ах, как мне хотелось бы поговорить с тобой. Не кушай, слава Богу, лучше. И если бы у него душа не скорбела, что он, конечно же, скрывает, ему было бы еще лучше. И неудивительно, потому что здесь жить – одна радость. Я благодарю тебя, мой друг. Если бы не ты, я бы оказался где-то в другом месте, в одиночестве, и страдал бы так же, как и оставленный Никуша. Случилось так, как ты и предсказывал. Господь помог мне с первого же момента. А так как мне нечего опасаться, что они узнают, кто я, думаю, все будет хорошо. Однажды, по просьбе Никуши, я сыграл несколько русских песен на цитре. Пана Николая это болезненно тронуло. Из этого я сделал вывод, что отец мой здесь не забыт. Адам Орловский очень любезен со мной. Это очень образованный молодой человек, но, к сожалению, слишком умен и неверующий. Он довольствуется тем, что подсказывает ему разум. Я буду за него молиться. Но теперь о главном. Подумай только! Я стал домашним врачом в Подолине. Я уверен, что это Божье водительство. Иначе я не могу объяснить этого. Жить я там, конечно, не буду. Лечить там, собственно, некого, потому что больная, милейшая маркиза Арана нуждается больше в лечении, которое ты мог бы ей дать. Она обаятельное существо, телесно и духовно. Только заметно, что она из Египта и выросла в полной темноте язычества. С сегодняшнего дня я ее врач. Может быть, ты слышал, что у нее заболевание глаз и, возможно, потеря зрения. Однако при нашей первой встрече сегодня утром я почувствовал уверенность, что этого не случится. В чем уверил и маркиза. Прошу тебя, молись за меня, чтобы мои надежды не обманули нас. Маркиза со своими компаньонками гостила в Горке. По их приглашению я потом отправился в Подолин, где она представила меня маркизу, назвав меня доктор Аурели. Когда я с этим вельможей остался наедине, он произвел на меня впечатление человека, у которого было немало тяжелых дней в жизни. Я ответил на все его вопросы относительно моего мнения о состоянии здоровья его дочери. Он предложил мне высокий гонорар, причем помесячный. Когда дело дошло до договора, он сказал: «Тамара мне еще не назвала вашей фамилии, пан доктор». «Аурелий Лермонтов», — сказал я внятно. Он вдруг побледнел и тут же густо покраснел. «Лермонтов?» — повторил он, сильно смешавшись. «Вы русский, пан доктор?» «Да, ваша милость», — ответил я с неприятным ощущением. «Вам это мешает?» «Нет, почему же? Я космополит». Он позвонил и дал вошедшему пану Вилье указание составить договор. Когда тот ушел, пан Арана спросил меня: «Почему я не живу в России?» Я сообщил ему, что я с родителями приехал в Вену и там воспитывался. «А ваши родители еще живы?» Спросил он, видимо, из вежливости. Я ему ответил, что они уже умерли. Затем он спрашивал о Николае и о его болезни. И сообщил мне несколько диагнозов различных авторитетных медиков относительно своей дочери, которые довольно сильно противоречили друг другу. Между тем пришел Вилье и принес договор. Явился и управляющий Зарканы. Мы подписали договор, и дело было закончено. Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, и если бы знал маркиза Арана раньше, то вряд ли бы поступил на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. Ну, что ты на это скажешь, Мирослав?
1: Сегодня вы прослушали чтение 14 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Здравствуйте.
1: Приветствую всех, кто нас сегодня слушает.
0: Сегодня дядюшка Бен приготовил еще одну увлекательную историю из Библии и готов начать свой рассказ.
1: Да, верно. И это настоящая семейная история. К сожалению, не все герои моей истории были счастливы. Вовсе нет. Напротив, эпохальные события, происходившие на их глазах, посеяли в семье глубокие раздоры, которые имели последствия в веках.
0: Ведь это продолжение истории о Ное и его ковчеге, правильно, дядюшка Дэн?
1: Совершенно верно. И эту историю можно найти в Библии в 6 главе книги «Бытия». Я назову ее «Человек, который поверил Слову Божьему». Много лет Ной предупреждал весь мир о грозящем ему потопе. И все это время, вместе с тремя сыновьями, он, не покладая рук, строил огромный корабль, который мог бы вместить и людей, и животных на время потопа. Каждый день вокруг ковчега собирались толпы зевак, и Ной пользовался этим, чтобы предупредить их о неминуемой гибели.
2: Теперь уже всем известно, что этот ковчег должен послужить убежищем тем, кто захочет спастись от потопа, который скоро начнется. Господь наш, любящий Бог, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погибал. Очень скоро потоп захлестнет вас всех. У меня почти не осталось времени для предостережений. Как же заставить вас поверить? Как убедить вас войти в ковчег, чтобы оказаться в безопасности?
3: Спасибо за внимание, друзья. Завтра мой отец Ной снова выйдет на эту площадку. Он будет выходить к вам каждый день, до последнего дня, до начала потопа.
4: Ну вот и все. Пошли домой.

0: Поторопитесь-ка, мама с дочкой. Мы идем к ковчегу немедленно.
1: Снова?
0: Говорят, что ковчег полностью готов. И что-то сейчас будет. Это надо посмотреть. Старика собираются вывести на чистую воду. Вот смеху-то будет. Интересно.
2: Как видите, люди, ковчег готов. Я умоляю вас, поверьте последнему слову милосердия Господня. Он любит вас. Его большое и щедрое сердце жаждет спасти вас. Это он вам дал средство спасения.
3: Минуточку, друзья! Минуточку! Как один из ваших лидеров, как представитель масс, я говорю вам, пусть слова этого человека не ввергают вас в панику. Законы природы остались незыблемыми в веках. Времена года сменяют друг друга по заведенному порядку. Землю всегда орошала роса. Реки никогда еще не выходили из берегов.
4: Смотрите! Смотрите туда! К ковчегу идут звери! Звери! Всевозможные звери!
5: Огромная хохочущая толпа погрузилась в гробовое молчание. С горы и из леса шли всевозможные звери. От самых хищных до самых безобидных. И все они спокойно чествовали ковчегу. Чистые по 7 пар, а нечистые по 2. Потом случилось вот что. Отовсюду ковчегу потянулись птицы. Это было удивительное зрелище. Они летели в строго определенном порядке прямо к огромной двери ковчега. Звери и птицы подчинились по велению Господа, а люди не пожелали его выполнить. И только Ной и его жена и 3 их сына с женами вошли в ковчег.
0: Смотрите, смотрите, дверь ковчега сама закрывается.
1: Может быть, это ангел с небес закрывает дверь. Значит, потоп будет. Значит, мы все обречены. И последний день, когда мы могли получить прощение, мы провели вместе.
0: Ну, какая чепуха, чушь.
1: А как ты объяснишь все эти странные явления?
0: Не знаю, но наши ученые и философы их объяснят. Вот у

Друзья мои, мне поручили выступить перед вами от имени ваших лидеров. Они попросили меня заверить вас в том, что никакого потопа не будет. Несмотря на все эти необычные явления, которые вы сегодня здесь наблюдали, никакого потопа быть не может. Пожалуйста, возвращайтесь к нормальной жизни. Никакого потопа не будет!

0: Еще 7 дней после того, как Ной с семьей вошли в ковчег, никаких признаков надвигающейся бури не было. Долго тянулись эти дни, и были они испытанием для Ноя и членов его семьи. А для толпы за дверью ковчега это были дни торжества. Теперь, еще больше, чем раньше, они были уверены, что никакого потопа никогда не будет. Затем, на 8-й день, небо затянули огромные темные тучи.
1: Что это?
2: Потоп начинается! Вот что!
1: Да, может быть, потоп и будет.
0: Потом загрохотал гром. Скоро на землю начали падать крупные капли дождя. Ничего подобного в мире никогда не было. Люди были охвачены страхом. Тучи сгущались все больше. Все сильнее лил дождь.
1: Да, потоп будет. Что же нам теперь делать?
3: Пойду-ка я попрошу сестрицу пустить меня в ковчег.
4: Слишком поздно. Помните, что она сказала? Что когда дверь закроется, никто уже не сможет войти.
1: А я попробую.
0: Многие безуспешно пытались спастись. Одни молились, чтобы их впустили в ковчег, или пытались взломать дверь. Другие привязывались к огромным деревьям на вершинах высоких гор. Третьи привязывали себя и детей к спинам животных в надежде, что они вскарабкаются на самые высокие вершины и спасутся от воды, которая все прибывала. Но все было тщетно. Буря бушевала еще больше, и разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. И, наконец, вода покрыла вершины гор. И те, кто не внял словам Господа, погибли в черной пучине. Весь мир превратился в безбрежный, безжизненный океан. В ковчеге царило спокойствие, и все его обитатели были в полной безопасности. Их сердца переполняла благодарность к Богу за то, что Он Бог не только закона и справедливости, но и любви и милосердия.

0: В священном писании сказано:
1: «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы».
0: 5 месяцев носила ковчег в потопе. Нелегко пришлось его обитателям. Но вера Ноя оставалась непоколебимой, так же, как и его уверенность, что ковчегом управляет рука Господа.
2: Папа, мы сидим тут заперти в этом диком шуме и гаме вместе с птицами и зверями уже 5 месяцев. Мне это начинает надоедать. Я иногда даже думаю, что больше не смогу этого выдержать.
3: Я понимаю тебя, хан. Сынок, нам всем нелегко. Но надо помнить, как Господь к нам милостив.
2: Да, да, папа. Но 150 дней такой жизни любого доведут до отчаяния.
4: Тише, прислушайтесь.
2: Этому конца не видно.
4: Прислушайтесь, пожалуйста.
5: Что там, милая?
4: Слышите? Все звуки стали другими. И наш ковчег... Его уже не бросает из стороны в сторону, как раньше.
5: А ведь ты права.
2: А может быть, мы уже на суше?
5: Наверное, это так.
2: А, давайте откроем дверь и посмотрим.
5: Подождите.
3: Подождите, прошу вас. Никакую дверь мы открывать не будем. И все мы останемся здесь. Так что успокойтесь.
2: Ну что, если нас вынесло на сушу? А давайте откроем окно.
4: К тому же здесь так душно.
3: Все успокойтесь и слушайте меня. Мы вошли в ковчег по повелению Господа, и мы выйдем из него только по его повелению. Дверь закрыл Господь, и она останется закрытой, пока он ее не откроет.
2: Ну не думаешь же ты, папа...
3: Вот что, хам, откройте-ка вместе с Афетом окно, что наверху ковчега. Мы выглянем и увидим, действительно ли мы на суше.
6: О, это правильно.
2: Подожди, подожди, подожди. Тихо, тихо, тихо, тихо. Я так, кажется, ухватился. Вот. Так, так, так, так. О, окно открыто.
4: Что вы там видите?
2: Пока ничего.
3: Сим. Подтянись-ка вверх на подоконник.
2: Сейчас, папа.
3: И расскажи нам, что ты там увидишь. Ага.
2: Не вижу, не вижу, на воде ковчег или на суше. Но, скорее всего, на воде. Потому что кругом, куда хватает глаз, я вижу только воду. Нас, кажется, несет по какой-то лагуне. Вокруг нас я вижу вершины гор.
3: Господь охраняет нас. Это Он привел ковчег в тихое место, защищенное горами.
0: Ной и все его семейство в волнении ждали, пока отступят воды, ибо они жаждали снова ступить на землю. И вот, наконец, на 40-й день, после того, как стали видны верхушки деревьев, они выпустили ворона.
3: Ну, хорошо. Хам, выпусти ворона.
2: Лети!
4: А зачем вы выпустили ворона?
3: У ворона тонкий нюх. Если он почует сухую землю, он не вернется.
4: Теперь понятно.
2: Папа, ворон не хочет улетать. Он летает взад и вперед вокруг ковчега.
3: А, это потому, что он не чует сухой земли. Значит, нам придется еще подождать. Выходить рано. Впусти ворона.
2: Сейчас, папа.
0: Через 7 дней они снова выпустили птицу. На этот раз голубя.
2: Вот он. Возвращается!
4: Значит, еще не высохло?
3: Видимо, нет. Ну ладно, хам, пусти птицу.
0: Еще через неделю Ной снова выпустил голубя.
2: Вот он! Возвращается!
4: А я-то думала, что вода уже просохла.
3: Скоро просохнет. Осталось совсем немного. Надо еще потерпеть.
2: Смотрите! Смотрите! Голубь что-то принес в клюве!
3: В клюве? А что это?
2: Это масличный лист.
4: Масличный лист?
2: Зеленый.
3: Ну, наконец-то! Значит, вода просохла, и пробиваются ростки.
0: У Ноя и его семейства снова появилась надежда. И открыл Ной кровью ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Но они оставались в ковчеге еще почти 2 месяца. Терпеливо ждали слова Господня. И, наконец, сказал Бог Ною:
6: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобой. Выведи с тобою всех животных, которые с тобою. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле».
0: На радостях от того, что они вышли из ковчега, Ной не забыл, по чьей милости и заботе они все остались живы. И первым делом он сложил алтарь и принес жертву в знак благодарности Господу и веры в грядущий приход Мессии. «И обонял Господь приятное благоухание», и сказал Господь в сердце своем:
6: «Не буду больше проклинать землю за человека. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
0: И благословил Бог Ноя и сынов его. Прошло время.
2: Смотрите на небо! Там на востоке снова собирается буря.
7: Наверное, снова будет потоп, и мы все погибнем.
2: Смотрите, смотрите! Какая красивая разноцветная радуга в небе!
4: Папа мой, неужели это к новому потопу?
3: Не знаю, что и думать. Не знаю, к чему это. Я знаю одно. Что бы ни случилось, на то будет воля Божья.
0: И сказал Господь Ною и сынам его с ним:
6: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между вами. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти».
0: Да, Господь поставил радугу на небе, чтобы весь мир знал, что никогда больше он не станет уничтожать землю потопом. Прошло немного времени.
3: По-моему, пора нам строить постоянное жилище. А вы как думаете?
8: Да, конечно. Да, да, а то да, мы засиделись. Да.
3: Ну, хорошо. Сим, Хам и Афет, завтра пойдете втроем и попробуйте найти подходящее место, где нам строить дома. Ну что? Какие успехи?
8: Знаешь, отец, ничего хорошего там нет.
3: Да что ты?
9: Все изменилось, отец. Все не так, как было до потопа.
3: Что ты этим хочешь сказать?
9: Горы не такие красивые, как раньше.
7: Они стали голыми, крутыми, скалистыми. Даже долины и склоны холмов. Такое уродство! Лесов на земле больше нет.
5: Да, все спуталось. Такая неразбериха повсюду. Кругом пустынно, заброшенно, голо. Отец, это неописуемо.
6: Это проклятие, которое грех навлек на землю, созданную Богом. А ведь была она чудом красоты и совершенства. Но с благословения Божьего мы будем упорно трудиться, мы пойдем строить дома и снова заселим землю.
5: Да, отец.
7: Конечно, отец.
10: Мы столько мы можем поучиться у этих людей, их глубокой любви к Богу и их послушанию. В отличие от многих, они верили тому, что им говорил Господь.
11: И они на себе испытали его великое милосердие, их готовность полностью доверять ему, отдать свою жизнь в его руки, показывая всю силу их веры.
10: И сегодня, когда мы видим разноцветную радугу на небе, мы вспоминаем об этих немногих, настоящих верующих, об обещании Господа, что никогда больше такого потопа не будет.
11: Надеюсь, что все наши радиослушатели сегодня решат стать такими же верующими, какими были они.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня завершим разговор о второй главе этого произведения. Вся эта глава посвящена уничижению Христа, который в своем земном воплощении оказался ниже ангелов. Автор послания показывает, что Иисус был унижен перед ангелами, дабы иметь возможность стать человеком и испытать самому все то, что испытывают люди, живущие в этом мире. Давайте еще раз прочтем стихи с 5 по 9. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же... Еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему, по благодати Божьей, вкусить смерть за всех. Хотя Господь и сделался ниже ангелов за претерпение смерти, а точнее, благодаря страданиям смерти он был увенчан славою и честью. Однако не надо думать, что эта смерть увенчала его славою и честью. Он был увенчан славою и честью потому, что пришел на эту землю и умер на кресте за нас с вами. Только Христос мог искупить человека, а сделать он это мог только посредством смерти на кресте. Это был единственный способ. И позвольте мне еще раз подчеркнуть, что сегодня в небесной славе находится человек, которого там не было 25 веков назад. Тогда на небесах находилась вторая личность Божества, то есть сам Бог. Он был Богом и остается Богом. Самым настоящим Богом. Однако сегодня он также является самым, что ни на есть, человеком. Он облекся в человеческое естество, и благодаря тому, что он сделал это, ему досталась слава и честь на небесах, которых там не было никогда прежде. В следующих стихах автор послания говорит, что благодаря этим земным страданиям Иисус, вождь нашего спасения, не только увенчан славой, но и усовершился через эти страдания. Прочтем стихи с 10 по 13. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще «Я буду уповать на него». И еще «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Фраза «совершил через страдания» означает, что он сделался совершенным. Совершенным в том смысле, что он обрел свою полноту. Слово «совершенный» происходит от греческого глагола, который переводится как «доводить до намеченной цели», «совершать» или «завершать что-то». Иисус сделался совершенным через страдания. И хотя Он является Сыном Бога, и даже более того, Он Сам является Богом, Его совершенная жизнь – не может спасти нас. Его непорочное зачатие и его чудесное рождение не спасают нас. Даже его учение не спасает нас. Его чудеса не спасают нас. Равно как нас не спасает поданный им пример, но зато нас спасает его смерть на кресте. Он достиг совершенства. Он достиг этого состояния завершенности и полноты, умерев на кресте.
И все это было для того, чтобы он мог уподобиться своим братьям, дабы стать для них милостивым и сострадательным первосвященником. Прочтем далее 14 и 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Эти стихи говорят нам о земном воплощении Господа Иисуса Христа. Он пришел в этот мир вовсе не так, как этого ожидали иудеи, хотя они должны были знать все это, ибо многие пророки Ветхого Завета совершенно ясно предсказывали, как именно Господу предстояло прийти в этот мир в первый раз. Но все равно они ждали царя, который бы поверг их врагов и поднял свой народ с колен. А вместо этого в этот мир пришло крошечное, беззащитное дитя, родившееся не в славе и величии, а в нищете и грязи Вифлеемского хлева. Поскольку мы сотворены из плоти и крови, он тоже облекся в плоть и кровь. Он пришел в этот мир посредством самого обыкновенного рождения, то есть точно так же, как приходит в этот мир каждый из нас. Но это еще не все. Иисус Христос пришел в этот мир не только посредством обычного рождения, но и посредством смерти, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. Поскольку его рождение не спасло никого, он пришел в этот мир через смерть. Именно посредством своей смерти, а вовсе не своим рождением и не своей жизнью, он спасает нас. Его смерть принесла нам спасение и избавление от духовной и вечной погибели. То есть дала избавление тем, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Помните, как в нашей первой лекции по посланию к евреям я использовал несколько выдержек из книги доктора Шайлера Инглиша? Я бы хотел еще раз воспользоваться работой этого автора, потому что мне кажется, что он дает весьма правильное толкование данного стиха. «Закон Божий требовал и продолжает требовать, чтобы грех был наказан смертью. Душа согрешающая, та умрет, а также возмездие за грех — смерть», читаем мы в Священном Писании. А причиной греха человека от самого начала являлся сатана. Но хотя сатана и является виновником всего, в каком-то смысле совершенно законно он может требовать, чтобы грешник был наказан смертью. Сатана имеет право и власть требовать, чтобы каждый грешник понес наказание за свой грех. И по этой причине от самого начала все без исключения люди боялись смерти и находились в рабстве греха, а стало быть, в рабстве у сатаны. На мой взгляд, перед нами очень хорошее изложение этой великой истины. Далее прочтем 16 стих. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». В ветхозаветный период Христос принимал образ ангелов. Так было, например, когда он явился людям в образе ангела Господнего. И нет сомнений, что все евреи, читавшие это послание, знали и понимали это. Но когда Христос оставил небеса и пришел на эту землю, он миновал ангелов и пришел к падшему человеку. Он облекся в семя Авраама. Он пришел через род Авраама. Причем подготовку к этому Бог начал еще в самом начале, во времена Адама и Евы. В то время Бог сказал Еве, что через ее семя придет тот, кто станет спасителем. Затем Бог сообщил, что спаситель придет через род Авраама. А несколько позднее мы узнаем, что он должен был произойти из народа Израиля, из колена Иуды и рода Давида. Он должен был родиться от девы. Господь дал вполне достаточные сведения для того, чтобы каждый человек,
а не только волхвы с востока смогли направиться в Вифлеем, где родился младенец Иисус. Далее мы читаем 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус пришел на эту землю в образе человека. В послании к филиппийцам, в 7 стихе 2 главы, мы читаем: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду

мог узнать кое-что о тех последствиях, которые грех имел для людей. Где мы видим проявление этого острее всего? В нищете и страданиях. Мы видим проявление последствий греха в искушениях. Мы видим все это в проявлении насилия и гибели невинных людей. Именно там мы встречаем наиболее яркие проявления последствий греха. Мне кажется наиболее трагичным, когда страдают невинные люди. Не так давно одна знакомая мне пожилая женщина возвращалась домой поздно вечером. Какие-то подростки напали на нее на темной улице, и в результате эта женщина скончалась от полученных ранений. Но Господь Иисус пришел на эту землю и принял облик человека. И потому теперь Он способен сопереживать нам с вами. И неважно, кем вы являетесь и где вы находитесь, ибо Он знает и понимает вас. Причем вовсе не потому, что Он является Богом, но потому, что Он стал человеком. Так что Он точно знает все то, что приходится испытывать сегодня нам с вами. Когда мы обращаем все наше внимание на божественность Христа, существует опасность, что мы начинаем недооценивать Его человеческую сущность. Я очень рад, что я не родился в Вифлееме. Я очень рад, что я не вырос в Назарете. Во времена Иисуса Христа там царила поистине угнетающая нищета. И тем не менее, Он должен был во всем уподобиться братьям. Он принял и эту нищету. Он родился в народе, который находился под тяжелым каблуком Рима. Иисус родился не во дворце, но в хлеву. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал одним из нас. Если бы вы увидели маленького ребенка в лохмотьях, играющего на улицах Назарета, вы бы никогда не догадались, кем он являлся. Когда художники изображают его, окруженного ярким сиянием и славой, они выдают желаемое за действительность. На самом деле, он, скорее всего, был простым чумазым мальчуганом, ничем не выделявшимся среди других своих сверстников. Он во всем уподобился своим братьям. Он стал истинным человеком и прошел весь этот путь. Он был как отпрыск, как росток из сухой земли. Если воспользоваться символикой пророка Исаии из 2 стиха 53 главы его книги. Поэтому никогда ни мне, ни вам не доведется столкнуться с такими переживаниями или испытаниями, о которых бы он ничего не знал. Именно по этой причине он может быть милостивым и верным первосвященником, пред Богом для умилостивления за грехи народа. Христос совершил для нас дело умилостивления, чтобы приготовить нам милость. Ибо то, что нам с вами нужно, друзья, это милость. И у Бога приготовлено для нас очень много милости, потому что Иисус приготовил ее для нас. Так что мы с вами можем прийти к Нему и получить все, что нам необходимо. Я не знаю, как вы, но я нуждаюсь в огромном количестве Его милости и обращаюсь к Нему за этой милостью очень часто. И тем не менее, запас Его милости ничуть не истощился. Христос совершил умилостивление за грехи людей. И это единственное место, где мы можем получить Божью милость. Прочтем 18 стих. «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». «Ибо как сам Он претерпел, быв искушен», — говорит автор. Хотя правильнее говорить, что он был испытан. В земной жизни Господь Иисус подвергался испытаниям, и не только в течение 40 дней в пустыне. В пустыне это было лишь одно из тех особых испытаний, которые выпали на его долю.
ибо Он

подвергался испытаниям в течение всей своей жизни. Я бы хотел сейчас более внимательно рассмотреть этот стих, потому что некоторые из вас могут не согласиться со мной и с тем, что я скажу на этот счет. Нередко по поводу испытаний Иисуса задается один вопрос. Мог ли Господь поддаться искушению? Мог ли Он пасть? Я, не задумываясь, отвечаю на этот вопрос, говоря, что нет, Он не мог пасть. Когда мы говорим об искушениях, то есть о ситуациях, когда нас тянет совершить что-то дурное, мы на самом деле подразумеваем возможность совершить что-то дурное, а также свое желание сделать это. То есть сама возможность поступить дурно и является испытанием, тогда как желание совершить данный поступок представляет собой грех. Греховное желание само по себе является грехом. Но Господь Иисус Христос никогда не сталкивался с греховными желаниями. Он не был грешником, хотя у Него, несомненно, были возможности для совершения греха. Зная, как голоден и слаб Господь, после 40-дневного поста в пустыне сатана начал свое искушение, предлагая Спасителю превратить камни в хлеба. Если вы бывали в Израиле, вы знаете, что там повсюду лежат камни. Это и было искушение. Господь мог превратить камни в хлеба, но Он не сделал этого. Его искушение было гораздо более сильным, чем наши с вами искушения. Я хочу, чтобы вы знали, что если бы я мог превращать камни в хлеба, я бы занялся хлебопекарным делом. И он мог сделать это, но не сделал. Тот факт, что он имел для этого все возможности, составлял суть его испытания. Но он не поддался искушению, он не испытывал желания поддаться искушению. Более того, он не мог желать этого из-за того самого факта, что являлся Богом. Поэтому я вновь задам вопрос. Мог ли Иисус согрешить? Ответ — нет, он не мог согрешить. В чем же состоял смысл испытания, спросите вы? Мне кажется, что лучше всего я отвечу на этот вопрос с помощью простой иллюстрации. Недалеко от города, где проходило мое детство, протекает небольшая река. Летом эта река пересыхает до такой степени, что в ней не хватает воды, чтобы напоить комара. Зато в зимнее время по этой реке могли бы ходить большие океанские корабли. Эту реку пересекала одноколейная железная дорога. И совсем недалеко от нас располагался деревянный железнодорожный мост. И вот однажды весной случилось наводнение, которое попросту смыло этот старый мост. Тогда железнодорожная компания решила установить на его месте новый стальной мост. Когда все работы были завершены, железнодорожники пригнали два локомотива, которые встали точно посередине нового моста, и оба произвели по несколько длинных гудков. Никто в нашем маленьком городке никогда не слышал гудки одновременно двух паровозов, поэтому все наши жители разом бросились к мосту. Когда все собрались, кто-то решил спросить главного инженера, что именно они собираются делать. Инженер ответил, что они проводят испытания нового моста. Тогда его спросили, неужели он полагает, что мост может рухнуть? С усмешкой инженер заверил, что ничего подобного произойти попросту не может. «Тогда зачем вы делаете это?» — последовал вопрос. Он ответил, «Мы поставили на мост два локомотива, чтобы доказать, что наш мост не упадет». Иными словами, Иисус подвергался испытаниям для того, чтобы доказать, что Он именно тот, кем Он себя называл. Это было очень важно. На самом деле, если бы Иисус из Назарета согрешил,
это вовсе не стало бы доказательством того, что Бог во плоти может грешить. Скорее, это доказало бы тот факт, что Иисус из Назарета не являлся Богом во плоти. Испытание показало, что Он является Богом, и именно из-за того, кем Он является, Он не может грешить. Кроме того, автор послания к евреям добавляет, что Он был испытан во всех сферах точно так же, как мы. И тем не менее, Он сумел избежать греха. Ибо как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. По мере нашего дальнейшего изучения этого послания мы будем рассматривать вопрос Божьего священства. Мы увидим, что Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям. Если есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник. В тот самый момент он жив, он сидит одесную Бога, и самое главное, что он доступен для нас. Когда я просыпаюсь посреди ночи, и какие-то мысли или тревоги в моем сердце не дают мне уснуть, а это порой случается со мной, я могу поднять свои глаза вверх, ибо мой первосвященник находится там. Он знает меня, он понимает меня, и я могу принести ему все мои тяготы. А когда наступают темные моменты, и нам с вами приходится проходить долину смертной тени, мы имеем великого первосвященника на небесах, который поможет нам. Независимо от того, что именно случилось, независимо от того, в чем состоят испытания, Он способен помочь нам. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся Его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о Нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, Он доступен, Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. Давайте помнить об этом. И на этом я прощаюсь с вами сегодня. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Намедни.
3: Беседа с Иоанном. Намедни с Иоанном беседовал, с апостолом. Уж очень необычное письмо он написал. Все про любовь, да про любовь. Вроде мужчина. Мужчины обычно про войну, как победить, как захватить, как уничтожить врага, как внедрить свои правила в их дворе. А этот про любовь. И так, и эдак, снова да ладом, но про любовь. А сам он в ссылке за веру, на острове, где шакалы да змеи живут, и людей нет. Там среди голых скал в яме постели с травки соорудил. Какие-то ветви набросал, сделал навесик, чтобы солнце не сожгло. Ни водопровода, ни душа, ни канализации, ни электричества. Такая благодать, аж кровь стынет. Ну, я и спрашиваю. Святой отец, скажи мне на чистоту. Вот ты живешь здесь, прости Господи, изгой, лишенный самых примитивных для жизни вещей. Вон, шакал побежал. Так ему и то лучше. Он здесь хозяин. А ты? Беспомощный, осужденный, лишенный права на жизнь, брошен этим шакалом на съедение. А где же любовь? Ты говоришь, Бог есть любовь. Мы познали любовь. Растолкуй, брат, никак не уразумею. Ты понимаешь? Иоанн покряхтел, усаживаясь поудобнее. Как тебе сказать? Ну что мы пожираем друг друга ради денег или славы? Мы в этом не лучше шакалов. Беда в том, что мы существа духовные, и одна слава и деньги нам радости в жизни не дают. Это я испытал. Однажды, еще в молодости было, в нашем поселении появился странный человек. Ни дома у него, ни денег, ни власти. Но нечто для меня непостижимое у него было. Какое-то невероятное невидимое богатство. Свободен он от всех и от всего. Он странствовал, бедствовал, ночевал в горах. За ним охотились чекисты, а он всем добро делал. Его оскорбляли, а он сиял. Он любил и разговаривал с Богом, как с отцом. Ты понимаешь? Я кивнул, мол, да, понимаю. Хотя ничего не понял. Иоанн продолжил. Я пошел за ним. Старался быть рядом. Слушать его слово, видеть его дело. Пытался понять, кто он и что он. Он настоящий. Человек с большой буквы. Честнейший, добрейший. Буквально любовь. Я просто влюбился в него. И даже подумал, ну вот, пришло, наконец, благословение родине нашей, многострадальной. Но родина его предала, осудила и распяла. Я пережил тогда такой шок, нет слов рассказать. Вся жизнь моя осталась на том кресте, а потом в гробнице. Но Иоанн вознес руки к небу, глаза его наполнились слезами. «Он воскрес!» Скорченный старичок распрямился, встал на колени и вознес к небу восторженную молитву. «Это любовь Отца! Бог есть любовь!» «Потом Иисус ушел к Отцу», — продолжил рассказ Иоанн. «К нам сошел Дух Святой, и тогда я понял. Я познал Божью любовь. Понимаешь?» Он устремил на меня глаза свои слезящиеся, будто пытаясь в мою душу внедрить свою веру. Я вздрогнул, ничего не сказал. Иоанн продолжил. «Понимаешь, брат, когда видишь небо, видишь дом Отца, видишь воскресшего Искупителя рядом с Творцом, вот тогда приходит понимание любви, истинной любви, вечной любви. И слава победителя, захватившего трон власти, становится смешной. Ничтожной и смешной. И ты понимаешь, что все драки и войны за первенство есть гнусное разрушение любви. Победитель на крови мучеников создает себе уголовное дело для приговора на вечные муки ада. Он помолчал, лицо его сияло. Я воспользовался паузой, спросил. «Как ты говоришь, что видишь воскресшего Искупителя в небесном доме вместе с Отцом, и тогда понимаешь любовь? Но они ведь там, в небе. Быть может, там у них любовь. Но у нас-то, брат ты мой, ненависть. У нас-то предательство. У нас ведь продолжают распинать и клевещут, и убивают». «О!» — воскликнул Иоанн. «Спасибо за вопрос. Как я понимаю любовь, когда небо святое недоступно, а на земле любви нет? Так вот, мой брат, я понимаю любовь именно потому, что вижу любовь в небе и знаю, что небо пришло к нам на землю. Небесная любовь пришла, ко мне пришла, меня любовь спасла, меня любовь Отца сделала его сыном. И теперь, даже если я и страдаю, я радуюсь, потому что страдаю вместе с Иисусом, Сыном Божьим. А Его хоть и распяли за мои грехи, Он воскрес и пребывает живой и вечный в доме Отца. И мне в доме Отца Он место дал, потому что и меня Отец Своим Сыном назвал. Это любовь. Поэтому, — продолжил святой апостол свою речь, — я с радостью принимаю эту чашу скорби. Я благодарю за нее Отца Небесного. Я молюсь за мучителей и гонителей. Да даст Господь им покаяние. И я увещеваю братьев моих. Любите друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна, глава 4, стих 16. «Сижу вот теперь, пытаюсь познать любовь Бога. Чую нутром, в этом что-то есть, какая-то сладость неописуемая. И радость возникает, и в уме, и в душе. Точно, это любовь Бога. Решено, познаю Его любовь и остаюсь с Ним в Его любви. Кстати, и вы, друзья мои, бросайте свою философию, погружайтесь в Божью любовь. Не пожалеете». Автор статьи – пастор Юрий, Москва.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: Ирена Сендлер. Она вела двойную жизнь. Открытую, скрытую и закрытую. Тайную, подпольную, нелегальную. Конспирации, маскировки, имитации. Она сознательно мудро обманывала. Притворялась искусно, скрывалась, давала чиновникам взятки. Она даже детей учила обманывать. Запомни, ты не Ицек, а Яцек, не Рахель, а Рома. Она делала это сознательно. У нее самой было два имени. Официальное – Ирена Сендлер, псевдоним – сестра Иоланта. То, что она делала, было очень опасно, смертельно рискованно. Она подделывала документы, анкеты, пропуска в гетто. Она сама работала в гетто, рискуя заразиться и умереть. Она тщательно изучала лазейки, пути, хода, тоннели из гетто. Она подкупала охранников и пользовалась фальшивыми документами. Она выводила, спасала детей из гетто и становилась их третьей матерью. Второй была та, что приютила детей, воспитала. Она спасла 2500 еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. На нее донесли. Ее арестовали, допрашивали, жестоко пытали, переломали руки и ноги. Но она никого не выдала, даже под сильными пытками. Ее приговорили к расстрелу. Но друзья ее чудом спасли. Когда меня спрашивают, есть ли святая ложь, есть ли благочестивый обман или ложь во спасение, я всегда вспоминаю ее. Ее имя – сестра Иоланта. а точнее Ирена Сендлер. Она спасла тысячи еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь. Проза.
3: Памятные дни. Да. Детство ранено на вылет. Остановись в лесу, шепни, зачем они березы пилят и выкорчевывают пни. Иван Елагин. Низкое серое небо висело над почерневшим лесом, над деревушкой, приютившейся среди низкорослого березняка. Рябоватые болотца, порыжевшая осока, мелкий кустарник и клочки убранных картофельных полей. Вот ноябрьский пейзаж наших мест. Был тоскливый, серый и холодный день. Я шел из школы лесом напрямик по приметным стежкам, сокращая длинную дорогу. В лесу было тихо и по-осеннему скучно. Бледно-желтые листья густо припорошили сырую землю, беззвучно опадая с уснувших деревьев. После дождей по обочинам дорог у пней проросли опята. Я снял рубашку, завязал рукава и наполнил ее грибами. Вечер наступил внезапно. Осенняя темень быстро спускалась на деревню. Во дворах лениво лаяли собаки, пахло дымом, сеном, свежим молоком и навозом. Старшая сестра встретила меня со слезами. Ее близорукие от рождения глаза опухли и покраснели. Весь день плакала. Она растерянно металась по избе и, чтобы не тревожить больную мать, говорила полушепотом. «Боже! Боже, что же нам делать? Откуда беда такая?» Я стоял у кровати и смотрел на неподвижно лежащую мать. Маленькая коптящая лампа освещала ее изменившееся лицо. Она тяжело дышала и безразлично смотрела в низкий, почерневший потолок. Видно, ее мучили боли. «Иди к председателю, проси коня. Мать надо везти в больницу», — распорядилась сестра. Председатель колхоза «Калина» Налегацкий, полный, плечистый, лет 45, с грубым, словно топором вытесанным лицом, сидел в прокуренной канцелярии и о чем-то думал, нервно барабаня пальцами по столу. Его воспаленные глаза остановились на мне. «Что тебе надо?» — спросил он скрипучим с похмелья голосом. «Мама больна. Надо отвезти в больницу», — начал я нерешительно.
5: «Никакой больницы! У нас нет свободной тягловой силы!»
3: Я расплакался. «Мама умрет! Что мы будем делать?» Налегацкий начал просматривать газету.
5: «Сестра на работу не выйдет!» — пробовал я угрожать. «Выйдет! Еще как выйдет!» — отвечал он, не поднимая головы. «Я раз сказал, и кончено! Кто я тебе? Председатель или нет?»
3: Налегацкий был партийным. Его прислали из района, чтобы наладить развалившееся колхозное хозяйство. Председателя боялась вся деревня. Не сказав больше ни слова, я ушел домой. Матери стало лучше, но она заметно волновалась и пыталась нас утешить. «Не беда, дети. Без доктора обойдусь. Если Богу угодно, выживу. А если нет, то на то его воля. И никакой доктор не поможет. Вот только бы селедочки кусочек. Солененького хочется». В ту пору во всей деревне селедки ни у кого и в помине не было. Рано утром, когда деревня еще спала, я ушел в город, припрятав в кармане 3-рублевую бумажку – подарок старшего брата, отбывавшего воинскую повинность в Красной армии. 16 километров до города я шел без отдыха. Хотелось угодить больной матери, сделать ей приятное – купить селедку. И каково было мое разочарование, когда во всех известных мне лавках не оказалось не только селедки, но и вообще никакой рыбы. Рыбные магазины торговали уксусом и спичками. Может, это было и к лучшему? Соль для матери, страдавшей воспалением почек, была крайне вредна. Возвратился я домой поздно вечером. Мать говорила мало, а селедки больше не вспоминала. «Где же ты, сынок, был?» – спросила она, с трудом выговаривая слова. Я ничего не ответил, чтобы не говорить неправду. Через несколько дней матери стало еще хуже. Опухли ноги, руки, лицо. Она стала неузнаваемой. «Подойди, сынок, ко мне», — сказала мать однажды утром. «Умру я. Не выживу.
5: — прошептала она. «А ты не плачь, сынок. Я тебя вымолила у Бога». Она с трудом подняла руку и положила мне на плечо. В ее больших, наполненных любовью глазах стояли слезы. «Об одном прошу тебя, сынок. Молись Богу», — говорила она едва слышно. «Он поможет. Он...» Мать закрыла глаза и впала в забытье. Я смотрел на нее сквозь завесу слез, и никогда мне мать не казалась такой дорогой, близкой и нужной, как в эту минуту. Сестра спешно снарядила меня к тетке, которая жила на хуторе в 3 километрах от нас. «Скажи, мама умирает. Пусть скорее придет». Я не верил этому и с такой вестью пошел неохотно. Падал мокрый снег. Он падал мне за ворот и слепил глаза. На поляне за деревней, где стоял большой развесистый дуб, неожиданно прямо передо мною упала ворона, но, едва коснувшись земли, взмахнула крыльями, испуганно каркнула и улетела в лес. Я принял это за плохое предзнаменование. В первый раз я с ужасом подумал, что же я буду делать, если мама умрет? Куда пойду? Кто будет со мною? Домой я вернулся с тетей. Мать, одетая в серое платье, которое я никогда не видел у нее раньше, лежала на широкой скамье. У ее изголовья бледно мерцал огарок свечи. Непривычно пахло воском и нафталином. На щеках матери еще не угас предсмертный румянец. Опухоли на лице как будто не бывало. Я долго всматривался в родные черты, и мне казалось, что она вот-вот откроет глаза и скажет: «Ну как, сынок, устал? Полезай-ка на печь, обогрейся». Но мать умолкла навеки. Спазм перехватил дыхание, я вышел в сарай, где у нас были сложены дрова, и, забившись в темный угол, впервые по-детски искренне и слезно помолился Богу. «Боже, помоги мне, сироте! Я теперь один». От собственных слов я еще больше расплакался. На следующий день утром изба наполнилась соседями. К вечеру приехали дальние родственники. Каждому хотелось выплакать и свое горе. Не плакал только товарищ председатель колхоза. Он, как обычно, ходил по деревне пьяный. К нам не зашел. У матери была предсмертная просьба – похоронить ее по православному обычаю со священником. Но исполнить ее просьбу нам не удалось. Единственный на всю округу священник, отец Василий, тихий, отзывчивый, добродушный человек – отказался приехать на похороны. «Опять меня посадят», — говорил он в оправдание. «И так налогами душат. Нет спасения. А поехать к вам в другую деревню, тогда поминай, как звали». Еще одна беда. Не было досок, чтобы сбить гроб. К исходу второго дня где-то обнаружили 2 осиновые доски, из которых и смастерили гроб. Хоронили мать в непогоду. Небо плакало дождем и снегом. Темно-серые тучи низко плыли над кладбищенскими деревьями. Я стоял у гроба матери и глотал слезы, но они не были солеными. Может быть, потому что их было много. Ночью я не мог уснуть. На дворе завывал ветер. Мне было больно от сознания, что в могиле, где похоронена мать, темно, холодно и нет воздуха. Несколько дней спустя я видел сон. Мать стояла у дверей в том же сером неношенном платье. Я хотел было броситься ей навстречу, но не мог. Что-то удерживало меня на месте. «Мне хорошо. Очень хорошо, сынок», — сказала мать глухим, неестественным голосом. «У нас всем хорошо». Я проснулся внезапно. Гулко стучало сердце. Жалел, что не запомнил лица матери и не сказал ей ни слова. А сказать... было что. Так начинается жизнь. Автор статьи Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Духовная статья.
5: Образ и начертание. Наиболее глубокое учение об отношениях церкви и государства заключено в ответе Иисуса на совместный вопрос фарисеев и иродиан. Согласно Луки, людей лукавых, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Все помнят прозвучавшие тогда слова Спасителя: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». Матфея, глава 22, стих 21. Но что именно на основании этого утверждения мы должны отдавать Богу, и чего не должны отдавать Кесарю? Не станем останавливаться на экзотических теориях, что Иисус, дескать, призывал евреев, давая подать Кесарю, не забывать и о храмовом налоге. Или же отдать Богу землю Израиля, освободив ее от власти язычников. И без того, каких только благочестивых ответов не приходится слышать. Вам скажут, что мы должны отдавать Богу хвалу, поклонение, десятину, служение, благоговение и тому подобное. В большинстве своем все эти ответы будут правильны. Одна проблема. Никакого отношения к тому, что сказал Христос, они не имеют. Ведь не зря же Иисус, прежде чем дать ответ, попросил показать ему императорский динарий, ту самую монету, которой платится подать, и спросил, чье это изображение и надпись. Тем самым он выделяет два аспекта отношений государства и церкви. Образ. Согласно указанию Иисуса, образ кесаря, запечатленный на монете, свидетельствует, что деньги эти – собственность кесаря, и потому надлежит отдавать их ему. Богу же мы обязаны отдавать Божье, то, на чем запечатлен его образ. То есть мы должны отдать ему самих себя, сотворенных им по его образу и подобию. Иисус разрушает представление о кесаревом и Божьем как о двух противоположных категориях, подобно понятиям «холодное» и «горячее». Кесарево и Божье – понятия несопоставимые, как, скажем, «громкое» и «яркое». Они – суть два разных измерения. То, что под солнцем, Екклесиаст, глава 1, стих 9, и то, что не от мира сего, Иоанна, глава 18, стих 36, «царство земное» и «царство небесное». Ключевым политическим понятием в царстве земном является возможность. Чем больше у человека или группы людей возможностей, тем больше у них власти. В царстве Божьем главное понятие – праведность, справедливость. И Господь наставляет своих граждан помнить о том, что важнее. Не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Под солнцем важно, что ты делаешь. Для Господа важно то, как ты это делаешь. И никакое количество дел, даже самых благочестивых, не берется в расчет. Иисус предупреждает о бесполезности овечьей шкуры из добрых дел для тех, кто не отдает Божие Богу, кто не верен основополагающим принципам праведности и справедливости, и потому внутри суть волки хищные. Матфея, глава 7, стих 15. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Начертание. Надпись на императорском динарии гласила «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа», и свидетельствовала, что император Тиберий не только носит наследный титул «Август», то есть священный, но и приходится сыном Богу Октавиану Августу. Переспросив о начертании, Спаситель указывает: «Нельзя не обожествлять правительство, не наделять его какими-либо атрибутами, по праву принадлежащими исключительно Богу. Это нарушение первой заповеди. Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Матфея, глава 4, стих 10. К сожалению, люди нередко склонны обожествлять власти, ожидая от них социальных и экономических чудес. Они считают, что правитель, прежний ли, новый ли, в состоянии радикально изменить их жизнь, спасти их. Так императора провозглашали спасителем Рима, фюрера, спасителем Германии и тому подобное. Проходят столетия, очередные очарования опять заканчиваются разочарованиями. Но миссионерские нотки снова и снова звучат в призывах и предвыборных обещаниях тех или иных политиков. Писание же учит: «Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь освобождает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь выставляет сгорбленных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает». Псалом 145, стихи с 3 по 9. Да, правительство призвано сдерживать проявление зла в народе. Однако оно не способно исцелить народ от зла. Оно не в силах сделать людей добрыми. Но от него это и не требуется. Земной правитель не Бог. Будучи в миру, но не от мира, Церковь является присутствием того, что Божье, посреди того, что кесарево. По отношению к государству она выполняет пророческую функцию, служит совестью общества, призывает народы и их правителей следовать путем праведности. Христос определяет роль Церкви по отношению к обществу тремя особыми образами: соль, свет и закваска. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Соль в античные времена была незаменимым средством, предотвращающим гниение пищи, мяса, рыбы и тому подобного. Сегодня многие христиане пытаются дистанцироваться от мира, дабы их соль не потеряла силу. Однако соленость наша – лишь условие, необходимое для достижения цели. Сама же цель – хранить мир от разложения – через свое в нем присутствие. Бегство от мира отнюдь не способствует достижению этой цели. Подобным образом и свет Божьего присутствия в мире через Церковь должен быть виден всем через наши добрые дела во славу Господа. Политики могут быть более громкими или менее громкими, но никакой звук не в силах заглушить свет, светящий во мраке. Звук и свет – разные явления по самой своей природе. Также Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Матфея, глава 13, стих 33. Закваска не в состоянии оказывать преобразующего влияния на среду, не попав в эту среду. Так что все три образа – и свет, и соль, и закваска – предполагают непосредственное участие христиан в жизни общества. Пророческая роль Церкви по отношению к обществу заключается не в предсказаниях будущего, а в сохранении мира от разложения через нелицеприятное высвечивание всего, что расходится с Божьим замыслом. Когда закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Аввакум, глава 1, стих 4. Вся история служения пророков в Ветхом Завете пронизана обличением правителей, творящих зло и неправду. Подобным же образом в Новом Завете Иоанн Креститель обличил Ирода четвертовластника не только за сожительство с Иродиадой, женой брата его, но и за все, что сделал Ирод худого». Луки, глава 3, стих 19. Апостол Павел, находясь под арестом, так открыто говорил имеющему полную власть над ним правителю Феликсу о правде, о воздержании и о будущем суде, что тот пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Деяния, глава 24, стих 25. Когда же апостолу представилась возможность говорить в свою защиту перед царем Агриппой II, тот, не зная, как укрыться от этой защиты, пытается отшутиться и уйти от ответа. Давида, мужа по сердцу Божьему, пророк Нафан обличает иносказательно. Амос же, обращаясь к придворному священнику Амасии, пытается показать, что он вообще человек случайный, к пророческому делу как бы непричастный. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Когда церковь верна своему пророческому призванию, проблемы под солнцем ей гарантированы. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Доктор Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Эссе.
5: Вне стана. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его объявили врагом церкви и общества. Нарекли бунтовщиком, смутьяном народа, духовным еретиком. Взяли под стражу прямо во время пасхального богослужения. Отлучили и осудили целым собором великих иерархов церкви. 30 обвинительных пунктов, сочиненных святыми интриганами. В нарушении церковного чина, в надменном обращении с духовенством и даже в зазорной жизни. Сначала высшие круги и церковная элита, которую он бесстрашно обличал, лишили его сана и приговорили к казни. Наконец, обрекли на изгнание, в глухом заточении. Его вели в зной и в проливной дождь. 70 дней. Пешком. Под охраной воинов. Как будто он был злодей. Низложили его, подорвали здоровье и погубили. В изгнании он и умер, как мученик. «Слава Богу за все», — сказал перед смертью. И все. И ничего более. Иоанн Хризостом имя ему. Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Смиренный угодник Божий, и только. Служащий лишь ему в смутное смятенное время. Всесторонне образован, богослов и ученый, искренне духовен и посвящен служению. Публицист на Амвоне, обличитель знати, утешитель скорбящих. Сотни писем, поучений, толкований, святых трудов, даже и ссылки. Открыто разоблачал роскошный образ жизни и безнравственность власти, народа, даже священников. Отказался одеваться в дорогую одежду и жить, питаться лучше простого народа. Распродал роскошное убранство архиепископского дворца и передал все деньги на содержание больниц и гостиниц для паломников. В его проповедях сочетались блеск формы и глубина содержания, экзегезы. Его речи приходили слушать даже язычники. «Христос живет в каждом нищем брате нашем, в каждом. Побеждает Христос распятый, а не распинающий. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием. Входите в храм тихими шагами». Он хотел реформировать церковь и общество, и ничего более. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Вселенский учитель слова, всю жизнь утешал скорбящих и обличал сластолюбцев, серебролюбцев и словолюбцев. Отказался от роли красивой декорации и красноречивого придворного проповедника для торжественных дней. Бесстрашно указал своим перстом на беззаконие самой императрицы и окружавших ее льстецов, распутных мужчин и женщин. «Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду входить ни в какие соглашения, не буду заключать никакого договора с адом. Корыстолюбивые богачи – это разбойники, засевшие при дороге, грабящие прохожих и зарывающие имущество других в своих кладовых. Как свиньи в грязи, они услаждаются, валяясь в болоте сребролюбия. Еще живо потомство Иезавели. Опять Иродиада беснуется. Опять Соломея пляшет. Опять требует головы Иоанна. Этого ему не простили. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его труды и проповеди поныне читают, слушают, изучают. Его именем называют церкви. Его литургия совершается до ныне. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду заключать никакого договора с адом. Братья, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии. Если бросят в грязь – Иеремии. Если в ров – Даниилу. Если побьют камнями – Стефану. Если обезглавят – Иоанну Предтече. Если буду бит палками – Павлу. «Сильные волны», – говорил он в последнем слове своем, – «и жестокая буря. Но я не боюсь потопления, потому что стою на камне». Его объявили врагом церкви и общества. Так было, так есть и будет, и никак иначе. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Он говорил, что побеждает Христос распятый, а не распинающий. Автор Иван Лещук.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
5: Гевское орудие. Начальнику хора. На Гевском орудии. Псалом Давида. Псалом 8, стих 1. Гевское орудие упоминается Давидом в Псалме 8 и Асафом в Псалме 80, а также в 83-м Псалме сынов Кореевых. Что это за музыкальный инструмент, сейчас наверняка сказать сложно. Библия не дает нам описания музыкальных инструментов. Возможно, потому что евреи буквально исполняли вторую заповедь закона, не оставляя нам много изображений музыкантов с их инструментами. Поэтому сложно сказать что-то определенно об этом музыкальном инструменте. Да и само название этого орудия спорно. Слово «гев» имеет два значения. Первое – это пресс для выжимания сока из винограда, употребляемого для производства вина. Второе – название одного из пяти филистимских городов. Из этого города был родом Голиаф, которого убил Давид. Одни из исследователей Библии говорят, что на Гевском орудии играли во время выжимания виноградного сока для вина. Другие – что этот музыкальный инструмент был принесен из земли филистимлян и настолько понравился евреям, что занял место среди их храмовых инструментов. Давид, Асаф и сыны Кореевы даже писали псалмы для исполнения на этом инструменте. Если это так, то кто мог принести Гевское орудие в Израиль? Это мог сделать Давид во время своего возвращения на родину из изгнания в Гев, где он прожил год и 4 месяца. Но, возможно, этот инструмент могли принести в Израиль и люди Ефея Гефянина, пришедшие из Гефа для службы царю Давиду. Давид очень любил своего Господа, и все новое, что приходило в Израиль, во время его царствования он старался употребить для прославления Бога. Можно вспомнить то, что в начале царствования Саула в Израиле не было кузнецов, и, возможно, евреи в это время не знали секрета обработки железа. А за время своего царствования Давид заготовил такое множество железа для строительства храма, что ему не было счета. Также Давид заключил союз с Хирамом, царем Тирийским, и таким образом получил доступ к ливанским кедрам и кипарисам, которые впоследствии будут широко использованы в строительстве храма в Иерусалиме, а позже и для дворца царя Соломона. Можно с уверенностью предположить, что за время царствования Давида храмовое служение было очень развито и обогащено как в певческом, так и в музыкальном отношении. Давидом были учреждены череды священников и левитов, созданы хоры певцов и оркестры для сопровождения этих хоров. А также хочется думать, что много музыкальных инструментов нашли свое место в храмовом служении в Иерусалиме. Наиболее вероятно, что среди этих инструментов было и гевское орудие. Мы можем видеть, что все эти новшества были угодны Господу и были приняты им. Давид во все времена был примером для всех любящих Господа. Он не только собрал для строительства храма большое богатство, но и все свое собственное состояние пожертвовал на его строительство. Кто из нас похож на Давида в своей любви к Господу? Используем ли мы во славу Божию все, чем Он нас благословляет? Осваиваем ли мы что-то новое для того, чтобы приносить славу Богу? Возможно, кто-то из нас освоил гевское орудие в спорте или музыке, в медицине или науке, в поэзии или в прозе. Кто-то получает благословение от Господа в бизнесе или в красноречии в церкви. Все ли мы действительно посвящаем Господу? Все ли в нашей жизни прославляет Иисуса Христа, отдавшего за нас свою жизнь для нашего оправдания и примирения с Богом? Да благословит нас Господь посвятить себя и все то, чем Он нас благословляет, всецело для Его славы. Автор Александр Зайцев.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Теперь или никогда. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близок. Книга пророка Исаии, 55 глава, 6 стих. На севере есть такие скалистые места, где люди собирают яйца морских птиц, вьющих свои гнезда на высоких обрывистых скалах по берегу моря. Один из охотников заметил большое гнездо, находящееся на выступе скалы ниже него. Было очень трудно спуститься по веревке вниз, но еще труднее подняться снова наверх. Охотник все же решил добраться до желанного гнезда. Для этой цели он забил в землю свой ломик, привязал к нему один конец веревки и спустился по этой веревке вниз. Оказавшись на одном уровне с гнездом, он начал постепенно раскачиваться взад и вперед. Раскачавшись, он благополучно спрыгнул на площадку и встал на ноги. Мысленно поздравляя себя с удачей, охотник нечаянно выпустил из рук веревку, которая отлетела назад почти с такой же силой, как и тогда, когда на ней висел человек. Только теперь охотник осознал свое положение, и ему показалось, будто смерть заглянула ему в лицо. В моменты большой опасности мысли человека работают как молния. Охотник увидел, что если он не прыгнет с площадки по направлению к веревке при ее первом возвращении к нему, то может пропасть надежда поймать ее и при втором возвращении. А посему, когда веревка приблизилась к нему, он напряг все силы и прыгнул к ней, как из объятия самой смерти, повис на ней и оказался в безопасности на своем месте. Он был спасен. О, что это было за мгновение! Для него это было действительно теперь или никогда. Он мог и не поймать веревку и разбиться о скалы. Но для того, чтобы спасти жизнь, люди часто рискуют всем и решаются на все. Библия говорит: «Вот, теперь время благоприятно, вот, теперь день спасения». Ухватитесь скорее за канат спасения Господа Иисуса Христа, который в этот момент так близок к вам. Если же упустите этот момент, можете навеки потерять возможность спасения. Теперь или никогда.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Ответы, которые получим в вечности. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Крепко держась за папину руку, Машенька шла мимо старых могил с железными крестами к тому месту, где однажды были похоронены ее старшие братики. Девочка родилась уже после их смерти, и папа рассказывал ей о них, когда рядом не было мамы, потому что мама всегда начинала плакать, когда вспоминала о своих любимых мальчиках. Вот здесь они спят, доченька, ожидая того радостного дня, когда Иисус пробудит их к вечной жизни, — сказал папа, показывая Машеньке скромную могилку. Девочка немножко помолчала, а потом обратилась к папе с вопросом. «А почему Бог разрешил, чтобы они умерли? Ведь они были маленькими и еще ничего плохого не сделали». «О, моя дорогая, ты спрашиваешь точно так же, как миллионы людей на земле, прощаясь со своими малютками. Но на этот вопрос я не могу тебе точно ответить. Знаю только, что если бы на это не было Божьей воли, они бы не умерли. Я верю, что Господь предусмотрел для них самое лучшее. Неизвестно, захотели бы они доверить свою жизнь Богу, став взрослыми. А так мы уверены, что ангелы Божьи принесут их нам на руках воскресшими при втором пришествии Христа. Быть может, Господь избавил их от каких-то мучительных болезней. Да что нам гадать? В вечности Иисус даст нам полный ответ на этот вопрос. Наверное, у каждого из нас есть такие вопросы или просьбы, ответ на которые

Итача, говори, Господи. Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благословение от детей. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Книга притчей, 31 глава, 28 стих. Эдит Шефер, женщина и мать, любящая Бога, сказала: «Не стоит жалеть усилий, чтобы быть хорошей матерью. Материнство достойно называться карьерой, достойно считаться тяжелой работой». В этом смысле знакомство женщины из книги притчей, чудесной женщиной, примеру которой мы все должны следовать, дает нам возможность познакомиться с ее чудесными детьми. И эти дети прославляют свою мать. Они просыпаются и славят ее. Они восхваляют ее своими речами и своей жизнью. Эта прекрасная женщина получает свою высочайшую хвалу не от горожан, не от прихожан своей церкви, сослуживцев или соседей. Это счастье, благодарность приходит к ней от тех, кто значит для нее больше всего, кто знает ее лучше всех, кто всю жизнь изо дня в день получал лучшие плоды ее любви от ее семьи. За что же ее хвалят? Посмотрите, что обязательно должно быть в сердце любой матери. Мать заботится и проявляет свою заботу в повседневной жизни своими поступками. Она одаривает самым главным – пищей, одеждой, крышей над головой и покоем. Дарит время, любовь и дает это все на короткие и длинные сроки. Второе. Мать сосредотачивает все свои материнские силы и усилия на одной задаче – воспитать каждого ребенка так, чтобы он любил Господа и служил Ему. Третье. Мать продумывает повседневные дела по дому и доверяет Господу последствия. Четвертое. Мать трудится, делая все с любовью, охотно делясь ею. Когда дело касается материнства, нет места равнодушию, отчужденности, замкнутости, нет места слабости и пораженческому отношению. То материнство, которому призывает нас Бог, требует постоянного внимания, постоянных усилий, чтобы мы никогда не сдавались, требует, чтобы мы настроились работать на все 100. Божественная любовь в такой матери трогает поколение ее потомков. Почему бы вам прямо сейчас не посвятить себя и своих детей Господу? Затем выполняйте материнский труд искренне, как служение Ему. Доверьтесь Богу, которого вы любите, воспитывая своих детей для Его царства и Его славы.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Дорогие наши радиослушатели, сердечно приветствуем всех вас. В эфире программа «Беседа в студии Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетман. Теперь самое время представить наших друзей, гостей, которые находятся со мной в студии. Они приехали из Киева, из Украины. Их зовут Игорь и Виктория. Это семья, это муж и жена. Фамилия их Драгуновы. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
0: Мы очень рады, что вы нашли возможность заглянуть к нам в студию «Радио на пути».
2: Для нас это большая привилегия быть в студии и иметь возможность такого общения.
1: И также прекрасно, что этим утром мы можем иметь такое общение таким вот образом.
0: Дорогие друзья, Игорь и Виктория занимаются детским служением. Они руководят работой общества евангелизации детей в Украине. Но, наверное, перед тем, как мы поговорим непосредственно об этой части их деятельности, стоит познакомиться поближе лично. Я начну, пожалуй, с Игоря. Игорь, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Родился я в Тульской области, в России, в неверующей, полностью неверующей семье. И до обращения к Господу получил атеистическое образование, был полным атеистом. И когда получил приглашение прийти в церковь, это было в 92-м году, то я посещал эту церковь 6 лет до своего обращения, до покаяния, не пропуская служения, все слушал, взвешивал, примерял это к своей жизни, правильно ли говорит Писание, правильно ли говорят братья. И Господу нужно было вот эти 6 лет трудиться над моим сердцем для того, чтобы я мог принять его. Я сейчас просто очень благодарен, что Господь настолько терпелив, что Он ждал эти 6 лет, пока, в конце концов, мое сердце не будет открыто Ему.
0: Слава Богу. Виктория, какова история вашего обращения к Богу?
2: Мое обращение также похоже на Игоря, тем более, что мы оба с ним биологи, и жизнь была наша посвящена науке, исследованиям в области иммунологии я занималась, цитогенетики, и однажды меня пригласила моя знакомая посетить библейский класс для изучения Библии детям. К тому времени у нас уже была старшей дочери Нелли 8 лет, и мы отправились с ней в библейский класс для изучения Библии. Там был класс для детей, и также было время и место для родителей, которые также могли в это же время читать Библию. И именно там, вот в этом библейском классе, Господь открыл как бы мой ум к разумению Писаний, да, как записано в Библии. То есть Господь открылся мне, и с того момента уже ни разу я не пропустила этих встреч. Впоследствии я приняла крещение, и прошло с тех пор уже 21 год.
0: Тоже что можно сказать, только слава Богу также и на это. Наша сегодняшняя передача посвящена семейной тематике. Мы чуть позже коснемся в особенности вопроса о том, как научить детей молиться, но это уже забегая наперед. Но прежде, если можно, расскажите о вашей семье, как вы познакомились, как вы стали семьей.
1: У нас такая долгая история. Мы учились вместе в одной школе, и с 10 класса мы уже стали дружить. И с этого времени прошло уже 32 года, как мы вместе. Мы благодарны Господу, что все это время Он нас хранил. И нам просто приятно, что мы это время, этот жизненный путь прошли вместе. У нас две дочери. Старшая дочь имеет двоих сыновей, это наши внуки. Вместе со своей старшей дочерью мы принимали крещение вместе, я и она, в один день. Это тоже такое особое благословение. А младшей дочери 19 лет нашей, она живет с нами и тоже трудится миссионерским трудом. Мы благодарны Господу, что вся наша семья поклоняется Ему.
0: Ну, сегодня вы оба служите Богу в миссии общества евангелизации детей. А как началось это служение для вас? Как вы почувствовали, что Господь призывает вас к этому служению?
2: Ну, наверное, будет правильно, если на этот вопрос буду отвечать я, потому что как бы началось все с меня. Однажды я сидела на родительском собрании в школе, как это часто бывает. Мамы чаще посещают это место. Вот. И класс был трудный, где училась наша старшая дочь. И классный руководитель обратился к родителям и сказал, попросил, чтобы каждый родитель мог внести какую-то лепту в воспитание детей, то есть как-то приложил свои усилия для того, чтобы исправить ситуацию в классе. И именно в этот момент Господь проговорил ко мне в моем разуме, в моем сердце, что я могу также помочь тем, что, может быть, мне разрешат преподавать уроки из Библии в этом классе. И так и произошло. Это был как бы первый шаг, когда я поняла, что, наверное, вот общение с детьми — это то, к чему меня призывает Господь. Впоследствии я встретилась с сотрудниками общества евангелизации детей, которые пригласили меня обучиться, и на протяжении 7 лет я была добровольным помощником миссии. Позже закончила институт лидеров, и затем уже вместе с Игорем нас пригласил директор на то время общества евангелизации детей в Украине Себастьян Эдельман, чтобы мы стали помогать ему в служении в так называемом комитете служения, который существует в каждой стране, вот в нашей миссии. Это форма такого управления служением. И мы тогда приступили к этому служению уже вместе с Игорем. И помогали до 2007 года. И в 2007 году мы приняли ответственность за служение в Украине как директора служения.
0: А чем занимается общество евангелизации детей? В каких странах есть отделения? Сколько, может быть, миссионеров есть по всему миру? Словом, расскажите немножко подробнее об этой организации.
1: Организация на сегодняшний день трудится в 180 странах мира. Начало служения миссии было в Америке. Сейчас здесь тоже находится штаб-квартира миссии в Варрентоне, штат Миссури. И начало служения миссии было в 1937 году. И мы благодарны, что Господь привел служение этой миссии в Украину. Основная цель миссии – это нести Евангелие неверующим детям. Виды служения миссии такие. Это кружок на дому у братьев и сестер верующих, которые могут на один час в неделю открыть свои дома для того, чтобы пригласить детей, которые живут по соседству. Там, где они могут услышать евангельскую историю. Не просто историю, но библейский рассказ и узнать, какой Господь. Также это служение летних лагерей, когда мы приглашаем детей, неверующих детей на территории домов молитвы в летние лагеря. Это возможность нести Евангелие в общеобразовательных школах в Украине. И также собираем детей на открытом воздухе, там, где они часто собираются таким естественным образом, на спортплощадках, детских площадках. И используем любую возможность, чтобы прийти и рассказать детям Евангелие. Таких видов служения может быть очень много, и каждый наш миссионер, каждый сотрудник, каждый помощник ищет такую возможность, чтобы найти детей, неверующих детей, рассказать им Евангелие и пригласить их в церковь. Конечная цель, чтобы дети уверовали в Господа и стали членами церкви.
0: Но кто-то, наверное, может возразить, слушая нас, дети еще маленькие, они многого еще не понимают. Во-первых, поймут ли они то, что вы хотите им рассказать? А во-вторых, стоит ли им уже в таком раннем возрасте предлагать, ну, скажем так, коренным образом поменять свою жизнь, ведь позже они могут принять совсем другое решение. Понимаете, да, о чем я говорю?
2: Да-да, конечно. И в данном случае нам стоит обратиться к данным науки, ученые наши говорят, психологи детские, что 80% всей жизненной информации, которая человеческой жизни, да, вот 80% всей этой жизненной информации ребенок усваивает до 4 лет. И в этом смысле мы действительно согласны полностью с данными этой науки, которые в унисон говорят со Словом Божиим. Также мне бы хотелось зачитать вот цитату книги «Пустите детей приходить ко мне», пустите детей, да, придите дети, Чарльз Спержен, прошу прощения. Страница 86. Дайте нам с Божьей милости первые 7 лет жизни ребенка, и мы сможем бросить вызов миру, плоти и дьяволу, вознамерившимся погубить его бессмертную душу. Наверное, это ни для кого не вопрос, какова атака сейчас всех сил зла на ребенка. Достаточно того, если вы просто сможете посидеть со своим ребенком, посмотреть детский мультфильм, и вы увидите тогда, какие персонажи, какие действующие лица в этом мультфильме, вы поймете, что душе вашего ребенка угрожает опасность.
0: Да и вообще, что сегодня льется из средств массовой информации и телевидения, детское даже телевидение, да, наполнено насилием, наполнено этими монстрами, страшилками и так далее, да?
2: Да, действительно, наш старший внук, посмотрев одну из передач, затем в каждом углу ему виделись монстры, и нам нужно было прилагать немало усилий для того, чтобы сказать ему: дорогой, Иисус больше всех монстров, обращайся к нему, не бойся ничего, потому что он победил на кресте всех духов, он самый сильный дух, ему все подчинено, и это действительная реальность нашей жизни.
1: Знаете, еще в этом вопросе нужно разграничить две точки зрения. Есть наш жизненный опыт, наше представление о том, какие могут быть дети, и есть точка зрения Писания, которая для нас является главным авторитетом. Часто мы думаем, что дети не способны принять Господа, думаем, что они слишком маленькие, слишком серьезный ответ они должны дать. Но знаете, что я могу сказать по своему опыту и по опыту обращения детей, то, что мы видим. Дети обращаются к Господу не благодаря своим знаниям, не благодаря интеллекту, а благодаря тому, что Дух Святой трудится в их сердцах. Если мы посмотрим на Писание, то Слово Божье дает нам достаточно примеров раннего обращения и наставления детей. Если мы вспомним Исаака, Моисея, пророков Даниила и Иеремию, Давид, они без сомнения были наставлены в раннем детстве. Если мы посмотрим на многих видных деятелей христианских, имена которых практически все знают, то, скажем, Мэтью Генри, известный автор библейских толкований, принял Христа в 11 лет. Джонатан Эдвардс принял Господа в 7 лет. Кори Тен Бум была обращена в 5-летнем возрасте. Мы видим, что Господь трудится в сердцах самых маленьких детей. И по-человечески мы не должны своим неверием ограничивать его этот труд. Не должны сеять зерно сомнения в детские души, что они могут обратиться к Господу, что они искренне могут верить в Него.
2: Я могу добавить к этому то, что многие сотрудники штаб-квартиры в Европе Общества евангелизации детей также были обращены в детстве. Это Пол и Одри Рид, это, забыла фамилию, наш ответственный по образованию,
0: Ну, я думаю, что даже и не только вашей миссии, да, многие верующие могут свидетельствовать об этом, да, о том, что обращение произошло в раннем детском возрасте.
2: Руководители детских миссий, скажем, вот Авана, была у нас встреча, когда все миссии детские собраны были в Украине, и мы тогда слышали эти свидетельства, когда действительно Бог эффективно использует тех, кто обращенный в детстве. Затем сотрудники нашей команды в Украине также, скажем, были обращены в возрасте 12-14 лет, в таком вот тоже раннем подростковом возрасте, и они сейчас несут это служение. И также нам также особо радостно, что и наши дети также в детском возрасте обратились к Господу. Старшая дочь 12 лет, младшая в 4 года первый раз молилась, чтобы Иисус простил ее грехи. Дальше мы видели, что ее жизнь, она полностью соответствовала возрожденному духу, и в 16 лет она приняла крещение, служение свое она начала в 14 лет. То есть мы, как бы, сама жизнь нашей семьи, это действительно свидетельствует о том, что всю методику, да, если можно так сказать, общества евангелизации детей мы прожили буквально на практике, и мы верим, что это важно, говорить детям маленьким как можно раньше. И это, наверное, то дело веры, которое Бог нам и поручил, поэтому...
1: И еще еще, знаете, такое свидетельство, которое вы можете просто проверить на практике. Часто, встречаясь с верующими взрослыми, мы можем задать такой вопрос. Кто считает, что он обратился к Господу слишком рано? Я еще за свое служение не слышал ни одного ответа, что человек пришел к Господу рано. Даже когда обращаются подростки, они уже сожалеют, что они прожили часть своей жизни без Господа.
0: Да, это действительно так, здесь есть о чем задуматься. Но вот опасения у многих верующих сохраняются, в особенности не столько потому, что ребенок не способен принять этого решения, сколько, наверное, я выражу это опасение так: умеет ли он или сможет ли он его удержать в дальнейшем. И ведь мы знаем свидетельства тех, кто, ну, молились молитвой покаяния в раннем возрасте, но потом все-таки их жизнь складывалась иначе, приходил подростковый возраст, они где-то отступали от Господа и лишь потом возвращались к Нему, может быть, в 20-летнем возрасте, в 30-летнем. И на основании этого многие возражают: ну, вот все-таки ребенок, он там может принять быстрое решение, но это решение может оказаться импульсивным, а на завтра грехи опять приходят, и он об этом может забыть. Что бы вы сказали на это?
2: Скажем, конечно же, мы понимаем, что самый опасный возраст, скажем, когда дети уходят из воскресной школы, это 13-14 лет, когда начинается действительно вот это подростковое развитие, когда начинаются изменения в организме ребенка, которые ведут, скажем, вот к этой импульсивности, вот к такому как бы непоследовательности, да, в своих действиях и так дальше. И в этом смысле хочется сказать, что очень важно, чтобы в церкви, пастора церкви видели, зная вот эту проблему, могли бы как бы направлять все усилия на вот этот возраст, чтобы были молодежные лидеры для этого возраста детей, потому что обычно это такое слабое звено как бы в наших церквях. Вот этим возрастом как раз очень мало занимаются. Но если эти подростки такого возраста увидят впереди себя лидера, это как раз возраст, когда они ищут героев, когда они ищут, кому они будут подражать. Если они будут видеть этих лидеров в своих церквях, они смогут за ними следовать. То есть очень важно, чтобы обращенный ребенок, возраст, то есть буквально после своего обращения, он бы был привлечен к труду. Это может быть все что угодно. Это может быть подготовка пособий для детских уроков, это может быть переписка с детьми, это может быть участие в богослужении пением, игрой. То есть это независимо от того, что это. Однажды мы в церкви Падеборна видели перед утренним служением, как дети в возрасте 3-4 лет выкатывали как бы такие стоечки с открыточками в холл. И мы настолько были удивлены с Игорем вот тому, что дети привлечены к труду. Тем более подростки, они должны быть увлечены в служении. И если это произойдет вот в жизни обращенного ребенка, что он будет видеть, где его хочет видеть Бог, мне кажется, вот этот процент детей, которые уходят в подростковом периоде, будет намного-намного меньше.
1: И очень важно, чтобы со стороны старших служителей, со стороны пастора было такое ободрение и доверие как раз в подростковом возрасте. Мы были свидетелями, когда в одной из церквей в Украине пастор настолько ободрял и призывал к такому труду миссионерскому, что подростки просто были... Господь просто их побуждал к этому труду. И знаете, когда подростки посещали многие села, там, где нет церквей, встречались с неверующими сверстниками, свидетельствовали они им о Господе, когда они приезжали и им давали возможность на служении поделиться тем, что они видели, тем, что они чувствуют. Когда церковная семья дает возможность подросткам реализовать себя, реализоваться как служителям, как христианам, как верующим во Христа, то это дает им такой большой стимул. Они видят, что они востребованы, и они видят, что церковь их принимает их всерьез.
2: Так, как верующих, как взрослых верующих людей. Вот здесь важно очень, чтобы их не умалялось вот это вот их... вера.
0: Да, и это действительно, я осознаю то, о чем вы говорите, важность этого. Ну, что удивительно, когда рождается ребенок, вот физически, никто из нас даже не задумывается о том, что, ну вот, родился и пусть теперь живет как хочет, и на самотек его пустим. Но зачастую именно так происходит в церквах, не так ли? И мы ожидаем, ну, родился свыше, и теперь пусть себе развивается как хочет. И я думаю, что вы правы тогда, когда говорите, что из-за того очень часто, что нет этой поддержки, нет хорошего примера, нет тех лидеров, которые взяли бы за руку и показали этот пример, мы теряем и, может быть, даже и не хотим вот, иметь дело с детскими обращениями, скажем так.
1: К тому же можно еще так сказать, что мы видим, когда дети младшего возраста иногда отходят и потом возвращаются в церковь. Но если быть строго объективным, то взрослые тоже отходят. Они тоже отступают от Господа, и мы продолжаем молиться за них и рады, когда они возвращаются в церковь. Писание также дает много примеров, когда можно отступить от Господа и вернуться. Та же притча о блудном сыне, она показывает, что мы, как любящие родители, должны быть готовы принимать своих детей в любом виде. И тогда, когда они с Господом, тогда, когда они отступают от Него, если они не доверяют если у них в жизни бывают трудные обстоятельства, Господь показывает, что мы должны их любить, потому что только любовь может созидать.
0: Давайте более подробно остановимся на формах вашего служения. Вот, например, одна из форм, о которой вы сказали, это клуб «Благой Вести». И, насколько я понимаю, это то, что каждый, любой брат и сестра может иметь в своем доме. И я также слышал, что вы у себя дома имеете этот клуб. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Кружок «Добрая Весть» — это как бы такое действительно специфическое служение общества евангелизации детей. И мы, конечно, очень рады, что эта форма служения развивается во всех 180 странах мира, в том числе в Украине. В Украине сейчас более 200 таких специальных таких кружков «Добрая Весть», которые организуются на домах, в домах у верующих людей, и либо в каких-то помещениях ЖЭКа, либо это может быть даже какие-то любые помещения, где возможно собрать детей, куда бы их могли отпустить родители. Кружок «Добрая Весть» на самом деле это командное служение, потому что в него задействованы хозяйка кружка или хозяйка дома, учитель, который приходит на эти полтора, там, два часа в неделю, который преподает урок.
0: Простите, а может это быть один и тот же человек? И
2: может,
0: хозяйка,
2: конечно.
0: И
2: иногда, чаще всего так бывает. Но да, было бы хорошо, если бы это было, конечно, если бы больше людей было задействовано. А также, может быть, и помощник. Вот как раз роль помощника очень хорошо, если это будет как бы занимать подросток, потому что дети очень любят общаться с себе подобными, особенно если это подросток уже уверовавший. Конечно, это очень хороший пример для детей. Кружок «Добрая Весть» — это библейское служение. Мне оно лично очень нравится. То, о чем мы читаем в Деяниях апостолов, когда первая церковь собиралась по домам. Да? То есть дома верующих людей, они были как центром распространения Евангелия. И кружок «Добрая Весть», он носит такую же функцию, потому что на протяжении тех лет, когда у нас был кружок «Добрая Весть», это именно так и было, потому что это было такое публичное служение, когда дети приходили, уходили, и не только один раз в неделю, они могли прийти в любой день. Конечно же, приходилось решать не только духовные их нужды, но часто и физические. Затем люди, которые могли наблюдать за этим служением, конечно, для них тоже очень многие вещи духовные открывались, потому что они видели, что кто-то живет вот так, что принимает детей, принимает родителей, которые приходят. Поэтому очень важно, и мы бы хотели ободрить многих верующих, открывать свои дома, может быть, не для кружков «Добрая Весть», но, может быть, это домашние группы, потому что тоже очень, это как бы, кружок «Добрая Весть» — это как домашняя группа для детей. И те домашние группы для взрослых, они также носят вот этот вот важный такой очаг Евангелия в тех местах, где мы живем.
0: От себя добавлю, что кружки «Добрая Весть» есть, конечно, и в нашей стране, в Соединенных Штатах. И здесь, например, даже в публичных школах, это один из тех мероприятий, которые можно проводить. Я знаю многих верующих, которые этим занимаются. И хочу обратиться через эфир к тем, кто нас слушает. Если вы следуете за Иисусом Христом и, может быть, ищете, где Господь призывает вас, это великолепное служение, в котором можно было бы себя применить.
2: Да, это действительно так. И нас, конечно, очень радует вот эта ситуация именно в Америке, когда это можно, кружки «Добрая весть» проводятся в общеобразовательных школах. Конечно, в Украине это может быть, но это не как правило, не так, как в Америке. Поэтому мы используем те возможности в Украине, которые позволяет вот наша ситуация.
0: Миссионеры ОЕД, расскажите, пожалуйста, о них. Сколько, скажем, их на Украине есть? Когда вы рассказывали о своем свидетельстве, вы упомянули, что вы были поначалу добровольными помощниками, потом, я так понял, что стали уже миссионерами. Как стать миссионером? Ну и такой, наверное, вопрос, а миссионер, за что он живет, кто его поддерживает?
1: Стать миссионером можно, обучившись на курсах, которые проводят наши сотрудники. Есть целая программа обучения для работы с детьми младшего возраста, дошкольники, те детки, которые еще не ходят в школу, с детьми среднего возраста и с подростками. Для каждого из этих возрастов есть отдельная программа и есть курсы по обучению работы, для работы с этими детьми. И штатные сотрудники наши проходят трехмесячный курс подготовки лидеров, и после этого они могут приступать к такому штатному служению, когда у них все время их будет занято служением.
2: Но прежде всего, конечно же, они должны быть призваны самим Богом, как вот мы говорили об этом, да, что прежде всего Бог должен призвать их для служения детям, потому что это особое призвание, это особое, как бы, водительство Божие должно совершиться в жизни человека, когда он должен оставить свою научную работу, может быть, степень, может быть, уютную лабораторию или бизнес, какую-то фирму, и пойти благовествовать детям. Понимаете, да, что это не просто, что ты вот как-то так это обучился,
0: это жертва,
2: и ты уже,
0: да,
2: миссионер. Нет, конечно. То есть мы это понимаем. Поэтому прежде всего, конечно, Божье призвание. И тогда, когда уже Бог призвал человека, мы это видим. Вот, недавно совсем у нас пришла к нам в команду миссионерка для Черкасской, для двух даже областей, Черкасской, мы надеемся, Криворожской области, это Яна, сестра Яна, она была бухгалтером на элеваторе, главным бухгалтером, и Бог позвал ее для служения в одном из богослужений ее церкви, и представьте себе, что он даже дал тех, кому она могла передать свою работу, вот, на элеваторе, передать бухгалтерию, чтобы прийти к нам в команду. То есть это то, что совершить может только сам Господь.
1: Когда мы размышляли о том предложении прийти служить миссию, для нас тоже был такой вопрос, за что же мы будем жить как миссионеры, откуда будут браться наша поддержка. И знаете, вот глядя на прожитые эти годы в служении, можно сказать, что мы имеем как бы три степени поддержки. Первая поддержка – это молитвенная. Без молитвы не может совершаться никакое дело на благо Господа. И часто наши молитвенники, мы даже не знаем иногда их в лицо, потому что огромное количество людей молится за этот труд. Можно помогать миссионерам лично, когда проходят, скажем, евангелизационные мероприятия или лагеря, то можно просто прийти и помочь, можно послужить своим транспортом. И, конечно, люди служат и своими финансами. И вот можем рассказать одно свидетельство о том, как мы получаем эти финансы. Однажды нас пригласили в небольшую церковь в Донецкой области. И братья приехали, чтобы нас сопроводить. Сказали, вы просто вряд ли найдете, это такой маленький поселочек. И когда мы приехали, это действительно был такой депрессивный район, где не было работы, такое запустение. И совершенно небольшая поместная церковь. И когда мы ехали, мы думали, Господи, почему ты ведешь нас вот именно в это место? Есть очень много работы, есть много больших церквей, где как будто бы больше потенциал для помощи служения. Почему ты ведешь такую маленькую церковь, в которую даже трудно самим добраться без помощи? И мы услышали свидетельство сестры о том, которая поддерживает это служение. Она была уже на пенсии, Пенсия в Украине такая достаточно скудная, и она также болела, и она молилась о многих нуждах в своей церкви, за других братьев и сестер, и она задавала Господу вопрос: «Господи, ну чем я могу тебе еще послужить? Я молюсь о многих, но я немощная, я больная, одинокая, чем я могу тебе служить?» И Господь ей показал место, указал ей на место о лепте вдовы. И они собрались с сестрами-молитвенниками и решили, что дневное пропитание, они будут поститься один день. И вот это дневное пропитание они будут отдавать на служение миссии. Знаете, это маленькая поддержка, небольшая. Но когда мы услышали, каким образом люди жертвуют на этот труд, мы просто поняли, что Господь обязательно благословит это дело. Обязательно. Потому что есть такие верные люди, которые с разных сторон поддерживают это служение. И наша миссия – это миссия веры. У нас нет доходов, особых счетов, но наш принцип – говорить о нуждах Богу и Его народу. И Господь эти нужды восполняет.
0: Слава Ему за это тоже. И я хочу напомнить, что вы на волне радио «На пути», беседа в студии. Сегодня у нас с гостями, которые приехали с Украины, руководят они служением миссии Общества евангелизации детей на Украине. Это Игорь и Виктория Драгуновы. Наша программа выходит в эфир по средам с 6 до 7 часов вечера. Повтор на следующий день в четверг с 5 до 6 утра на волне 11.50 в районе Большого Сиэтла. Вы можете связаться с нами по бесплатному телефону. Напомню, его номер 1-877-627-8844. Игорь и Виктория, сегодня мы хотели еще затронуть очень важную тему, которая, я уверен, волнует многих наших радиослушателей, особенно тех из них, у которого есть дети или кто планирует их заводить. Как научить детей молиться? Перед тем, как ответить на вопрос «как», давайте для начала, пожалуй, ответим на вопрос «зачем?». Зачем учить детей молиться?
2: Конечно же, если мы живем с Господом, если мы уверовали, знаете, в нашей жизни это был как бы резкий такой момент, да, то есть мы были неверующие, в частности, до 30 лет я прожила в одной жизни, я так говорю часто, да, и в 30 лет это открылся совершенно другой мир жизни с Богом. То есть если мы рождены от Бога, то молитва – это наше дыхание. У нас даже в миссии есть такие уроки молитва – духовный кислород христианина. То есть, ну просто даже сам, может быть, вопрос, да, что такое молитва? Молитва – это наше дыхание, это наша жизнь, это способ общения с Богом, это разговор с Богом. И все вот эти, как бы, можно сказать, сформулированные доктрины, да, мы пытаемся научить этому и детей. У нас нет другого способа духовной жизни, как только молитва.
0: Ну, а может ли ребенок вполне осознать и то, что такое молитва, и получить по-настоящему ответ с Богом, если ребенка там научат, ну, какой-то заученной молитве просто, вот он повторяет, там, скажем, «Отче наш», стоит ли это делать, или он должен молиться своими словами, и понимает ли он то, что он говорит и с кем он говорит?
2: Конечно же, наше обучение ребенка, оно не носит, как бы сказать, лекционный и теоретический характер. Обучение молитве – это наблюдение за жизнью родителей. То есть если ребенок видит жизнь родителей, живую жизнь, живое общение с Богом, ребенок никогда не будет молиться заочной молитвой. И, конечно же, мы как евангельские верующие, мы должны понимать, что наше обращение к Богу, оно может быть только живым и исключительно живым. То есть наша задача передать вот это, показать своей жизнью ребенку, когда он видит, даже самый маленький ребенок, он обязательно научится молиться так, что это действительно будет живое общение с Богом. Он пройдет это своим опытом. Это не будет просто подражание молитве взрослых, но он, видя это и осознавая это, присутствие Бога, ведь Бог-то присутствует Духом Святым среди нас, и Он влияет на ребенка. Поэтому, конечно же, ребенок он научится молиться, когда он увидит пример, он, несомненно, будет молиться.
1: И также мы должны обратиться к своему опыту и к тому, что говорит Писание. А наш опыт, как опыт родителей, говорит о том, что дети учатся общаться с нами не тогда, когда они вырастают и получают образование, но с первых дней своих жизней. Ребенок пытается наладить контакт с мамой и с папой. Он этот контакт чувствует сердцем, чувствует глазами, чувствует всей своей душой. И Господу не нужно, чтобы наши фразы были ораторскими, чтобы они были очень хорошо построенными. Но Господу важно, чтобы эти фразы, это обращение, этот разговор был в нашем сердце. Если мы обратимся к Писанию, то мы можем вспомнить, что пророк Самуил слышал, маленьким ребенком слышал голос Бога. Писание говорит, что это возможно. Мы знаем, что Тимофей был наставлен в вере с детства, и Писание также показывает нам эти примеры. И Господь, и тогда, когда был Ветхий Завет, и в Новом Завете, и в наши дни, Он один и тот же. И Он действует в силе действовать в детских сердцах, которые обращаются к Нему.
2: И опять хочу прочесть цитату из книги «Придите, дети». «Любой христианин, услышав с собой простую молитву малыша, искренне просящего у Бога то, что ему нужно в настоящий момент, никогда впоследствии не захочет научить ребенка формальной молитве». И я могу лишь добавить также примеры из реальной жизни, когда мы сталкиваемся с реальными молитвами, которые были в нашей жизни. И вот то, о чем мы сегодня говорили с детьми, это действительно молитва пятилетней девочки. «Господи, давай вылечим Антона!» Так просила маленькая Полина о том, чтобы Бог уврачевал новорожденного братца, у которого были такие проблемы, фактически несовместимые с жизнью. К удивлению, Бог к взрослых, да, Бог ответил на эту прекрасную молитву. И мы действительно видим, как живо дети обращаются. Малыш, которому 3 года, он приходит на детскую площадку и так щедро делится со своими сверстниками. «А я молюсь Иисусу». Приходя из дома молитвы, он становится на коленочки и говорит, все молимся Богу на коленочках. Понимаете, это, ну как, это не только подражание, но это также действие Духа в сердце ребенка. Поэтому, несомненно, мы должны верить, что Бог действует на детей еще в большей степени, потому что сердце ребенка, оно все же более восприимчиво к действию Духа Святого, потому что оно еще нет еще вот этого наслоения, знаете, собственного мнения, знания, да, какого-то опыта или способности вот этого вот нашего плоского человека анализировать, а возможно ли это для ребенка, все возможно.
0: Вы знаете, мне кажется, что ошибка, которую мы, как взрослые, часто совершаем, это наше собственное недоверие Богу. И тогда, когда мы не желаем научить ребенка молиться, зачастую мысль бывает, ну, например, такой: ребенок, а вдруг не получит того желанного ответа? Вот он чего-то просит, а вдруг он его не получит, разочаруется, и что делать потом? Что бы вы посоветовали, как здесь быть тем, кто имеет такие опасения? Вообще, как научить ребенка правильно воспринимать ответы на молитву?
2: Конечно же, есть специально посвященное время в каждом занятии кружка «Добрая весть», и или если это семья, конечно же, это ответственность родителей объяснить ребенку, как Бог отвечает на молитву. У нас это целая как бы серия разработана уроков, вот, где мы изучаем с детьми, что должен знать ребенок о молитве, что такое молитва, кто может молиться, на чью молитву Бог обещает ответить, когда Бог отвечает, где ты можешь молиться, что мешает молитве, как тебе молиться, о чем, какие существуют молитвы. Это мы все постепенно можем выкладывать детям в том количестве, в каком ребенок воспринимает. То есть шаг за шагом постепенно мы объясняем ребенку, как ребенок может молиться, и в частности, как Бог отвечает на молитву. И в этом вопросе у нас есть тоже такой урок, который называется «Светофор молитвы». Мы объясняем ребенку, что Бог имеет как минимум 3 ответа для нас. Это ответ «да», ответ «нет» и ответ HD. Как раз вот на нашем семинаре мы...
0: То есть как три света светофора, да, красный, да, желтый,
2: да,
0: зеленый.
2: Да, светофор молитвы, красный, желтый, зеленый, совершенно верно. И вот как раз на семинаре, который у нас был, мы обсуждали... Это легко, конечно, когда вот ответ «да», да, ребенок помолился, Бог ответил, и братец был уврачован. Но а если нет, вот сестра одна спрашивала, не будет ли это разочарованием или каким-то как бы проблемой вот с доверием Богу ребенка у того, у которого, ну, который не получил ответа на молитву. Но в данном случае мы пришли к выводу, что мы должны научить ребенка, что ответ «нет» — это тоже ответ, что это не значит, что у него что-то с верой, но это значит, что Бог суверенный в своем праве по-разному отвечать на наши нужды. Точно так же ребенку можно объяснить, что это как, вот мы такое сравнение нашли, что это как лекарство, которое тебе надо принять. Вот сейчас да, вот сейчас так. И это мы должны делать. Мы должны делать это, объяснять ребенку, как Бог может отвечать, чтобы это действительно не было для него проблемой, чтобы это не было трагедией, не было недоверием или каким-то вот таким моментом, который может пошатнуть веру ребенка. Поэтому мы просто должны действовать под таким тесным водительством Духа Святого, наставляя каждого конкретного ребенка, потому что каждый конкретный ребенок — это очень яркая индивидуальность.
0: Молитва — это не просто какой-то автомат, да, вот нажал кнопочку, да, и получил. Да. И ребенок должен понимать. Ну, так же, как, наверное, и в общении с родителями, ведь ребенок далеко не всегда получает просимое.
2: Конечно.
0: Хотя да. Иногда и клянчит, иногда и устраивает капризы, но тем не менее мы, как родители, очень внимательны и не дадим никогда ребенку того, что ему не положено, или сверх меры, или не стоит давать в данный момент. У нас есть свои причины.
2: Да, да.
0: Так, наверное, и Бог, да.
2: Так мы, собственно, и объясняем детям, что Бог тебе сразу не даст килограмм конфет съесть, потому что он знает, что у тебя потом проблемы будут с желудочно-кишечным, да, заболеваниями. Да, конечно же, полностью согласна с этим.
0: Скажите, а вот Писание говорит о детской вере, и оно поощряет детскую веру. А что такое детская вера? Как это понимать?
1: Ну, когда мы говорим в обращении детей, то мы должны понимать, что Господь в Писании, Господь Иисус Христос, окончательно проясняет этот вопрос. И если мы будем читать Евангелие от Марка, 10 главу, то там Он четко говорит нам: «Пустите, пустите детей». И далее следующее повеление: «И не препятствуйте им». Господь ожидает, что мы будем приводить своих детей к Нему и не будем мешать им общению с Ним. Знаете, дети... Что такое, чем отличаются дети от взрослых? Почему Господь возвышает веру ребенка? Ведь Писание не говорит нам, что дети должны веровать так, как взрослые. Но наоборот, Писание говорит, что мы должны стать как дети и веровать как дети. Чем отличается детская вера? Детская вера, она непосредственная, и она очень крепкая. Если мы закладываем фундамент веры с самого раннего детства, Господь на этом фундаменте будет строить крепкое основание, будет строить крепкое здание. Но взрослая вера отличается от детской тем, что она многое подвергает сомнению. Вот этот жизненный опыт взрослому человеку мешает принимать Писание таким, как есть. И очень много ступеней, которые мешают человеку быть искренне верить в то, что говорит Господь. У детей такого препятствия просто нет. Это благодатный возраст, когда дети приходят, и у них жажда познания. И когда у них есть этот возраст, когда дети приходят к вам, особенно маленькие дети, они очень, для них очень важно общение с родителями. Они ищут этого контакта. И вот особенно важно в раннем возрасте не упускать это время, чтобы можно было детям заложить этот фундамент. Когда дети спрашивают, они интересуются, у них есть эта жажда познания, у них есть жажда...

0: это сомнение. Поэтому очень важно сейчас обратить внимание на евангелизацию малышей. И мы очень рады, что в обществе евангелизации детей сейчас разработана программа для благовестия малышам. Дети, они имеют, как Игорь сказал, вот этот духовный запрос. И могу еще добавить тоже цитату. «Не нужно пытаться делать ребенка своим подобием. Вы должны измениться сами, пока не уподобитесь ребенку». Страница 42 книги «Придите, дети».
1: Кто у кого учится, да? Получается, мы пытаемся научить детей, и в том числе молиться. А Писание и Господь нам говорит, а вы сами будьте как дети. Вот в этой простоте, в детской неподдельной вере. Возникает у многих вопрос возраста. И вы упомянули о трехлетнем ребенке. Кто-то может вспомнить цитаты Писания, которые говорят о тех, кто не отличают левой руки от правой.
0: Да-да.
1: Вот. И, ну, вот... И как сформулировать здесь, и в каком возрасте учить детей молиться, какой молитве, да, в каком возрасте вообще ребенок уже может понимать и действительно сознательно принимать, вот что называется, сознательно вступить на путь веры, как на ваш взгляд?
0: Я не помню, кому принадлежит это выражение, но это очень известный христианский педагог, к которому пришла мама с годовалым ребенком с вопросом, когда ей начинать наставлять своего ребенка. И тогда этот известный педагог ответил, что вы опоздали ровно на год. То есть наставление ребенка, оно начинается с его рождения, но сейчас современные уже педагоги говорят, что это даже начинается уже тогда, когда вообще ребенок только начинает свое внутриутробное развитие. То есть сейчас даже практикуют с ним беседы. У нас одна миссионерка всю во время беременности учила своего малыша первый стих, да, «Вначале сотворил Бог небо и землю». И она утверждает, да, когда ребенок уже стал говорить, она говорит этот первый стих, который он очень быстро его выучил. Говорит, наверное, вот это...
1: Раньше слышал его где-то.
0: Раньше слышал, да. Но это уже известно, что музыка, хорошая музыка классическая влияет на развитие ребенка. И знаем, что как влияет негативная музыка. То есть это уже исследование, может быть, даже не сегодняшнего дня, а раньше, о том, что на внутриутробное развитие ребенка очень многие факторы оказывают влияние. Тем более влияние на верующую матери, которая имеет Духа Святого, безусловно, вне всякого сомнения, это очень и очень важно начать наставлять ребенка как можно раньше. Я знаю, что, скажем, первое слово одной маленькой девочки было «Аминь». Да, вот это, скажите, что разве это не была молитва? Я на себя не возьму сказать, что нет, это просто вот как бы только словечко, которое, может быть, она повторила за своими родителями.
1: И нашла, что повторить, да?
0: Да, да, то есть, понимаете, это действительно очень важно, чтобы мы использовали вот этот самый благодатный возраст и начали как можно раньше.
2: Ну, и, конечно, когда мы говорим, что... Очень важно до 4-летнего возраста заложить этот фундамент, потому что до этого возраста считается, что человек постигает 80% той информации, которую он усваивает в течение своей жизни. Что входит в эти 80%? Это, конечно, не научное познание, это не математика, не литература. Это тот мир, который окружает человека. Это взаимоотношения в семье, это отношение к Богу, это отношение к своей церкви. Это все закладывает фундамент. И когда мы своим детям рассказываем об этом, когда мы живем такой жизнью, то мы естественным образом детей обучаем. И для ребенка существует мир, в котором живут его родители. Это целый мир. Пока он выйдет за пределы этого мира, другой мир уже будет чужим для него. Но вот в этом мире, который царит в семье, кругозор ребенка формируется. И тогда для него совершенно естественным образом будет факт то, что есть Господь, который его сотворил, который сотворил их родителей, что с ним можно разговаривать, к нему можно обращаться, и что он любит и отвечает на молитвы. И это очень важно, чтобы мы не упускали этого возраста.
1: важно подчеркивать и говорить об этом. Вот как, скажем, написано в книге Второзакония, 6 главе, да, и когда ложишься, и когда встаешь, чтобы это было как бы даже и написано. Но вот ваш совет, обычная семья, которая, ну, очень занята, родители спешат на работу или отвечают,

0: вести детей в школу, трудно найти время собраться даже вместе. Когда лучше это сделать? Утром для молитвы собраться, вечером и как? Такие вот более практические советы в конце нашей радиопередачи, у нас несколько минут остается. Как лучше оформить этот семейный алтарь?
1: Конечно же, к сожалению, мы можем сказать, что мы как пришли из мира уже в середине своей жизни, фактически зрелость, до 30 лет. Игорь еще немножко позже пришел. Пока Господь формировал вот это наше понимание о важности вот того, чтобы иметь семейный алтарь, наши дети уже подросли, но слава Богу, что каждый из них имеет как бы свою сейчас уже жизнь с Богом, и мы рады, что они видят важность наставления детей в вере. Ну, конечно же, как в нашей семье это происходит? Конечно же, рано утром, когда мы просыпаемся, мы воздаем славу Богу. Пусть это будет короткое время. Конечно, хочется, чтобы иметь это время общения с Богом, как и нужно, да, вот посидеть, поразмышлять над Словом Божьим. Но мы понимаем прекрасно, что сейчас такое время, которое бывает, нас закручивает в своих каждодневных нуждах так, что сложно, особенно, вот, скажем, мы видим ритм здесь, в стране, также, ну, мы можем сказать лишь, что сейчас и Украина мало чем отличается от Америки в этом смысле. Но, конечно же, мы должны преклониться пред Богом, прежде чем мы выйдем из своего дома, поблагодарить Его. Конечно, в течение дня, каждый раз, когда мы садимся принимать пищу, пусть наша молитва не будет просто формальной, чтобы, как сказать аминь перед тем, как положишь себе кусок там пищи в рот, да, но у нас есть нужды в течение дня, скажем, на протяжении дня в миссии у нас есть время для молитвы, когда мы приносим нужды многих миссионеров. Точно так же существует телефон, молитвенная цепочка. Так случается, что вот вдруг позвонили, и здесь наши дети рядом. Мы с детьми, конечно же, молимся обо всех нуждах, которые поступают по телефону. То есть, чтобы дети видели вот это как бы реальную жизнь нашу, которая связана с Богом очень тесно. Вот это важно. Не просто само время там, конечно, хорошо, когда мы имеем вечером время, чтобы сесть вместе с семьей, почитать. Вот. Но наши дети сейчас подросли, поэтому они это сейчас самостоятельно этим занимаются. То есть...
2: Ну и, конечно же, обязательно в семье нужно находить время, когда мы все вместе можем собраться и пообщаться. И мы можем в это время читать хотя бы один стих из Писания. И знаете, что очень важно, чтобы мы в конце дня могли вспомнить те благословения, которые Господь дал. Чтобы мы, как родители, показали своим детям, как Господь нас благословлял в этом дне. И если мы будем перед молитвой, перед прошением благодарить Господа и объяснять своим детям, а что Господь сделал в этом дне, как Он нас вел, где Он нас сохранил, где Он нас, как Он нас учил. Для детей это будет пример размышлять над своей жизнью. Не просто размышлять с точки зрения философии, но с точки зрения познания Бога, чтобы видеть, как Господь трудится. Мы, как родители, просто должны найти это время. Мы очень заняты, да, но дети — это благословение от Господа. И Господь никому другому не поручил их, кроме как нам. И Он нам их дал. Поэтому мы обязательно должны найти вот это время, чтобы мы вместе с детьми могли провести и воздать славу Господу.
1: Я могу еще добавить, что очень важно, чтобы наше обращение к Богу, оно было как бы по нужде нашей, по нужде того, чтобы поблагодарить Его, или когда мы просто общаемся с детьми, если мы видим, что, допустим, часто наша дочь приходит сейчас уже из университета и говорит о том, как ей было трудно вот сегодня обсуждать какую-то или доказывать какую-то доктрину неверующим своим сокурсникам в группе. И иногда это ее трогает до слез, и, конечно, что мы в такой момент? Конечно, мы молимся, то есть мы должны увидеть, что ну, вот наше общение с Богом — это не просто время какое-то зафиксированное, да, в какое-то время, но это живое, вот это живое общение по нужде вот в Его благословениях, в его вот как бы научении, в его совете Бога, что он посоветует. То есть иногда, когда у нас есть вопросы, мы обращаемся к Богу в своих мыслях. То есть как? Непрестанно молитесь, вот это место, да, которое существует. Что мы должны просто своим детям показать, что мы обращаемся к Богу всякий раз, когда у нас есть в этом нужда.
0: Дорогие друзья, вы слушали радиопередачу «Беседа» в студии «Радио на пути». В эфире сегодня присутствовали наши гости, мы беседовали с ними о служении ОЕД, Общество евангелизации детей, они руководят этим служением на Украине, а также на тему «Как научить детей молиться». Кстати, эта тема всего лишь одного из многих семинаров, которые есть в этом обществе. Вы можете познакомиться более подробно со служением этого общества, зайдя на их веб-сайт cefonline.com. Это сайт международного служения и служения здесь, в Соединенных Штатах, cefonline.com. Итак, сегодня в гостях у нас были Игорь и Виктория Драгуновы. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Благослови вас Господь.
2: Всего доброго. Да, мы тоже очень рады были это время провести вместе с вами.
1: Благодарим вас за внимание.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Мы начали с вами вот эту книгу. Сегодня перед нами задача немножко сделать еще более такой широкий, краткий обзор книги Неемия и увидеть в ней прообраз Христа, потому что мы действительно понимаем, что Ветхий Завет – это написано, все истории, все персонажи написаны для того, чтобы нас привести ко Христу. Я хотел бы вначале прочитать буквально один текст, Неемия 6.3, такие слова записаны здесь. «Но я послал к ним послов сказать, я занят большим делом». «Я занят большим делом», сказал когда-то Неемия. Братья и сестры, действительно, Ветхий Завет, вот и этот образ Неемии, это пример должен быть для нас. Книга Неемии, она написана, говорят, самим автором. Неемия писал ее. События эти происходили приблизительно в 445 году до Рождества Христова. Как раз вот эти события, когда третья группа евреев, которые были когда-то пленены в Вавилон, вот уже третья группа возвращалась из плена назад. Первая группа, помните, это вот был Зарававель, 536 год до Рождества Христова. Потом вот группа с Ездрой возвращалась в 458 году. И вот 445 год Неемия и группа, которая идет с ним, возвращаются в Иерусалим. К этому моменту уже храм был восстановлен Зарававелем, стены начались было возводиться Ездрой, помните, да? Но потом негодные люди посодействовали, запрет вышел от царя, и вот это все строительство остановилось, то, что было восстановлено, было разрушено, спалили ворота. И вот книга Неемии с первой главы описывает вот это вот состояние Иерусалима и вообще израильского народа. Первая глава, третий стих. «И сказали не мне вот эти люди, которые пришли и говорили Ниневии, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем». И вот дальше, братья и сестры, хотелось, чтобы вот несколько примеров мы с вами взяли, смотря на Неемию сначала. Сначала мы посмотрим на Неемию. Смотрите, когда услышал Неемия это, мы читаем следующий текст. «Услышав эти слова, написано, я сел и заплакал, и печален был несколько дней». «Я сел, заплакал, и печален был несколько дней». Немножко Андрей говорил уже об этом. О чем это говорит, братья и сестры? Это говорит, знаете, о ценностях в жизни Неемии. О ценности, то, что было дорого для него. Помните это место, где сокровище ваше, там и сердце наше, да? Вот где наше богатство, вот сердце наше, вот наши чувства в первую очередь, да, наши переживания или радость, оно там же. О чем печалимся мы, братья и сестры? В чем переживания в наши, о каких темах переживаем мы с вами? Об этом можно сказать, где находятся наши ценности. Я встречал людей, я думаю, видели вы их здесь, в Америке особенно, которые все свое состояние, вот всю зарплату свою, они тратят на stock market, на ценных бумагах, да, вот они все зарабатывают, и 80, я знаю, 90% своей зарплаты люди тратят туда. И знаете, вот не надо часто смотреть и слушать новости, вот там, как этот ценные бумаги растут или падают, достаточно с ними пообщаться. И вот видишь лицо человека, видно, нету настроения, все ясно, значит, что-то там плохо. Падают ценные бумаги, не столько стоят, меньше, чем заплатил. И наоборот, когда человек радостный, довольный, смотришь на него, все ясно, там бизнес, все хорошо происходит. Вот где ценности наши, там и наше настроение. И вот печалился Неемия не вдруг, написано, печалился, несколько дней был в печали. Это говорит о том, что у Неемии были определенные вот такие ценности. Ему было не все равно, как сказал Андрей, он переживал о том, что происходит в народе Божьем. Он переживал о деле Божьем. Когда мы знакомимся дальше с Неемией, друзья, мы видим, что Неемия был не совсем простой человек, да? Он был виночерпием у царя. Получается, что он был один из ближайших вот, к царю, который был, наверное, самым могущественным, может быть, на земле. Вот Артаксеркс к тому времени, вероятно, он был, наверное, один из самых могущественных, если не самый могущественный человек на земле. И вот к этому царю один из ближайших был Неемия, он был его виночерпием. Это значит, что Неемия был обеспечен, да? Это значит, что у него было положение в обществе. Это значит, что у него была определенная власть у Неемии, да? Потому что такая близкая связь вот с таким могущественным человеком. Это значит, что в жизни у него комфорт был. И несмотря на все это, печаль, переживание его, оно где-то там, оно за пределами его работы, его службы, за пределами его положения, написано «опечалился о деле Божьем». Вы знаете, у нас часто в жизни по-другому, друзья, происходит. Помните, вот даже библейские примеры, помните, вспомните Ахитофела. Помните, опечалился он сильно о чем? Потому что не по его поступили, пренебрегли его советом, опечалился и даже жизнь свою закончил. Об Израиле когда-то слова такие написаны, что плакал израильский народ, кто накормит нас мясом. Не было того, чего хотелось, и написано, народ плакал, кто накормит нас мясом. Недавно человек ко мне устроился на работу и вчера буквально рассказывал, говорит, я не так давно играл, большая лотерея какая-то, почти миллиард долларов лотерея была, говорит, я потратил почти $1000. А потом, когда не выиграл ничего оказалось, я, говорит, 3 дня не мог ни спать, ни есть. Говорит, так расстроился. Вот в жизни нашей часто, друзья, мы печалимся о чем-то земном, о чем-то своем, о своих каких-то планах. И дал бы Бог, вот что пример Неемии, он указывал нам действительно на правильные ценности. Какие ценности в нашей жизни, о чем мы переживаем и иногда, может быть, печалимся. Еще одна характеристика вот Неемии, когда мы читаем о нем, это был человек молитвы. Вот мы дальше читаем 4 текст. «И постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил, Господи Божий Небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего». Вы знаете, вот перед Неемией вот эта вот неразрешимая проблема. Это не была та проблема, которую мог сам по себе как-то Неемия разрешить. Он понимал, что это происходило там, он здесь. И вот эта вот неразрешимая такая большая проблема, с которой встретился Неемия. Но вы знаете, Неемия знает, где выход, братья и сестры. Он знает, где выход, и он обращается вот к этим средствам. Он говорит, и постился, и молился перед Богом Небесным. И в молитве он является ходатаем. Смотрите, он молится дальше, 10 текст мы читаем. И он в молитве своей обращается к Богу, говорит, они же рабы твои, о народе израильском говорит, они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великую и рукой твою могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоветь перед именем твоим. Вот так вот Неемия в молитве приносит свою нужду, вот так он ходатайствует перед народом, за народ Божий, ходатайствует перед Богом. И вы знаете, интересно, мы знаем дальше, как события развивались. Посмотрите, как интересно поступает, можно сказать, неправильно поступает царь. Вы знаете, вот если мы смотрим до этого, раньше все цари правильно поступали. Когда они завоевывали Израиль или другие, да, государства, они всегда что делали? Они брали вот этих всех, ну, в первую очередь, молодой возраст, да, молодежь, и всех, кто способных к войне, они забирали там, где они жили, и расселяли во все другие места. С той целью, чтобы всех перемешать, и чтобы не было вот восстания, чтобы они опять вновь не сплотились, чтобы укрепить свою власть. А вот этот царь Артаксеркс почему-то, да, иногда нам кажется это случайностью, он действует совершенно неправильно. Вместо того, чтобы расселить, да, чтобы их перемешать всех вместе, вот этих захваченные народы, он, наоборот, собирает их все вместе. Он, наоборот, помогает вот Неемии, он дает ему деньги, он охрану им дает, он письма ему пишет. Он, наоборот, собирает их вместе и думает о том, что, наверное, будет хорошо, вот если вот эти плененные народы, у них будет своя религия, пускай Богу своему поклоняются, пускай там вместе живут, пускай настраивают служение. Это нереально, братья и сестры, и неправильно, да, с точки зрения человеческой. Но вот это вот делает молитва. Это то, когда Неемия постился, написано, молился, переживал. И Бог вот так вот удивительно делает и содействует своему делу. Еще одна, может быть, одна черта характера Неемии, на которую хотелось бы посмотреть, это его посвященность. Вы знаете, что посвященность вот христианская, да, посвященность верующего человека, она не заканчивается на переживании. Да? Вот можно было как Неемия, ну, попереживал, печаль была несколько дней, остановиться на это. Можно, знаете, посвященность, она не заканчивается на молитве просто, и даже на посте иногда не заканчивается. Все это важно и нужно, но посвященность, она делает дальше шаг вперед. Все вот эти вот переживания, наши молитвы, оно не обязательно сделает посвященными людьми. Смотрите, друзья, что такое посвященность верующего человека? 2 глава, 5 текст мы читаем. «И сказал царю, Неемия говорит, если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею». Вот в этих двух словах «пошли меня» заключается посвященность Неемии. «Пошли меня». Я уверен, братья и сестры, что вот Неемии было что оставлять. Было что, чем рисковать, было что терять. Это и комфорт свой, и свое положение, и тот уют, Он знал, что никто там его с хлебом, солью не ждет, да? Он знал все эти истории, что там происходит. И все-таки вот посвященность человека говорит вот эти слова: «Пошли меня». Не тем, кто, да, может быть, я переживаю, может быть, я молюсь, но вон там есть люди, пускай занимаются, пускай делают. Посвященный человек в первую очередь ставит себя вот в это первое положение и говорит: «Пошли меня, это мое личное дело». Вы помните, похожий пример, таких много примеров в Писании, буквально несколько. Помните, Моисей, как говорит о себе, или о нем говорится в Евреям 11 глава, написано, что «верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Тот же принцип, да? Если чего отказывается, Моисей отказывается и идет, потому что посвященность верующего человека говорит вот эти слова: «Пошли меня». Очень подобные слова, помните, сказал когда-то пророк Исаия, 6 глава. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Братья и сестры, вот это вот качество, христианское, действительно верующих людей, посвященность Богу, оно так сегодня необходимо каждому из нас, я думаю. Вы знаете, мы сегодня с вами живем, и вы согласитесь с этим, вот в мире, где царствует потребительство, да? Мы все с вами знаем об этом, может быть, особенно в Америке это проявляется, где мы привыкаем к тому, что клиент всегда прав, что нужно жить так, чтобы было все для меня, все мне, чтобы нужно было сейчас, чтобы было все так, как я хочу. Иногда даже в церкви, друзья, мы приходим, у нас вот этот менталитет иногда сохраняется, и мы так недовольны, вот кто-то что-то так сказал, кто-то меня не послушал, кто-то там перепутал что-то, расписание нарушили, вот мне не нравится, чуть-чуть не так, как мне надо было бы. Я слышал проповедь одного человека, и он говорит, даже библейские богословы пишут книги, и в одной книге один такой человек пишет, что нам, современным христианам, нужно, чтобы в церкви было одновременно и Walmart, и McDonald's. То есть, чтобы было все вместе, в одном месте, да, Walmart, и что McDonald's, чтобы все это было сразу, очень быстро. Вот это принцип употребления. Все вместе, как мне хочется, и сразу. И, братья и сестры, это действительно мешает иногда и становится препятствием нашей посвященности Господу. Чтобы я не смотрел на остальных, чтобы я не смотрел, как когда-то ученик какой-то смотрел на других, и ученик Христа, помните, говорит, а он что? А вот на самом деле ставит себя на первое место и говорит, я должен, да? Помните, апостол Павел говорит, я должен, не кто-то, а я должен, пошли меня, сказал когда-то Неемия. Образ Неемии, вот эти вот три качества, братья и сестры, это хороший образ для нас, чтобы мы и сегодня, вот взирая на, читая вот эти книги Ветхого Завета, читая книгу пророка Неемии, чтобы мы действительно задавали себе вопросы, а что является ценностью в моей жизни? Являюсь ли я мужем молитвы, человеком молитвы? Насколько важна молитва для меня сегодня? Посвящен ли я Богу? Могу ли я всегда сказать и готов ли сказать, пошли меня, я переживаю, я молюсь, я вижу нужду. Могу ли я сказать, пошли меня? Вот Неемию Бог нашел вот именно вот таким нужным, посвященным человеком, и именно для него Бог поручает ему вот это большое дело, о котором Неемия когда-то сказал, я занят большим делом. И мы дальше, когда мы читаем дальше книгу Неемии, мы видим вот эту вот историю. Он приходит в свою страну, никто его там с оркестрами не встречает, да, помним об этом. Он берется за стену, за построительство стены. Мы слышали немножко до этого о том, как они строили стену. Но удивительно, друзья, может быть, не удивительно, может быть, всегда оно так было и, наверное, всегда так будет. В своем служении Неемия сталкивается сразу же с большими трудностями. И это только не были трудности каких-то внешнего характера, это были и внешние, и внутренние трудности. Вот мы с вами читаем, вторая глава, допустим, начинается сразу, как только-только еще, может быть, не начинал работу по восстановлению стен, работы эти еще не начинались, а написано, что... Вторая глава, 10 текст. «Когда услышал сия Санавалат и Товия, то им было весьма досадно». Некоторым людям стало сразу весьма досадно. И дальше написано 19 стих. «Услышав это, эти же люди и Гешем еще смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уже не думаете ли возмутиться против царя?» Вот эти насмешки и издевательства, они сопровождали Неемию с самого первого дня. 4 глава, 7 текст мы читаем дальше. «Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его». То есть это не только насмешки были, а это была реальная угроза жизни. Неемия, когда трудился, когда он посвящал себя Господу, вот эта реальная угроза жизни сопровождала его в его служении. Это были какие-то сплетни всякие, 6 глава, 6 текст. В нем было, когда передали Неемии письмо, которое написали вот эти люди, тоже негодные. В этом письме было написано: «Слух носится у народов, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стены, хочешь быть у них царем, по тем же слухам». То есть слух разнесся о том, что Неемия хочет стать царем, хочет забрать себе власть. Вот такие вот внешние нападки, внешнее давление, но и внутреннее тоже, братья и сестры. Вот интересно, 5 глава, 1 стих: «И снутри было тоже трудности». Читаем, 5 глава начинается: «И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих иудеев». И дальше вот это 5 глава описывает. То есть и внутри какие-то были непонимания, какое-то давление было и снутри. И вот с этим совсем Неемии приходилось выполнять свое служение. С какой целью, братья и сестры, иногда вот эти трудности возникают в нашей жизни? Неемия отвечает сам на это и говорит, вот смотрите: «Все они стращали нас, думая», 9 стих 8 главы, «все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится». Вот в этом, братья и сестры, вся цель трудностей наших земных. Вот когда трудности от людей исходят, когда это, может быть, внешние какие-то люди, когда, может быть, братья и сестры на нас как-то влияют, давление какое-то оказывают. Очень часто вот это основная цель, чтобы опустились руки от дела сего, и оно чтобы не состоялось. Но интересно, дальше мы читаем, Неемия говорит: «Но я тем более укрепил руки мои». Как часто, братья и сестры, мы опускаем руки? Как часто нам не хочется ничего делать? Как часто мы огорчаемся? Как часто мы уходим в другие церкви и поступаем другими способами, иногда очень опрометчиво, потому что мы вот не можем, трудно нам перенести какие-то трудности в нашей жизни от людей? Но не так случилось у Неемии. Неемии написано: «Но я тем более», когда он встретился с такими трудностями, переживаниями, «но я тем более укрепил руки мои». И мы читаем, что трудились они тоже, да, нелегкий был труд, это не только было строительство, это было действительно строительство и война. Вот мы читаем: «Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, другая половина держала копья, щиты, луки и латы. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили». Вот такое вот строительство, необычное строительство, потому что помимо труда, служения, необходимо было отражать вот такие вот атаки и извне, и изнутри. И результат Господь благословляет, братья и сестры. Стена была написана, 6 глава, 15 текст. Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня. В 52 дня восстановлена была стена. Какой пример для нас, братья и сестры? Вот в этой истории пример для нас, как мы относимся к трудностям. На самом деле, как мы можем их переносить, с каким отношением мы их встречаем, опускаются ли наши руки, или мы тоже можем с ними сказать: «Но я тем более укрепляю руки свои». Возведена была стена, но большое дело не было закончено, братья и сестры. Большое дело на этом не завершилось. Вот мы дальше читаем, когда стена завершилась, смотрите, происходит, что народ обращается к Слову Божьему. Вот 8 главу, мы переходим к 8 главе, когда начинается она: «Когда наступил 7 месяц, сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Вот Неемия, он хороший был и ревностный, да, мы говорили о ревности его, о его посвящении. И он понимал, что строительством дело не должно заканчиваться. Завозвели стены, сделали защиту, но большое дело на этом не заканчивается. Возрождение, вот становление народа Божьего, оно всегда должно основываться на Слове Божьем. Проходит день, написано вот дальше, 13 текст. На другой день собрались главу поколения от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездри, чтобы он изъяснял им слово закона. И так дальше. Вот с этого момента начинается изучение, постоянное чтение священного писания, потому что Неемия, вот его сердце, он понимал Бога так, что становление, возрождение народа, оно должно быть на священном писании. Исследуйте писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Совсем недавно имел беседу я с молодым человеком, и он делился со мной вот этой, и вот мы с ним немножко обсуждали, и он в это верит, с новой вот такой христианской философией. Я думаю, вы все об этом слышали, и многие, особенно молодые люди, они соглашаются с этим. И вот он приводит некоторые места Священного Писания, и философия заключается в том, что Христос пострадал за всех, Христос пострадал за все грехи, за настоящее, за прошлое и за будущее грехи. Христос избрал ко спасению, спасение потерять невозможно, и вот его прямые слова, и нам напрягаться не надо, все Христос сделал, нам только надо созерцать Христа, радоваться, прославлять Его. И Священное Писание, да, говорит, ну это правильно, да, хорошо, Библия, все на Библии, но напрягаться не надо и со Священным Писанием, потому что вот и Священное Писание можно, вот вы там изучаете и в фарисейство впадаете. Но Неемия не так понимал, братья и сестры, и мы так не так понимаем. Написано «Исследуйте Писание», мы вспоминаем это место, потому что через них мы имеем получить жизнь вечную. На основании Священного Писания зиждется наше спасение. И вот они, Неемия, народ, изучают Священное Писание, и мужчины, и женщины, и дети, и все, кто могли понимать, слушают постоянно Священное Писание. А после того, как они изучают Священное Писание, мы дальше читаем. Они читают Писание, начинается исполнение Слова Божия. И вот когда они читают Писание, они увидели в законе, что должен быть вот как раз праздник кущи, и вот они кущи делают. Потом 9 глава, 1 стихи, говорится о том, что в 4-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. Откуда они узнали это? Люди, которые забыли Слово Божие. Откуда? Они узнали это из Слова Божия. Это происходит исполнение, это результат того, что Неемия и Ездра, священники, они начали обращаться к Слову Божию, начали изучать Священное Писание. А потом, после этого, началось и прославление. Мы читаем 5 стих. Христианское прославление после того, как они изучали Священное Писание, как они начали каяться, когда они начали исповедоваться, когда стали жить по Слову Божьему, тогда началось христианское такое прославление в народе Божьем. 10 глава говорит о жертвах, о служении, о том, как священники, левиты должны служить, и все это на основании Священного Писания. И как результат, братья и сестры, интересная тоже мысль, когда мы приходим в 12 главу, написано «Бог», 43 стих, 12 глава. «Бог дал им великую радость». Там они приносили жертву, все по Писанию, да? Радовались, славословили, прославление, все по Писанию написано. «Бог дал им великую радость». Как много, друзья, способов сегодня, вот таких мирских, может быть, способов, когда человеку действительно не хватает радости, и они во всем, в чем возможно, ищут радость. Радость, которая быстро проходит, которая приносит больше, наверное, еще страданий потом. Но человек ищет радость. И вот библейский путь – это путь, который открывал Неемия израильскому народу, послушание Слову Божьему, изучение Священного Писания, изучение и повиновение Слову Божьему. Написано, Бог дал им великую радость. Вот это еще один пример, братья и сестры, чтобы действительно в жизни нашей мы были не только слушатели, но и исполнители Слова Божьего, изучали его и находили в этом действительно постоянную, неизменяемую христианскую радость. И последняя, может быть, мысль, мы должны с вами провести параллель, потому что, когда мы читаем, как я уже сказал, говорим о Неемии, всегда мы должны обращаться, и это должно направлять нас ко Христу. И действительно, вот если мы еще раз немножко возвратимся, о чем мы говорили о Неемии, мы увидим, что насколько жизнь ему была, ну, похожа, да, сколько много параллелей с жизнью Иисуса Христа. Естественно же, мы напрямую Неемию не можем сравнивать с Иисусом Христом, но все-таки это образ тоже, братья и сестры. Вот смотрите, положение, в котором оказался израильский народ, положение народа во времена Неемии. Мы читали, да, что все разрушено, пустота, все кто-то в россиянии, никого нет, служения нет, храма почти нет, стен нет, ворота сожжены. То же самое и когда Христос пришел на землю. Мы с вами читаем вот несколько мест, что происходило с народом к моменту пришествия Христа. Римлянам 3 глава с 10 стиха. «Как написано, нет праведного, нет того, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Иезекииль, 22 глава, 26 стих, тоже говорит о состоянии народа. «Священники нарушают закон мой», даже вот о священниках говорится, «оскверняют святыню мою, не отделяют святого от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. В народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельцы угнетают несправедливо». И вот интересна та же самая мысль, да, «искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Та же самая проблема, братья и сестры, та же самая проблема встать в проломе стен, которые разломлены, встать и исправлять, и строить, и исправлять вот это гибнущее, вот это вот состояние народа, когда Иисус Христос приходил на землю. Та же самая проблема. Помните, если мы вспоминали о личном положении, Неемия был не самый простой человек, у него была хорошая должность, да? Это власть, это положение. У Иисуса Христа еще выше было положение, да? Мы прекрасно знаем, что Он был единородный Сын у Отца. Ему принадлежала вся слава небес. Написано, что Он сияние славы Божией. И это была та личность, которая оставил все это, оставил, чтобы прийти на вот эту греховную землю, где никто не искал Господа. Ценности, помните, мы говорили о ценности Неемии. Ценности Неемии, переживание сердца Неемии – это было дело Божие, это был народ Божий. Если мы вспоминаем Христа, вспомните, как когда-то Он смотрел на Иерусалим, да, и тоже опечалился. Это тоже говорит о том, что было ценно Иисусу Христу. И Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас, да, но вы не захотели. Те же самые переживания. Муж молитвы был Неемия. Мы прекрасно знаем, что, конечно же, Иисус Христос был мужем молитвы, ночи проводил в молитве. Посвященность, она пример для нас у Неемии. Он когда-то сказал, пошли меня, да, слова Неемии. Помните слова Иисуса Христа? Вот иду исполнить волю Твою Божию. Иисус сказал почти те же самые слова. Не моя воля, но Твоя да будет, пошли меня. Вот иду исполнить волю Твою Божию. Та же самая посвященность. Даже обвинение, помните, обвинение Неемии, да, в том, что он хочет сделать себя царем, то же самое обвинение звучали и к Иисусу Христу. Но самое главное, это их основной вот эта цель. Большое дело, которое было у Неемии, это восстанавливать дело, восстанавливать город, восстанавливать народ, подвязаться в деле вот восстановления народа Божьего. Большое же дело, такое то же самое дело было у Иисуса Христа. Мы знаем с вами, что Иисус Христос говорит, сам о себе говорит, «Я пришел для того, чтобы найти и спасти погибшее». Спасение, спасение человечества, спасение каждого из нас – это было большое дело, основное дело Иисуса Христа. Интересно, братья и сестры, я вот подумал, что всегда, очень часто, во всяком случае, в Священном Писании, когда мы говорим о спасении, это имеет какую-то параллель со строительством. Помните, спасение, когда Ной совершал спасение, да? Ему тоже надо было строить что-то. Когда спасали Моисея, да, тоже надо было построить корзиночку, да? Когда надо было спасать израильский народ, Неемия должен был город строить. Когда Христос спасал нас, Он тоже должен был строить свою церковь. Потому что основание, и должно говориться, что Христос, да, основание вот этого строения церкви своей, и Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это тоже строительство, братья и сестры. Это то, чем занимался Иисус Христос на этой земле. И Он также, как когда-то Неемия, был послушен в этом Своему Небесному Отцу. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы в молитве своей еще раз сегодня проверяли свое сердце. Чтобы мы не только вспомнили историю Неемии, не только вспомнили историю израильского народа, не только вспомнили, может быть, историю Иисуса Христа, но чтобы проверили свое сердце. Чтобы мы, вот, видя Неемию, видя Его образ, видя Иисуса Христа, вспоминая Его образ, чтобы действительно это не было только созерцание, но чтобы это нас двигало в преображение, чтобы мы действительно вот характер, чувствования Христовы, чтобы они были и в каждом из нас, чтобы вот это посвящение, чтобы эта молитва, чтобы вот эти ценности были и в нашем сердце сегодня. Аминь. Помолимся об этом.

Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Даниил и его друзья. В 605 году до Рождества Христова, после победы над фараоном Нихао, пришедшим к Кархемишу на помощь остаткам Ассирийской империи, Навуходоносор, сын Набополасара, царя Вавилонского, овладел Иерусалимом, забрал и отослал в Вавилон часть сосудов из дома Господня и увел в плен некоторых из именитых жителей Иерусалима. В Библии читаем: «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были и сынов Иудиных – Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Балтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авденагу. Даниила 1:3-7. Значение их еврейских имен такое: Даниил – судья мне Бог, Анания – данный Господом, Мисаил – кто как Бог, Азария – помощь мне Господь. Значение же их вавилонских имен такое: Балтасар – любимый князь Бела или Вила, Сидрах – радующийся на пути, Мисах – увлекаемый силою, Авденаго – служитель Нево, вестника богов. Иосиф Флавий написал, что эти 4 отрока из рода царского были сделаны евнухами. Древности 10:10-1. И этим исполнилось пророчество Исаии о потомках царя Иезекии. Исаии 39:7. Начальник евнухов, царя Вавилонского, переменивший имена этих 4 еврейских юношей, не мог переменить состояние их сердца, которое с детства было приучено любить Господа и исполнять Его повеления. О них читаем в Библии. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальников евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Даниила 1:8-12. Опыт оказался удачным. Все 4 оказались красивее и полнее телом, нежели другие. Амилсар, заведовавший их пропитанием, брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. По истечении 3 лет они были представлены царю, который говорил с ними и нашел, что они обладают большим понятием, нежели другие, и они остались на службе у царя в качестве мудрецов. Во 2-й год царствования Навуходоносора, который начал царствовать в апреле 604 года до Рождества Христова, снился ему сон. Но по пробуждении у него сохранилось только чувство удивления, а содержание сна исчезло. Он призвал своих тайноведцев и мудрецов, чтобы рассказали ему виденный им сон и объяснили его значение. Те ответили, что объяснят ему значение, если только он расскажет им сон. Вавилонский деспот ответил: расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить и значение его». Смущенные мудрецы признались: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. Никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Даниила 2:1-11. Царь рассвирепел и приказал истребить всех вавилонских мудрецов. Это касалось и Даниила с его тремя друзьями. Даниил пошел к Ариоху, начальнику царских телохранителей, которому было приказано убить вавилонских мудрецов, и попросил отсрочки. Даниил со своими друзьями усердно молили Господа, чтобы он открыл кому-либо из них таинственный сон Навуходоносора. По их молитве и сон Навуходоносора, и значение сна были открыты Даниилу, который пошел к начальнику телохранителей, а тот привел Даниила к царю, которому Даниил сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Даниила 2:14-28. Даниил припомнил Навуходоносору, что он видел огромный истукан страшного вида и чрезвычайного блеска. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево его и бедра медные, голени железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю. Даниила 2:31-35. Рассказавший виденный Навуходоносором сон, Даниил так его истолковал: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, будет раздроблять и сокрушать. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, то и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною, горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2:37-34. Изумленный царь поклонился Даниилу и поставил его начальником над всеми мудрецами вавилонскими, а друзей Даниила по его просьбе поставил над делами страны вавилонской. Царь Навуходоносор придумал новую форму религии, приказал сделать золотой истукан вышиной 12,5 метров, а толщиною в 1.5 метра, и поставил его на равнине Деира, близ Вавилона. Назначил день торжественного открытия, созвал всех сатрапов, наместников, военачальников, судей, казнохранителей, законоведов и весь народ, и царский глашатай провозгласил: «Объявляется вам, народы, племена, языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, гуслей, симфонии и всяких музыкальных орудий, пойдите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Даниила 3:1-6. Человекоугодники поклонились истукану. Даниил, вероятно, был куда-то послан, но его трое друзей, Анания, Мисаил и Азария, не поклонились истукану. Об этом немедленно донесли Навуходоносору, который спросил их: «С умыслом ли вы, Садрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь?» Царь давал им возможность сделать это при вторичном исполнении описанной процедуры. Они ответили: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3:8-18. Разъяренный царь повелел разжечь печь в 7 раз сильнее обычного, связать их и бросить в раскаленную печь, которая так дышала жаром, что бросавшие их были убиты. К своему удивлению, царь увидел, что брошенные в печь связанными оказались развязанными, и с ними еще некто подобный Сыну Божию. Убедившись, что это действительно так, Навуходоносор приблизился к печи и крикнул: «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Те вышли из печи, как ни в чем не бывало. Даже одежда их и волосы оказались нетронутыми огнем. Навуходоносор там же и тогда прославил Бога Небесного и издал указ, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, а дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. После этого царь еще более возвысил этих верных служителей Господних. Даниила 3:19-30. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Церковь и общество. В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Намедни.
3: Беседа с Иоанном. Намедни с Иоанном беседовал, с апостолом. Уж очень необычное письмо он написал. Все про любовь, да про любовь. Вроде мужчина. Мужчины обычно про войну. Как победить, как захватить, как уничтожить врага, как внедрить свои правила в их дворе. А этот про любовь. И так, и эдак, снова да ладом, но про любовь. А сам он в ссылке за веру, на острове, где шакалы да змеи живут, и людей нет. Там среди голых скал, в яме, постели с травки соорудил. Какие-то ветви набросал, сделал навесик, чтобы солнце не сожгло. Ни водопровода, ни душа, ни канализации, ни электричества. Такая благодать, аж кровь стынет. Ну, я и спрашиваю. Святой отец, скажи мне на чистоту. Вот ты живешь здесь, прости Господи, изгой, лишенный самых примитивных для жизни вещей. Вон, шакал побежал. Так ему и то лучше. Он здесь хозяин. А ты, беспомощный, осужденный, лишенный права на жизнь, брошен этим шакалом на съедение. А где же любовь? Ты говоришь, Бог есть любовь. Мы познали любовь. Растолкуй, брат, никак не уразумею. Ты понимаешь... Иоанн покряхтел, усаживаясь поудобнее. «Как тебе сказать? Ну что мы пожираем друг друга ради денег или славы? Мы в этом не лучше шакалов. Беда в том, что мы существа духовные, и одна слава и деньги нам радости в жизни не дают. Это я испытал. Однажды, еще в молодости было, в нашем поселении появился странный человек. Ни дома у него, ни денег, ни власти. Но нечто для меня непостижимое у него было. Какое-то невероятное невидимое богатство. Свободен он от всех и от всего. Он странствовал, бедствовал, ночевал в горах. За ним охотились чекисты, а он всем добро делал. Его оскорбляли, а он сиял. Он любил и разговаривал с Богом, как с отцом. Ты понимаешь? Я кивнул, мол, да, понимаю, хотя ничего не понял. Иоанн продолжил. Я пошел за ним, старался быть рядом, слушать его слово, видеть его дело, пытался понять, кто он и что он. Он настоящий, человек с большой буквы, честнейший, добрейший, буквально любовь. Я просто влюбился в него. И даже подумал, ну вот, пришло, наконец, благословение родине нашей, многострадальной. Но родина его предала, осудила и распяла. Я пережил тогда такой шок, нет слов рассказать. Вся жизнь моя осталась на том кресте, а потом в гробнице. Но Иоанн вознес руки к небу, глаза его наполнились слезами. Он воскрес! Скорченный старичок распрямился, встал на колени и вознес к небу восторженную молитву. «Это любовь Отца! Бог есть любовь!» «Потом Иисус ушел к Отцу», — продолжил рассказ Иоанн. «К нам сошел Дух Святой, и тогда я понял. Я познал Божью любовь. Понимаешь?» Он устремил на меня глаза свои слезящиеся, будто пытаясь в мою душу внедрить свою веру. Я вздрогнул, ничего не сказал. Иоанн продолжил. «Понимаешь, брат, когда видишь небо, видишь дом Отца, видишь воскресшего Искупителя рядом с Творцом, вот тогда приходит понимание любви, истинной любви, вечной любви, и слава победителя, захватившего трон власти, становится смешной. Ничтожной и смешной. И ты понимаешь, что все драки и войны за первенство есть гнусное разрушение любви. Победитель на крови мучеников создает себе уголовное дело для приговора на вечные муки ада. Он помолчал, лицо его сияло. Я воспользовался паузой, спросил. «Как ты говоришь, что видишь воскресшего Искупителя в небесном доме вместе с Отцом, и тогда понимаешь любовь? Но они ведь там, в небе. Быть может, там у них любовь. Но у нас-то, брат ты мой, ненависть. У нас-то предательство. У нас ведь продолжают распинать и клевещут, и убивают». «О!» — воскликнул Иоанн. «Спасибо за вопрос. Как я понимаю любовь, когда небо святое недоступно, а на земле любви нет? Так вот, мой брат, я понимаю любовь именно потому, что вижу любовь в небе и знаю, что небо пришло к нам на землю. Небесная любовь пришла, ко мне пришла, меня любовь спасла, меня любовь Отца сделала его сыном. И теперь, даже если я и страдаю, я радуюсь, потому что страдаю вместе с Иисусом, Сыном Божьим. А Его хоть и распяли за мои грехи, Он воскрес и пребывает живой и вечный в доме Отца. И мне в доме Отца Он место дал, потому что и меня Отец Своим Сыном назвал. Это любовь. Поэтому, — продолжил святой апостол свою речь, — я с радостью принимаю эту чашу скорби. Я благодарю за нее Отца Небесного. Я молюсь за мучителей и гонителей. Да даст Господь им покаяние. И я увещеваю братьев моих: любите друг друга. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна, глава 4, стих 16. Сижу вот теперь, пытаюсь познать любовь Бога. Чую нутром, в этом что-то есть, какая-то сладость неописуемая. И радость возникает, и в уме, и в душе. Точно, это любовь Бога. Решено, познаю Его любовь и остаюсь с Ним в Его любви. Кстати, и вы, друзья мои, бросайте свою философию, погружайтесь в Божью любовь. Не пожалеете. Автор статьи – пастор Юрий, Москва.
4: «Вера и жизнь». Эссе.
5: Ирена Сендлер. Она вела двойную жизнь. Открытую, скрытую и закрытую. Тайную, подпольную, нелегальную. Конспирации, маскировки, имитации. Она сознательно мудро обманывала. Притворялась искусно, скрывалась, давала чиновникам взятки. Она даже детей учила обманывать. Запомни, ты не Ицек, а Яцек. Не Рахель, а Рома. Она делала это сознательно. У нее самой было два имени. Официальное – Ирена Сендлер, псевдоним – сестра Иоланта. То, что она делала, было очень опасно, смертельно рискованно. Она подделывала документы, анкеты, пропуска в гетто. Она сама работала в гетто, рискуя заразиться и умереть. Она тщательно изучала лазейки, пути, хода, тоннели из гетто. Она подкупала охранников и пользовалась фальшивыми документами. Она выводила, спасала детей из гетто и становилась их третьей матерью. Второй была та, что приютила детей, воспитала. Она спасла 2500 еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. На нее донесли. Ее арестовали, допрашивали, жестоко пытали, переломали руки и ноги. Но она никого не выдала, даже под сильными пытками. Ее приговорили к расстрелу. Но друзья ее чудом спасли. Когда меня спрашивают, есть ли святая ложь, есть ли благочестивый обман или ложь во спасение, я всегда вспоминаю ее. Ее имя – сестра Иоланта. а точнее Ирена Сендлер. Она спасла тысячи еврейских детей и всю жизнь повторяла, что этого слишком мало. Автор Иван Лещук.
4: Вера и жизнь. Проза.
3: Памятные дни. Да, детство ранено на вылет. Остановись в лесу, шепни, зачем они березы пилят и выкорчевывают пни. Иван Елагин. Низкое серое небо висело над почерневшим лесом, над деревушкой, приютившейся среди низкорослого березняка. Рябоватые болотца, порыжевшая осока, мелкий кустарник и клочки убранных картофельных полей. Вот ноябрьский пейзаж наших мест. Был тоскливый, серый и холодный день. Я шел из школы лесом напрямик по приметным стежкам, сокращая длинную дорогу. В лесу было тихо и по-осеннему скучно. Бледно-желтые листья густо припорошили сырую землю, беззвучно опадая с уснувших деревьев. После дождей по обочинам дорог у пней проросли опята. Я снял рубашку, завязал рукава и наполнил ее грибами. Вечер наступил внезапно. Осенняя темень быстро спускалась на деревню. Во дворах лениво лаяли собаки, пахло дымом, сеном, свежим молоком и навозом. Старшая сестра встретила меня со слезами. Ее близорукие от рождения глаза опухли и покраснели. Весь день плакала. Она растерянно металась по избе и, чтобы не тревожить больную мать, говорила полушепотом. «Боже, Боже, что же нам делать? Откуда беда такая?» Я стоял у кровати и смотрел на неподвижно лежащую мать. Маленькая коптящая лампа освещала ее изменившееся лицо. Она тяжело дышала и безразлично смотрела в низкий, почерневший потолок. Видно, ее мучили боли. «Иди к председателю, проси коня. Мать надо везти в больницу», — распорядилась сестра. Председатель колхоза Калина Налегацкий, полный, плечистый, лет 45, с грубым, словно топором вытесанным лицом, сидел в прокуренной канцелярии и о чем-то думал, нервно барабаня пальцами по столу. Его воспаленные глаза остановились на мне. «Что тебе надо?» — спросил он скрипучим с похмелья голосом. «Мама больна. Надо отвезти в больницу», — начал я нерешительно. «Никакой больницы! У нас нет свободной тягловой силы!» Я расплакался. «Мама умрет! Что мы будем делать?» Налегацкий начал просматривать газету. «Сестра на работу не выйдет!» — пробовал я угрожать. «Выйдет! Еще как выйдет!» — отвечал он, не поднимая головы. «Я раз сказал, и кончено. Кто я тебе? Председатель или нет?» Налегацкий был партийным. Его прислали из района, чтобы наладить развалившееся колхозное хозяйство. Председателя боялась вся деревня. Не сказав больше ни слова, я ушел домой. Матери стало лучше, но она заметно волновалась и пыталась нас утешить. «Не беда, дети. Без доктора обойдусь. Если Богу угодно, выживу. А если нет, то на то его воля. И никакой доктор не поможет. Вот только бы селедочки кусочек. Солененького хочется». В ту пору во всей деревне селедки ни у кого и в помине не было. Рано утром, когда деревня еще спала, я ушел в город, припрятав в кармане 3-рублевую бумажку – подарок старшего брата, отбывавшего воинскую повинность в Красной армии. 16 километров до города я шел без отдыха. Хотелось угодить больной матери, сделать ей приятное, купить селедку. И каково было мое разочарование, когда во всех известных мне лавках не оказалось не только селедки, но и вообще никакой рыбы. Рыбные магазины торговали уксусом и спичками. Может, это было и к лучшему? Соль для матери, страдавшей воспалением почек, была крайне вредна. Возвратился я домой поздно вечером. Мать говорила мало, а селедки больше не вспоминала. «Где же ты, сынок, был?» – спросила она, с трудом выговаривая слова. Я ничего не ответил, чтобы не говорить неправду. Через несколько дней матери стало еще хуже. Опухли ноги, руки, лицо. Она стала неузнаваемой. «Подойди, сынок, ко мне», — сказала мать однажды утром. «Умру я. Не выживу.
6: — прошептала она. «А ты не плачь, сынок. Я тебя вымолила у Бога». Она с трудом подняла руку и положила мне на плечо. В ее больших, наполненных любовью глазах стояли слезы. «Об одном прошу тебя, сынок. Молись Богу», — говорила она едва слышно. «Он поможет. Он...» Мать закрыла глаза и впала в забытье. Я смотрел на нее сквозь завесу слез, и никогда мне мать не казалась такой дорогой, близкой и нужной, как в эту минуту. Сестра спешно снарядила меня к тетке, которая жила на хуторе в 3 километрах от нас. «Скажи, мама умирает. Пусть скорее придет». Я не верил этому и с такой вестью пошел неохотно. Падал мокрый снег. Он падал мне за ворот и слепил глаза. На поляне за деревней, где стоял большой развесистый дуб, неожиданно прямо передо мною упала ворона, но, едва коснувшись земли, взмахнула крыльями, испуганно каркнула и улетела в лес. Я принял это за плохое предзнаменование. В первый раз я с ужасом подумал, что же я буду делать, если мама умрет? Куда пойду? Кто будет со мною? Домой я вернулся с тетей. Мать, одетая в серое платье, которое я никогда не видел у нее раньше, лежала на широкой скамье. У ее изголовья бледно мерцал огарок свечи. Непривычно пахло воском и нафталином. На щеках матери еще не угас предсмертный румянец. Опухоли на лице как будто не бывало. Я долго всматривался в родные черты, и мне казалось, что она вот-вот откроет глаза и скажет: «Ну как, сынок, устал? Полезай-ка на печь, обогрейся». Но мать умолкла навеки. Спазм перехватил дыхание, я вышел в сарай, где у нас были сложены дрова, и, забившись в темный угол, впервые по-детски искренне и слезно помолился Богу. «Боже, помоги мне, сироте! Я теперь один». От собственных слов я еще больше расплакался. На следующий день утром изба наполнилась соседями. К вечеру приехали дальние родственники. Каждому хотелось выплакать и свое горе. Не плакал только товарищ председатель колхоза. Он, как обычно, ходил по деревне пьяный. К нам не зашел. У матери была предсмертная просьба – похоронить ее по православному обычаю со священником. Но исполнить ее просьбу нам не удалось. Единственный на всю округу священник, отец Василий, тихий, отзывчивый, добродушный человек, отказался приехать на похороны. «Опять меня посадят», — говорил он в оправдание. «И так налогами душат. Нет спасения. А поехать к вам в другую деревню, тогда поминай, как звали». Еще одна беда. Не было досок, чтобы сбить гроб. К исходу второго дня где-то обнаружили 2 осиновые доски, из которых и смастерили гроб. Хоронили мать в непогоду. Небо плакало дождем и снегом. Темно-серые тучи низко плыли над кладбищенскими деревьями. Я стоял у гроба матери и глотал слезы, но они не были солеными. Может быть, потому что их было много. Ночью я не мог уснуть. На дворе завывал ветер. Мне было больно от сознания, что в могиле, где похоронена мать, темно, холодно и нет воздуха. Несколько дней спустя я видел сон. Мать стояла у дверей в том же сером неношенном платье. Я хотел было броситься ей навстречу, но не мог. Что-то удерживало меня на месте. «Мне хорошо. Очень хорошо, сынок», — сказала мать глухим, неестественным голосом. «У нас всем хорошо». Я проснулся внезапно. Гулко стучало сердце. Жалел, что не запомнил лица матери и не сказал ей ни слова. А сказать было что. Так начинается жизнь. Автор статьи – Николай Водневский.
4: «Вера и жизнь. Духовная статья».
6: Образ и начертание. Наиболее глубокое учение об отношениях церкви и государства заключено в ответе Иисуса на совместный вопрос фарисеев и иродиан. Согласно Луки, людей лукавых, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Все помнят прозвучавшие тогда слова Спасителя: «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». Матфея, глава 22, стих 21. Но что именно на основании этого утверждения мы должны отдавать Богу, и чего не должны отдавать Кесарю? Не станем останавливаться на экзотических теориях, что Иисус, дескать, призывал евреев, давая подать Кесарю, не забывать и о храмовом налоге. Или же отдать Богу землю Израиля, освободив ее от власти язычников. И без того, каких только благочестивых ответов не приходится слышать. Вам скажут, что мы должны отдавать Богу хвалу, поклонение, десятину, служение, благоговение и тому подобное. В большинстве своем все эти ответы будут правильны. Одна проблема. Никакого отношения к тому, что сказал Христос, они не имеют. Ведь не зря же Иисус, прежде чем дать ответ, попросил показать ему императорский динарий, ту самую монету, которой платится подать, и спросил, чье это изображение и надпись. Тем самым он выделяет два аспекта отношений государства и церкви. Образ. Согласно указанию Иисуса, образ кесаря, запечатленный на монете, свидетельствует, что деньги эти – собственность кесаря, и потому надлежит отдавать их ему. Богу же мы обязаны отдавать Божье, то, на чем запечатлен его образ. То есть мы должны отдать ему самих себя, сотворенных им по его образу и подобию. Иисус разрушает представление о кесаревом и Божьем как о двух противоположных категориях, подобно понятиям «холодное» и «горячее». Кесарево и Божье – понятия несопоставимые, как, скажем, «громкое» и «яркое». Они – суть два разных измерения. То, что под солнцем, Екклесиаст, глава 1, стих 9, и то, что не от мира сего, Иоанна, глава 18, стих 36, «царство земное» и «царство небесное». Ключевым политическим понятием в царстве земном является возможность. Чем больше у человека или группы людей возможностей, тем больше у них власти. В царстве Божьем главное понятие – праведность, справедливость. И Господь наставляет своих граждан помнить о том, что важнее. Не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего, ищите Царство Божьего и Его праведности, и это все вам тоже будет дано. Под солнцем важно, что ты делаешь. Для Господа важно то, как ты это делаешь. И никакое количество дел, даже самых благочестивых, не берется в расчет. Иисус предупреждает о бесполезности овечьей шкуры из добрых дел для тех, кто не отдает Божие Богу, кто не верен основополагающим принципам праведности и справедливости, и потому внутри суть волки хищные. Матфея, глава 7, стих 15. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Начертание. Надпись на императорском динарии гласила: «Тиберий Цезарь Август, сын божественного Августа», и свидетельствовала, что император Тиберий не только носит наследный титул «Август», то есть «священный», но и приходится сыном Богу Октавиану Августу. Переспросив о начертании, Спаситель указывает: «Нельзя не обожествлять правительство, не наделять его какими-либо атрибутами, по праву принадлежащими исключительно Богу. Это нарушение первой заповеди. Ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Матфея, глава 4, стих 10. К сожалению, люди нередко склонны обожествлять власти, ожидая от них социальных и экономических чудес. Они считают, что правитель, прежний ли, новый ли, в состоянии радикально изменить их жизнь, спасти их. Так императора провозглашали спасителем Рима, фюрера, спасителем Германии и тому подобное. Проходят столетия, очередные очарования опять заканчиваются разочарованиями. Но миссионерские нотки снова и снова звучат в призывах и предвыборных обещаниях тех или иных политиков. Писание же учит: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь освобождает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сгорбленных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает». Псалом 145, стихи с 3 по 9. Да, правительство призвано сдерживать проявление зла в народе. Однако оно не способно исцелить народ от зла. Оно не в силах сделать людей добрыми. Но от него это и не требуется. Земной правитель не Бог. Будучи в миру, но не от мира, церковь является присутствием того, что Божье, посреди того, что кесарево. По отношению к государству она выполняет пророческую функцию, служит совестью общества, призывает народы и их правителей следовать путем праведности. Христос определяет роль церкви по отношению к обществу тремя особыми образами: соль, свет и закваска. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея, глава 5, стихи с 13 по 16. Соль в античные времена была незаменимым средством, предотвращающим гниение пищи, мяса, рыбы и тому подобного. Сегодня многие христиане пытаются дистанцироваться от мира, дабы их соль не потеряла силу. Однако соленость наша – лишь условие, необходимое для достижения цели. Сама же цель – хранить мир от разложения через свое в нем присутствие. Бегство от мира отнюдь не способствует достижению этой цели. Подобным образом и свет Божьего присутствия в мире через церковь должен быть виден всем через наши добрые дела во славу Господа. Политики могут быть более громкими или менее громкими, но никакой звук не в силах заглушить свет, светящий во мраке. Звук и свет – разные явления по самой своей природе. Также Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Матфея, глава 13, стих 33. Закваска не в состоянии оказывать преобразующего влияния на среду, не попав в эту среду. Так что все три образа – и свет, и соль, и закваска – предполагают непосредственное участие христиан в жизни общества. Пророческая роль церкви по отношению к обществу заключается не в предсказаниях будущего, а в сохранении мира от разложения через нелицеприятное высвечивание всего, что расходится с Божьим замыслом. Когда закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Аввакум, глава 1, стих 4. Вся история служения пророков в Ветхом Завете пронизана обличением правителей, творящих зло и неправду. Подобным же образом в Новом Завете Иоанн Креститель обличил Ирода четвертовластника не только за сожительство с Иродиадой, женой брата его, но и за все, что сделал Ирод худого». Луки, глава 3, стих 19. Апостол Павел, находясь под арестом, так открыто говорил имеющему полную власть над ним правителю Феликсу о правде, о воздержании и о будущем суде, что тот пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Деяния, глава 24, стих 25. Когда же апостолу представилась возможность говорить в свою защиту перед царем Агриппой II, тот, не зная, как укрыться от этой защиты, пытается отшутиться и уйти от ответа. Давида, мужа по сердцу Божьему, пророк Нафан обличает иносказательно. Амос же, обращаясь к придворному священнику Амасии, пытается показать, что он вообще человек случайный, к пророческому делу как бы непричастный. «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастухом и обрабатывал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Когда церковь верна своему пророческому призванию, проблемы под солнцем ей гарантированы. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна, глава 16, стих 33. Доктор Сергей Головин.
4: Вера и жизнь. Эссе.
6: Вне стана. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его объявили врагом церкви и общества. Нарекли бунтовщиком, смутьяном народа, духовным еретиком. Взяли под стражу прямо во время пасхального богослужения. Отлучили и осудили целым собором великих иерархов церкви. 30 обвинительных пунктов, сочиненных святыми интриганами. В нарушении церковного чина, в надменном обращении с духовенством и даже в зазорной жизни. Сначала высшие круги и церковная элита, которую он бесстрашно обличал, лишили его сана и приговорили к казни. Наконец, обрекли на изгнание, в глухом заточении. Его вели в зной и в проливной дождь. 70 дней. Пешком. Под охраной воинов. Как будто он был злодей. Низложили его, подорвали здоровье и погубили. В изгнании он и умер, как мученик. «Слава Богу за все», — сказал перед смертью. И все. И ничего более. Иоанн Хризостом имя ему. Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Смиренный угодник Божий, и только, служащий лишь ему в смутное смятенное время. Всесторонне образован, богослов и ученый, искренне духовен и посвящен служению. Публицист на Амвоне, обличитель знати, утешитель скорбящих. Сотни писем, поучений, толкований, святых трудов, даже из ссылки. Открыто разоблачал роскошный образ жизни и безнравственность власти, народа, даже священников. Отказался одеваться в дорогую одежду и жить, питаться лучше простого народа. Распродал роскошное убранство архиепископского дворца и передал все деньги на содержание больниц и гостиниц для паломников. В его проповедях сочетались блеск формы и глубина содержания, экзегезы. Его речи приходили слушать даже язычники. «Христос живет в каждом нищем брате нашем, в каждом. Побеждает Христос распятый, а не распинающий. Ты мытарь? Можешь сделаться евангелистом. Ты богохульник? Можешь сделаться апостолом. Ты разбойник? Можешь приобрести рай. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием. Входите в храм тихими шагами». Он хотел реформировать церковь и общество, и ничего более. Иоанн Хризостом имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Вселенский учитель слова, всю жизнь утешал скорбящих и обличал сластолюбцев, серебролюбцев и словолюбцев. Отказался от роли красивой декорации и красноречивого придворного проповедника для торжественных дней. Бесстрашно указал своим перстом на беззаконие самой императрицы, и окружавших ее льстецов, распутных мужчин и женщин. Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду входить ни в какие соглашения, не буду заключать никакого договора с адом. Корыстолюбивые богачи – это разбойники, засевшие при дороге, грабящие прохожих и зарывающие имущество других в своих кладовых. Как свиньи в грязи, они услаждаются, валяясь в болоте сребролюбия. Еще живо потомство Иезавели. Опять Иродиада беснуется. Опять Соломея пляшет. Опять требует головы Иоанна. Этого ему не простили. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Его труды и проповеди поныне читают, слушают, изучают. Его именем называют церкви. Его литургия совершается до ныне. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Я при помощи Божией буду смело обличать пороки. Я не буду заключать никакого договора с адом. Братья, если изгонят меня, я уподоблюсь Илии. Если бросят в грязь, Иеремии. Если в ров, Даниилу. Если побьют камнями, Стефану. Если обезглавят, Иоанну Предтече. Если буду бит палками, Павлу. «Сильные волны», — говорил он в последнем слове своем, «и жестокая буря, но я не боюсь потопления, потому что стою на камне». Его объявили врагом церкви и общества. Так было, так есть и будет, и никак иначе. Иоанн Хризостом, имя ему, Златоустый. Он умер вне стана, за церковь, без сана. Он говорил, что побеждает Христос распятый, а не распинающий. Автор Иван Лещук.
4: Вера и жизнь. Точка зрения.
6: Гевское орудие. Начальнику хора. На Гевском орудии. Псалом Давида. Псалом 8, стих 1. Гевское орудие упоминается Давидом в Псалме 8 и Асафом в Псалме 80, а также в 83-м Псалме сынов Кореевых. Что это за музыкальный инструмент, сейчас наверняка сказать сложно. Библия не дает нам описания музыкальных инструментов. Возможно, потому что евреи буквально исполняли вторую заповедь закона, не оставляя нам много изображений музыкантов с их инструментами. Поэтому сложно сказать что-то определенно об этом музыкальном инструменте. Да и само название этого орудия спорно. Слово «гев» имеет два значения. Первое – это пресс для выжимания сока из винограда, употребляемого для производства вина. Второе – название одного из пяти филистимских городов. Из этого города был родом Голиаф, которого убил Давид. Одни из исследователей Библии говорят, что на гевском орудии играли во время выжимания виноградного сока для вина. Другие, что этот музыкальный инструмент был принесен из земли филистимлян и настолько понравился евреям, что занял место среди их храмовых инструментов. Давид, Асаф и сыны Кореевы даже писали псалмы для исполнения на этом инструменте. Если это так, то кто мог принести гевское орудие в Израиль? Это мог сделать Давид во время своего возвращения на родину из изгнания в Гев, где он прожил год и 4 месяца. Но, возможно, этот инструмент могли принести в Израиль и люди Ифея Гефянина, пришедшие из Гефа для службы царю Давиду. Давид очень любил своего Господа, и все новое, что приходило в Израиль, во время его царствования он старался употребить для прославления Бога. Можно вспомнить то, что в начале царствования Саула в Израиле не было кузнецов, и, возможно, евреи в это время не знали секрета обработки железа. А за время своего царствования Давид заготовил такое множество железа для строительства храма, что ему не было счета. Также Давид заключил союз с Хирамом, царем Тирийским, и таким образом получил доступ к ливанским кедрам и кипарисам, которые впоследствии будут широко использованы в строительстве храма в Иерусалиме, а позже и для дворца царя Соломона.
3: Можно с уверенностью предположить, что за время царствования Давида храмовое служение было очень развито и обогащено как в певческом, так и в музыкальном отношении. Давидом были учреждены череды священников и левитов, созданы хоры певцов и оркестры для сопровождения этих хоров. А также хочется думать, что много музыкальных инструментов нашли свое место в храмовом служении в Иерусалиме. Наиболее вероятно, что среди этих инструментов было и гевское орудие. Мы можем видеть, что все эти новшества были угодны Господу и были приняты им. Давид во все времена был примером для всех любящих Господа. Он не только собрал для строительства храма большое богатство, но и все свое собственное состояние пожертвовал на его строительство. Кто из нас похож на Давида в своей любви к Господу? Используем ли мы во славу Божию все, чем Он нас благословляет? Осваиваем ли мы что-то новое для того, чтобы приносить славу Богу? Возможно, кто-то из нас освоил гевское орудие в спорте или музыке, в медицине или науке, в поэзии или в прозе. Кто-то получает благословение от Господа в бизнесе или в красноречии в церкви. Все ли мы действительно посвящаем Господу? Все ли в нашей жизни прославляет Иисуса Христа, отдавшего за нас свою жизнь для нашего оправдания и примирения с Богом? Да благословит нас Господь посвятить себя и все то, чем Он нас благословляет, всецело для Его славы. Автор Александр Зайцев.
7: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул».

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Что же нам делать? Друзья мои, я получаю массу писем с различными вопросами. В одном из писем был вопрос: «Возвещаете ли вы свое собственное мнение или это учение вашей церкви?» Я мог лишь ответить так: «Это учение Библии». И подумал: «До тех пор, пока вы слушаете мнение пастора Буша, вы обманутые люди. От этого вам мало пользы. Вы должны слушать голос Иисуса. Иисус назвал себя добрым пастырем. И голос этого доброго пастыря вы должны слушать. Я в слабости моей могу лишь оказать небольшую услугу в том, чтобы голос Иисуса, доброго пастыря моей души, достиг слуха. Если мы сейчас будем беседовать на тему «Что же нам делать?», то особенно важно, чтобы вы позволили Иисусу самому беседовать с вами, чтобы вы слушали голос Иисуса. Оставьте свое ветхое неверие. Будучи многие годы пастырем в крупном городе, я слышал очень много возражений против библейской вести. Мне встретилось столько ветхого неверия, что я прежде всего хотел бы вас спросить, имея в виду спасение вашей души: оставьте ваше неверие. Во время войны я, помимо своей должности молодежного пастыря, еще некоторое время был попечителем душ в большой больнице. Однажды я стоял перед дверьми одной из палат и уже собирался постучать в нее, как вдруг через длинный коридор ко мне подбегает молодая сестра и говорит: «Пожалуйста, не заходите в эту палату, господин пастор». «Но почему же?» — спрашиваю я. «Этот господин категорически отказывается от того, чтобы его посетил пастор. Он определенно не хочет, чтобы вы к нему приходили. Он вас выгонит». При этом она указала на табличку с его именем на дверях. Я прочел имя одного знакомого предпринимателя, которого я знаю по рекламе. «Сестра», — объясняю я ей, — «мои нервы уже давно стали железными». И я постучал. «Войдите», — прозвучал сильный мужской голос. Я вошел в палату. В постели лежал старый господин с седыми волосами. «Добрый день», — сказал я. «Я пастор Буш». «О», — ответил он, — «я много слышал о вас. Вы можете меня посещать». «Превосходно», — обрадовался я, а он добавил: «Но с вашим христианством оставьте меня в покое». «Какая неудача!» — улыбнулся я ему. «А я как раз об этом хотел с вами поговорить». «Исключено!» — отмахнулся он. «Этот вопрос для меня окончательно решен. Знаете, еще мальчишкой меня пичкали псалмами. Но я приобрел собственное мировоззрение, основанное на учении Дарвина, Геккеля и Ницше». Тут я покраснел. Так я, к сожалению, довольно быстро раздражаюсь и налетел на него. «Послушайте, пожилой человек, если бы 16-летний юноша мне сказал, например, что он своим пророком избрал Ницше, то я бы улыбнулся и подумал: ну да, это переломный возраст, ты еще поймешь, что современные философы уже сами не верят в своих старых пророков. Но когда такие вещи говорит такой пожилой человек, стоящий на грани вечности, это ужасно. Вы же смертельно больны. Не хотите ли вы и перед Богом предстать с такой бессмыслицей? Помилуйте». Он смотрит на меня с удивлением. Для него этот тон был совершенно неожиданным. И тогда я спохватился. «Стоп! В больнице тебе нельзя взрываться. Здесь ходят в бархатных тапочках». И вдруг меня объяло глубокое сочувствие к этому бедному человеку. Я переключился на первую скорость и, несмотря на его первоначальный протест, стал рассказывать ему об Иисусе, который хочет быть и его добрым пастырем. Он глубоко вздохнул. «Да, это было бы хорошо. Но что же мне делать со своим мировоззрением? Что же мне, бросить за борт все то, во что я верил всю свою жизнь?» «Ну, конечно же!» — воскликнул я радостно. «Дорогой мой, бросьте за борт все то, что перед лицом вечности вам все равно не пригодится. Бросьте все за борт сегодня. Не оставляйте это на завтра. Все равно с вашим ветхим неверием невозможно правильно жить и, умирая, спастись. И тогда предайте себя в руки Сына Божьего, который умер за вас и вас искупил. Этот Спаситель хочет стать и вашим Спасителем». Тут зашла сестра.
Она удивилась, увидев нашу задушевную беседу, и дала мне знак. Я понял, что настало время уходить. Я крепко пожал руку старому господину и тихо вышел из палаты. Не знаю, принял ли он Иисуса. Ночью он умер. Знаете, тогда меня поразило то, что даже образованные люди карабкаются по земле с Дарвином, Геккелем и Ницше и благодаря такому ветхому неверию лишают себя вечного счастья. Поэтому я вас прежде всего прошу, бросьте за борт все ваши ветхие тезисы, которыми вы обосновываете свое неверие. Прочь с этим. Ваше ветхое неверие не стоит и гроша. В Библии написано: «Один Бог и один посредник между Богом и человеком, а именно Иисус Христос». Однажды я сидел напротив одного мужчины. Знаете, эдакий парень, как трехстворчатый шкаф. Я его в душе всегда называю полосатым, потому что он носил полосатый полувер, но его звали совсем иначе. Его жена погибла при бомбежке. Двое его сыновей погибли на войне. Бедный человек. Я решил его посетить. Но стоило мне только сесть, как он сразу предупредил: «Господин пастор, только оставьте меня в покое с вашим христианством. Я так много пережил, что больше ничему не верю». Тогда я рассмеялся и сказал: «Этого я себе представить не могу. Скажите-ка, господин полосатый», — в действительности его звали иначе, — «вы иногда ездите по железной дороге?» «Да», — ответил он. Я говорю: «Тогда вы, наверное, каждый раз подходите к машинисту и требуете, чтобы он показал вам свое свидетельство на вождение». «Нет», — ответил он, — «могу же я поверить управлению железной дороги, что их машинисты...» «Как?» — удивляюсь я. «Вы входите в вагон, не убедившись в том, что этот парень впереди может водить локомотив?» «Ну, послушайте, господин полосатый, если кому-нибудь доверяешь свою жизнь, то это же вера. Не говорите мне теперь никогда: я ничему не верю. Но говорите: я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги». Потом я спросил его: «Господин полосатый, вы иногда ходите в аптеку?» «Да», — утвердил он, — «у меня часто головные боли. Тогда в аптеке беру порошки от мигрени». «Но, — говорю я, — господин полосатый, иногда аптекари нечаянно вместо лекарства выдают яд. Вы же, видимо, прежде проверяете этот порошок от мигрени». «Нет», — отвечает он, — «такой опытный аптекарь кое-что понимает в этом. Он же не обманет меня». «Как?» — удивляюсь я. «Вы глотаете лекарство, не проверив? Вы доверяете аптекарю свою жизнь? Вы принимаете его лекарство просто так, доверяя ему? Вот это вера!» «Милый господин полосатый, никогда не говорите мне больше: я ничему не верю. Но говорите: я ничему не верю, кроме железнодорожной лиги и аптекаря». И так я продолжал. Вы понимаете, обнаружилось еще многое. И так я ему сказал: «Смотрите, однажды мне в жизни встретился посланник Бога, который воскрес из мертвых и имеет на руках раны от гвоздей, которые провозглашают то, что он меня возлюбил до смерти. Никто во всем мире не сделал для меня столько, сколько Иисус. Никто не достоин такого доверия, как Иисус. Думаете, Иисус когда-нибудь лгал?» «Нет». «Пожалуйста. Такое свидетельство я бы не дал ни одному человеку. Только Иисусу. И когда я это признал, то сказал: я хочу свою жизнь доверить Иисусу». Тогда мой собеседник спросил меня: «Неужели это так просто?» И я сказал: «Да, это так просто, господин полосатый, так просто. Вы верите всем направлениям, всему, что угодно. Только одному, кому действительно можно верить, вы не хотите верить. Бросьте за борт все ветхие основы вашего неверия и верьте свою жизнь, господин полосатый, Господу Иисусу». Однажды я перед сотнями юношей сказал: «Я назначаю премию в 1 000 000 марок тому, кто мне укажет раскаявшегося в том, что принял в свою жизнь Иисуса». У меня не было 1 000 000 марок. Но я мог спокойно их назначить, потому что не существует человека, который бы в этом раскаивался. Но я знаю массу людей, которые раскаивались в том, что они этого не сделали. Поэтому кончайте с вашим ветхим неверием. Поверьте тому, кто для вас сделал все. Это дело решается между ним и вами. Для этого нужно уединиться и сказать в тиши:
Господь Иисус, с сего дня я хочу принадлежать Тебе. Вам следует покончить со своей сомнительной самоправедностью. В Библии написано: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Многих людей возмущает это место, и они говорят: «Но я же не грешник, я же не преступник». Им я теперь заявляю: «Вы лжете. Это вам следует сказать в день оной самому Богу. Я не грешник, я соблюдал все твои заповеди». Сможете ли вы это сказать? Ах, бросьте свою сомнительную самоправедность, которая себе внушает, будто все в порядке вещей. Наоборот, все в полном беспорядке, все. Несколько лет тому назад у меня была беседа с одним молодым человеком, лет 20, которую я никогда не забуду. Однажды я его встретил и говорю: «Мой милый Гейнс, я тебя больше не вижу на наших библейских занятиях в молодежном кружке». А он мне отвечает: «Знаете ли, господин пастор, я за это время взвесил все обстоятельства. Вы постоянно говорите об Иисусе, который умер за грешников, но мне не нужен козел отпущения, который бы за меня заступился. Если я что-то сделал не так, и если существует Бог, то я перед Ним и буду нести ответственность за это. Ведь смешно, чтобы я нуждался в каком-то спасителе, который умер за меня». Я возразил ему: «Хорошо, дорогой, итак, ты хочешь перед святым Богом сослаться на закон. Это ты можешь. Ты можешь пренебречь Иисусом и сказать: я перед Богом ссылаюсь на закон. Но, дорогой мой, уясни себе, пожалуйста, во Франции судят по французскому закону, в Англии — по английскому закону, а перед Богом — по Божьему закону. Милый мой, я желаю тебе, чтобы ты не приступил ни одного закона, иначе ты погиб. До свидания». «Подождите», — сказал он, — «но ведь дело не будет рассматриваться так тщательно». «Ха», — возразил я, — «как ты себе представляешь святого Бога? Представь себе, что я 50 лет прожил хорошо и порядочно, а потом однажды за 3 минуты я что-то стянул. Это выясняется, я предстаю на суд. Итак, я стою перед судьей и объясняю: господин судья, не будьте же мелочным. 50 порядочных, безнаказанных лет и 3 минуты воровства, разве это можно сравнить? Можно ли быть таким мелочным, господин судья? Ты себе это можешь представить?» Тогда судья ответит: «Подождите-ка, я не говорю о ваших 50 порядочных годах, но я говорю о тех 3 минутах, в течение которых вы совершили кражу. Закон вас обвиняет по этому делу». Если уж так поступает земной судья, то Бог и подавно. Думаете, вы безвинны перед Богом? Думаете, вы не нуждаетесь в прощении грехов? Думаете, что вы не грешник? Ах, кончайте же со своей сомнительной самоправедностью и ищите Господа, который умер на кресте за ваши грехи и искупил вас. Примите Его, исповедуйте Ему ваши грехи и скажите: «Господь, я приношу Тебе себя и всю свою неправедность. Окажи мне свою милость, омой меня своей кровью». Сделайте решительный шаг. Для того, чтобы вам было ясно, что я имею в виду, я лучше всего расскажу вам еще одну историю. Это было в самом начале нацистского рейха, когда мне пришлось иметь дело с одним из высокопоставленных лиц. Я со страхом и трепетом шел к этому человеку, так как пасторы авторитетом не пользовались. Но, к моему удивлению, этот человек меня не только не выгнал, но и приветливо выслушал. Когда дело было окончено, я спросил его: «Послушайте, со мной очень редко бывало, чтобы люди, подобные вам, относились ко мне приветливо. Я вас хочу за это поблагодарить. И потому что вы со мной так славно обошлись, я хочу вам сделать большой подарок. И хочу вам рассказать свою весть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он посмотрел на меня и объяснил: «Вы мне можете дальше не рассказывать. Мои родители — благочестивые, верующие люди. Ваша весть мне знакома со времен юности. Но...» — он положил на стол большой белый лист бумаги, взял в руки карандаш и посреди белого листа провел черту, продолжив: «Видите ли, господин пастор, я все знаю.
Я знаю и то, что если бы мне захотелось, то мне пришлось бы перейти через границу, подобно той, какую я здесь начертил. Мне нужно было бы перешагнуть через линию. Я стою совсем близко от той границы, при этом он указал на линию, и мне следовало бы отважиться на решительный шаг. Затем он сказал, немного смутившись: «Но это мне не позволяет мое положение в обществе». Я ушел очень огорченный. Его давно уже нет в живых. Положение в обществе не спасет его в вечности. Но он осознал: если я хочу в Царство Божие, то мне нужно перешагнуть через границу. А у вас есть для этого мужество? О, оно окупится! Иисус ожидает вас с распростертыми объятиями. Совершите этот решительный шаг через границу в распростертые объятия Иисуса. Порвите с явным грехом. Я знаю одного человека, который изменяет своей жене. Когда это обнаружилось, я ему сказал: «Вы изменяете своей жене, вы делаете свою жену несчастной, вы погибнете навеки». А он мне ответил: «Чепуха. Я вам поясню, моя жена меня не понимает». И он пустился в объяснение, хотя при этом он точно знал, что грешит. Есть люди, которые живут в ссоре и говорят: «Мой противник начал ссору». Ссора вообще существует лишь тогда, когда ее начинает другая сторона. Никогда еще ни один человек не начинал ссору сам, не правда ли? Всегда начинает другая сторона. Но я хочу вам сказать, что в очах Божьих ссора не лучше убийства. «Почему вы не прекращаете?» «Что же мне делать?» — спрашиваете вы. Я вам на это скажу. Порвите с явным грехом. Остановитесь же и спросите, что в моей жизни не в порядке. С чем же мне, собственно, следует порвать? Определить это вам будет совсем нетрудно. Вы думаете, Иисус окажет вам милость, если вы будете продолжать сознательно грешить? В Библии написано: «Покайтесь». Блудный сын порвал со своей прежней жизнью. Вы можете прийти к Иисусу такими, как вы есть, обремененными и неверующими. Но вам нужно порвать со всем, что ведет вас к погибели, о чем вы точно знаете, что это грех. В многочисленных письмах, которые я получаю, люди постоянно возмущаются и пишут: «Вы судите уж слишком строго. То и то вовсе не грех». И часто называются вещи, о которых я не говорил. На основании этого я делаю вывод, что наша совесть восстает против господства Иисуса Христа в нашей жизни. Послушайте, вы не достигнете живой веры и не сможете в живой вере находиться, если у вас нет мужества предать свою жизнь Иисусу так, чтобы действительно покончить со всем, с чем следует покончить. Порвите с явным грехом. Беседуйте с Богом. Вы умеете молиться? Возможно, вы умеете бормотать вызубренный стишок. А молиться? Тогда знайте, у многих такое понятие о молитве, что если бы у меня были волосы, то они поднялись бы от удивления. Недавно я был в одном доме, и мать говорит: «Да, мы тоже добрые христиане. Иди-ка сюда, Кларочка». Мать требует от своей 4-летней дочери: «Ты же так хорошо молишься, а ну-ка, расскажи пастору какую-нибудь молитву». И ребенок начал. Но я быстро его прервал. «Достаточно. Не надо рассказывать пастору какую-нибудь молитву. Во имя всего в мире, пожалуйста, прекратите. Это же не молитва. Молиться означает разговаривать с живым Богом, снизошедшим к нам в Иисусе, излить ему свое сердце. Вы уже когда-нибудь так молились?» Один английский епископ по имени Робинзон написал ужасную книгу «Иной Бог». В ней он говорит, что современный человек вообще больше не может молиться. С этим я, конечно же, согласен. Но это же свидетельствует не против молитвы, а против современного человека, не правда ли? А епископ хочет все христианство перевоспитать, потому что современный человек больше не может молиться. В таком случае я бы, напротив, сказал: пусть современный человек лучше снова научится молиться. Попробуйте однажды помолиться. Даже если вы просто скажете: «Господи, помоги мне найти Тебя», или «Господи, спаси же меня», или «Господи, приведи меня к истинной вере», или «Господи, прости мне мои грехи», только начните.
Невозможно сразу молиться красноречиво. Возможно, некоторые пасторы красноречиво молятся с книгой в руках, откуда они считывают. Но вовсе не нужно, чтобы мы красноречиво молились. Главное, чтобы мы вообще начали действительно говорить с живым Богом. Начните же, тогда вы научитесь молиться. Знайте, вера — это задушевное отношение между моим Господом и мною. И тогда без беседы не обойтись, не так ли? Тогда я разговариваю с ним, а он разговаривает со мной. Итак, я подошел к следующему вопросу. Читайте Библию. Как же Бог говорит с человеком? Он говорит через Библию, поэтому вам обязательно нужно читать Библию. Библию сейчас уже ни один человек не читает, думаете вы. Да, к сожалению. Однажды я слышал такое объяснение. Евангельские христиане при праздновании Дня Реформации всегда поют гимн Лютера «Надежное прибежище». Кончается он так. «Пусть слово стоит непреложно». И вот христиане поставили его на книжную полку и не прикасаются к нему. Но думают, вот оно стоит хорошо и верно. Но Лютер-то имел в виду вовсе не это. Заходя в дома, я часто слышу. «Да, господин пастор, у нас даже есть старинная Библия 1722 года, нашей прабабушки. И мне приносят такую книжицу, которую явно никто не читает. При всем глубоком почтении к старинным Библиям я вам советую, купите маленький Новый Завет. Некоторые из них меньше моей руки». Существуют прекрасные издания Нового Завета. Купите себе такое современное издание. Затем отведите ежедневно определенное время для того, чтобы его читать. И внимайте, ведь сам Иисус разговаривает с вами. Возможно, встретятся места, которые вы вовсе не понимаете, но читайте спокойно дальше. Своей молодежи я всегда объясняю так. Один фермер из Бразилии мне рассказывал, что когда он туда приехал, ему выделили участок земли, на котором рос дремучий лес. Ему пришлось спиливать деревья, выкорчевывать пни и убирать камни. И вот настал день, когда он запряг двух волов и смог начать пахать. Но не сделал он и трех шагов, как плуг застрял. Что же сделал фермер? Пошел домой, взял динамит и взорвал камни вместе с плугом и волами. Нет. Он обошел плугом камень и продолжал пахать. Когда он закончил, то все выглядело довольно плачевно, но он посеял и кое-что пожал. Когда он пахал в следующем году, дела шли несколько лучше. Ему пришлось снова выкорчевывать пни, но стало определенно лучше. А при третьей вспашке дело пошло и того лучше. Именно так вам следует читать Библию. Только начните же. Если вы что-нибудь не поймете, то пока пропустите это место, только продолжайте. И вот сразу в первых главах Нового Завета вам встретится слово, которое гласит «Иисус спасет свой народ от греха». Вы скажете «Это мне понятно, это подходит мне». Таким образом, позвольте Богу разговаривать с вами посредством Библии. Ежедневно находите время для Слова Божьего. При этом просите «Господи, просвети же меня». Помоги же мне понять, освети мое сердце, мой разум, мою душу. И еще хочу добавить. Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия — великолепная книга. Не существует более актуальной и волнующей книги, чем Библия. Молодым солдатам в Первую мировую войну я однажды находился в разведке. Был вечер, начало смеркаться. Я сидел на краю ущелья. Вдруг в сумерках я увидел трясущуюся вдоль просеки вражескую полевую кухню. Мы даже не ожидали, что по этой просеке можно проехать. Но эта полевая кухня, не дождавшаяся наступления темноты, выдала нам подступ во вражеские расположения. Если там проезжает полевая кухня, то там же пройдет и пехота, и колонны с боеприпасами. Здесь находится подступ к врагу. Что же мы сделали? Может быть, мы решили поберечь просеку и ни в коем случае не открывать по ней огонь? Напротив, именно эту просеку мы всю ночь держали под обстрелом. Послушайте, Библия является подступом, путем транспортировки продовольствия и боеприпасов, Божьим путем подкрепления христиан.
А дьявол так хитер, что берет этот путь Божий под свой обстрел. И какой-то глупый мальчик пренебрежительно говорит: «Ба, какая книга!» А самые умные профессора доказывают, что Библия всего лишь творение рук человека. Вы понимаете? В этом все единодушны. Открыть по Библии — заградительный огонь. Но если вы хотите быть Детем Божиим, хотите получить спасение, то вам не следует обращать на это внимание. Не позволяйте никому внушать вам неприязнь к Библии. Библия говорит, что она написана людьми, которые были исполнены и просвещены Духом Святым. И если вы будете читать Библию, то скоро заметите, что в ней другой, божественный Дух. Однажды некто пожаловался мне: «Для меня Слово Божие совершенно мертво. Я очень хочу получить спасение, но Его Слово мне ни о чем не говорит». Я ответил ему: «Просите Духа Святого у Бога. Просите, если нужно, ежедневно в течение четверти года. Господи, даруй мне Духа Святого, чтобы мне понять Слово Твое, чтобы я мог ожить в вере». Поверьте мне, Бог ответит вам совершенно определенно. А теперь я хочу вам сказать последнее. Находитесь под Словом Божиим. Идите туда, где вы можете слышать чистое Слово Божие. Я своевременно хочу сказать, что сегодня существуют кафедры, с которых проповедуют разбавленные Евангелия. Туда бы я не пошел, ибо интересуюсь радостным напитком Евангелия, а не каким-то суррогатом. Вы сразу поймете, проповедуют ли вам радостную евангельскую весть или нет. Везде есть пасторы, проповедники и люди, которые могут возвещать Евангелие. Но вы идите под своды Слова Божьего. Держитесь тех, которые желают его слушать в любых обстоятельствах. Недавно мне некто сказал: «Вы знаете, я индивидуалист». На это могу только ответить: вам не устоять в живой вере, если вы не будете иметь общение с христианами, если не будете ходить туда, где проповедуется Слово Божие. В заключение я хочу рассказать вам об одной старой женщине, с которой я однажды познакомился. Один молодой человек сказал мне как-то: «Да не рассказывайте же историю о старой женщине». Но таковы уж эти молодые люди. А в моей жизни эта женщина сыграла большую роль. В разное время я встретил трех инженеров, уверовавших в Иисуса через нее. Я заметил, что от этой женщины исходила великая сила, и я ее разыскал. Это была вдова одного шахтера. Она обрадовалась, когда я пришел, и рассказала мне, как уверовала. Она жила в пригороде, который сегодня слился с Эссеном. Однажды она прочитала в газете, что в Паулюскирхе, название церкви, будут представлены два новых пастора. Тогда она говорит своим подругам: «Это всегда большое событие в Эссене, пойдемте, сходим туда». Они отправились через поля в Эссен. Путь до Паулюскирхе был длинным. Когда они прибыли, огромная Паулюскирхе была наполнена до отказа. Они встали позади всех, и вот, представляют одного пастора, Юлиуса Даммана, который пользовался в Эссене большим авторитетом. Женщина рассказывала: «Юлиус Дамман взошел на кафедру впервые и прочел слово: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы все уверовавшие в Него не погибли, но имели жизнь вечную». Затем он поклонился вперед и сказал: «Из сотен тысяч слов Библии я ни одного так не боюсь, как слово «погибель». Можно навеки погибнуть, не призывая Бога, а это ад». Я была тогда молодой девушкой и стояла в большой церкви у самого выхода. Больше я ничего не слышала. Меня как молнией пронзило. Ведь я же тоже погибшая. Я же не имею мира с Богом. Мне же не прощены грехи. Я не дитя Божие. Я погибла. Домой я шла как во сне. Через 3 дня отец меня спросил: «Ты болеешь?» Тогда она пытается объяснить все родителям: «Ты не в своем уме, у тебя больные нервы». Никому из людей она не смогла тогда объяснить своего смертельного страха. «Я погибла». Я желаю вам всего доброго. И несмотря на это, вернее, именно поэтому, я вам желаю такое пережить, чтобы вы познакомились с действием Духа Святого и узнали, что это такое
Я погиб. Дальше она рассказывала. 4 недели я ходила совершенно ни к чему не способная. Но вот я прочитала, что пастор Дамман снова проповедует. И снова я побежала в Эссен. Всю дорогу я молилась. На ум мне пришла только одна молитва, один стих из гимна. «Лишь одно, Господь, мне нужно. Научи познать Тебя. Остальное все тяжелым давит бременем меня». Эту молитву она произносила всю дорогу. И вот она дошла до Паулюскирхе. Проповедует Дамман. Все вокруг переполнено. Ей опять не достается места, и она вынуждена стоять позади. Она еще раз произносит: «Лишь одно, Господь, мне нужно. Научи познать Тебя». Затем она открывает гимн, который уже начали петь. К своему удивлению, она увидела как раз этот гимн. «Лишь одно, Господь, мне нужно». Она подумала: «Если это все молитвенно поют, то должно же что-то произойти». Затем пастор Дамман встает за кафедру и читает текст из Евангелия от Иоанна. Иисус говорит: «Я есмь дверь. Кто мною войдет, тот спасется. Аминь». Она рассказывала: «Теперь я второй раз была в церкви и опять больше ничего не слышала, как только это слово, потому что в то мгновение мне стало ясно. Иисус воскресший, дверь в жизнь. И я вошла этой дверью». Я больше ничего не слышала от этой проповеди, но мне этого было достаточно. Я вступила в жизнь. Я часто рассказываю эту историю, когда встречаю людей, которые мне говорят: «Ах, я в церковь не хожу, я не могу выносить этого воздуха. Лучше пойду в зеленый лес, где птички поют и деревья шелестят». Тогда я возражаю: «Эта женщина никогда бы не пришла к живой вере, если бы не пошла послушать Слово Божие». Что же нам делать? Оставьте ваше ветхое неверие. Оставьте вашу сомнительную самоправедность. Сделайте решительный шаг. Порвите с явным грехом. Беседуйте с Богом. Читайте Библию. Идите под сень Слова Божия. Я должен был ответить на вопрос: что же нам делать? Я дал вам весомые ответы. Но мне необходимо в заключении и еще в нескольких словах выразить самое важное. В сущности, решающим является не то, что мы совершаем, каким бы важным это ни было. Решающим является то, что Бог сделал для нас в Иисусе. Это и есть та радостная весть, о которой я хочу вам поведать. Иисус сделал все для всех. Он снизошел к нам. Он воскресил нас. Он сидит для нас одесную Бога. Он добрый пастырь, который все делает для овец своих. Псалмопевец в 23-м псалме свидетельствует: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И затем он перечисляет бесконечно многое, что делает для него добрый пастырь. Мое желание, чтобы и вы могли сказать: «Господь, пастырь мой».

Уважаемый радиослушатель, живет ли в твоем сердце Христос? Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу. Диме в горах Монтигл читает Любовь Шпика.

Вы слушаете христианский рассказ «Дели в горах Монтигл». Перевод с английского Галины Горы. Глава первая. Утренняя поездка. «Да», — сказала миссис Хэммонд с легким вздохом. «Мистер Харт едет с нами. Я не знаю, как долго он там пробудет. Боюсь, в горах Монтигл очень мало того, что может его задержать». В самом низу сломанных ступенек сидели двое детей. Одна была бледненькой, худой, с валившимися глазами и печальным выражением лица. Другая была пухленькая, с розовыми щечками, но чумазая. Бледненькой было лет 12, другой чуть поменьше. «Даже в звучании этого названия», — промолвила девочка с валившимися глазами. «Монтигл, разве на тебя не дышит прохладой даже при одной мысли об этом?» «Я не думаю об этом», — ответила розовощекая. «Что это и где это?» «Я не знаю, где это», — очень устало произнесла собеседница, как будто говорить ей стоило больших усилий. «Может быть, на небесах?» Это слово звучит так. «Монтигл». Оно должно быть высоким, прохладным и спокойным. Интересно, каково это – ощущать прохладу и спокойствие? «О, как же жарко! Сил нету!» В этой фразе было столько тоски и усталости, что миссис Хэммонд обернулась и с любопытством посмотрела на девочку, а затем издала негромкое восклицание удивления и даже испуга. «Кто эта девочка и что с ней такое?» – спросила она. Мужчина, возившийся со соскочившим ремнем фаэтона миссис Хэммонд, на мгновение поднял голову, затем сказал. «Это моя девочка, мэм, если вы имеете в виду бледную. Сейчас с ней все в порядке. Доктор говорит, что только слабость. У нее был тиф, она была ужасно больна. Был период, когда я думала, что она ни за что не выкарабкается, но она выкарабкалась до определенного состояния. Но вот остановилась и висит, весь день двигается как тень. Ничего не ест и не спит ночами, только время от времени, понимаете? Я не знаю, что с ней делать». Миссис Хэммонд снова посмотрела на девочку, которая впала в апатию, являя собой воплощение неимоверной слабости. Розовощекая, та, что помладше, в сильно испачканном платье убежала. Миссис Хэммонд перевела взгляд с девочки на низкое полуразрушенное строение, на ступеньках которого сидела девочка. Она представила себе комнату, в которой девочке приходилось проводить ночи, стол, за который та садилась, чтобы съесть свое ничего, и пробормотала. «Бедняжка!» С еще одним долгим вздохом. Как можно было ожидать, что ребенок наберется сил в таком доме, как этот? «Кто заботится о вас и вашей дочери?» Женщина снова повернулась к мужчине у экипажа. Он издал короткий смешок и медленно ответил. «Ну, что касается заботы, то мы должны делать это самим себе. Мы с ней живем вдвоем. С тех пор, как мальчик наш пошел зарабатывать себе на пропитание на мясном рынке. Я заботился о ней как мог, с тех пор, как она снова встала на ноги. А когда она болела, соседи были добры к нам. Доктор тоже был необычно добр. Он сам провел с ней почти две ночи и раз или два приводил свою женщину ухаживать за ней. Но сейчас она уехала в Монтигл. Вместе со всем остальным миром. Я полагаю, там наверху прохладно, мэм». «Да», — произнесла миссис Хэммонд, снова вздохнув. «Там прохладно. Бедняжка. Не представляю, как она сможет поправиться в таком месте». Последнее она проговорила в полголоса, затем громче. «Кажется, вы сказали, что она тоже родом с севера». «Кто, мэм, эта девочка? О, да, мы с севера». Теперь настала очередь мужчины вздохнуть. «Мы приехали сюда, чтобы попробовать климат для ее матери, но из этого ничего не вышло. Возможно, мы приехали слишком поздно или еще что-то. Мать умерла на следующее же лето, и нам пришлось жить одним». «Ну вот, мэм, я думаю, с ремнем теперь все в порядке. Он не скоро сам с собой соскочит. Вам повезло, что я оказался поблизости, иначе у вас могли бы быть неприятности». «Но нет, мэм,
Я не хочу никакой платы за такую работу. Это не заняло ни 10 минут, и все равно это не по моей части». «Что она может делать, когда не болеет?» — спросила миссис Хэммонд, протягивая сверкающее серебро. «Кто, моя девочка? Но что касается этого, я не знаю, можно ли сказать, что она что-то умеет делать. Она делает, что может, и мы кое-как выживаем. Но видите ли, прошло почти 4 года с тех пор, как умерла ее мать. А тогда она была совсем маленькой. У нее не было шанса научиться чему-либо. У меня нет сдачи, миссис Хэммонд, и я не хочу никакой платы». «Я не хочу сдачи, мистер Уэст. Для меня стоит целый доллар знать, что все пряжки и ремешки в порядке. Я оставляю решение вопроса о вывозе грунта на ваше усмотрение. С таким же успехом это можно сделать и в мое отсутствие. Мистер Харт, я полагаю, будет поблизости и сможет указать вам, если вам понадобятся какие-либо указания. До свидания». И легкий пони-фаэтон уехал. Когда маленький толстый белый пони осторожно выводил коляску из-за поворота, его хозяйка услышала слабый, жалобный голос. «О, папа, здесь так жарко! Я не знаю, что делать!» «Бедняжка!» — в третий раз повторила миссис Хэммонд. «Я не знаю, что она будет делать. Здесь и в самом деле очень жарко. Она думает, что горы Монтигл звучат как небо. Я полагаю, что для нее это было бы как рай. Если бы она могла хоть что-нибудь делать...» И тут миссис Хэммонд посмотрела на часы, что-то резко сказала толстому пони, и он быстрой рысью отправился домой. Дом был очень привлекательный. Еще до того, как пони свернул на обсаженную деревьями подъездную аллею, которая вилась вокруг дома, по атмосфере спокойной элегантности, которая грациозно витала над всем, что попадалось на глаза, можно было понять, что вы приехали в дом, где царили деньги и культура. В широком, красивом холле все было в порядке, а комнаты, выходившие из него, были прохладными, затемненными и элегантными. Однако миссис Хэммонд, бросив шляпу и зонтик на белый диван и протянув белую утреннюю шаль по толстому ковру к мягкому креслу, сказала: «Ах, солнышко, сегодня везде жарко. Как бы я хотела, чтобы в эту минуту мы были в горах». Говоря это, она снова подумала о девочке с валившимися глазами. Когда после нескольких минут отдыха она поднялась по длинной винтовой лестнице в детскую, зрелище, открывавшееся ее глазам, отнюдь не было рассчитано на то, чтобы охладить ее. Мисс Этель Хэммонд отправилась в исследовательское путешествие. В эту конкретную минуту она должна была быть в широкой белой кроватке, задвинутой в самый прохладный и тенистый уголок северо-западной веранды. Глазки должны были быть закрыты. Прелестное личико защищено сеткой из нежного кремового кружева от назойливых насекомых и мух. Жаннет, няня, должна быть в непосредственной близости от этого сокровища. Где была Жаннет, было неясно, но мисс Этель в кроватке не было. Ее любопытные глазки были широко раскрыты, и вся комната была в ее полном распоряжении. Приложив немало усилий, ей удалось пододвинуть одно из тяжелых кресел к предмету своего самого страстного желания и забраться на него. Когда миссис Хэммонд открыла дверь, она как раз собиралась наклониться вперед, чтобы ухватиться за предмет своего любопытства. Это были старинные часы с чудесной оправой, достаточно тяжелые, чтобы навсегда успокоить пытливый ум Этель, если маленьким сильным ручкам удастся притянуть их к себе. В другом случае, потерпев неудачу, она потеряет равновесие и ударится головой об угол жесткого мрамора. На восклицания не было времени, скорее достаточно присутствия духа, чтобы избежать их. Быстрыми бесшумными шагами она пересекла комнату. Длинную комнату, которая в тот момент показалась испуганной матери, длинная в несколько миль. Еще мгновение, и у нее на руках была бодрствующая, энергичная, сопротивляющаяся, разочарованная малышка. Она была так близка к своей жизненной цели, только для того, чтобы быть схваченной. Первое, что сделала мать, это поцеловала Этель, хотя ее рот был широко открыт, из него вырывались громкие вопли разочарования. Затем прозвучали мысли вслух. «Это именно то доверие, которого я боялась, что не смогу добиться от Жаннет.
Она хороша для того, чтобы убирать, подшивать и гладить платьица малышки, но не для того, чтобы присматривать за ней. Следующая мысль была сказана про себя. Я думаю, она могла бы помочь уберечь ребенка от проказ. Но эта последняя мысль была не о Жанет. Глава вторая. Неожиданное счастье. Мистер Уэст и его дочь сидели за завтраком. По крайней мере, они сидели за маленьким квадратным столом, на котором лежала часть буханки пекарского хлеба и блюдца, в котором плавала желтоватая масса, называемая сливочным маслом. Оно, казалось, нравилось только мухам, и они, бедные твари, платили за свой аппетит жизнью. Дилли постоянно выуживала одну жертву за другой. Мухи, казалось, были полны решимости пожертвовать собой маслянистой лужице. В маленькой комнатке, где они сидели, было всего одно окно, да и то выходившее на восток. Утреннее солнце, по-видимому, было настроено свирепо, потому что даже в этот сравнительно ранний час оно светило в комнату красным и сердитым светом, обнажая пыль, паутину, тела мертвых мотыльков и жуков всех форм и размеров. Голый пол был грязным. Три стула ужасно потертые. Низкая каминная полка была украшена, как обычно украшают каминные полки в таких комнатах, обрывками бумаги, маленькими свертками с остатками вещей, для которых не нашлось места, и букетиком сухих полевых цветов. Дилли приберегала их, потому что когда-то они были красивыми. У нее почти никогда не было цветов, и она просто не могла их выбросить. Кроме того, там была вилка, ложка и грязная чашка, оставшиеся после вчерашних приготовлений пищи. Вокруг этой ложки, вилки и чашки мухи собрались такими массами, что казались просто черными горбиками, поднимающимися из окружающей пыли. Однако это не был дом пьяницы. Мистер Уэст был трезвым, трудолюбивым человеком, который не тратил на себя денег, за исключением тех, что уходили на ежедневное курение. Это был просто дом, где жестокая нищета, вызванная пожарами, наводнениями и другими несчастьями, принесла с собой болезни и смерть, и чем этим двоим пришлось бороться изо всех сил. Их борьба в это утро была очень слабой. Мистер Уэст сосредоточенно ел свой черствый и даже почти заплесневелый кусок хлеба, время от времени мрачно макая его в масло, чтобы он легче проскальзывал. Он украдкой наблюдал, как Дилли переворачивает свой кусок на тарелке ножом, с сомнением смотрит на него, снова переворачивает и, наконец, откусив совсем чуть-чуть от его внешнего края, затем она разочарованно откинулась на спинку стула. «Сегодня ты не можешь съесть ни крошки, не так ли, моя девочка? И сегодня еще один жаркий день. Боюсь, еще хуже, чем вчера. Я не знаю, что мы будем делать». Он испустил такой усталый вздох, что Дилли, которой было очень жалко себя, стало так жаль его, что, несмотря на все ее усилия сдержаться, слезы подступили к горлу и, казалось, душили ее. «Не беспокойся обо мне, папа», — сказала она наконец, когда смогла говорить. «Я ни капельки не голодна, так что мне не нужно есть. И когда-нибудь станет прохладнее, тогда я почувствую себя лучше». «Я не знаю, когда», — мрачно сказал отец, имея в виду прохладу. «Август еще не наступил, и все говорят, что в этом году он будет жарким. А люди, которые день за днем живут, ни капельки не проголодавшись, не слишком быстро набираются сил. Тебе нужно что-нибудь питательное, но я понятия не имею, где его взять». «Не обращай внимания, папа, я ничего не хочу. Мне кажется, я не смогла бы есть сегодня, даже если бы на столе были тосты, яйцо, молоко и все остальное». Но это заставило отца снова вздохнуть, а Дилли так пожалела о своих словах, что слезы навернулись снова. И на этот раз несколько из них все-таки прорвались и покатились по ее щекам. Тосты и яйца были лакомством, которое ее мать обычно готовила для нее, когда она болела. Она вспомнила, что не далее, как прошлой весной, когда яиц было очень мало, в семье Уэст их не видели неделями. Отец тоже вспомнил, как Дилли несколько дней болела, не опасно, но, по словам матери, была немного не в себе,
и нуждалась в ласке. Однажды утром с ней рядом стояло накрытое блюдо, на котором, если его осторожно открыть, лежало чудесное свежее яйцо. Кусочек нежнейшего тоста, такого нежного коричневого цвета, какой может приготовить только мама. Как можно было сдерживать слезы, когда он думал обо всем этом? Отец не удивился ее слезам, но еще ниже опустил голову. Наконец, когда ему показалось, что Дилли не видит, он поднял руку и тыльной стороной своей твердой ладони смахнул одну или две слезы со своих глаз. Они оба обрадовались, что именно тогда пришлось нечто, изменившее ход их мыслей. Дилли увидела это первой и воскликнула. «Папа, у двери снова стоит фаэтон миссис Хэммонд. Я очень надеюсь, что она не передумала насчет работы, потому что я подумала...» И тут Дилли замолчала. «Что ты думала, девочка моя?» — спросил отец, поспешно вставая и оглядываясь в поисках своей старой соломенной шляпы. «Это не имеет значения, папа». И слабый румянец проступил на желтоватом лице. «Я подумала, может быть, она позволила бы тебе сорвать 1-2 цветка, когда ты будешь там работать. Мне бы так хотелось, чтобы у меня был приятно пахнущий цветок. Вчера у нее был один в карете, но я не думаю, что она раздает свои цветы». Мистер Уэст вышел, не сказав ни слова. Когда Дилли было 5 или 6 лет, она целый летний день резвилась в большом саду, полном красивых цветов, и срывала их сколько хотела. Она не имела представления о том, как больно было сердцу ее отца при мысли о том, что теперь она напрасно тосковала по одному маленькому сладко пахнущему цветку. Дети очень мало знают об отцовских сердцах. Но от того, чего хотела миссис Хэммонд, у изумленного отца чуть не перехватило дыхание. Дилли с любопытством наблюдала за ним, пока они разговаривали. Вернее, пока говорила миссис Хэммонд. Отец после первого испуганного восклицания слушал то ли с удовольствием, то ли с глубоким удивлением. Дилли не могла определить. «Она идет сюда!» — воскликнула наконец Дилли, внезапно отходя от окна и взволнованно двигая маленький столик, чтобы отодвинуть его подальше на задний план. Затем вытерла передником пыль со стула, повесила полотенце, которое было перекинуто через спинку другого стула, в угол, как можно дальше от глаз. Эти приготовления так истощили ее силы, или скорее слабость, что она села, раскрасневшись и тяжело дыша, когда, наконец, в дверях появилась миссис Хэммонд. «Доброе утро!» — приветливо поздоровалась она. «Мне кажется, сегодня она выглядит немного лучше. Или это из-за жары у нее раскраснилось лицо?» В комнате было невыносимо жарко. Хотя в маленькой обшарпанной кухонной плите не было огня, и в тот день его вообще не было, здесь было теплее, чем когда-либо в доме миссис Хэммонд. Мистер Уэст подвинул для леди вытертый стул, и она грациозно опустилась на него, волоча по голому и не слишком чистому полу свои изящные белые одежды с богатой вышивкой, отчего Дилли поежилась. Затем, с беспокойством посмотрев на девочку, он ответил. «Я не вижу больших перемен к лучшему, мэм. Она сегодня утром ни крошки не съела. Я полагаю, что люди не могут набраться сил, не поев. Хотя как она может есть, когда...» И тут бедный отец замолчал. «Когда погода такая гнетущая», — закончила фразу миссис Хэммонд. «Это, правда, такая жара лишает аппетита даже здоровых людей». Миссис Хэммонд не знала бедности, за исключением того, что она время от времени заглядывала в дома бедняков. И хотя она думала, что все об этом знает, невозможно описать, как она была бы потрясена, узная она, что сухой и почти заплесневелый кусок хлеба был единственной пищей, которая лежала перед Дилли в то утро. Однако она по достоинству оценила жару и поспешила убраться от нее подальше. «Вы живете в такой тесной части города, мистер Уэст. Я не представляю, как она сможет здесь набраться сил. Здесь нет возможности для циркуляции воздуха». «Это большая удача для вас, дорогая миссис Хэммонд, что вы не знаете об этом. Воздух, который циркулировал бы здесь, если бы у него была такая возможность, поступал бы прямо из сараев и туалетов, плотно расположенных на восточной стороне, или из переполненных многоквартирных домов с северной стороны». Но леди ничего этого не знала. Она повернулась к девочке и быстро заговорила. «Я разговаривала о тебе с твоим отцом. Как тебя зовут?»
Фиделия, мэм, но все зовут меня Дилли». «Так вот, Фиделия, я просила твоего отца отпустить тебя со мной в горы. Я уезжаю завтра. Я думаю, что после нескольких дней, проведенных на горном воздухе, ты окрепнешь настолько, что сможешь присматривать за моей маленькой Этель, пока она на улице, и оберегать ее от опасности. Что скажешь? Не хочешь ли попробовать? Это недалеко от дома, всего в Монтигле, в нескольких часах езды». Но и отец, и посетительница, видимо, переоценили силы бедняжки Дилли или просто не понимали, насколько сильно ее желание подышать свежим воздухом. Само слово «горы» вкупе с простой возможностью их увидеть вызвало у нее тошноту и слабость. Комната завертелась перед ее глазами самым необъяснимым образом. Миссис Хэммонд превратилась в едва заметное серое пятнышко, но затем беззвучно поднялась, подплыла к ней и протянула белую руку, сверкающую кольцами, а потом Дилли больше ничего не помнила. Она не знала, что произошло и как долго пробыла в таком состоянии. Но когда она снова открыла глаза, то обнаружила, что лежит, растянувшись на всех трех стульях, а отец обливает ее лицо теплой водой, используя, как было известно бедняжке Дилли, салфетку. Миссис Хэммонд с видом величайшей озабоченности стояла, беспомощно наблюдая, как грязные капли салфетки собираются в темную лужицу на грязном полу. «Тебе лучше, моя дорогая?» – спросил мистер Уэст с таким нежным и полным беспокойства голосом, каким он мог бы быть, если бы салфетка, которой он вытер ей лицо, была из самого мягкого материала. Дилли вздохнула, пошевелилась, отбросила рукой ткань и сделала над собой усилие, чтобы сесть. «Что случилось?» – спросила она. «Я не заболела?» «Лежи спокойно, девочка моя, не пытайся пока сесть. Ты упала в обморок, пока леди разговаривала с тобой. Я полагаю, что это жара. Видите ли, мэм?» Он повернулся к миссис Хэммонд и с озабоченным видом покачал головой. «У нее нет сил, на которые можно опереться. Боюсь, она ничего не сможет делать. Она очень слабая». В его голосе слышалась глубочайшая тревога. Было ясно, что мысль о горном воздухе пробудила для его девочки единственный луч надежды, который еще оставался в сердце этого отца. Но он должен быть честен и признаться, что не верил, что она может быть полезна. «Она будет стараться изо всех сил, мэм. До того, как заболела, она была самой умелой и маленькой женщиной, какую только можно найти. Она любит маленьких детей и очень добра к ним. Но лихорадка выжгла из нее все жизненные силы. Вы видите, как это есть?» «Да», — сказала миссис Хэммонд с неожиданной энергией. «Я понимаю, в чем дело, и я вижу, что у нее не будет сил, пока она остается здесь. Я думаю, мистер Уэст, вы подготовите ее к поездке со мной завтра утром. Я собираюсь уехать ранним поездом, чтобы, насколько это возможно, избежать жары. Я думаю, горный воздух пойдет ей на пользу. На самом деле, я почти уверена в этом. Не хочешь ли ты попробовать, моя бедная девочка?» «Ох!» – произнесла Дилли, испустив долгий, прерывистый вздох и устремив на леди свои большие серьезные глаза, которые теперь были затуманены слезами. «Ох!» – повторила Дилли, прерывисто дыша. «Я не могу поверить, что это возможно. Это было бы почти как попасть на небеса». «Ты должна поехать, бедное дитя», — сказала миссис Хэммонд и почувствовала, как на глаза у нее тоже наворачиваются слезы. «Мистер Уэст, я уверена, что так и надо поступить. Боюсь, ваша дочь умрет, если ей ничего не изменить». С этими словами она направилась к двери, потому что Дилли уже совсем пришла в себя и с трудом села на стул. Мистер Уэст последовал за дамой со странным блеском в глазах и в то же время с выражением крайней озадаченности на лице. «Я уверен», — сказал он, — «что это был бы замечательный шанс для нее. Но я не знаю, мэм, как я могу это сделать. Ее одежда, видите ли, я не очень разбираюсь в таких вещах. Я только знаю, что у нее почти ничего не было с тех пор, как она заболела, и настали трудные времена. Она болеет уже 6 недель или даже больше. Я с трудом справлялся со стиркой, и видите ли, как обстоят дела. Матери бедного ребенка больше нет». Последнюю фразу он произнес почти шепотом.
Миссис Хэммонд, которая к этому времени уже была на ступеньках, обернулась и снова задумчиво посмотрела на Дилли. «Сколько ей лет?» 13-й годок. Ранней весной ей исполнилось 12. Примерно такого же возраста, как Клэри, дочь миссис Честни», — промолвила миссис Хэммонд, обращаясь не к отцу, а как бы разговаривая вслух сама с собой. Затем она задумалась, а мистер Уэст продолжал. «И еще одно, мэм. Я понимаю ваши добрые намерения, но, боюсь, пройдет немало времени, прежде чем она сможет как-то отплатить вам за все это. Сегодня утром она слабее, чем когда-либо, и, возможно, было бы неправильно, чтобы вы пошли на такие расходы». Миссис Хэммонд прервала его. Она не слышала ни слова из того, что он говорил. «Думаю, я справлюсь, мистер Уэст. Сегодня я пришлю женщину постирать и погладить вещи Дилли и подготовить их. Если у нее нет ничего подходящего для путешествия, я думаю, моя подруга миссис Честни, у которой есть дочь немного старше ее, сможет нас выручить. Я как-нибудь справлюсь с этим. Поезд отправляется со станции в 6:15. Я пришлю карету за Дилли без четверти 6. Ей будет легче собраться до того, как начнется сильная жара. Все будет в порядке, мистер Уэст. Я верну ее к вам. И я думаю, у нее появится румянец на щеках. Ах, милые мои, какое жаркое солнце! Жаль, что мы сейчас не в Монтигле. До свидания!» Она уже сидела в своей карете, и маленький толстый пони повиновался ее команде. Отец в полубессознательном состоянии смотрел ей вслед, прикрыв глаза рукой, пока толстый пони не завернул за угол. «Но кто бы подумал!» — пробормотал он наконец и вернулся к Дилли. Конец второй главы. Глава третья. Отъезд. Половина шестого, а летнее утро было уже душным. «Сегодня даже жарче, чем вчера», — заметил мистер Уэст, вытирая разгоряченное лицо полой рубашки, а затем бросился прочь. Ему пришла в голову новая мысль, как устроить Дилли поудобнее. С первыми лучами рассвета в доме началась суета, но теперь Дилли чинно сидела на вытертом стуле, аккуратно одетая в широкополой тщательно подогнанной шляпе от солнца. На другом стуле рядом с ней в коричневом бумажном свертке лежала ее другая одежда. Для Дилли Уэст наступали чудесные времена. Весь вчерашний день был необычным. Все началось с миссис Хэммонд. Не прошло много времени после ее ухода, чтобы отец и дочь успели вернуться к обычной жизни, как появилась опрятная чернокожая женщина. Присев в реверансе, она заявила, что если мистеру Уэсту угодно, она может постирать, погладить и починить вещи мисс Дилли. С удивительной быстротой и мастерством она немедленно взялась за дело, так что Дилли, несмотря на все свои волнения, могла только с восхищением наблюдать за происходящим. Но что это были за вещи? Аккуратная темнокожая девушка со своей более роскошной точки зрения в глубине души считала, что годны эти вещи были только для старьевщика. Тем не менее, она их постирала, накрахмалила, высушила, выгладила и поштопала, складывая каждую из них так тщательно, как будто это были дорогие платья миссис Хэммонд. За невероятно короткое время, как показалось Дилли, весь ее гардероб был сложен аккуратной стопочкой на одном из стульев. Дилли смотрела на них с радостью, и все же из-за них на ее большие печальные глаза навернулись слезы, потому что мама обычно штопала так же аккуратно и гладила так же бережно. Однако у нее не было времени для слез. Волнение продолжалось весь день. Следующим был обед. Обед у Уэстов уже давно превратился в тягость. Его приходилось терпеть, потому что время для такого события, когда нечего было предложить, наступало так же часто, как и тогда, когда было изобилие. Но в этот день отец пришел с важным видом и свертком в руках. Он указал на маленький угловой шкафчик. «Сегодня утром мне улыбнулась удача», — сказал он. «И я подумала, что в честь твоего отъезда на поправку мы устроим праздник». Затем он развернул сверток. «Яйца!» — воскликнула Дилли. «Целых 6 штук!» «Папа, ну разве они недорогие?» «Не так уж страшно», — уклончиво ответил мистер Уэст.
И они подкрепляют. Я слышал, как доктор так говорил. А вот и целая буханка хлеба, испеченная сегодня утром. Это подарок тебе, Дели, от толстяка-пекаря на углу. Всего наилучшими пожеланиями. Он надеется, что ты передашь миссис Хэммонд, что он каждый вечер присылает поездом свежие булочки. А вот и кусочек очень хорошего масла, потому что для тостов и яиц нужно хорошее масло. Я купил его недорого, потому что его только что перевезли, а ванна была очень тяжелой, и рядом не было подходящего человека, чтобы поднять ее, так что я поднял ее сам. За это мне продали полфунта масла за полцены, а здесь... Он сунул руку в оба кармана поношенного пиджака и достал оттуда по две картофелины в каждой руке. Несколько ирландских красавиц. Две из них мы съедим на ужин, а две разогреем завтра на завтрак. На этот раз мы будем пировать. Встревоженный отец был вознагражден, увидев, как Дилли съела на обед кусочек печеной картошки, кусочек хлеба и целое яйцо. Она чувствовала себя лучше, чем предыдущие дни. Правда заключалась в том, что мистеру Уэсту уже несколько дней не везло, и хотя Дилли искренне старалась, сухой хлеб и масло, которое она называла сливочным, было очень трудно проглотить. Едва закончилось волнение пиршества, как от миссис Хэммонд перешел посыльный, неся на голове большую корзину. «Здесь кое-что для мисс Дилли», — пояснил он. Какое удовольствие было разбирать эту корзину. Мистер Уэст убрал со стола, тщательно протер его и поставил на него корзинку, чтобы Дилли не утомлялась, наклоняясь. Затем он постоял, наблюдая, как краска заливает ее лицо, пока она сначала с восклицаниями, а затем в взволнованном, трепещущем молчании вынимала из нее сокровище. Платье из какого-то мягкого материала, мелкую складку, расшитое голубыми нитками, цвет Дилли, как называла его ее мать. Затем юбка из такого же красивого материала, с рядом защипов спереди и сзади, и оборкой по краю. Затем пара ботинок на пуговицах, частично поношенных, но сидевших на тонкой ножке Дилли так, словно были сшиты специально для нее. Были там коричневые чулки, коричневые перчатки и шляпка с коричневой отделкой. Все в комплекте, полный дорожный костюм. Дилли была так поражена и так взволнована, что задрожала, как будто ее бил озноб. Однако на лбу у нее выступили капли пота, и в маленькой комнате стало нечем дышать. «Папа», — спросила она, изо всех сил сдерживая стук зубов, — «что заставляет ее это делать? Почему она дает мне все это и берет меня с собой? Почему все это происходит со мной? Ты понимаешь?» «Я думаю, девочка моя», — сказал отец, убирая ее каштановые волосы с мокрого лба. «Я думаю, может быть, Господь решил, что сейчас что-то должно произойти, иначе ты бы ускользнула и оставила своего отца совсем одного. Я всей душой благодарю Господа за то, что Он пришел нам на помощь. Мое сердце разрывается, Дилли, что тебе становится все хуже и хуже, а я ничего не могу для себя сделать. И все же все это странно. Первый случай к тому, чтобы накормить тебя приличным обедом, появился сегодня утром. Все как-то само собой пришло разом. А то на нас все навалилось, я имею в виду наши неприятности, ты же знаешь». Наконец они пережили этот день и все его волнения. На завтрак у них были тосты, яйца и разогретый картофель. Несмотря на жаркий воздух и волнение, Дилли заставила себя поесть, потому что если бы она этого не сделала, то огорчила бы отца. Теперь все было готово, и они уже ждали карету. «За мной приедет карета», — пролепетала Дилли. «Папа, ты только подумай, как это странно!» И вот она появилась, вывернула из-за угла и остановилась. Лошади, сверкая серебряной сбруей, на солнечном свете вытягивали свои красивые шеи, как будто жаркая погода не имела для них никакого значения. Дети из всех маленьких полуразрушенных домиков в густонаселенном районе толпились у дверей и окон, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Матери с младенцами на руках вышли на крыльцо, чтобы проводить ее. Кучер вышел и открыл дверцу кареты, объясняя отцу, что миссис Хэммонд уже ждет на станции. «Подумать только!» — воскликнула миссис Дженкинс, ближайшая соседка, увидев развивающиеся ленты и застегнутые на все пуговицы ботиночки Дилли.
как мы прекрасно выглядим. Честное слово, на малышке даже перчатки». Затем она вошла, громко захлопнув за собой дверь. Не то чтобы она питала к бедняжке Дилли какие-то недобрые чувства, но у миссис Дженкинс было 5 детей, и она с трудом добывала им пропитание. И все же все они были здоровы и упитаны. До вчерашнего дня она была выше Уэстов по положению и жалела их. Она помогала им, когда могла, но такой рост и благословение был слишком тяжелым испытанием для ее нервов. Дилли, повиснув у отца на шее, расцеловала его, расплакалась и сказала, что ей жаль, что она уезжает и оставляет его одного, и получила в 10-й раз заверение, что он рад ее отъезду. Наконец дверца кареты захлопнулась, и она торжественно укатила прочь. «Бедняжка!» – пробормотала миссис Поттер, соседка через дорогу. «Уверяю, что я рада за нее. Я думала, что в первый раз, когда она покинет свой коттедж, это будет лежа в гробу». «А вот и снова карета Хаммонд», — сказал один из работников вокзала, когда экипаж подъехал. «Интересно, кто приехал на этот раз? Я думал, что все люди и коробки, и свертки уже здесь». Что было еще, он не сказал. Его остановило внезапное появление мистера Харта Хэммонда, который промчался мимо него, распахнул дверцу кареты и протянул руку, чтобы помочь Дилли. «Вот мы и на месте», — бодро сказал он. «У нас не так много свободного времени. Иди вон туда. Ты найдешь там мою мать, а я позабочусь о багаже». «Это не девчонка Джима Уэста?» — спросил работник одного из своих приятелей. «Ужас, какая доходяга! Я едва узнал ее. Что за напасть выпала на ее долю? Интересно, она такая бледная, как полотно. Такое впечатление, что только что поднялась из гроба». Но Дилли не слышала этих комплиментов. Она уже скрылась за дверью, где ее ждали миссис Хэммонд, ее горничная и деловитая маленькая мисс Эффи. На приветствие было всего несколько секунд. Почти сразу после ее появления раздался свисток поезда. «Ни минуты свободной», — сказала миссис Хэммонд. «Харт сказал, что мы опоздали, но я так не думала. Что ж, мы все готовы. Твой билет вместе с нашими у Харта. Как ты сегодня себя чувствуешь? Здесь уже дышать нечем, правда?» Времени на ответ не было. Появился Харт и поторопил их на поезд. Другие люди тоже заторопились. Толкая друг друга, как это свойственно некультурным и эгоистичным людям, и не успела Дилли опомниться, как она уже сидела позади миссис Хэммонд и Харта. Перед ней сидела няня с малышкой Эффи, и они тронулись в путь. Поезд был шумным, и Харт рассчитывал, что никто не услышит его слов, но Дилли отчетливо их расслышала. «Мама, для чего тебе нужна в горах больная девчонка? Я думал, ты едешь туда, чтобы отдохнуть от забот». «Сама не знаю, зачем я ее взяла», — задумчиво произнесла миссис Хэммонд. «Она выглядела такой несчастной, что мне показалось, будто я должна это сделать. Думаю, это единственный шанс. Харт, она бы умерла, если бы мы не взяли ее с собой. Если она поправится, то сможет немного присмотреть за Эффи, когда няня будет занята». «Она не оправится», — произнес Харт, мудро тряхнув головой. «По-моему, она зашла слишком далеко. Она будет просто доставлять тебе неприятности. Ей станет хуже, и ты не будешь знать, что с ней делать. Она может стать слишком слабой, чтобы вернуть ее домой. Кроме того, откуда ты знаешь, что можешь ей доверять, Эффи? Ты ведь ничего о ней не знаешь, не так ли?» «Нет», — взволнованно ответила миссис Хэммонд. «Совсем ничего, кроме того, что она больна и нуждалась в перемене обстановки. Не бери в голову, Харт, дело сделано, и его уже не исправить. Я не часто так слепо следую своим порывам». Дилли было неприятно все это слышать. Ей не нравилась мысль о том, что она может оказаться для них бременем. Ей было тяжело от того, что ее так внезапно схватили, оторвали от отца и сделали обузой. В одном она никогда не сомневалась, что никогда не была обузой для своего отца, за исключением тех случаев, когда он сетовал на невозможность дать ей то, в чем она нуждалась. Дилли с трудом сглотнула и с большим трудом сдержала слезы, которые так и норовили пролиться. Большая часть той глубокой благодарности, с которой она начала утро, казалось, улетучилась. Она рассердилась на Харта за его неприятные слова и решила, что ей никогда не поправится ни на йоту,
и что она даже не любит миссис Хэммонд так сильно, как ей казалось. «Я поправлюсь», — сказала она себе в порыве негодования по поводу пророчества Харта. «Вы не знаете всего, мистер Харт, и вам не нужно так думать. Я не собираюсь умирать и бросать отца. Я знаю, почему ваша мама взяла меня с собой, если она этого не знает. Это по молитвам отца. Отец хочет, чтобы я поправилась, и я буду стараться изо всех сил. Я докажу ей, что тоже могу быть полезной, но я не буду ничего делать для вас, мистер Харт, если смогу». «Разве это не счастье, что наши мысли никто не видит?» Некоторые из них Дилли постеснялась бы показать миссис Хэммонд. Насколько далеко оскорбленные чувства, физическая слабость и тоска по отцу завели бы эту маленькую путешественницу в страну уныния, трудно сказать, потому что как раз в этот момент появился солнечный луч, которого она не ожидала. Маленькой энергичной крошке Эфи вздумалось приятно улыбаться ей. Она потянулась к незнакомке и, наконец, потребовала, чтобы ее посадили рядом. «Боюсь, она утомит тебя», — сказала миссис Хэммонд, но Дилли слабо запротестовала. В этот момент слезы заглушили ее голос. Эфи решительно вырвалась из рук няни, приземлилась на ноги рядом с Дилли и обхватила ее шею своими волшебными детскими ручонками. Дилли почувствовала ее нежнейший бархатистый язычок на щеке. Так малышка Эфи подарила поцелуй. «В отличие от тебя, она нравится Эфи», — сказала миссис Хэммонд Харту. Дилли улыбнулась и с большой нежностью ответила на поцелуй и даже попыталась поиграть с Эфи в прятки, прикрывшись перчаткой. «Я никогда раньше не видела, чтобы она так бросалась к незнакомцам. Ох, ну не то, что она мне не нравится. По крайней мере, мне все нравится. Если тебе угодно взять с собой в горы дюжину больных детей. Я думаю, тебе хочется чем-то занять свое время, когда ты окажешься там, наверху. Мне только показать, что она особенно тоскливый экземпляр, который, вероятно, доставит тебе массу неприятностей». «Послушай, мама», — продолжал он, — «как долго ты хочешь, чтобы я прозябал там?» Этот вопрос придал лицо миссис Хэммонд озабоченное выражение, которое оно так часто принимало, и, тяжело вздохнув, она сказала: «Я надеялась, Харт, что тебе там понравится, и ты захочешь провести там лето со мной». «Только не это! Если ты решила похоронить себя на лето, я не понимаю, почему я должен это делать. После того, как устрою тебя поудобнее, я хочу вернуться в город. Я собираюсь быть там 23 числа, если это возможно». «А что будет 23 числа?» Быстрый встревоженный тон, которым заговорила миссис Хэммонд, сказал бы внимательному наблюдателю, что она привыкла быть настороже в отношении всевозможных неприятностей, с которыми так или иначе был связан ее красивый юный сын. «Ну, тогда начинаются велогонки, и развлечениям, связанным с ними, нет конца. Конечно, я заинтересован в том, чтобы наша команда победила». Миссис Хэммонд снова вздохнула. Из всего множества вещей, которые только вызывали у нее беспокойство, этот велосипедный клуб по определенным причинам беспокоил ее больше всего. Она посмотрела на бледное личико Дилли, слегка порозовевшее от удовольствия, вызванного ласковыми речами малыша Эфи и ее манерами. Мать подумала, что видеть, как ребенок увядает на глазах, как это происходит с этой девочкой, было без сомнения тяжело, очень тяжело. Но были и другие неприятности, которые могли происходить в прекрасном здравии и приподнятом настроении. А потом она снова посмотрела на своего красивого мальчика. Разве не тяжело матери единственного сына, за которым она присматривала и о котором заботилась более 16 лет, что она почти всегда должна смотреть на него и думать о нем со вздохом? Глава 4. Удачный эксперимент. Всего несколько часов, и наша юная путешественница очутилась в другом мире. Они взбирались на гору. То есть паровоз поднимался, но он был таким могучим существом, с такими крепкими легкими, что у него с этим не возникало никаких проблем. Дилли ни за что бы не догадалась, что это неровная местность, если бы не зрелище, которое внезапно привлекло ее внимание из окна вагона.
Глубокое-глубокое ущелье, такое глубокое, что ей казалось, будто у него нет дна. По-видимому, оно становилось глубже с каждым мгновением, как оно и было на самом деле, потому что они поднимались все выше. Что же касается картины, раскинувшейся вокруг нее, прекрасной зелени далеких деревьев, игры солнечного света и тени, струйки воды, стекающие по склону горы. Диле было бы бесполезно пытаться описать это. Почти так же бесполезно пытаться передать то, что она при этом чувствовала. Время от времени она глубоко вздыхала, и по ее лицу разливался чудесный легкий румянец, но в остальном она была спокойна. Напрасно Этель старалась привлечь ее внимание, ею овладели величественные горы. «Она очень восприимчива, малышка», — сказала миссис Хэммонд своему сыну. «Посмотри на ее лицо». На лице Харта появилась сомнительная улыбка. Он подумал, что это просто невероятно, что такой ребенок, как Дилли, может ценить горные пейзажи. Тем не менее, услышав слова матери, он повернулся и посмотрел на ее лицо. Неожиданно он встал и занял свободное место рядом с ней, поскольку няня унесла Этель. «Что ты об этом думаешь?» Дилли вздрогнула и задрожала от удивления и возбуждения, когда повернулась к нему. Ее щеки пылали, глаза блестели, но в них стояли слезы. «Я никогда раньше не видела гор», — сказала она. «Я не думала, что они так выглядят». «Как ты себе их представляла?» «Ой, я не знаю. Я вообще не могу сказать. Но я не думала, что они касаются неба. И я не думала, что тени бывают всех цветов. И что они вызывают такие чувства». «Какие чувства они у тебя вызывают?» На лице Дилли появилась смущенная улыбка. «Этого я тоже не могу сказать. Я не знаю, как объяснить». «Постарайся», — настаивал Харт. «Я видел горы всю свою жизнь и забыл, какие чувства они у меня вызвали, когда я впервые их увидел. Я хочу знать, что это за чувства». «Они вызывают во мне?» Медленно, с благоговейным трепетом, произнесла Дилли. «Они побуждают меня думать о Боге». Теперь настала очередь Харта.

Рок, раз уж у тебя такой вкус. На что он похож? Робко спросила Дели после минутного ожидания. Она немало удивлялась себе, что разговаривает с молодым человеком, с которым совсем недавно решила не иметь ничего общего. Он рассмеялся, и в его смехе не было ничего неприятного. «Ой, не спрашивай меня. Закаты не по моей части. Я не видел ни одного из них уже 3 года. Потеряли свою остроту, понимаешь? Но я помню, что когда я впервые увидел закат, у меня возникло странное чувство. Мне трудно было представить, что там, наверху, за малиновым золотом, есть приоткрытая дверь, которая, если только суметь туда забраться, может позволить человеку проскользнуть на небеса, прежде чем ангелы поймут, что он задумал». Дили выглядела слегка шокированной, сильно взволнованной и крайне заинтересованной. Она никогда раньше не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил о небесах. Она никогда не видела заката, который вызывал бы у нее такие чувства. «Я бы хотела посмотреть на это», — сказала она, сжав руки, с трудом сдерживая волнение. «Ох, я не сомневаюсь, что ты увидишь его. На Тейбл-Рок вполне можно сходить. Моя мама ходит туда 1000 раз в неделю. Нет, не так часто, конечно. За неделю ведь не бывает 1000 закатов, не так ли? Но она ходит туда часто и, конечно, даст тебе шанс. А потом ты расскажешь мне, что ты при этом чувствовала. Ах, вот мы и приехали». Он внезапно поднялся, и началась суматоха по сбору чемоданов, коробок и шалей. Было прекрасное летнее утро, и Дели подошла ко входу в палатку, чтобы осмотреться. За занавесками палатки открывался прекрасный вид. Большая комната, аккуратно застеленная белой циновкой. Занавески из нежного голубого и белого кретона разделяют ее на отдельные комнаты, или, если раздвинуть, превращают в одну большую комнату, как того пожелает жилец. Занавески из кремового кружева, по желанию задергиваемые перед входом, скрывают комнату от слишком любопытных взглядов прохожих, если кто-то предпочитает не позволять им заглядывать. Они были отодвинуты, и внутри палатки образовалась прекрасная комната кремового цвета. Здесь были бамбуковые стулья, широкие гостеприимного вида кресла и симпатичные маленькие качалки. Широкая кушетка из ивовых прутьев и такой же стол стояли в центре комнаты, а туалетные принадлежности, которые иногда прятались за бело-голубой занавеской, были выполнены в чистом белом цвете. По мнению Дили, не было комнаты красивее. Она никогда еще не видела ничего подобного. Так просто и в то же время так изящно и прекрасно. Там был один особенный уголок, задернутый прелестными голубыми занавесками, которые приводили ее в восторг всякий раз, когда она смотрела в ту сторону. Там стояла кровать, застеленная белым покрывалом, в изножье – туалетный столик, задрапированный белой тканью. Небольшое кресло-качалка занимало пространство между кроватью и занавесками. Уголок был отгорожен для вешалки для одежд, и это место во всем его богатстве принадлежало Дели. Невозможно было лежать ночью в мягкой белой кровати и не сравнивать ее с маленькой комнаткой над кухней дома, где она так долго проводила свои утомительные ночи. Здесь было много контрастов, но самым восхитительным для Дели был поток чистого, благоухающего воздуха, который постоянно проникал в маленькое круглое окошко над ее головой и направлялся навстречу потоку, струящемуся из противоположного круглого окошка. Такое дуновение ветерка никогда не шевелило занавеску, которая безвольно и безжизненно висела на маленьком окошке дома. Это был первый кусочек новости, который Дили описала своему отцу из этого нового мира. «Папа, представь себе, что ветер дует всю ночь. Иногда мне приходится частично закрывать странное маленькое круглое окошко наверху. Оно открывается, закрывается синим шнурком. Понимаешь, это палатка. О, папа, как приятно и мило жить в палатке». Почти все для Дили было милым и красивым. Я никогда в жизни не видела такой разительной перемены за столь короткое время. Однажды вечером сказала миссис Хэммонд, няня, говоря о Дили, «Только подумай, прошло всего 10 дней с тех пор, как мы приехали, и посмотри на ее щеки. Они начинают наливаться, и у нее даже появился румянец». «Действительно, произошли большие перемены, это факт», — ответила няня Джанет, которая поначалу не одобряла появление Дили,
но теперь она начинала

ей нравится. Когда мы приехали сюда, мэм, я думала, что у вас на руках будет больная девочка, которая доставит вам немало беспокойства. Но, по-моему, она выздоравливает, и с ней приятно находиться рядом». «Это точно», — удовлетворенно сказала миссис Хэммонд, наблюдая, как Гилли аккуратными пальчиками смахивает пыль с белого платьица Эфи, поправляет ее маленькую шляпку от солнца и с любовью гладит по детской щечке. «Эфи очень любит свою няню». «Вы правы, мэм, и с ней она более покладистая, чем с кем-либо еще». Миссис Хэммонд улыбнулась и не сказала того, что думала, что Эфи была покладиста с Дилли, потому что Дилли была терпелива с ней. Джанет была отличной прачкой и гладильщицей, и на нее всегда можно было положиться. Она аккуратно выполняла свою работу, но не стоило обижать ее, напоминая, что у нее не так много терпения по отношению к ребенку, как у Дилли. Итак, в то чудесное утро, когда Дилли на мгновение задержалась у входа в палатку, она провела в горах две восхитительные недели и уже начинала чувствовать, как кровь бурлит в ее венах. Она с радостью просыпалась по утрам при мысли о том, что ее завтрак состоит из молока и яиц, а хороший хлеб с маслом был вкуснее всего, что она когда-либо пробовала. Дилли была очень счастливой девочкой. Ее небольшая вспышка негодования и жалости к себе, которой она предавалась в поезде, совершенно прошла. К миссис Хэммонд она не испытывала ничего, кроме благодарности. Она привезла ее в рай, и Дилли жила здесь. Когда она вернется домой, то будет достаточно здорова, чтобы вести хозяйство для своего отца так, как оно и должно быть. Для Дилли этого было достаточно. В целом, эксперимент миссис Хэммонд удался на славу.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя!